0: усилия и молитвы в поле, как сказано об Ицхаке, и вышел Ицхак молиться в поле. И это означает молитву, как сказали наши мудрецы, что Ицхак установил молитву Минха, дневную молитву, которая означает молиться, поднять шхину из праха, что означает, что отдающие келим, которые должны быть выше Малхуту в разуме и в сердце, было с намерением ради отдачи. Однако Эсав, который был человеком поля и не исправил ничего, чтобы было ради отдачи, а все у него было только ради собственной выгоды. И поэтому книга Зоар объясняет, что человек поля, чтобы грабить людей и убивать их. И еще книга Зоар объясняет, что человек поля, потому что надел его не вместе поселения, а вместе разрушения в пустыне, в поле. И поэтому он называется человеком поля. Ведь когда работают только ради собственной выгоды, это состояние называется, что человек обкрадывает свойство человека, которое есть у него. То есть это свойство, что вы называете человеком, а народы мира не называются человеком. Это свойство грабится у него, когда он работает ради собственной выгоды. Еще хуже из-за того, что преступление влечет преступление. Поэтому он убивает человека внутри себя. Это то, что говорит книга Зоар, и убивать их. И потому сказано, из-за того, что надел его не находится в месте поселения, что означает место поселения там, где живут люди, как сказано выше, в плане того, что вы называетесь человек, а в месте разрушения, это место, где произошло разбиение келим, из-за того, что там раскрылось желание получать для себя, произошло разрушение мира.
1: Про Якова сказано: «И сказал, посмотри, запах сына моего, как запах поля, которое благословил Творец. Ведь Яков сделал исправление, установил молитву Маариф, как сказано в Торе, достиг места, установил вечернюю молитву. Также сказано про Якова, и вот колодец в поле, и три стада мелкого скота у него». И объясняет Зоар: «И увидел колодец в поле» означает, что увидел колодец свыше, нукву, один против другого. То есть колодец внизу был направлен на колодец наверху. И это надо понимать так, что Яков исправил нижний колодец, изменил направление намерения своего колодца, желание получать, называемого поле, исправил его так, чтобы оно стало таким же, как вверху. То есть, как у святой Малхут, у которой есть экран на желание получать для себя, поднимающий отраженный свет так, чтобы все, что она желает получать, все только ради того, чтобы отдавать. Также и Яков исправил себя так, чтобы все его поступки были только с намерением отдавать. Поэтому, когда Яков пришел к Ицхаку, а Яков — это средняя линия, которая раскрывает все совершенство, и поэтому написано, что Ицхак сказал: «Посмотри, запах сына моего, как запах поля, которое благословил Творец». То есть, когда высшая Малхут, называемая полем, исправлена в средней линии, это называется поле, которое благословил Творец, где раскрывается добро и наслаждение, которое Творец уготовил творением. Такова разница между понятиями «человек поля», «молиться в поле» и «запах поля».
2: Перейдем к уроку от 1 февраля 2002 года.

0: законы из всех этих работ.
1: Шеймасрот бешабат,
0: которые запрещены в субботу, и их производят в будни. Суббота соответствует окончательному исправлению, а будни шести тысячам лет нашей работы. Все вопросы об этом? Так, статья понятна? Работа в поле начинается с того, что прежде всего чувствует место работы. Это занимает время, пока человек начнет понимать, что именно он должен делать. Место называется хисароном. Когда человек учится, есть в Торе в общем две части. То, что передали нам каббалисты от Авраама, Моше. То, что мы получили в общем в этой методике, которая называется Тора, у нас есть две части. Одна часть говорит об исполнении заповедей в этом мире, практических заповедей, которые мы должны просто исполнять в этом мире. Почему? Потому что мы, это говорится о людях, которые хотят быть подобными высшим законам, также и в этом мире. Нет никакой связи между этими законами, нет никакого результата того, что человек исполняет эти законы в этом мире, духовного результата. Кроме того, что это поддерживает его быть святым неживым. Но это проекция духовного в материальное. А вторая часть в Торе, являющаяся главной, то, что учит Тору, согласно тому, как сказано, что свет не возвращает к источнику. То есть есть сила в Торе. И когда человек учится, из-за того, что эти книги, все книги, которые мы называем святыми книгами, их написали люди, которые были на духовных ступенях выше этого мира, так с того духовного уровня, когда я читаю книгу, с того духовного уровня, где был автор, когда он писал книгу, оттуда ко мне приходит свет, который называется свет, возвращающий к источнику. И этот свет действует на меня и исправляет меня, вытягивает меня постепенно к этому источнику, к этому месту, откуда книга была написана. И действие этого света, возвращающего к источнику, это насколько я помещаю свой хисарон в книгу во время учебы, и я хочу действительно подняться на духовный уровень к этому источнику. То есть главное во время учебы, всех святых книг, но главное во время учебы думать о цели, свете, возвращающем к источнику, что я должен вернуться к духовному источнику, постичь его, раскрыть его, почувствовать, увидеть его. И в таком случае у нас есть книги, которые помогают больше, и якобы помогают меньше. Что значит? Это значит, все книги то же самое, но относительно нас, в соответствии с тем, насколько книга поможет мне быть в хисароне. Эта книга более полезна для меня, чтобы вернуться, прийти к возвращению, то, что называется. Свернуться к этому источнику называется прийти к возвращению. Поэтому каббалисты кричат: «Учите каббалу». В чем разница? Гемара не была написана каббалистами. Раби Шимон был тоже один из авторов Гемары. А в чем разница? Разница в языке. То есть относительно нас есть разница. Если я читаю Каббалу, каббалистические книги, я не забываю о целеутворении, потому что я учу, откуда приходит свет, что он должен делать с келим, какое желание он должен изменить, с желания получать на желание отдавать, к какой цели я должен прийти, каков закон подобия по форме. Я учу о том действии,

0: который якобы должен исполнить, произвести с собой с помощью окружающего света. И не учу, как Гемара там говорит, что бык забодал корову, ущербы, там двое держатся за талит, яйцо, произведенное в праздник, все эти вещи связаны с ежедневными действиями, возможно. Но они помогают мне забыть о цели учебы. И тогда я не могу поместить хисарон во время учебы, чтобы свет пришел и исправил меня. Я забываю об этом. Из-за этого все каббалисты говорят, что лучше учить каббалистические книги вместо второй части учебы. Конечно, нужно учиться согласно сокращенным версиям книг, как Шульхан Арух, соблюдение субботы, законов, то есть сокращенные законы надо учить. Но все остальное, главным образом, зачем учат Тору, что свет не возвращает к источнику, эту часть учить согласно каббалистическим книгам. В этом вся разница. Так человек, благодаря тому, что он учится в правильном месте, начинает раскрывать, что такое поле. Поле называется желание. Место хисарона, желание. И тогда начинается исправление желания. Это исполнять с ним действия, из которых вырастет человек. Так начинается с вспахивания, да? Нужно перевернуть желание получать на желание отдавать. И тогда бросить туда семена, и из них уже вырастет все. Так это первое действие, которое мы должны, к которому мы должны прийти. Да.
1: Он тут пишет, что есть в разуме исправление веры выше знания, а в сердце исправление в том, чтобы получаемое наслаждение было ради отдачи. Что это значит? Что в этом, что речь идет о состоянии после Махсома. После Махсома это значит вере выше знания, направленном на отдачу?
0: Вера выше знания, что такое вообще вера? Никто не может сказать точное определение веры. Знание мы понимаем. Познание. Де-факто, что называется, я вижу. Нет судьи больше, чем видит его глаза. Я вижу. Я не знаю, насколько я вижу, что это верно, насколько я понимаю то, что я вижу, я понимаю правильно. Но это границы, в которых я существую. Мне дали зрение, мне дали разум. И согласно этому я живу и ориентируюсь в жизни, что называется вера. Что ты придешь и скажешь, я знаю, что ты не видишь, но я говорю тебе, что это так-то и так-то. То есть я пользуюсь как будто твоими словами. Вместо того, чтобы видеть, вместо того, чтобы чувствовать, я беру факт, как факт то, что ты мне говоришь, и используешь. Это называется вера? Ну, допустим, что это называется вера. Потому что тут есть проблема, почему я должен это делать? Как можно верить кому-то, как можно идти согласно чьим-то глазам, посмотрим. Ну, допустим, так. Если ты приходишь и говоришь мне какие-то вещи, для тебя ты говоришь, что это факты, и стоит мне тоже слушаться этого, то я могу поверить тебе без проверки. Это называется вера ниже знания. Что значит ниже знания? Я не проверяю ничего. Ты сказал, для меня это становится святым. На 100% я принимаю это и работаю согласно этому, делаю согласно этому все. Это фанатизм. Это так верят массы снаружи. Им сказали, насколько человек меньше проверяет, насколько он меньше думает, а больше исполняет. Да? Это называется, что он сильнее, более успешен, лучше. Думают об этом, говорят об этом, что это невинная вера. Невинная тмима – это шлема, совершенная. Это, конечно, не совершенная, это просто глупая вера. Но это народное, так делают, так работает весь мир. Есть вера внутри знания. Что ты сказал мне что-то? И я пошел проверять. И в той степени, в которой я проверил своим разумом, я принимаю то, что ты сказал мне. Где знание и вера равны, так я беру. А есть вера выше знания. Вера выше знания. Что ты сказал мне? Я пошел проверить. То, что я проверил, я увидел, что ты не прав. Ты обманул меня. По факту, значит, обманул. Ты сказал, это синее, а я вижу, что это красное. Теперь у меня есть тут две возможности. Или я говорю, что дорогой, это синее. Ты говоришь, ну я говорю тебе, что это красное. Теперь вопрос. Идти согласно моим глазам или согласно твоим глазам? Я могу идти согласно моему знанию, я останусь в вере внутри знания, или я могу идти выше моего знания, взять твое знание. Это называется вера выше знания. То есть, несмотря на то, что я проверил на 100%, и увидел, что ты не прав по моим глазам. Согласно моим глазам, я все-таки беру твои глаза и иду. Чем это помогает мне? Если ты выше меня, больше меня, выше по уровню, то при этом я беру твой разум и как будто поднимаюсь на твой уровень. У нас нет возможности подняться с одного уровня на другой в духовном, кроме как с помощью веры выше знания. Потому что в духовном есть закон, и не в духовном тоже. Это и в нашем мире, только мы не понимаем эти состояния. Есть простой закон. Там, где я нахожусь, на каком-то уровне, это я. Это мой разум, мое знание, понимание, чувства, свойства. Все определяется согласно уровню, который я сейчас занимаю. Как я могу с этой ступени подняться на вторую ступень? Подняться на вторую ступень, быть на ней, это быть в другом желании получать, с другим экраном, с пониманиями, ощущениями, впечатлениями, с всем другим. Так если я нахожусь в моем состоянии, я — это я. Если я буду в более высоком состоянии, я буду тот, более высокий. Все изменится во мне. Каково средство между тем, что я нахожусь в моем состоянии, как-то подняться в более высокое состояние? Что среднее? С помощью чего я могу подняться на другую ступень? С помощью чего я? Что я должен добавить у себя, чтобы подняться на другую ступень? У меня нет внутри моей ступени никакого средства, никакой части более высокой ступени. Все ступени, просто каждая ступень — это самостоятельный парцуф со своим вьютом, со своим экраном. Так как я могу подняться? Мы учим, что благодаря второму сокращению Ахаб высшего упал в Гаргаль Тейнаим нижнего. То есть часть высшего парцуфа вошла в часть нижнего. И эта часть высшего начинает давать нижнему очень маленькое такое определенное свечение. И это называется знание высшего. Знание высшего, как он светит нижнему, если нижний проверяет то, что он получает от высшего, он видит, что это совершенно неверно. Потому что согласно моему разуму, моему экрану, потому что чем являюсь я вижу, дружок, как это должно быть, так-то и так-то. А ты говоришь мне, нет, ты должен больше уступать, больше давать, больше быть выше своих ощущений, выше своего разума, если ты хочешь подняться. И где человек выбирает, идти согласно своему разуму, согласно Гальгальта Инаем своим, или согласно Ахапу Высшего, который находится внутри Гальгальта Инаем. Понимаешь? Вы понимаете? Это две ступени. Это высшая ступень, один. А это вторая ступень, нижняя. Это Гальгальта Инаем высшего, Ахап высшего. Это Гальгальта Инаем нижнего. А это Ахап нижнего. Так они находятся.
2: Эхат.
0: Вот так. Один.
2: Эхат битох ашени.
0: Один внутри другого. Так?
2: Так, эхат битох ашени им немцаим.
0: Так один внутри другого они находятся. Так я могу пользоваться моей вот этой частью, Гальгальта Инаем, и сказать согласно моему знанию, это мое знание, так и так я делаю. Или я могу сказать, я пользуюсь его знанием, знанием высшего, который находится внутри меня. Но его знание всегда противоречит моему знанию, потому что у него больше экран и понимание совершенно другие. Он говорит, ты должен отказаться от половины собственности, не знаю от чего. Там, просто так я говорю. Он говорит, желание отдавать больше, выше. А у меня желание отдавать должно быть в балансе, в моем правильном, понимаешь? Как у нас, мы говорим, что нужно быть вежливыми, немножко уступать, согласно нашему знанию, иначе нам будет хуже. А выше говорит, нет, ты должен отказаться и больше давать, больше, чем тебе кажется, что является твоим равновесием. Это называется высшее знание. То есть если я сейчас беру знание высшего, в тот момент, когда я отказываюсь от моего знания, беру его знание, я уже отношусь к этой ступени, он уже начинает поднимать меня на свою ступень. То есть этот Ахап, который находится здесь, это как лифт, начинает поднимать меня на более высокую ступень. И тогда я поднимаюсь со своей ступени на более высокую. И на более высокой ступени, когда я уже нахожусь, я изучаю ее, воспринимаю ее. Я уже исправил себя и уподобил себя более высокой ступени. В тот момент, когда я закончил эту работу, я начинаю внутри себя раскрывать и чувствовать еще Ахап высшего, более высокого, чем я, и снова происходит то же самое. То есть всегда работа выше нашего разума, но почему это выше разума? Потому что я все время проверяю свой разум, и несмотря на то, что высший против моего разума, я беру его разум. То есть противоположность. Я не стираю свой разум, я обязан проверять, я должен видеть, где не противоречу высшему, где я не согласен с ним, где я против него, где я ненавижу его, не хочу его. Разные противоречащие, противоположные чувства. Потом я изменяю их, переворачиваю землю. И с помощью этого я переворачиваю это, с помощью этого я прихожу к рассвету, цветению. Невозможно иначе, если я не делаю все эти действия, а то, что Высший говорит мне, бум, я получаю, не проверяя так закрытыми глазами. Это называется ниже знания. Это путь обывателей. Поэтому называется знание Торы, знание Высшего, противоположно знанию обывателей, потому что они берут это без проверки, поэтому они не должны подниматься. Они принимают это только в действии. Да.
1: Как могу взять разум высшего, если вижу только его Ахап? Всегда думаю, что он менее прав, чем я.
0: Я думаю всегда, что высший меньше прав, чем я, и я не согласен с ним. И тогда или я беру это через удары, я вижу, у меня нет выбора, или я прошу, чтобы пришел свет и дал мне силу все же согласиться с высшим вышезнанием. Ты спрашиваешь как бы так, но у меня есть, в общем, знание, у меня нет больше. Так как я могу внутри моего знания согласиться идти выше моего знания? Не будет. Не будет. Только через то, что я действительно отменяю себя перед Высшим. И в действии выше знания. Орен, всегда помню, где это? Да?
3: Амуд 106, Каббала ле-Матхил. Амуд 106, Каббала ле-Матхил.
0: 106 страница Каббалы для начинающих. По поводу сочетания суда и милосердия.
2: Есть ли сефер?
0: Ну, чем сефер? Есть книга?
2: Атарое бен адам ешу без
0: сефер. Человек сидит без книги. Дайте ему. Зачем вы нужны тут старички? Тут есть несколько мест спереди, где можно сесть рядом со мной. Давайте почитаем. Главная работа в выборе. Выбор жизнь, то есть слияние, и это свойство Решма. Я читаю 106-ю страницу Каббала для начинающих, 106-я страница, сочетание свойств суда и милосердия. Так, главная работа человека в выборе. Это единственное, что мы можем выбрать. Все остальные работы и вообще все остальные действия, которые происходят с нами, или мы как бы делаем, это как куклы мы делаем, у нас в этом никакого выбора. Нам дают свыше, помещают все знания и желания, устраивают вокруг нас окружение всякий раз, изменяется. И мы в этом просто как роботы во всем. То есть выбор только в одном. Когда? Выбери жизнь, то, что написано. Это единственное, что можно выбрать. Это слияние. Свойство лишма. И благодаря этому удостаивается быть в слиянии с источником жизни. А когда есть явное управление, нет места для выбора. И потому, как человеку дают возможность выбрать, быть человеком, потому что насколько он выбирает, насколько он пользуется своим выбором, только в этом он человек. Во всем остальном, если это без выбора, в этом он животное, как весь мир, то есть все неживые растительные животные, говорящие эти массы, также все, подобные животным. Когда есть выбор, только во время скрытия. Потому что когда есть явное управление, нет места выбора. И потому, что произошло, какое исправление, что было скрытие, что было место выбора, Высший поднял Малху, то есть свойство суда, Вейнаем, специально. И благодаря этому возникло скрытие. То есть Нижний узнал, что у Высшего есть Хисарон. У нас нет Высшего, Нижнего, мы не видим этого, мы не находимся на высших ступенях, но план, закономерность, то, что мы должны исполнять, то, что мы должны делать, то, что каббалисты говорят нам, это называется для нас Ахаб Высшего, который специально скрыт от нас. Мы не видим. Они говорят, что надо делать так-то и так-то. Мы не видим, что это правильно. А что мы видим? Что есть скрытие, что нет гадлута, величия Высшим. Духовное недостаточно важно. Оно не представляется мне полным силы, что управляет всем. Если бы я знал, насколько Высший мир управляет нашим миром, то я сразу захотел бы соединиться с Высшим миром. Но есть скрытие. И у меня есть ощущение, что нет величия в Высшем, нет гадлута. Этот мир важнее, он больше определяет. И тогда меры Высшего находится у Нижнего. То есть, что именно благодаря тому, что Высший скрыл себя, он может опуститься к нижнему, в части, которая скрывает в Ахате Высшего. То есть, что он в Хисароне. Получается, что эти Келим Высшего, у них есть подобие с Высшим, то есть как нет жизненной силы у Нижнего, так нет жизненной силы в Высших свойствах. То есть у него нет никакого вкуса в Торе и заповеди, то есть они без жизни. Тора и заповедь имеется в виду все наше понимание духовного. В духовном тоже нет больше, может быть, чуть-чуть больше, чем нам кажется в этом мире. Но не то, что духовное, более высокий уровень определяет, управляет, и что там есть все для меня, все наполнения. И тогда именно благодаря этому есть место для выбора. То есть нижний должен сказать, то есть человек должен сказать, что все это скрытие, которое он чувствует, это из-за того, что Высший сократил себя ради Нижнего. То есть что не то, что в духовном нет ничего, и Творец такой слабый, не хочет показать себя, а все скрытия — это для того, чтобы дать мне место выбора. И это называется «Исраэль», в изгнании Шхина с ними вместе. То есть какой вкус он ощущает, так он и говорит. То есть что он не виноват в том, что он чувствует вкус жизненных сил. А действительно в Высшем он чувствует, что нет, в духовном нет никакой жизненной силы. Так что тут надо сделать? И тут действие, которое мы должны произвести. Без этого действия мы никогда не поднимемся с одного уровня на другой. Никогда. Мы останемся животным. Животное с места рождения, с момента рождения до места смерти то же самое. Однодневный теленок называется быком. Если человек преодолевает и говорит, что то, что он находит горький вкус в этих, в этом питании, то есть что он не видит ничего от Высшего, не впечатляется особенно, это только из-за того, что у него нет подходящих келим, чтобы он мог получить высшее благо. То есть из-за того, что его келим для получения, а не для отдачи. И он сожалеет о том, что Высший вынужден скрывать себя. И поэтому у Нижнего есть место для злословия. Человек проклинает его, он не согласен, он находится в отчаянии. Короче, не в радости от того, что у него есть какое-то столкновение с Высшим. И подъем, то есть что Высший может показать Нижнему благо, наслаждение, которое есть в Хелем Ахапа. И что он может раскрыть их, да, относительно Нижнего, получается, что он поднимает Гальгаль Тайнаем в том самом, что Нижний видит свойства Высшего. Получается, что Нижний поднимается вместе с Ахапом Высшего. Если Нижний готов отменить себя перед Ахапом Высшего, то Высший начинает поднимать его, значит, поднимать. Нет подъемов и падений, как в лифте, а Гаргальтинаем Нижнего, Высшего, который находится в Нижнем, начинает светить. Высший уже согласно мере отмене Нижнего, насколько Нижний может согласиться с ним, в этом он начинает светить, раскрывать себя относительно Нижнего. И тогда Нижний видит, что действительно в Высшем есть все наполнения для него и все ответы на все вопросы, которые есть у него. Получается, что когда Нижний видит гадлут, величие Высшего, благодаря этому самому Нижний растет. Но изначально Нижний не способен получить ничего, кроме катнута, отменить себя, быть как маленький относительно большого. А когда выходит гадлут Высшего, происходит конфликт между правым и левым, то есть между свойством веры и знания. Ладно, это уже другой этап. Как он приходит от того, что отменяется перед Высшим, к самому гадлуту. Так это работа в поле. То, что Рэбе написал здесь в книге, перевернуть мое желание на желание высшего, каждый раз получать знания высшего. И таким образом человек растет. Да? Как я могу, откуда я знаю, что это высший?
1: Откуда ты знаешь, что это высший? Мы говорим, что все наше продвижение происходит посредством света, возвращающего к источнику. Ты сейчас изучаешь книгу. Тебе дают свыше точку в сердце. И с ее помощью тебя влечет к чему-то вне этого мира. Ты получаешь толчок что-то раскрыть. И видишь, что в этом мире этому нет наполнения. Люди переходят от желаний к деньгам, почестям, к знаниям, к самым разным желаниям и считают, что могут так себя наполнить. В конечном итоге приходят к состоянию, когда им понятно, что их наполнение заключается в том, чтобы постичь, для чего я живу, ради чего, каков смысл жизни. А это уже потребность к источнику света, к Творцу. Так вот, с таким хисароном, собственно, такая потребность и приводит человека в правильное место для учебы и к правильным книгам. Возьмешь какую-то любую другую книгу, ты не почувствуешь, что от этой книги ты получаешь отклик, получаешь ответ. Это все связано с точкой в сердце, или то, что называется «согласно души». Поэтому и говорится, что человек учится лишь там, к чему лежит его сердце. Проверка такая. Тебя сейчас тянет к медицине. Обратись к медицинским книгам. Ты приходишь к Торе. Означает, что у тебя есть точка, имеющая отношение к Торе. Но точку в сердце дают для того, чтобы приблизить тебя к правильной книге. Затем все остальное продвижение уже зависит от тебя. От того, насколько ты сейчас, сидя над книгой, просишь, чтобы пришла сила, свет, возвращающий к источнику. Сила, которая даст тебе новый разум, новые чувства, то, что будет тебя тянуть вперед. И если ты будешь просить, ты получишь. И теперь все заключается от тебя. Все зависит от тебя. Так вот, что означает «и выбери жизнь»? В чем здесь выбор? Где здесь просьба? Я постепенно должен прийти к тому, чтобы моя просьба соответствовала высшей силе, тому, что высший хочет мне дать. Чтобы я пожелал того, что высший разум хочет дать мне. Другими словами, я постепенно должен для себя прояснять, чего именно я должен просить от книги и от учебы. И вот тут я должен прислушаться к каббалистам. Если я буду просить то, что я сейчас хочу, а я хочу заглотить весь этот мир, и не знаю, что такое будущий мир, но я его тоже хочу. И так буду постоянно все хотеть и хотеть и хотеть. Идти согласно разуму высшего, для этого я должен начинать просить, чтобы узнать, что такое Высший. Если ты сейчас думаешь о высшей силе, то ты думаешь о том, что он великий, дающий. У него есть все, у него есть знания, есть вечность, совершенство. Но когда ты думаешь о себе, о том, что ты хочешь приблизиться к нему, ты хочешь подниматься наверх. Ты не думаешь, что подъем наверх и приближение к Высшему означает приобретение свойств Высшего. Ты думаешь, что ты будешь больше получать, ты будешь больше наполняться. Ты не считаешь, что приблизиться к Высшему означает больше отдавать, больше уступать. Мы и думать так не можем. В этом проблема. В том, что твоя просьба в то время, когда ты учишься, ты не просишь свет, который возвращает к источнику. Ты просишь, чтобы он пришел и тебя наполнил, согласно тому, как ты понимаешь, что он тебе должен. То есть мы просим не света исправления, а света наполнения. А так оно не работает. Потому что сначала должен прийти свет Апса, как мы это изучаем, должен исправить Келим, и только потом придет наполнение, которое наполнит их. Порядок только такой, поменять нельзя. Если сначала придет свет наполнения, ты будешь ощущать большую тьму, чем сейчас. Потому что у тебя не будет облачения хасадим. Облачения намерения ради отдачи у тебя нет. И поэтому нужно просить что-то правильное. Так, чтобы твое желание соответствовало его желанию. И вот в этом, собственно, заключается наша работа. То есть все время правильно истолковывать, что такое высший. Высший — это отдача. Что такое «я хочу приблизиться к нему»? То, что «я хочу получить его разум отдачи». То, что в противоречии мне, что мне делать. Поэтому я прошу во время учебы. Во время учебы я прошу, чтобы мне дали немного разума, немного ощущения, чтобы понять, что такое отдача. У меня просто выхода нет, а иначе я никогда не познаю Высшего. Что ты измеряешь? Ты меряешь по своей способности отменить себя перед Высшим относительно твоего предыдущего разума. Это связано с группой. Почему? Потому что группа тебе помогает лучше понять, насколько ты не хочешь отдавать, насколько ты не можешь думать о других. И вот тогда ты приходишь как бы с более явным хиссароном к учебе. Все, что мы делаем, будь то распространение, разные группы и все такое, все для того, чтобы потом или сейчас сидеть с книгой, чтобы было правильное намерение к свету, возвращающему к источнику, и как он приходит к нам. Если моя просьба будет соответствовать тому, что он мне должен дать, тогда свет действительно придет. Но если мое желание о рыбе, а он дает мне мясо, то просто мне не поможет, это не входит в то же Кли, не исправляет меня.
0: Откуда я знаю, что это правильная книга?
1: Откуда ты знаешь, что эта книга правильная? Человек учится лишь там, к чему лежит его сердце. Только согласно сердцу. Относительно твоего сердца. А как ты хочешь? Ты хочешь мне поверить? Есть таких еще много, даже лучше меня. Более важные, более великие. Будешь верить кому-то еще? Так ты можешь верить кому угодно. Так что ты можешь делать? Или следовать своему разуму? А откуда ты знаешь? Вот вчера я думал так, сегодня думаю по-другому. Так как можно принять решение, как выбрать? Относительно чего выбирать? То есть снаружи кого-то услышать я не хочу. А вдруг они ошибаются? Какие бы они великие ни были, неважно, может, вдруг ошибаются. Самому себе? А кто я? Я тоже все время ошибаюсь. Так что же мне остается? Только следовать сердцу. Не разуму, и не его разуму, и не моему разуму, а относительно сердца. Поэтому так и сказано, что человек учится лишь там, к чему лежит его сердце. То есть, где по-настоящему возникает вопрос о существовании? И если книга дает тебе на этот ответ, но на самом деле ты должен по-настоящему исследовать, не лгать себе. Не идти на компромиссы. Если ты получаешь ответ, значит, это, может быть, будет твоя книга, может быть, через какое-то время ты увидишь, что все закончится, может быть, свет уже не дает, уже не получаешь ответа на вопрос, в чем смысл жизни. Обратись к другой книге, меняй. Поэтому мы все время должны проверять сердце. И то, насколько то, что мы изучаем, подходит моему сердцу. Все это только исправление сердца, не больше. А все остальное, во всем остальном мы животные, мы поменяться не можем. Ни характер, ни, да вообще ни в чем. Только исправление сердца. И поэтому всякий раз тебе понадобится другая книга или та же самая книга. Если меняется твое сердце, ты раскроешь, что эта книга все время новая. И все время ты будешь видеть что-то новое в той же самой книге.
0: Что это за сердце, которое надо чувствовать, которым я чувствую, что я делаю что-то правильное, что я нахожусь на правильном пути?
1: Я пытаюсь тебе объяснить, что нет проверки. Ты понимаешь, что проверить невозможно? Вот так человек стоит где-то посередине мира и не может проверить, куда идти, чем заняться. Потому что если он что-то возьмет, то все, он закончил на этом со своим выбором. Как? Согласно чему можно проверять? Так сама Тора ему советует, и действительно по природе так и происходит. Когда человек постепенно, согласно своему развитию, развитию своего желания, приходит к такому месту, где он может наполнить желание. Если он может наполнить свое желание, пока не через приобретение экранов и обретение высших ступеней, а его желание в том, что находится в этом мире, то есть он развивается от желания к деньгам, к почестям, к знаниям, то он все еще ищет то место, где он может наполнить себя в подходящих для этого местах. Но если он уже с точкой в сердце, у него уже раскрылся этот хиссарон, который после всех предыдущих потребностей, то он ищет в соответствии с этим и не находит места. Или да, находит место. Не смотри на наши тела. Взгляни на душу. Вот перед тобой поле, такое подобное магнитному полю, как электрическое поле. И нет тел, нет материального, есть только поле. И наша душа — это точка в сердце, согласно своему потенциалу, заряду, который есть в ней. Теперь ищет заряду, который в ней есть. Теперь ищет, согласно закону подобия по свойствам, в каком месте она будет находиться в подобии по свойствам с этим полем. Понимаешь? Так человек и идет. То, что мы выполняем разные действия, это все результат того, как душа все время находится в движении в этом поле по отношению напряжения этого поля и тем зарядом души. И наше тело только выполняет внешние движения. И все. Поэтому для нас самое важное понять, что такое Высший, что такое наше желание. И в том, что мы все это выясняем постепенно, каждый раз приходим к месту все более и более правильному, к корню нашей души. Это, по сути, то, что человек должен делать в то время, когда он облачен в тело. Но отбрось это тело. Представь себе только то, что я тебе говорю. Представь поле и заряд. Ты должен достичь корня души. То есть к самому-самому высокому, самому большому месту, где у тебя будет уподобление по свойствам с этим полем. Если ты придешь к такому месту, то означает, что ты достиг своего корня в Адаме Ришоне. Все это поле, это, в общем, душа Адама Ришона. И ты должен прилепить себя к этому месту, в его теле, как бы в этом поле, то, откуда твоя душа. И это ты должен сделать своими собственными усилиями сейчас, в то время, когда ты находишься здесь, живешь в этом мире. Вот так. Поэтому говорят, что то, к чему его сердце тянется, какие книги взять, где говорит, больше о цели творения, а не что-то еще. Может быть, говорится о том же самом, но во внешнем проявлении. То есть техника простая. Нет здесь чего-то сложного. Только два элемента. Поле — это творец, а я — это душа, это и есть этот заряд, то, что ищет, где моя точка слияния с Творцом. И все. Другого вида проверки нет. Когда я спросил Рабаша, тоже мне было тогда 32-33 года, когда я к нему пришел. Я до этого тоже уже 5 лет искал. Приблизительно с 28-летнего возраста начал искать, ну, по-настоящему уже. Так я его спросил открыто. Вы открываете мне такие книги, со мной разговариваете, вы великий, действительно очень мудрый. И, может быть, хороший психолог, хотя психологию не изучал. Но, допустим, знаете все. Да, нормально. Но откуда я знаю, что то, что я учу, это то, что мне нужно? Так вот, ответ, который я получил, иди, проверь, в другом месте возвращайся, если что. Нет другого ответа. Все остальные ответы, они просто диктуют тебе что-то делать, отменяя свободу выбора.
0: Вы сказали, что работа выше знания, это что, если есть вещи, которые я не согласен с высшим, я все-таки должен делать их, хотя я не согласен. Но в каком-то месте это становится искусственным. То есть, как будто если действие убеждает меня, я, что он наверняка прав, но, я, видимо, это верно, я не знаю, становится искусственным.
1: То есть ты говоришь так, вы мне сказали, что я должен сейчас все проверять в своем сердце, никому не верить. А тут несколько секунд назад вы сказали, что нужно идти выше знания, то есть, тем не менее, нужно принять выше разум высшего. Так где же я во всем этом, и где разум высшего, я должен поверить высшему? Дело в том, чтобы не верить Высшему, а в том, что... Выбор не в этом. Ты постоянно находишься в том, что ты хочешь продвигаться. Ты все время учишься, где находишься ты и кто ты такой. Потому что свет, возвращающий к источнику, все время светит тебе все больше и больше. И ты все больше и больше не согласен с Высшим. Не согласен с ним. Внутри своего желания получать. И вместе с этим... Внутри точки в сердце ты начинаешь понимать. Если ты как бы оторвешься от тела, оторвешься от своего желания, ты начнешь понимать, что это правильнее. То есть у тебя, внутри тебя начинается борьба между разумом и сердцем, между горьким и сладким, между истиной и ложью. И вот тут начинается то трение, которое, собственно, и называется выбором. Относительно чего двигаться? Или по ощущению, или по пониманию. Так вот, высшее знание означает, что идти согласно истине, несмотря на то, что это горькое в моих келе. Будем еще об этом говорить. Здесь есть много деталей, которые невозможно выразить, и человек не может понять, если у него все еще нет внутренних келим, нет внутренней подготовки. Ты же видишь, то, что ты вчера не понимал, ты понимаешь сегодня, не потому что ты стал умнее. Сердце стало мудрее. Там есть как бы больше деталей внутри сердца, что появилась возможность больше воспринять. Это подобно плоду, зародышу. Из капли семени постепенно начинает образовываться тело. Так вот, в чем отличие? Все находится в капле семени, но вот за счет появления тела и того, что оно совершенствуется и растет изнутри, мы больше понимаем. Это то, что происходит от точки к душе. Что мы будем учить?
0: Поделимся впечатлениями от урока, и что из этого мы берем для реализации в десятке.
3: טוב, אנחנו רואים באמת שמשורים האלה שיותר מ-20 שנה יש כל כך הרבה כוח.
1: Мы видим, что в этих уроках 20-летней давности столько силы и столько мудрости. Я помню из этого урока в основном выяснение, что такое идти выше знания, что такое привлекать свет, возвращающий к источнику. И много еще чего.
4: Вау, шиур бамет, тов.
0: Сегодня урок замечательный.
4: Афраот.
0: Помещи.
4: Рав пашут миламедо тану бамет.
0: Рав просто учит нас, действительно, что мы должны, о чем прежде всего думать во время учебы.
4: Как
0: мы должны организовывать вещи, что мы должны думать. И действительно, я просто волнуюсь сердцем, что я, прежде всего, сижу с товарищами, которые дают мне возможность быть с ними.
1: Мой итог. Рав говорил о вере ниже знания, вере внутри знания, выше знания. И весь урок был вокруг этой темы. Как мы на самом деле приходим к вере выше знания? Что нужно быть в вере выше мудрецов? Приобретать высший разум. Еще он сказал, что в конце весь выбор заключается из точки в сердце то, к чему человек тянется, к чему лежит его сердце.
0: Да, и когда человек как заряд, как электрон в электрическом поле, внутри этого поля он находит свое место согласно своему заряду, в мире своего заряда. Это интересная вещь. Сама статья о поле, которое благословил Творец и так далее. И Рав говорил о связи вообще между высшим и нижним, как Ахав высшего находится внутри Гагарта и Наим нижнего. Гагарта и Наим нижнего находится в Ахаве высшего. Он говорил о приходе, о том, что человек, в состоянии, в котором он находится, он находится. Есть состояние высшего, он находится в состоянии высшего. Что весь мир раскрывается ему заново, как что-то совершенно другое. Что говорит, в чем вызов? Вызов понять переход от нижнего к высшему. Это переход, то, что Кабала объясняет так хорошо, там как раз все эти вещи, все свойства в переходе от нижнего к высшему, и все. Объяснил нам механизм, как Ахав высшего, который находится внутри Гагартинаем нижнего. Интересно, что с одной стороны это очень чувственная наука, с другой стороны очень научная и точная.
1: Насколько важно окружение человека, насколько важен выбор, которые человек делает каждый день. В том месте, где есть важность, величие, как развивается внутри окружения. И как реализует себя. Это то, что определяет, что будет завтра и что будет в будущем. И выбрать окружение — это необходимость нашей жизни, потому что то, куда я вкладываюсь сегодня, то, где я вижу важность, там, где даю подарки, там я развиваюсь. Нужно выбирать окружение каждое мгновение в жизни.
0: Да, продолжаю то, что еще сказали. То, что я помню, нужно отмениться перед Высшим, и тогда Он поднимает тебя. И Рав говорил также, что эта методика, на самом деле, дает свободу выбора человеку. Выбрать окружение и продвигаться.
5: Кен Каманита фастита и корона зе.
1: Да, я тоже услышал этот принцип. То, с чем мы знакомы. Чтобы ценить еще больше окружение, насколько оно важно, и то, что без окружения у нас вообще просто нечего делать.
0: Да, он входит в разрешение всего этого веры выше знания. Нет никакого способа знать.
1: Перейдем к следующей части урока.

0: Учение десяти сфирот. Дорогие хаверим, напомним, что каждую субботу утром будем учиться с Рабашем из учения десяти сферот, второй том, шестая часть. Прежде чем мы зайдем в учебу, мы послушаем Рава о важности шестой части.
1: Это очень важная часть. Она принципиальная. Я бы сказал, что она находится в центре 16 частей учения 10 сферот. Почему? Потому что она говорит о начале связи, системы связи, которая есть между келим, творений, которые еще не вышли в свет, и Творца. И здесь мы можем начать форму связи, необходимость в связи, что происходит с келим, которые хотят соединиться, в каких свойствах они должны быть, какие у них должны быть свойства, и как Творец относится к ним, как они должны относиться к Творцу. К чему именно вот эта связь, которую сейчас мы будем изучать на протяжении вот этой части, как она связывает их вместе таким образом, что есть здесь разбиение, есть здесь отторжение, есть нехватка получения одной части другой. И тут мы начинаем изучать противоположные свойства, те и другие. И здесь мы начинаем видеть творение, силы творения, которые находятся в нем, и как мы должны понять его и привести его к равновесию и к взаимной связи над всеми противоположными силами. Поэтому эта часть, она очень важная. Мы постараемся учить ее, насколько сможем понять, почувствовать. Обычно это не очень легко проходит ее, это берет несколько лет. Учат, потом оставляют, потом снова учат, снова оставляют. Так у нас было и с Рабашем. Есть люди, которые улавливают это легко, есть люди, которым тяжело это воспринимать, но это ни о чем не говорит о продвижении людей в их духовном процессе, в общем, внутреннем исправлении души. Но все-таки нужно учиться и стараться как-то привести себя в соответствие тому, что мы будем изучать. Что еще можно сказать? Есть части, разделы из этой части, которые совершенно непонятны. Есть такие разделы, которые легко воспринимаются. Ну, посмотрим.

0: мире, в изучении духовной системы, мы сталкиваемся с реакциями творения, мир никудим, на воздействие Творца, на свет бесконечности. Чтобы нам было понятно, насколько оба приходят из далеких и противоположных мест, и нужно должны соединиться одни с другими во взаимной связи, чтобы прийти к полному исправлению и к совершенному соединению. Начало этой связи начинается, хотя можно сказать, что и в мире бесконечности, где произошло сокращение, экран, отраженный свет, выход Парцуфим, мир Адама Кадмон. Но здесь мы говорим уже о реакции нижнего творения на воздействие высшего Творца. И поэтому для нас это очень важно — понимать принципы. То, что будет непонятно, спрашивайте. Мы терпеливо будем в это заходить и постараемся, как говорится, человек да поможет ближнему. Так вот, будем продвигаться все. Не страшно, если вы не очень понимаете, не улавливаете сразу. Есть люди, которые сразу входят в эту учебу. Другие не могут много времени понять это. Но, в общем, слушаем, не более. Потихонечку это все наладится, потому что мы начинаем касаться строения нашей души. Здесь это еще не душа, здесь это еще не мир Ацилут. Еще нет у нас всех келим, действий, частей души, души Адама. Но все-таки это уже подготовка, элементы внутреннего нашего духовного строения.
1: Мы учим учение 10 сферот, второй том, шестая часть, страница 395, Шин Цадик Рей, слова Ари, пятый пункт. Теперь урок с Рабашем.
0: Изучаем пятый пункт. И нисходит сначала в виде Тамим Десак. Что такое Тамим Десак? Это Ахаб, который исходит из Создателя Свиюта Бет и ниже, то есть Ахаб до его табора, Таамим не распространились ниже табора. А потом не вывел остальные свойства наружу, то есть мир никудим еще не вывел наружу. Так как они облачены внутрь ма и бон. Здесь следует объяснить так, что свет Таамим распространился еще и не вывел остальные стадии наружу, то есть мир никуним. И почему сначала должно было произойти действие, чтобы Сак распространились ниже табура, внутри Ма и Бон? Это потому, что они облачены в Ма и Бон. И сначала нужно, чтобы Кли Сак распространился ниже табура и наполнил пустые Килим Гальгальты. Подобно светам общего Аб, из которого раскрываются только те, Саарот, что

исходит из Аб, общего Аб, остальные их части скрыты внутри общего Сак. Эти слова трудно объяснить. Что он говорит? И не сходят сначала в виде Тамим де Сак, это Ахаб, до его табура, то есть сначала, до того, как еще вышли наружу ветви общего Сак, который называется Миром Никудим, Сарот Рош и Дикна, вышли Тамим де Сак, которые представляют собой Бину и Зон, и они представляют Ахаб от Бины и ниже до его табура и являются прямым светом Рахамим, то есть Тамим. И почему Тамим распространились только до его табура? Он пишет, он говорит, посмотри там, что там тоже есть Захар, и это Гимл Дейт Лапшут, уровень которого до Хухмы. Но все равно там есть Гимл Дейт Лапшут, должен был быть Аб. Парцов называется не Гимл Аб, а только от Бины ниже Ахаб. Почему? Потому что основной свет и уровень определяются по Никиве, а не со стороны Тлапшута, который является Захаром. И все распространение в Гуф является только Никивой со стороны Авиюта, который у нее есть, ибо в ней есть Авиют, притягивающий свет, а в Никиве есть только Ахаб от Бины ниже, и это называется Бина, поэтому это так. А то, что заканчивается на таборе, это было выяснено, что он говорит нам в этом отрывки. Он хочет объяснить то, что Ария говорит, что Тамим де Сак называются Ахаб. И мы учили, что такое Тамим — это первое распространение. И мы учили, что в первом распространении есть Гимл Дейт Лапшут, который называется Хохма. Так почему Ария говорит, что это Ахаб? Ответ. Поскольку Тлапшут не является распространением в Гуф. И главным образом, когда мы говорим о том, что фактически раскрывается в Гуф, и поэтому основное распространение происходит со стороны Авиюта, то есть его Авиют лишь Пхинабет, то есть Бина. Поэтому он говорит, что у него есть Ахаб, то есть от Бины ниже. Но не объясняет, почему это не является основной ступенью. А то, что мы говорим, что у него также есть Аб в Гуфе, Гимл Дейт Лапшут, это лишь уровень включения, когда Бет включается в Гимл. Поэтому, когда Бет распространяется, там в свете также Гимл. Но основное распространение — это Бет. Теперь, почему Тамим распространяется до Табура? Это уже объяснялось там, из-за облачения и включения. Это дает ему возможность распространяться больше, чем сам Аб. Что написано наверху? А потом не вывел остальные пхинот наружу. Почему? Так как они облачены внутрь Майбон. Что он говорит нам? Где называется Ма и Бон? Ниже табура. Что он говорит выше, где они распространяются до табура? Что он говорит здесь, так как они облачены внутрь Майбон? Понятны слова? Далее он говорит. Подобно цветам общего Аб, из которого раскрываются только те саарот, что исходят из Аб общего.

0: Аб, а остальные их части скрыты внутри общего Саак. Что он говорит? Какова связь между этими вещами? Посмотрим, что он объясняет ниже. Они облачены внутрь Ма и Бон, поэтому он не вывел наружу остальные пхинот. Так говорит Ари. И смысл этого облачения уже был выяснен, ибо Аб вновь не наполнил опустевший килим от табора и ниже во внутреннем Ак, по той причине, что в Аб нет экрана пхины далит. Если так, то спустится вниз ниже табора и увидит, что ему полагается получить. У него нет силы экрана, чтобы сказать то, что я могу получить с намерением, я не хочу получать, хотя мне это хочется. Поэтому было запрещено спускаться ниже табора. И поэтому он не может светить от табора и ниже, так как там место пхинедалит, поскольку он не может направить намерение ради отдачи. Это называется 10 сферот сиюма, которые говорят, я не хочу получать. Почему? Потому что он не может направить ради отдачи. И поэтому остались килим дезон, находящиеся во внутреннем Ако, Табора и ниже, без света Аб не наполнил их. Однако затем, когда распространился парцуф Саак, тогда его 9 нижних сферот, которые называются Никудот де Саак, в которых есть только ступень Бины, а свет Аб, Гимл де Итлапшут, там уже отсутствует. На этот свет, на Бину, не было сокращения, потому что она не занимается получением. Именно они спустились вниз под Табур де Аак и наполнили светом зон, который находится там. И в этом смысл сказано, что не вывел остальные пхинот, которые ниже Табур де Аак, то есть ниже, то есть 9 нижних сферот де Аак, так как они облачены внутри Ма и Бон. Что он говорит? Иными словами, как было выяснено, что 9 нижних сферот де Саак облачены в зон, которые находятся ниже табора внутреннего Ак, называются Майбон. И запомни эти вещи, так как понятие этого облачения 9 нижних сферот де Саак во внутренний Майбон — это основные понятия для всех разнообразных случаев в мире Никудим. И нисходит сначала в виде Таамим де Саак, и это Ахаб де его табора, а потом, когда были только Таамим, не вывел остальные пхинот наружу. Какие пхинот? Мир Никудим, который позже он вывел наружу. Почему? Почему сначала должна была быть подсветка Цимцум Бет, поэтому сначала должны были спуститься Никудот де Саак ниже табора и облачиться по внутрь Ма и Бон, который находится ниже табора Ака, затем они должны были подняться обратно, и после этого вышел мир Никуди. Подобно светам общего Ап, из которого же скрываются только те сарот, что исходят из Аб, общего Аб, а остальные их части скрыты внутри общего Саак. Что он говорит здесь? Мы говорим о Таамим де Саак. И он говорит нам, что они распространяются до табора. Как же он может вывести что-то ниже табора, если у него там нет ничего? Ведь мы учили, что только после того, как Никудот де Саак спустились ниже табора и смешались с Ма и Бон де Аак, Через это произошел цимцум бет. А затем, когда они поднялись в рожды сак, последняя пхина исчезла, и был зивук с вейнаем. Там сак — это пхина бет давиут, а здесь пхина алиф давиут. И когда нижняя эй поднялась в вейнаем, то, что выходит из вейнаем, — это рожь ступени, а то, что ниже, — это гуф ступени. И поскольку это сокращение не распространяется в нем, он называет это сеарот, то есть новая ступень, новый зивук, который был в рож десак на бет дейт лапшут и алев давиут, этот зивук не распространяется в самом сак, а рассматривается как сеарот. В порядке сарут. Теперь. Выше инаем, выше места зивуга, что называется рожь ступени, называется сарут аб. Почему? Увидим дальше. А ниже инаем, ниже места зивуга, называется сак, который включает в себя все. Возникает вопрос. Если зивук был на бет дейт лапшут и алиф давиут, почему он называет то, что выше инаем, аб, который включает в себя все? А то, что ниже инаем, сак, включающий в себя все? И сначала привожу исходный порядок, а потом можно изучать результат. О чем я здесь говорю? Что я там объяснил? Поскольку выше места зивуга называется рожь, там не проявляется никакая пхина сокращений, поэтому сеарот рожь получили так же, как и тамим десак, то есть как аб. Потому что этот зивук еще ничего не добавляет и не убавляет им. То есть, как мы учим, когда был зивук в парцуфе в рож де Гальгальта, на гимл де авиют, и выходит аб. Как я называю то, что выше места зивуга? Аб или рож де Гальгальта? Рож де Гальгальта. Также и здесь я говорю, что был зивук на бет дейт лапшут и алиф де авиют, выше инаем, называется рожь. Какой рожь? Рожь аб, тамим десак, высшая ступень, гимл дейт лапшут бет давиют.
1: Перейдем к следующей части урока, но сначала вместе споем песню.

Ave Maria.

0: Шалом, аувим. Анахну мамшихим.
1: Мы приветствуем вас, любимые. Продолжаем процесс, который мы начали на прошлой неделе. Пробуждаем снизу, так мы это назвали. И сегодня вот с этого пробуждения снизу, основу, которую мы закрепим в нашей жизни, это укрепление наших десяток. Мы видели, как несколько недель тому назад, тогда, когда все вместе, все мировое кли выполняли действия, как это был конгресс десяток, мы получаем такое сильнейшее движение и большой подъем, и мы хотим подхватить эту волну. И вот в рамках укрепления десяток постараемся поговорить о нескольких вещах. Мы поговорим о том, что происходит с нами, да, в то, что называется глава десятки. Потом поговорим о недельной встрече, где мы хотим, чтобы каждая десятка проводила встречу десятки, собрание или трапезу, где большой свет, тепло, которое мы чувствовали на конгрессе. Это был как такой недельный источник, родник такой. И мы начнем с беседы, небольшой беседы, которая была с Равом в рамках беседы в пути. Это было 4 сентября 2023 года, это 6 минут. Человек берет с собой только то, что сделал в десятке. Итак, первый клип, пожалуйста.
2: Десятки, которые приходят каждое утро, еще за 15 минут до урока.
1: Видел?
2: Есть такие десятки, которые там организуются. Ну, и вызывают зависть у других десяток. И приводят такие примеры.
1: Да, конечно же, это хорошо. Я и больше скажу. Человек умирает, и кроме того, что он сделал в десятке, у него нет ничего, чтобы он взял с собой. Только это. Теперь смотри, что ты сделал? То, что ты берешь теперь с собой. Ну, скажи.
2: А это очень жестко, то, что вы сказали. Ну, что значит, что я сделал в десятке?
1: Насколько я помог им объединиться, насколько я соединился с ними, а сколько шагов мы сделали вместе в направлении целетворения. Вместе. Пытались, даже, может быть, не прошли, но пытались. Это то, что у тебя есть. Умер. Все, вот это твой счет. Потому что на самом деле, насколько нам кажется, что это не так уж и важно, может быть, но это то, что остается от человека. То, что остается от человека в этом мире, в следующий мир.
2: Человек, который приходит на урок, он не вкладывает себя в десятку, но он сидит на уроке, слышит рабажа, что не остается ничего от него?
1: Ничего.
2: Человек вкладывает в распространение, вкладывает в свою жизнь, помогает. Не записывается ему?
1: Нет.
2: Так что же тогда записывается человеку?
1: Сколько он действовал на объединение людей?
2: Действие на объединение людей во время урока в отношении моем к десятке?
1: Да.
2: А кроме урока, что записывается мне?
1: Насколько ты действуешь в этом в соответствии со своим временем, состоянием? Этого я не могу сказать. Но, в принципе, забота об объединении. Ну, смотри, это то, что они пишут. Это то, что остается из всей жизни.
2: Может быть, человек находится здесь 20 лет и ничего не накопил для себя?
1: Нет.
2: И только на уроке, когда мы, как дети, ждем какой-то удар, который нас подвинет вперед, который направит нас. Как заменить это, чтобы не удар направлял нас?
1: Нет, но все равно ты должен как-то создать для себя какой-то удар.
2: Какой удар и как?
1: Нет, но у тебя есть много статей, ты же знаешь, как все это оценить.
2: Как заменить удар, который приходит ко мне сзади, в определенной степени это удобно для меня, на удар, который целенаправленный?
1: Целенаправленный удар — это группа, которая представляет тебе цель, где они и где ты.
2: А удар — это боль, это разница между мной и им?
1: Зависть. Зависть, страсть и почести, но зависть — это главное.
2: А если я не завидую им, то значит, я не работаю?
1: Да.
2: Если то, что осталось от жизни, только объединение с десяткой, когда ты старался объединить их,
1: да?
2: Так как же можно проверить, что вообще ты делаешь это?
1: Насколько ты привел к тому, что люди стремятся к цели, быть вместе и ближе к цели. Это, в принципе, это результат твоей работы.
2: А чем я могу содействовать им? Что называется содействовать им, чтобы они были вместе?
1: Ты содействуешь им продвигаться к Творцу, к цели творения. Соединить все души в одну душу. То, что Творец специально разбил их, ее разбил.
2: Если бы рядом с каждым была бы какая-то индикация его духовного продвижения, то только это бы и называлось, что оценивалось, а все остальное бы не считалось?
1: Да.
2: Так для чего мы делаем все остальное?
1: А что это все остальное?
2: Не знаю, мы делаем много всего.
1: Не, но все вокруг этого.
2: Заняты распространением.
1: Все вокруг этого.
2: Да, но я там не объединяю свою десятку.
1: Все равно это в том же направлении. Привести всех к объединению.
2: Раф, ну, в итоге, когда умирают, проверяют, с чем ты занимался в десятке?
1: Главным образом так.
2: Я стараюсь вообще понять, нахожусь ли я в правильном направлении.
1: Ну, что сказать тебе? Тогда тебе скажут.
2: Человек умирает, и кроме того, что он сделал в десятке, у него нет ничего, что он берет с собой. Только это. Человек умирает, и кроме того, что он сделал в десятке, у него нет ничего, чтобы он взял с собой. Только это. Теперь смотри, что ты сделал из того, что ты берешь с собой. Итак, мы хотим поговорить об очень особом упражнении, которое вошло в нашу жизнь, Рош десятки, и интересно наблюдать, как каждый раз постепенно нам раскрываются разные вещи, состояния, всякие прекрасные состояния в десятке, которые помогают нам реализовывать связь с Высшим. И вообще интересно наблюдать, как советы Рава входят в нашу жизнь. Начинается с каких-то таких небольших капелек отравы, потом превращается в дождь, в шторм. Потом мы видим, что он и раньше это говорил, мы видим, что это в первоисточниках это есть. Те советы, которые мы получаем от Рава, мы получили такое упражнение, которое называется «Рош и Сирия», глава десятки. И мы уже несколько недель находимся в этом, и нам важно сейчас вместе проверить, где мы находимся, где вся десятка находится, и поделиться впечатлениями так, чтобы это нас укрепило, укрепило как группу. Давайте-ка обсудим наш первый вопрос на семинар. Давайте поговорим о том, как мы подытоживаем то, что мы прошли до сих пор, то, что касается главы десятки. Итак, снова вот это строение десятки, где есть Рош, какие вопросы пробуждаются, какие вдруг находки появились. Давайте подытожим. Как мы подытоживаем то, что мы прошли до сих пор касательно Рош десятки, если наша десятка еще не начала работать над этим упражнением, то, что называется Рош и Сирия, то мы спросим себя, почему, и выясним вместе, как мы вообще начинаем реализовывать это упражнение, которое называется «Рош десятки». Пожалуйста, 5 минут семинар.
1: Ну, у меня такое очень интенсивное выяснение по этой теме. Всю неделю, вся неделя она меняется вообще полностью. Вообще, как меняется и глава десятки, так и, по-видимому, и экран Рош десятки, он как бы полон открытий. Например, как отменить перед товарищем, да, который менее активен в повседневной жизни. Или была неделя, да, что бы я делал в качестве главы десятки. Или было такое... Была у меня, да, тоже такая вот отмена перед главой десятки, только надо было склонить голову в такие моменты, когда решение, где я был там против, ну, тому подобное.
2: Подытожить, мы начали это упражнение не так давно. Мы успели сделать, я думаю, может быть, треть товарищей успели это пройти. Согласно советам каббалистов, мы делали это, менялись раз в неделю. И на самом деле я не знаю, насколько мы почувствовали это упражнение. Есть еще много выяснений. Но интересно, что мы производим эти выяснения вместе. Мы читаем отрывки об этом упражнении, мы думаем об этом и усиливаем важность этого. А вот и наша глава десятки.
1: Я думаю, что глава десятки просто дает важность работы между нами, в связи между нами, в любви между нами. И он должен быть все время об этом. То, что называется держать руку на пульсе, что происходит в десятке, что можно поменять, что, может быть, можно... вещи очень важные, самые важные, да, которые вот варятся в самой десятке, вызревают. Я на этой неделе глава десятки, и для меня это очень важно. Вот сейчас Рав говорил, что вся жизнь человека — это должна быть внутри десятки. Ну так сколько мыслей, сколько... Я думаю, что только в десятке.
2: Прежде всего, я не думаю, что мы пришли к такому высокому уровню, как говорит Рав, когда мы чувствуем, что вот глава десятки, вся такая работа в десятке, это все, что ты берешь с собой, когда ты умираешь, настолько прямо. Я думаю, что я обратил внимание, что каждая десятка, она сосредотачивается на какой-то важной теме, но пока все еще не чувствуется интеракция между Рош десятки и самой десяткой. Я чувствую, что нету достаточно общей работы, каждый работает на себя. Я пока не чувствую. Это что еще можно добавить? Я думаю, что нужно все еще работать и улучшать то, что называется вот эта глава десятки. То есть пока еще, мне кажется, это еще не ощущается.
1: Ну нет сомнения, кто уже сделал, да? У нас сколько, половину прошли? Тот, кто уже выполнял этот, кто был уже главой десятки, у него уже есть как бы свои понимания, то, что касается этой недели, он может поделиться, да? У него больше понятий, конечно. Ну, такова реальность, тут ничего не поделаешь. Чем больше ты вкладываешь, так ты больше связан, ты заботишься больше и тому подобное. Каждый, кто у нас уже прошел и был главой десяткой, да, в качестве итоги, да, мы по четвергам делаем итоги, да, мы по четвергам подводим итоги, там сменяем главу десятки. И наши товарищи сказали, это уже находится у тебя в голове, в мыслях. Все это где-то у тебя в мозге существует. И человек за эту неделю, когда он глава десятки, то, что заставляет его укреплять вот эту вот внутреннюю заботу, связь по отношению к десятке. И снова, чем больше человек находится в этом, то у него больше понять. По-видимому, то, что нам надо укреплять между нами, это вот забота того, кто не является Рош главой в ту неделю по отношению к этому человеку, который выполняет эту роль. Да, и проверять, в этом ли он направлен. То есть нам необходимо определять, что такое глава десятки. И понятно, что эта роль становится более сильной.
2: Мне понравилось, да, вот это усиление ответственности, потому что я думаю, что эта роль каждому товарищу необходимо усиливать ответственность, иначе не будет десятки. Я пока еще не совсем понимаю, в чем заключается эта роль глава десятки. Должен ли он заботиться о товарищах, которые мы не видели уже несколько дней, на утреннем уроке, чтобы не возникло такого состояния, что товарищи вдруг куда-то пропадают? Может быть, я не слышал все беседы Рава на эту тему, но нужно действительно поднимать важность главы десятки, вот эта картина. То есть то, что нам дал наша глава десятки, я к этому отношусь серьезно.
1: Что ж, говорим, ну послушали немножко, начали так подводить первичные итоги, статус этого упражнения, глава десятки, что замечательно в этом упражнении, каждая десятка в себе, каждая десятка по-своему это делает. И мы хотим очень услышать, желаем услышать, включиться в те понятия, которые вы вынесли отсюда, о десятке, может быть, идеи какие-то особые, которые появились в каких-то десятках в рамках этого упражнения. Столкнулись ли вы с какими-то вызовами или вопросами? Это тоже можно выяснить. Давайте теперь сейчас время взаимного включения. Так, будем включаться вместе. Давайте начнем слушать товарищей здесь и по всему миру. Мы хотим видеть знаки вопроса. Пожалуйста, руки в зале и знаки вопросов.
2: Мы обратили внимание, интересно происходит в десятке. Всегда есть, естественно, товарищи более активные, которые там продвигаются. А есть товарищи по своей природе, которые менее активны, они меньше инициируют какие-то действия, им это труднее. И мы заметили, что когда человек становится главой десятки, когда этот человек малоактивный, он начинает получать силы, начинает что-то придумывать, дает задания, и это дает большие силы десятки, это упражнение, оно прекрасно.
3: Ицхак. Туда, это торгиль
1: Упражнение такое потрясающее, так добавил десятки и по сопротивлению. Да, вот именно на этом, над этим сопротивлением поднимаемся. И упражнение действительно духовное, просто вау. Такая потрясающая добавка.
3: Глава десятки полностью зависит от десятки, от того, насколько десятка поднимает и делает важность того, чтобы десятка была десяткой. Поэтому это не то, что там есть какой-то один великий человек, который глава десятки. Вся десятка выстраивает главу десятки. Это очень интересное упражнение. Спасибо.
0: Туда, Саша. Вена Эхад, вакаша.
4: Кен, хаверим.
2: Да, друзья, это упражнение очень укрепило нашу десятку, особенно порядок. Товарищи, которые были такими зубрилками, стали более человечными, добрыми ко всем в десятке, и начали заботиться об отстающих. Вопрос, насколько глава десятки должен заботиться об отстающих. Но, в общем, это навело больше порядок и легче слушать кого-то одного.
1: Да, я хочу поблагодарить за это упражнение. Я чувствую, это не упражнение, это уже часть нашей жизни в десятке. Именно так мы почувствовали в этом процессе, когда мы его начали. Мы начали вот так, сделаем и услышим. И у нас появились вдруг товарищи наши, да, те, кто мало были, мы хотели, чтобы они были с нами, и вдруг почувствовали, что они вдруг с нами, они... С момента, как они брали на себя эту роль, и десятка давала им эту возможность, и они тоже захотели войти, они как бы втолкнули себя в десятку, насколько это здорово. И мы отменяли себя перед каждым главой десяткой, да? Как бы то, что он решил, он получает это от Творца, проводит через себя, это то, что нам надо, поэтому огромное спасибо всем.
2: Мы хотим услышать ваши идеи, особенные какие-то вещи, которые произошли, может быть, какие-то интересные идеи, какие-то действия, которые провели, или, может быть, вы обнаружили, нашли что-то новое. Ребята, поделитесь, просто чтобы другие десятки тоже смогли бы как-то обогатиться от вашего опыта, от ваших находок.
1: Я не знаю, насколько это новое, это же предложение Рава, но когда есть кому можно обратиться, и вдруг товарищ обратился ко мне, даже потребовал от меня, то, что мы читали, это заставило... Да, ну, ты начинаешь обретать знания, а вообще разум высшего.
5: Да, дорогие друзья, мы делаем упражнение. Вот как-то был клип Рава, когда он сказал, кому-то дал совет, посчитай, сколько ты раз в день думаешь о десятке. И мы, когда стали подводить итоги этого упражнения, уже несколько недель подряд все сошлись в одном, что действительно во много раз увеличился вот просто то число, которое каждый думает о десятке и о роше десятки конкретно.
0: Френ Шалош.
6: У
1: нас была такая идея, может быть, это будет полезно тем десяткам, которые не начали еще, а упражнение. То есть каждый товарищ берет какое-то качество другого товарища и хочет видеть, как в этом свойстве товарищ может быть самым потрясающим главой десятки, самым таким вот замечательным для десятки. Это дает уверенность каждому товарищу, что он действительно может помочь всей десятке.
2: Здравствуйте, друзья. Мы как раз-таки, у нас есть вопрос, мы хотим с вами посоветоваться, мы будем рады вашему совету. Десятка думает, что нужно это обсуждать буквально, физически, на встрече, как это все выполнять, как выполнить это упражнение. И мы видим, что это растягивается. Вопрос наш, должны ли мы просто войти в это упражнение, не понимая его, или мы должны сначала изучить это и потом уже входить в это упражнение.
1: Да, вы, прежде чем заходите в это упражнение, надо прочитать, прочитать, что сказал Рав. Да, Ишай, пожалуйста.
2: Да, продолжает вопрос. Мы тоже начали это упражнение. У нас уже 11-й круг. Но мы сомневались вначале, мы не пришли к решению. Мы поняли, что мы можем бесконечно это обсуждать. Мы просто сказали, давай начнем и будем умнее.
1: Мы тоже присоединяемся к благодарности за упражнение. Мы как следует вообще изучили документ, и мы хотим предложить всем главам десятки обязательно прочитать. И есть процесс как бы смены такой. Мы сделали такой церемонию передачи этой роли. И так, что глава десятки должен поделиться вот всем этим процессом, как он прочувствовал это, как он все это прошел, и ощущение, что это действительно это духовный процесс такой.
2: Как я понимаю, я думаю, да, мы, может быть, начинаем это как упражнение, но в итоге... Это духовное строение, так я понял, что нет десятки без головы, голова должна быть. Лично я могу сказать, что я советуюсь с Рош десятки, что делать, если у меня есть какие-то сомнения. Я на 100% принимаю то, что говорит Рош десятки, полагаюсь на него. Я привык все время спрашивать Рава, у меня была такая возможность. Теперь я спрашиваю главу десятки, и, конечно, каждый решит, но я принимаю советы. Клип номер два.
1: Какая вообще возможность у человека, да, как вы вообще принимаете, как Рош десятки, он получает эти силы, да, вот из 10 человек один. Откуда у него вот, откуда у него есть вообще... полномочия.
2: Есть у него знания и полномочия и обязанности. Обязательства. А организовать десятку.
1: Чем он отличается от других?
2: Тем, что они выбрали его.
1: Мы даем ему силы и полномочия, а до этого нет? Сил не было?
2: Нет.
1: То есть сейчас что-то у него новое?
2: Да.
1: Замечательно. Мы готовы к такому, вы думаете, в десятке?
2: Я думаю, что это не важно. Мы или не мы. Как раз-таки мы должны желать продвигаться.
1: Я все еще не понимаю, почему мы через выяснение, общий семинар не выяснять. Зачем нам нужен глава десятки? Мы лучше общим согласием придем, это общее согласие будет нашей головой.
2: Нет, но то, что вы выбираете кого-то определенного, и он уже становится от этого головой, Рош.
1: Это да, все, что скажет, мы отменяем.
2: Нет, тогда я не могу сказать. Надо продолжать. Но понятно, что для группы, для каждого члена группы, его слово, оно является словом.
1: Мы как-то слышали сейчас от Рава, что вы выбираете кого-то особого, он этим становится главой. И так на самом деле ощущение, которое есть в воздухе, ты удостаиваешься стать главой десятки, и ты чувствуешь, как свыше Творец наполняет тебя силами, дает тебе точное направление, то, что необходимо самой десятке. Так, мы теперь переходим к следующей части нашей недельной встречи. Хотели поговорить как раз о собраниях товарищей, об общих трапезах, которые происходят в десятке. Ну, это как бы уже давно, но на самом деле всего не месяц прошел с конгресса десяток. Это было что-то особое, произвело огромные изменения. Я вижу это как прямо какой-то вообще серьезный знак на нашем пути, да, в десятке. Все, что каждая десятка прочувствовала и ощутила на себе, есть возможность, да, небольшом вообще попробовать, да, вот то, что было на конгрессе, раз в неделю проводить какие-то такие вещи, да, такие моменты, каждую неделю, там есть определенная такая атмосфера, вот во всем, вот и вдруг среди вообще сумасшедших вообще работы, которые делает десятка, вдруг делает собрание товарищей, или вдруг проводит трапезу, то есть сидят вместе и проводят время это вместе. И вот это тепло, которое создаёт, возникает в ней, оно просто меняет, продвигает. И вот это средство можно делать по-разному. Если можно физически встретиться, лучше, конечно, физически. Если невозможно, то тогда жизнь не позволяет нам встретиться физически, тогда виртуально это можно сделать. И мы уверены, что каждая десятка, которая это выполняет, она уже чувствует успех. А те, кто этого еще не делают, то, конечно же, что если они будут это делать, то это тоже серьезно добавит в жизни десятки. И сейчас мы хотели как раз в общем обсуждении обсудить. И хотели бы услышать от десяток, те, которые выполняют, которые проводят такие недельные встречи, как это всех продвигает, развивает, как строит связь с Творцом. Как вот эта вот недельная встреча так проводят их от недели к неделе. И мы хотели бы послушать не только десятки, у кого есть возможность встречаться десятки физически, но и те, кто встречается виртуально. Потому что, понятно, там тоже свои задачи, вызов, который больше, да, чем так провести виртуальную встречу. Но в конечном счете мы хотим прийти к состоянию, когда у каждой десятки будет недельная встреча. Но давайте послушаем сейчас на в общем обсуждении, что недельная встреча нам дает, как это влияет на нашу связь, на нашу связь с Творцом, как это все продвигает нас от недели к неделе. Кто хочет начать? Ага, желающих нет, тогда я скажу так. Ну, давайте там, ну, уже Израиль там.
2: Спасибо, друзья. Успех на конгрессе дал нам такой толчок. Мы почувствовали важность вместе встречаться на трапезе, объединяться. И вот наша еженедельная встреча сейчас очень мощная. Мы приходим с радостью, готовим трапезу. Это нас сильно продвигает к объединению и любви между нами.
7: All right, thank you, friends. You know, long before when we started meeting on one day,
1: когда мы начали встречаться,
7: all of a sudden the ten started coming together, closer together.
1: На час где-то или даже больше вдруг десятка начала формироваться как-то. И отмена на личном образе, все это стало таким более интенсивным, и все начали выходить из этих встреч, как бы в общем таком уже восприятии, в общем таком желании, и это привело к потрясающему подъему десятки. И чем больше и больше мы начали собирать своих товарищей здесь, во Флориде.
8: Спасибо, Хаварим. Да, у нас раз в неделю проходит виртуальная трапеза в воскресенье вечером, несколько месяцев примерно, и товарищи из Питактику огромный в этом пример, что все товарищи каждую неделю собираются в Питактику за столами у товарища дома. И это уровень теплоты, который там раскрывается, не всегда получается его достичь, но мы стараемся. Товарищи бывают плачут от радости, от связи, вот, не знаю, иногда не хочется расходиться. И спасибо вот товарищам из Питактики за этот пример, и физически мы тоже стараемся тоже их делать. Спасибо.
0: Тудароба, Латин 11.
9: Hola amigos, gracias al Clima Mundial, gracias a los amigos. En Latin 11 llevamos.
1: En Latin 11.
9: Entendimos de que las comidas son muy importantes. Hoy tenemos una comida semanal.
1: Мы уже много времени проводим трапезы. Это очень важно. У нас есть недельные трапезы и недельные встречи, собрания товарищей. Это очень сильно укрепило нас, очень объединило. И сердца чувствуют как бы сильнее, и много разных состояний, более сильных. Любовь между нами начала возникать и усиливаться. На конгрессе нас было 9 человек. А в Питактику мы съездили тогда 8 человек. Каждая такая недельная встреча, мы прикладываем все больше и больше усилий, и мы хотим поблагодарить Творца, и так мы продвигаемся из недели в неделю. Спасибо за силы, которые вы даете нам в продвижении.
2: Я хотел спросить, кто здесь вот в учебном зале, у кого есть еженедельные встречи? Можете поднять руки. Мы все, кто поднял руку, должны быть гарантами, поручителями за тех, у кого еще нет таких встреч. Это обязательно надо делать в группе. Мы говорим о том, чтобы укрепляться как группа Питахтиквы и другие группы. Давайте прежде всего начнем заботиться о том, чтобы не было десятки, у которой не было бы такой еженедельной встречи, Киев-3.
10: Привіт, друзі. Наша десятка Київ-3 проводить щотижневий шват. Десятки вже
1: проводить. Наша десятка Київ-3 проводит недельную встречу уже 6 лет. И, как правило, дежурные готовят статью и вопросы. И мы каждый раз раскрываем что-то новое в источниках и в связи между нами. Да, и не преувеличивая, это серьезнейшее действие для десятки. Каждый чувствует, насколько это замечательно, и каждый товарищ, в каком состоянии он находится.
0: Кутева Рабаш. Иньяна сифат хаварим.
2: Рабаш, собрание товарищей, когда они собираются, о чем нужно говорить? Прежде всего, цель должна быть ясна всем. Это собрание должно дать результат любовь товарищей. Когда каждый из товарищей пробуждается любить другого, это называется любовью к ближнему. Но это результат. Но чтобы родился этот милый ребенок, необходимо выполнить действие, которое вызовет любовь. Одно из действий, о которых мы сейчас говорим, это трапеза или собрание товарищей, еженедельное, то, что мы проводим. Мы хотим сейчас провести семинар и разобрать, как нам начать реализовывать нашу еженедельную встречу в десятке, кто еще этого не сделал, кто, как, когда, как мы это можем организовать. И десятки, которые уже устраивают такую встречу, выясните, что вы можете улучшить в нашей еженедельной встрече, чтобы усилить духовную пользу от этого. Итак, снова, тот, кто не делает, проверяет, как можно это реализовать, а тот, кто уже делает, проверяет, как он может это дело улучшить. У нас на это дело 5 минут.
1: Ну, скажем, мы. Да, в результате этого урока у меня появилась идея,

0: благословляет за вот эту встречу нашу каждую неделю, кроме утренних уроков и еженедельных встреч. Мне кажется, что это самое важное дело. И действительно, каждый, кто вкладывает важность этого, он удостаивается духовного, что можно улучшить, просто усилить важность этой встречи и вносить в него больше духовных сил.
1: По правде говоря, я жду этой встречи уже, ну, да, когда мы заканчиваем его в четверг, я уже жду следующего четверга. И потому что эта встреча у нас это, во-первых, трапеза. Второе, это то, что у нас есть время поговорить о всех тех темах, которые просто накопились за неделю. Очень важные темы. И действительно, посидеть с товарищами, да это как собрание товарищей. И на этом собрании ты можешь на самом деле и почувствовать товарища. А поскольку в течение недели у нас нет времени, но на этой встрече все как бы... Реализуется все то, что ты хотел сказать товарищам. Это время.
0: Ну, прежде всего, у нас есть две встречи, а не одна. Одна у нас в четверг трапеза, а в пятницу мы встречаемся на такой перекус. И как укрепить связь и любовь между нами. В течение недели мы учим то, что мы учим от Рава с товарищами вместе, а здесь мы буквально реализуем это действие конкретное. Вместе, на совместной трапезе, мы поднимаем, лыхаем, читаем отрывки. Я очень люблю эти наши встречи. Как еще можно улучшить, чтобы еще больше товарищей приходило на это, на эти встречи? Чтобы мы были как вся десятка, и чтобы нам давало это больше сил.
1: Я только добавлю, что две эти встречи наших — это рабочий инструмент. В качестве примера, скажем, на прошлой неделе, нет, на этой неделе, когда мы почувствовали, что надо поднять важность всего то, что касалось главы десятки, хотя мы в этом уже... Ну, где-то уже половина десятки уже прошли это, но мы почувствовали, что нам важно поднять важность этого, поэтому взяли документ, касающийся главы десятки, и это то, что мы прочитали, это как материал, как учебный материал. Да, как это стал контентом нашей встречи, это действительно, наша встреча — это рабочий инструмент, как принимать решения, как объединяться, как поднимать важность. Это также место дать товарищу, который меньше приходит на уроки, все равно все-таки прийти в десятку, и чтобы не было отрыва такого. Все-таки какая-то нить, которая связывает их больше на нашем пути.
0: Итак, друзья, если до сих пор это был вопросом, как делать и что делать, понятно, что мы рекомендуем, чтобы каждая десятка, где бы она ни находилась, виртуальная, физическая, гибридная, любая, чтобы производила вот эту еженедельную встречу, одну теплую, такую горячую, чтобы это было как... такой якорь в десятке, такой офстов. И там можно выяснять любые вопросы о главе десятки. И это необходимо для каждой десятки. А сейчас мы хотели бы перейти к последней части. Здесь мы хотели бы очень послушать вас, товарищи, и здесь, в зале, и в мире. Что же можно добавить в жизни наших десяток, чтобы продвигаться духовно? Наверняка у вас возникают разные десятки, разные вопросы и идеи в разных десятках.

0: трех, даже если мы это не обсуждали. Но мы хотим послушать, давайте послушаем, что же можно добавить в жизни нашей десятки, чтобы продвигаться духовно. Что происходит и что мы можем добавить, чтобы продвинуться еще духовно. Давайте послушаем, поднимите руки, ставьте вопросительные знаки. Гай.
1: Мы выполняли собрание товарищей обычно по пятницам, после трапезы, но мы уже сытые. Теперь благодаря Рош десятке в этом упражнении поменялась эта традиция. Мы перешли на четверг. Кроме того, что каждый хочет привнести свое сердце, он хочет еще приготовить что-то для товарища, что-то выпить, покушать. Мы чувствуем вкусы каждого, что привносит каждый товарищ. Мы чувствуем тут духовные силы, не только еду. Поэтому это добавило, на самом деле, немножко качественно.
0: Еще идеи, что мы можем добавить в жизни десятки, чтобы продвигаться духовно. Вопрос, очевидно, неожиданный, да? Мы к нему не готовились?
1: На самом деле мы еще этого не сделали, но я бы хотел бы это сделать. Предложение такое — поделить десятку на пары и заставить их разговаривать друг с другом каждый день. Потому что вот в моем ощущении, если это удается перейти, вот как бы вместо того, чтобы была сухая такая неделя, да, там были просто семинары, я сказал свое, сказал. Да, это стало рутиной. А если я хочу добиться чего-то больше, то это меньше происходит. Но в паре ты обязываешь их разговаривать друг с другом. Я считаю, что это будет польза.
0: Спасибо. Уди, есть десятки, которые, может быть, это делают. Прекрасная идея. Мак 24.
2: Здравствуйте, дорогие друзья и подруги. Очень хорошие предложения товарищей. Любое предложение может послужить обновлением. У нас возник такое предложение, что каждую трапезу недельную, чтобы придать торжественность передачи функций главы десятки, совместить, и чтобы это не превратилось просто в график дежурств передачи десятки, а именно придать такую торжественность и такую основательность этому процессу. Спасибо.
3: Туда раба. Лоренс. Лейв.
0: Лоренс Лейб, у меня есть чувство и опыт у нас в 5-9, когда мы встречаемся поговорить о пользе других. У нас была возможность организовать урок утренний на конгрессе. И вот это упражнение, вау, какое чувство, какая важность и объединение между нами. Это все очень усилилось. Может быть, если каждая десятка подумает о том, как улучшить связь в других десятках, может быть, раз в месяц или в два, одна десятка организует собрание товарищей для другой десятки.
1: До этого Кока сказал, что есть десятки, которые не выполняют, не проводят недельные встречи, или там у них нет этого упражнения, глава десятки. И то, что сейчас Лейб сказал, это то, что очень можно добавить в этом. Я поймал себя. Да, но когда он спросил, как быть в таком поручительстве, как мы можем добавить, как найти все-таки способ, как десятка быть поручителями и гарантами для других десяток.
0: Я думаю, что каждая десятка должна начинать улучшать то, в чем она хороша, специализироваться. И мы видим уже, как каждая десятка, у нее есть особая какая-то склонность. Может быть, это связано со связью между десятками, или ведение трапезы, контент, пение, разные такие вещи. Это могло бы дать нам больше сил каждой десятке.
4: Ну
1: вот три последних товарища, как говорили, я тоже как бы захотел сказать. Это заставило меня встать. Да, связь с десятками. Это ступень, которая вот сейчас вот приближается, начинается с десятки, и начать как бы первый контакт формировать. Я думаю, что мы уже готовы.
0: Мы прочитаем сейчас отрывок номер 2, Баля Сулам, статья «Мир». Я думаю, прежде чем мы прочитаем, это очень трогательно слышать, как Рав говорит, что ты берешь с собой только то, что ты сделал в десятке, и ничего другое. Я думаю, что это и трогательно и повышает ответственность, и очень точно. Итак, отрывок номер 2, Баля Сулам, статья «Мир». «И все готово к трапезе», то есть к истинной, конечной цели и высшей неге, которая должна будет раскрыться вместе с раскрытием цели Творца в творении. И весь труд и усилия, и страдания, которые постоянно возвращаются к нам в разных временах и поколениях, он уподобляет хозяину, который трудится и хлопочет, прилагая большие усилия, чтобы приготовить роскошную трапезу для приглашенных гостей. А желанную цель, которая в конце концов должна раскрыться, он уподобляет трапезе, в которой гости участвуют с большим удовольствием и наслаждением.
1: Дорогие хаверим, завтра, 21 июня, с 12 до 1:30 будет особая встреча, каббалистическая музыка, в чем она особенная. А мы будем встречать наши судьи Асафа Авидара, и он и сыграет нам несколько мелодий. Итак, завтра в 12:00 в системе Арвут приглашаем всех. Сейчас будет вторая трапеза, но сначала мы вместе споем песню.

La la.

0: Спасибо. Хаверим якарим, бо нитракез.
1: Дорогие друзья, давайте сосредоточимся, будем держать намерение.
0: Нешану пукета.
1: У нас есть отрывок из слов Рава. В моем действии по отношению к товарищу я доставляю Творцу наслаждение еще больше, чем если я обращаюсь к нему напрямую. Еще раз. В моем действии по отношению к товарищу я доставляю Творцу наслаждение еще больше, чем если я обращаюсь к нему напрямую. Нас в нашей группе есть очень большая возможность, просто подарок, который мы получили, что мы можем выйти из себя и действовать по отношению к товарищам, отменять себя по отношению к ним, обслуживать их, учиться вместе с ними, любить их в конечном итоге. И это самое лучшее, что мы можем сделать для того, чтобы прийти к связи с Творцом через товарищей, через десятку. Мы удостоились этого, друзья. Спасибо.
2: טוב חברים, יש לנו קטע מה...
1: Хорошо, друзья, у нас есть отрывок Рабаша из Таси «Молитва многих». Я хочу прийти к такому состоянию, когда я не буду заботиться ни о чем для себя, а только для того, чтобы было наслаждение у Творца. Еще раз, я хочу прийти к такому состоянию, что я не буду ни о чем заботиться для себя, а только чтобы было наслаждение у Творца. Мы слышали много раз это изречение, и очень тяжело желанию получать, вообще даже читать это, чтобы я не заботился ни о чем для себя, а чтобы было только лишь наслаждение Творца. В состоянии, в котором мы находимся, действительно, с помощью свыше, чтобы мы почувствовали это состояние, чтобы достигли его. Это фантастическое состояние, когда ты сидишь на трапезе и делаешь все для того, чтобы доставить наслаждение Творцу. Эхаем, друзья. Thank you.

Слова Рава. Все время мы должны возвеличивать Творца и воздавать Ему благодарность за то, что Он занимается нами. Все время мы должны увеличивать благодарность Творцу за то, что Он занимается нами. Давайте возьмем несколько секунд, соберем все наши хисароны к Творцу и поблагодарим Его за то, что Он занимается нами. Дорогие друзья, следующая наша встреча без 15:03 на подготовке к дневному уроку.

0: חברים יקרים, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב מתאריך.
1: Дорогие חברים, на первой части урока мы изучаем урок с равом от 1 февраля 2002 года. Статья «В чем разница между полем и человеком, поле в работе?» Статья находится в первом томе трудов Рабаша. Читаем вместе статью, в нашем распоряжении 16 минут.
2: В чем разница между полем и человеком, поле в работе? Сказано в книге Зоар, и Ицхак любил Исава, и было в его устах его, как написано в Торе, вот человек, сведущий в охоте, человек поля. И сказано там, он был героем охоты. Что означает сказанное там? То, что охотился на умы людей и опутывал их, чтобы они восставали против Творца. А также и здесь человек поля означает, что Исав находился там, чтобы грабить людей и убивать их. Человек поля, потому что удел наследия его не в месте поселения, а в месте разрушения, в пустыне, в поле. И поэтому он называется человек поля. Конец цитаты. И также про Ицхака, как мы видим, тоже написано «поле». Как сказано в Торе, и вышел Ицхак молиться в поле. И про Якова сказано, и сказал, «Смотри, запах сына моего, как запах поля, которое благословил Творец». И необходимо понять, чем отличается поле, когда говорится об Исаве, называемом человек поля, который, как объясняет Зоар, был в поле, чтобы грабить людей и убивать их. И тогда, как об Ицхаке сказано, молиться в поле, и как объясняют мудрецы, что это великое дело. Так как мудрецы сказали, Ицхак этим установил дневную молитву, минха, как сказано, вышел Ицхак молиться в поле. Также необходимо понять, что означает написанное про Якова, что Ицхак сказал о нем запах сына моего, как запах поля, которое благословил Творец. В таком случае необходимо понять разницу между человеком поля и молиться в поле и запахом поля.
1: Известно, что Малхут называется полем. И так как вследствие сокращения у Малхут есть множество изменений, то Малхут имеет много названий. Одно из них — поле. Есть правило, что когда мы говорим о Малхут, то речь идет о Малхут прямого света, когда она использовала желание получать для себя. И в этом отношении в ней нет изменений. В соответствии с созданным Творцом желанием получать для получения добра и наслаждения, которые Он задумал дать творение. Это называется «Малхут прямого света». И поэтому эта Малхут называется «Бесконечность Энсов». Так как Малхут еще не сделала ограничение на получение высшего света, то есть не сказала еще «до сих пор», то есть не сказала, что не хочет получать свое свойство, называемое «получать ради получения», но получала в это свойство, и поэтому в ней не было никаких изменений. И поэтому такое состояние называется «все было одним светом». Но затем эта Малхут захотела достичь подобия свойств с Творцом, которое называется украшением, в точке желания. То есть не хотела получать ради получения, а только ради отдачи. И в этом отношении можно назвать Малхут полем. То есть как поле, которое нужно вспахать, перевернуть его так, чтобы было внизу, стало то, что было внизу, стало вверху, а то, что было вверху, стало внизу. Также и в Малхут, называемом поле. Желание получать для себя — важно получение. Важность его находится вверху, а важность отдачи — внизу. В духовной работе тоже есть вспахивание, выполнение работы в поле, переворачивание, чтобы желание получать, находящееся вверху, стало внизу, а желание отдавать было наверху. Ведь именно благодаря этому можно получить урожай, который станет едой. А иначе нет никакого шанса, что мы сможем вкушать от явств святости, как сказано, изобилие урожая в силе быка. То есть обильность урожая зависит от силы быка.
2: А бык означает, как сказали наши мудрецы, что высший Малхут должно быть как бык под ярмом и осел под поклажей. И сказал мой отец и учитель, бык под ярмом означает, ярмо веры должно быть как кладут ярмо на быка, чтобы он пахал поле, не считаясь его желанием, не спрашивая, согласен ли он. А его впрягают в ярмо против его желания. Также человек должен принять на себя ярмо высший Малхут, поскольку бык называется свойством знания, как сказано, знает бык хозяина своего. Поэтому вера называется ярмом по отношению к тому, кто нуждается в знаниях. Из сказанного вытекает, что поле — это малхут в отношении получения для себя, которое нуждается в вспахивании. Это исправление поля, переворачивать клип получения, которое наверху по важности, и сделать это свойством внизу по важности, а отдающие килим, которые внизу по важности, поднимать их, чтобы они были наверху по важности. А желание получать, как известно, в сердце и разуме, и оба они нуждаются в исправлении. Для моха разума исправление выше знания, а в сердце либо исправление заключается в том, что каждое наслаждение, которое он получает, было бы ради отдачи. А точнее, что все действие, которое он исполняет, чтобы оно было ради отдачи, а иначе не следует совершать никакого движения.
1: Исходя из этого, нужно понимать, что написано про Исава, что он человек поля. Имеется в виду человек, находящийся в состоянии, называемом полем, когда должен принять на себя власть Творца, как бык под ярмом, но думает, что он уже совершенен, не нуждается ни в каких исправлениях. И это называется ловля в устах его. Как сказано, взор, Эсав говорил, что он находится в поле, чтобы молиться. И этой уловкой обманывал Ицхака в устах своих. В духовной работе ловля в устах его означает, что сердце и уста говорят разное, что устами называются внешние действия, по которым человек кажется праведником. Ведь в действии нельзя прибавить. Но в сердце, то есть намерении, он не таков, как в действии. Ведь в действии, которое видно глазу, кажется, что он хочет выполнить заповедь Творца, чтобы доставить ему наслаждение тем, что выполняет его желание выполнением заповеди. Но в сердце считается только с личной выгодой, а не с пользой Творца. Получается, что на словах одно, а в сердце другое. Поэтому в действии Эсав кажется совершенным, безупречным человеком. Поэтому он называется Эсав, человек поля, которому больше не нужно работать в поле. Ведь работа в поле, начинающаяся со впахивания, заключающегося в переворачивании желания получать не для него, так как для него достаточно выполнить все внешнее, что называется устами, то есть его уста и сердце не едины. И поэтому он называется человеком поля, как сказано выше, поле, которое ради получения для себя. И в этом он совершенен, и ему больше нечего добавить.
2: Иначе с Яковом и Ицхаком. Для них работа в поле была в свойстве усилия и молитвы в поле, как сказано об Ицхаке, и вышел Ицхак молиться в поле. И это означает молитву, как сказали наши мудрецы, что Ицхак установил молитву Минха, дневную молитву, что означает молиться, поднять шхину из праха, что означает, что отдающие келим, которые должны быть в высшей малхуту в разуме и в сердце, было с намерением ради отдачи. Однако Эсав, который был человеком поля и не исправил ничего, чтобы было ради отдачи, а все у него было только ради собственной выгоды. И поэтому книга Зоар объясняет, что человек поля, чтобы грабить людей и убивать их. И еще книга Зоар объясняет, что человек поля, потому что надел его не вместе поселения, а вместе разрушения в пустыне, в поле. И поэтому он называется человеком поля. Ведь когда работают только ради собственной выгоды, это состояние называется, что человек обкрадывает свойство человека, которое есть у него. То есть это свойство, что вы называете человеком, а народы мира не называются человеком. Это свойство грабится у него, когда он работает ради собственной выгоды. И еще хуже из-за того, что преступление влечет преступление. Поэтому он убивает человека внутри себя. Это то, что говорит книга Зоар, и убивать их. И потому сказано, из-за того, что надел его не находится в месте поселения, что означает место поселения там, где живут люди, как сказано выше, в плане того, что вы называетесь человек, а в месте разрушения, это место, где произошло разбиение келим. Из-за того, что там раскрылось желание получать для себя, произошло разрушение мира.
1: Про Якова сказано: «И сказал, посмотри, запах сына моего, как запах поля, которое благословил Творец. Ведь Яков сделал исправление, установил молитву Маариф, как сказано в Торе, достиг места, установил вечернюю молитву. Также сказано про Якова, и вот колодец в поле, и три стада мелкого скота у него». И объясняет Зоар: «И увидел колодец в поле, означает, что увидел колодец свыше, нукву, один против другого. То есть колодец внизу был направлен на колодец наверху. И это надо понимать так, что Яков исправил нижний колодец, изменил направление намерения своего колодца, желание получать, называемого поле. Исправил его так, чтобы оно стало таким же, как вверху. То есть как у святой Малхут, у которой есть экран на желание получать для себя, поднимающий отраженный свет так, чтобы все, что она желает получать, все только ради того, чтобы отдавать. Также и Яков исправил себя так, чтобы все его поступки были только с намерением отдавать. Поэтому, когда Яков пришел к Ицхаку, а Яков — это средняя линия, которая раскрывает все совершенство, и поэтому написано, что Ицхак сказал: «Посмотри, запах сына моего, как запах поля, которое благословил Творец. То есть, когда высшая Малхут, называемая полем, исправлена в средней линии, это называется поле, которое благословил Творец, где раскрывается добро и наслаждение, которое Творец уготовил творением. Такова разница между понятиями «человек-поле», «молиться в поле» и «запах поля». Перейдем к уроку от 1 февраля 2002 года.
2: Мы прослушали статью «В чем разница между полем и человеком поля в работе». Человек называется дерево в поле, поле называется место работы.
3: Адаму.
2: Человек — это результат работы в поле. Поэтому все наши работы, которые мы производим, это работы, связанные с землей. Так мы учим и законы из всех этих работ, которые запрещены в субботу, и их производят в будни. Суббота соответствует окончательному исправлению, а будни 6000 лет нашей работы. Все вопросы об этом? Так, статья понятна? Работа в поле начинается с того, что прежде всего чувствует место работы. Это занимает время, пока человек начнет понимать, что именно он должен делать. Место называется хисароном. Когда человек учится, есть в Торе, в общем, две части. То, что передали нам каббалисты от Авраама, Моше. То, что мы получили, в общем, в этой методике, которая называется Тора, у нас есть две части. Одна часть говорит об исполнении заповедей в этом мире, практических заповедей, которые мы должны просто исполнять в этом мире. Почему? Потому что мы, это говорится о людях, которые хотят быть подобными высшим законам, также и в этом мире. Нет никакой связи между этими законами, нет никакого результата того, что человек исполняет эти законы в этом мире, духовного результата. Кроме того, что это поддерживает его быть святым неживым. Но это проекция духовного в материальное. А вторая часть в Торе, являющаяся главной, то, что учит Тору, согласно тому, как сказано, что свет не возвращает к источнику. То есть есть сила в Торе. И когда человек учится, из-за того, что эти книги, все книги, которые мы называем святыми книгами, их написали люди, которые были на духовных ступенях выше этого мира, так с того духовного уровня, когда я читаю книгу, с того духовного уровня, где был автор, когда он писал книгу, оттуда ко мне приходит свет, который называется свет, возвращающий к источнику. И этот свет действует на меня и исправляет меня, вытягивает меня постепенно к этому источнику, к этому месту, откуда книга была написана. И действие этого света, возвращающего к источнику, это насколько я помещаю свой хисарон в книгу во время учебы, и я хочу действительно подняться на духовный уровень к этому источнику. То есть главное во время учебы всех святых книг, но главное во время учебы думать о цели, свете, возвращающем к источнику, что я должен вернуться к духовному источнику, постичь его, раскрыть его, почувствовать, увидеть его. И в таком случае у нас есть книги, которые помогают больше, и якобы помогают меньше. Что значит? Это значит, все книги то же самое, но относительно нас, в соответствии с тем, насколько книга поможет мне быть в Хиссароне. Эта книга более полезна для меня, чтобы вернуться, прийти к возвращению, то, что называется. Свернуться к этому источнику называется прийти к возвращению. Поэтому каббалисты кричат: «Учите каббалу». В чем разница? Гемара не была написана каббалистами. Раби Шимон был тоже один из авторов Гемары. А в чем разница? Разница в языке. То есть относительно нас есть разница. Если я читаю каббалу, каббалистические книги, я не забываю о цели творения, потому что я учу, откуда приходит свет, что он должен делать с келим, какое желание он должен изменить, желание получать, на желание отдавать, к какой цели я должен прийти, каков закон подобия по форме. Я учу о том действии, которое я якобы должен исполнить, произвести с собой с помощью окружающего света. И не учу, как Гемара там говорит, что бык забодал корову, ущербы, там двое держатся за талит, яйцо, произведенное в праздник. Все эти вещи связаны с ежедневными действиями, возможно. Но они помогают мне забыть о цели учебы. И тогда я не могу поместить Хиссарон во время учебы, чтобы свет пришел и исправил меня. Я забываю об этом. Из-за этого все каббалисты говорят, что лучше учить каббалистические книги вместо второй части учебы. Конечно, нужно учиться согласно сокращенным версиям книг, как Шульхан Арух, соблюдение субботы, законов, то есть сокращенные законы надо учить. Но все остальное, главным образом, зачем учат Тору, что свет не возвращает к источнику, эту часть учить согласно каббалистическим книгам. В этом вся разница. Так человек, благодаря тому, что он учится в правильном месте, начинает раскрывать, что такое поле. Поле называется желание. Место. Место Хиссарона, желание. И тогда начинается исправление желания. Это исполнять с ним действия, из которых вырастет человек. Так начинается с вспахивания, да? Нужно перевернуть желание получать на желание отдавать. И тогда бросить туда семена, и из них уже вырастет все. Так это первое действие, к которому мы должны прийти. Да.
1: Он тут пишет, что есть в разуме исправление веры высшее знание, а в сердце исправление в том, чтобы получаемое наслаждение было ради отдачи. Что это значит? Что речь идет о состоянии после Махсома. После Махсома это значит вере высшее знание, направленном на отдачу?
2: Вера высшее знание, что такое вообще вера? Никто не может сказать точное определение веры. Знание мы понимаем. Познание. Де-факто, что называется, я вижу. Нет судьи больше, чем видит его глаза. Я вижу. Я не знаю, насколько я вижу, что это верно, насколько я понимаю то, что я вижу, я понимаю правильно. Но это границы, в которых я существую. Мне дали зрение, мне дали разум. И согласно этому я живу и ориентируюсь в жизни. Что называется вера? что ты придешь и скажешь, я знаю, что ты не видишь, но я говорю тебе, что это так-то и так-то. То есть я пользуюсь как будто твоими словами. Вместо того, чтобы видеть, вместо того, чтобы чувствовать, я беру факт, как факт то, что ты мне говоришь, и используешь. Это называется вера? Ну, допустим, что это называется вера. Потому что тут есть проблема, почему я должен это делать? Как можно верить кому-то, как можно идти согласно чьим-то глазам? Посмотрим. Ну, допустим, так. Если ты приходишь и говоришь мне какие-то вещи, для тебя ты говоришь, что это факты, и стоит мне тоже слушаться этого, то я могу поверить тебе без проверки. Это называется вера ниже знания. Что значит ниже знания? Я не проверяю ничего. Ты сказал, для меня это становится святым. На 100% я принимаю это и работаю согласно этому, делаю согласно этому все. Это фанатизм, это так верят массы снаружи, им сказали, насколько человек меньше проверяет, насколько он меньше думает, а больше исполняет. Да? Это называется, что он сильнее, более успешен, лучше. Думают об этом, говорят об этом, что это невинная вера. Невинная тмима – это шлема, совершенная. Это, конечно, не совершенная, это просто глупая вера. Но это народная, так делают, так работает весь мир. Есть вера внутри знания. Ты сказал мне что-то, и я пошел проверять. И в той степени, в которой я проверил своим разумом, я принимаю то, что ты сказал мне. Где знание и вера равны, так я беру. А есть вера выше знания. Вера выше знания. Что ты сказал мне? Я пошел проверить. То, что я проверил, я увидел, что ты не прав. Ты обманул меня. По факту, значит, обманул. Ты сказал, это синее, а я вижу, что это красное. Теперь у меня есть тут две возможности. Или я говорю, что дорогой, это синее. Ты говоришь, ну я говорю тебе, что это красное. Теперь вопрос. Идти согласно моим глазам или согласно твоим глазам? Я могу идти согласно моему знанию, я останусь в вере внутри знания, или я могу идти выше моего знания, взять твое знание. Это называется вера выше знания. То есть, несмотря на то, что я проверил на 100% и увидел, что ты не прав по моим глазам, согласно моим глазам, я все-таки беру твои глаза и иду. Чем это помогает мне? Если ты выше меня, больше меня, выше по уровню, то при этом я беру твой разум и как будто поднимаюсь на твой уровень. У нас нет возможности подняться с одного уровня на другой в духовном, кроме как с помощью веры выше знания. Потому что в духовном есть закон. И не в духовном тоже. Это и в нашем мире, только мы не понимаем эти состояния. Есть простой закон. Там, где я нахожусь, на каком-то уровне, это я. Это мой разум, мое знание, понимание, чувство, свойства. Все определяется согласно уровню, который я сейчас занимаю. Как я могу с этой ступени подняться на вторую ступень? Подняться на вторую ступень, быть на ней, это быть в другом желании получать, с другим экраном, с пониманиями, ощущениями, впечатлениями, всем другим. Так если я нахожусь в моем состоянии, я — это я. Если я буду в более высоком состоянии, я буду тот, более высокий. Все изменится во мне. каково средство между тем, что я нахожусь в моем состоянии, как-то подняться в более высокое состояние? Что среднее? С помощью чего я могу подняться на другую ступень? С помощью чего я, что я должен добавить у себя, чтобы подняться на другую ступень? У меня нет внутри моей ступени никакого средства, никакой части более высокой ступени. Все ступени просто... Каждая ступень — это самостоятельный парцов со своим вьютом, со своим экраном. Так как я могу подняться? Мы учим, что благодаря второму сокращению Ахаб Высшего упал в Гаргальта Инаем Нижнего. И часть Высшего Парцуфа вошла в часть Нижнего. И эта часть Высшего начинает давать Нижнему очень маленькое такое определенное свечение. И это называется знание Высшего. И знание Высшего, как он светит Нижнему, если Нижний проверяет то, что он получает от Высшего, он видит, что это совершенно неверно. Потому что согласно моему разуму, моему экрану, тому, что чем являюсь я вижу, дружок, как это должно быть, так-то и так-то. А ты говоришь мне, нет, ты должен больше уступать, больше давать, больше быть выше своих ощущений, выше своего разума, если ты хочешь подняться. Так здесь человек выбирает идти согласно своему разуму, согласно Гаргальта Инаем своим, или согласно Ахапу Высшего, который находится внутри Гаргальта Инаем. Знаешь, вы понимаете? Это две ступени. Это высшая ступень, один. А это вторая ступень, нижняя. Это Гаргальта Инаем Высшего, Ахап Высшего. Это Гаргальта Инаем Нижнего. А это Ахап Нижнего. Так они находятся.
3: Эхат.
2: Вот так. Один.
3: Эхат битох ашини.
2: Один внутри другого. Так?
3: Так, эхат битох ашини им немцаим.
2: Так один внутри другого они находятся. Так я могу пользоваться моей вот этой частью, Гаргальта Инаем, и сказать, согласно моему знанию, это мое знание, так и так я делаю. Или я могу сказать, я пользуюсь его знанием, знанием Высшего, которое находится внутри меня. Но его знание всегда противоречит моему знанию, потому что у него больше экран и понимание совершенно другие. Он говорит, ты должен отказаться от половины собственности, не знаю от чего. Там, просто так я говорю. Он говорит, желание отдавать больше, выше. А у меня желание отдавать должно быть в балансе, в моем правильном, понимаешь? Как у нас, мы говорим, что нужно быть вежливыми, немножко уступать, согласно нашему знанию, иначе нам будет хуже. А Высший говорит, нет, ты должен отказаться и больше давать, больше, чем тебе кажется, что является твоим равновесием. Это называется высшее знание. То есть если я сейчас беру знание Высшего, в тот момент, когда я отказываюсь от моего знания, беру его знание, я уже отношусь к этой ступени, он уже начинает поднимать меня на свою ступень. То есть этот Ахаб, который находится здесь, это как лифт, начинает поднимать меня на более высокую ступень. И тогда я поднимаюсь со своей ступени на более высокую. И на более высокой ступени, когда я уже нахожусь, я изучаю ее, воспринимаю ее, я уже исправил себя и уподобил себя более высокой ступени. В тот момент, когда я закончил эту работу, я начинаю внутри себя раскрывать и чувствовать еще Ахав высшего, более высокого, чем я, и снова происходит то же самое. То есть всегда работа выше нашего разума, но почему это выше разума? Потому что я все время проверяю свой разум, и несмотря на то, что высший против моего разума, я беру его разум. То есть в противоположность, я не стираю свой разум, я обязан проверять, я должен видеть, где не противоречу высшему, где я не согласен с ним, где я против него, где я ненавижу его, не хочу его. Разные противоречащие, противоположные чувства, потом я изменяю их, переворачиваю землю. И с помощью этого я переворачиваю это, с помощью этого я прихожу к рассвету, цветению. Невозможно иначе, если я не делаю все эти действия, а то, что Высший говорит мне, бум, я получаю, не проверяя так закрытыми глазами. Это называется ниже знания. Это путь обывателя. Поэтому называется знание Торы, знание Высшего, противоположно знанию обывателей, потому что они берут это без проверки, и поэтому они не должны подниматься. Они принимают это только в действии. Да.
1: Как могу взять разум высшего, если вижу только его ахаб? Всегда думаю, что он менее прав, чем я.
2: Я думаю всегда, что высший меньше прав, чем я, и я не согласен с ним. И тогда или я беру это через удары, я вижу, у меня нет выбора, или я прошу, чтобы пришел свет и дал мне силу все же согласиться с высшим, высшим знанием. Ты спрашиваешь как бы так, но у меня есть, в общем, знание, у меня нет больше. Так как я могу внутри моего знания согласиться идти выше моего знания? Не будет. Не будет. Только через то, что я действительно отменяю себя перед Высшим. И в действии Высшее знание. Орен, всегда помню, где это? Да?
4: Амуд 106, Каббала ле Матхил. 106, Каббала ле
2: Матхил. 106, страница Каббала для начинающих. По поводу сочетания суда и милосердия. Есть книга? Человек сидит без книги. Дайте ему. Зачем вы нужны тут старички? Тут есть несколько мест спереди, где можно сесть рядом со мной. Давайте почитаем. Главная работа – выбор жизни, то есть слияние, и это свойство лишма. Я читаю 106-ю страницу «Каббала для начинающих», 106-я страница о сочетании свойства суда и милосердия. Так, главная работа человека в выборе. Это единственное, что мы можем выбрать. Все остальные работы и вообще все остальные действия, которые происходят с нами, или мы как бы делаем, это как куклы мы делаем, у нас в этом никакого выбора. Нам дают свыше, помещают все знания и желания, устраивают вокруг нас окружение всякий раз, изменяется. И мы в этом просто как роботы во всем. То есть выбор только в одном. Когда? Выбери жизнь, то, что написано. Это единственное, что можно выбрать. Это слияние. И свойство лишма. И благодаря этому удостаивается быть в слиянии с источником жизни. А когда есть явное управление, нет места для выбора. И потому, как человеку дают возможность выбрать, быть человеком, потому что насколько он выбирает, насколько он пользуется своим выбором, только в этом он человек. Во всем остальном, если это без выбора, в этом он животное, как весь мир, то есть все неживые растительные животные, говорящие эти массы, также все, подобно животным. Когда есть выбор, только во время скрытия. Потому что когда есть явное управление, нет места выбора. И потому, что произошло, какое исправление, что было скрытие, что было место выбора, Высший поднял Малхут, то есть свойство суда, Вейнаем, специально. И благодаря этому возникло скрытие. То есть Нижний узнал, что у Высшего есть Хисарон. У нас нет Высшего Нижнего, мы не видим этого, мы не находимся на высших ступенях, но... план, закономерность, то, что мы должны исполнять, то, что мы должны делать, то, что каббалисты говорят нам, это называется для нас Ахав Высшего.

этот мир важнее, он больше определяет. И тогда меры высшего находятся у нижнего. То есть, что именно благодаря тому, что высший скрыл себя, он может опуститься к нижнему, в части, которая скрывает в ахате высшего. То есть, что он в хисароне. Получается, что эти келим высшего, у них есть подобие с высшим, то есть как нет жизненной силы у нижнего, так нет жизненной силы в высших свойствах. То есть у него нет никакого вкуса в Торе и заповеди, то есть они без жизни. Тора и заповедь имеется в виду все наше понимание духовного. В духовном тоже нет больше, может быть, чуть-чуть больше, чем нам кажется в этом мире. Но не то, что духовное, более высокий уровень определяет, управляет, и что там есть все для меня, все наполнения. И тогда именно благодаря этому есть место для выбора. То есть нижний должен сказать, то есть человек должен сказать, что все это скрытие, которое он чувствует, это из-за того, что высший сократил себя ради нижнего. То есть, что не то, что в духовном нет ничего, и Творец такой слабый, не хочет показать себя, а все скрытия — это для того, чтобы дать мне место выбора. И это называется «Исраэль». В изгнании шхина с ними вместе. То есть какой вкус он ощущает, так он и говорит. То есть что он не виноват в том, что он чувствует вкус жизненных сил. А действительно в высшем он чувствует, что нет, в духовном нет никакой жизненной силы. Так что тут надо сделать? И тут действие, которое мы должны произвести. Без этого действия мы никогда не поднимемся с одного уровня на другой. Никогда. Мы останемся животным. Животное с места рождения, с момента рождения до места смерти, то же самое. Однодневный теленок называется быком. И если человек преодолевает и говорит, что то, что он находит горький вкус в этих, в этом питании, то есть что он не видит ничего от высшего, не впечатляется особенно, это только из-за того, что у него нет подходящих келим, чтобы он мог получить высшее благо. То есть из-за того, что его келим для получения, а не для отдачи. И он сожалеет о том, что высший вынужден скрывать себя. И поэтому у нижнего есть место для злословия. Человек проклинает его, он не согласен, он находится в отчаянии. Короче, не в радости от того, что у него есть какое-то столкновение с высшим. И подъем, то есть что высший может показать нижнему благо, наслаждение, которое есть в Хелем Ахапа. И что он может раскрыть их, да, относительно нижнего, получается, что он поднимает Гальгаль Тейнаем в том самом, что нижний видит свойства высшего. Получается, что нижний поднимается вместе с Ахапом высшего. Если нижний готов отменить себя перед Ахапом Высшего, то Высший начинает поднимать его. Что значит поднимать? Нет подъемов и падений, как в лифте, а Гальгальтинаем Нижнего, Высшего, который находится в Нижнем, начинает светить. Высший уже согласно мере отмене Нижнего, насколько Нижний может согласиться с ним, в этом он начинает светить, раскрывать себя относительно Нижнего. И тогда нижний видит, что действительно в высшем есть все наполнения для него и все ответы на все вопросы, которые есть у него. Получается, что когда нижний видит гадлут, величие высшего, благодаря этому самому нижний растет. Но изначально нижний не способен получить ничего, кроме катнута, отменить себя, быть как маленький относительно большого. А когда выходит гадлут высшего, происходит конфликт между правым и левым, то есть между свойством веры и знанием. Ладно. Это уже другой этап. Как он приходит от того, что отменяется перед высшим к самому гадлуту. Так

0: Это работа в поле. То, что Рэбби написал здесь в книге. Перевернуть мое желание. На желание высшего. Каждый раз получать знание высшего. И таким образом человек растет. Да. Как я могу, откуда я знаю, что это высшее?
1: Откуда ты знаешь, что это высшее? Мы говорим, что все наше продвижение происходит посредством света, возвращающего к источнику. Ты сейчас изучаешь книгу. Тебе дают свыше точку в сердце. И с ее помощью тебя влечет к чему-то вне этого мира. Ты получаешь толчок что-то раскрыть. И видишь, что в этом мире этому нет наполнения. Люди переходят от желаний к деньгам, почестям, к знаниям, к самым разным желаниям и считают, что могут так себя наполнить. В конечном итоге приходят к состоянию, когда им понятно, что их наполнение заключается в том, чтобы постичь, для чего я живу, ради чего, каков смысл жизни. А это уже потребность к источнику света, к Творцу. Так вот, с таким хисароном, собственно, такая потребность и приводит человека в правильное место для учебы, к правильным книгам. Возьмешь какую-то любую другую книгу, ты не почувствуешь, что от этой книги ты получаешь отклик, получаешь ответ. Это все связано с точкой в сердце, или то, что называется согласно душе. Поэтому и говорится, что человек учится лишь там, к чему лежит его сердце. Проверка такая. Тебя сейчас тянет к медицине. Обратись к медицинским книгам. Ты приходишь к Торе. Означает, что у тебя есть точка, имеющая отношение к Торе. Но точку в сердце дают для того, чтобы приблизить тебя к правильной книге. Затем все остальное продвижение уже зависит от тебя. От того, насколько ты сейчас, сидя над книгой, просишь, чтобы пришла сила, свет, возвращающий к источнику. Сила, которая даст тебе новый разум, новые чувства, то, что будет тебя тянуть вперед. Если ты будешь просить, ты получишь. И теперь все заключается от тебя. Все зависит от тебя. Так вот, что означает «и выбери жизнь»? В чем здесь выбор? Где здесь просьба? Я постепенно должен прийти к тому, чтобы моя просьба соответствовала высшей силе, тому, что высший хочет мне дать. Чтобы я пожелал того, что высший разум хочет дать мне. Другими словами, я постепенно должен для себя прояснять, чего именно я должен просить от книги и от учебы. И вот тут я должен прислушаться к каббалистам. Если я буду просить то, что я сейчас хочу, а я хочу заглотить весь этот мир, и не знаю, что такое будущий мир, но я его тоже хочу. И так буду постоянно все хотеть и хотеть и хотеть. Идти согласно разуму высшего, для этого я должен начинать просить, чтобы узнать, что такое Высший. Если ты сейчас думаешь о высшей силе, то ты думаешь о том, что он великий, дающий. У него есть все, у него есть знания, есть вечность, совершенство. Но когда ты думаешь о себе, о том, что ты хочешь приблизиться к нему, ты хочешь подниматься наверх. Ты не думаешь, что подъем наверх и приближение к Высшему означает приобретение свойств Высшего. Ты думаешь, что ты будешь больше получать, ты будешь больше наполняться. Ты не считаешь, что приблизиться к Высшему означает больше отдавать, больше уступать. Мы и думать так не можем. В этом проблема. В том, что твоя просьба в то время, когда ты учишься, ты не просишь свет, который возвращает к источнику. Ты просишь, чтобы он пришел и тебя наполнил, согласно тому, как ты понимаешь, что он тебе должен. То есть мы просим не света исправления, а света наполнения. А так оно не работает. Потому что сначала должен прийти свет Абса, как мы это изучаем, должен исправить Скелим, и только потом придет наполнение, которое наполнит их. Порядок только такой, поменять нельзя. Если сначала придет свет наполнения, ты будешь ощущать большую тьму, чем сейчас. Потому что у тебя не будет облачения хасадим. Облачения намерения ради отдачи у тебя нет. И поэтому нужно просить что-то правильное. Так, чтобы твое желание соответствовало его желанию. И вот в этом, собственно, заключается наша работа. То есть все время правильно истолковывать, что такое высшее. Высшее — это отдача. Что такое «я хочу приблизиться к нему»? То, что «я хочу получить его разум отдачи». То, что в противоречии мне, что мне делать? Поэтому я прошу во время учебы. Во время учебы я прошу, чтобы мне дали немного разума, немного ощущения, чтобы понять, что такое отдача. У меня просто выхода нет, а иначе я никогда не познаю Высшего.
2: А там вот этот зелифий холит шелха, лид батель.
1: Что ты измеряешь? Ты меряешь по своей способности отменить себя перед Высшим относительно твоего предыдущего разума. Это связано с группой. Почему? Потому что группа тебе помогает лучше понять, насколько ты не хочешь отдавать, насколько ты не можешь думать о других. И вот тогда ты приходишь как бы с более явным хисароном к учебе. Все, что мы делаем, будь то распространение, разные группы и все такое, все для того, чтобы потом или сейчас сидеть с книгой, чтобы было правильное намерение к свету, возвращающему к источнику, и как он приходит к нам. Если моя просьба будет соответствовать тому, что он мне должен дать, тогда свет действительно придет. Но если мое желание о рыбе, а он дает мне мясо, то просто мне не поможет, это не входит в то же Кли, не исправляет меня.
0: Откуда я знаю, что это правильная книга?
1: Откуда ты знаешь, что эта книга правильная? Человек учится лишь там, к чему лежит его сердце. Только согласно сердцу. Относительно твоего сердца. А как ты хочешь? Ты хочешь мне поверить? Есть таких еще много, даже лучше меня. Более важные, более великие. Будешь верить кому-то еще? Так ты можешь верить кому угодно. Так что ты можешь сделать? Или следовать своему разуму? А откуда ты знаешь? Вот вчера я думал так, сегодня думаю по-другому. Так как можно принять решение, как выбрать? Относительно чего выбирать? То есть снаружи кого-то услышать я не хочу. А вдруг они ошибаются? Какие бы они великие ни были, неважно, может, вдруг ошибаются. Самому себе? А кто я? Я тоже все время ошибаюсь. Так что же мне остается? Только следовать сердцу. Не разуму, и не его разуму, и не моему разуму, а относительно сердца. Поэтому так и сказано, что человек учится лишь там, к чему лежит его сердце. То есть, где по-настоящему возникает вопрос о существовании? И если книга дает тебе на этот ответ, но на самом деле ты должен по-настоящему исследовать, не лгать себе. Не идти на компромиссы. Если ты получаешь ответ, значит, это, может быть, будет твоя книга, может быть, через какое-то время ты увидишь, что все закончится, может быть, света уже не дает, уже не получаешь ответа на вопрос, в чем смысл жизни. Обратись к другой книге, меняй. Поэтому мы все время должны проверять сердце. И то, насколько то, что мы изучаем, подходит моему сердцу. Все это только исправление сердца, не больше. А все остальное, во всем остальном мы животные, мы поменяться не можем. Ни характер, ни, да вообще ни в чем. Только исправление сердца. И поэтому всякий раз тебе понадобится другая книга или та же самая книга. Если меняется твое сердце, ты раскроешь, что эта книга все время новая. И все время ты будешь видеть что-то новое в той же самой книге.
0: Что это за сердце, которое надо чувствовать, которым я чувствую, что я делаю что-то правильное, что я нахожусь на правильном пути?
1: Я пытаюсь тебе объяснить, что нет проверки. Ты понимаешь, что проверить невозможно? Вот так человек стоит где-то посередине мира и не может проверить, куда идти, чем заняться. Потому что если он что-то возьмет, то все, он закончил на этом со своим выбором. Как? Согласно чему можно проверять? Так сама Тора ему советует, и действительно по природе так и происходит. Когда человек постепенно, согласно своему развитию, развитию своего желания, приходит к такому месту, где он может наполнить желание. Если он может наполнить свое желание, пока не через приобретение экранов и обретение высших ступеней, а его желание в том, что находится в этом мире, то есть он развивается от желания к деньгам, к почестям, к знаниям, то он все еще ищет то место, где он может наполнить себя в подходящих для этого местах. Но если он уже с точкой в сердце, у него уже раскрылся этот хиссарон, который после всех предыдущих потребностей, то он ищет в соответствии с этим и не находит места. Или да, находит место. Не смотри на наши тела, взгляни на душу. Вот перед тобой поле, такое подобное магнитному полю, как электрическое поле. И нет тел, нет материального, есть только поле. И наша душа — это точка в сердце. Согласно своему потенциалу, заряду, который есть в ней, теперь ищет заряду, который в ней есть. Теперь ищет, согласно закону подобия по свойствам, в каком месте она будет находиться в подобии по свойствам с этим полем. Понимаешь? Так человек и идет. То, что мы выполняем разные действия, это все результат того, как душа все время находится в движении в этом поле по отношению напряжения этого поля и тем зарядом души. И наше тело только выполняет внешние движения. И все. Поэтому для нас самое важное понять, что такое Высший, что такое наше желание. И в том, что мы все это выясняем постепенно, каждый раз приходим к месту все более и более правильному, к корню нашей души. Это, по сути, то, что человек должен делать в то время, когда он облачен в тело. Но отбрось это тело. Представь себе только то, что я тебе говорю. Представь поле и заряд. Ты должен достичь корня души. То есть к самому-самому высокому, самому большому месту, где у тебя будет уподобление по свойствам с этим полем. Если ты придешь к такому месту, то означает, что ты достиг своего корня в Адаме Решенном. Все это поле, это, в общем, душа Адама Ришона. Ты должен прилепить себя к этому месту, в его теле, как бы в этом поле, то, откуда твоя душа. И это ты должен сделать своими собственными усилиями сейчас, в то время, когда ты находишься здесь, живешь в этом мире. Вот так. Поэтому говорят, что то, к чему его сердце тянется, какие книги взять, где говорит больше о цели творения, а не что-то еще. Может быть, говорится о том же самом, но во внешнем проявлении. То есть техника простая. Нет здесь чего-то сложного. Только два элемента. Поле — это творец, а я — это душа, это и есть этот заряд, то, что ищет, где моя точка слияния с Творцом. И все. Другого вида проверки нет. Когда я спросил Рабаша, тоже мне было тогда 32-33 года, когда я к нему пришел. Я до этого тоже уже 5 лет искал. Приблизительно с 28-летнего возраста начал искать, ну, по-настоящему уже. Так я его спросил открыто. Вы открываете мне такие книги, со мной разговариваете, вы великий, действительно очень мудрый. И, может быть, хороший психолог, хотя психологию не изучал. Ну, допустим, знаете все, да, нормально. Но откуда я знаю, что то, что я учу, это то, что мне нужно? Так вот, ответ, который я получил, иди, проверь, в другом месте возвращайся, если что. Нет другого ответа. Все остальные ответы, они просто диктуют тебе что-то делать, отменяя свободу выбора.
0: Вы сказали, что работа выше знания, это что, если есть вещи, которые я не согласен с высшим, я все-таки должен делать их, хотя я не согласен. Но в каком-то месте это становится искусственным. То есть, как будто если действие убеждает меня, я, что он наверняка прав, но, я, видимо, это верно, я не знаю, становится искусственным.
1: То есть ты говоришь так, вы мне сказали, что я должен сейчас все проверять в своем сердце, никому не верить, а тут несколько секунд назад вы сказали, что нужно идти выше знания, то есть, тем не менее, нужно принять выше разум высшего. Так где же я во всем этом, и где разум высшего, я должен поверить высшему? Дело в том, чтобы не верить Высшему, а в том, что выбор не в этом. Ты постоянно находишься в том, что ты хочешь продвигаться. Ты все время учишься, где находишься ты и кто ты такой. Потому что свет, возвращающий к источнику, все время светит тебе все больше и больше. И ты все больше и больше не согласен с Высшим. Не согласен с ним. Внутри своего желания получать. И вместе с этим, внутри точки в сердце, ты начинаешь понимать. Если ты как бы оторвешься от тела, оторвешься от своего желания, ты начнешь понимать, что это правильнее. То есть у тебя, внутри тебя начинается борьба между разумом и сердцем, между горьким и сладким, между истиной и ложью. И вот тут начинается то трение, которое, собственно, и называется выбором. Относительно чего двигаться? Или по ощущению, или по пониманию. Так вот, выше знание означает, что идти согласно истине, несмотря на то, что это горькое в моих келим. Будем еще об этом говорить. Здесь есть много деталей, которые невозможно выразить, и человек не может понять, если у него все еще нет внутренних килим, нет внутренней подготовки. Ты же видишь, то, что ты вчера не понимал, ты понимаешь сегодня. Не потому, что ты стал умнее. Сердце стало мудрее. Там есть как бы больше деталей внутри сердца, что появилась возможность больше воспринять. Это подобно плоду, зародышу. Из капли семени постепенно начинает образовываться тело. Так вот, в чем отличие? Все находится в капле семени, но вот за счет появления тела и того, что оно совершенствуется и растет изнутри, мы больше понимаем. Это то, что происходит от точки к душе. Что мы будем учить?
0: Поделимся впечатлениями от урока, и что из этого мы берем для реализации в десятке.
3: טוב, אנחנו רואים באמת שמשורים האלה שיותר מ-20 שנה יש כל כך הרבה כוח.
1: Мы видим, что в этих уроках 20-летней давности столько силы и столько мудрости. Я помню из этого урока в основном выяснение. Что такое идти выше знания? Что такое привлекать свет, возвращающий к источнику? И много еще чего.
4: Вау, шиур бамет, топ.
0: Этот урок замечательный.
4: Афраот.
0: Помещим.
4: Рав пашут миламедо тану бамет.
0: Рав просто учит нас, действительно, что мы должны, о чем прежде всего думать во время учебы.
4: Эх, анахну црихим лисадер это дворим.
0: Мы должны организовывать вещи, что мы должны думать. И
4: бамет, бамет, они пашут митрагеш.
0: Действительно, я просто волнуюсь всем сердцем, что я, прежде всего, сижу с товарищами, которые дают мне возможность
4: и там
0: быть с ними.
1: Мой итог. Рав говорил о вере ниже знания, вере внутри знания, выше знания. И весь урок был вокруг этой темы. Как мы на самом деле приходим к вере выше знания? Что, нужно быть в вере выше мудрецов? Приобретать высший разум. Еще он сказал, что в конце весь выбор заключается из точки в сердце то, к чему человек тянется, к чему лежит его сердце.
0: Да, и когда человек как заряд, как электрон в электрическом поле, внутри этого поля он находит свое место согласно своему заряду, в мире своего заряда. Это интересная вещь. Сама статья о поле, которое благословил Творец и так далее. И Рав говорил о связи вообще между высшим и нижним, как Ахаб высшего находится внутри Гагарта и Наим нижнего. Гагарта и Наим нижнего находится в Ахабе высшего. Он говорил о приходе, о том, что человек, в состоянии, в котором он находится, он находится. Есть состояние высшего, он находится в состоянии высшего. Весь мир раскрывается ему заново, как что-то совершенно другое. Что говорит, в чем вызов? Вызов понять переход от нижнего к высшему. Этот переход, то, что наука была объясняет так хорошо, там как раз все эти вещи, все свойства в переходе от нижнего к высшему, и все. Объяснил нам механизм. Как Ахаб высшего, который находится внутри Гагальтейнаем нижнего. Интересно, что с одной стороны это очень чувственная наука, с другой стороны очень научная и точная.
1: Насколько важно окружение человека, насколько важен выбор, которое человек делает каждый день. В том месте, где есть важность, величие, как развивается внутри окружения. И как реализует себя. Это то, что определяет, что будет завтра и что будет в будущем. И выбрать окружение это необходимость нашей жизни, потому что то, куда я вкладываюсь сегодня, то, где я вижу важность, там, где даю подарки, там я развиваюсь. Нужно выбирать окружение каждое мгновение в жизни.
0: Да, продолжаю то, что еще сказали. То, что я помню, нужно отмениться перед Высшим, и тогда Он поднимает тебя. И Рав говорил также, что эта методика, на самом деле, дает свободу выбора человеку. Выбрать окружение и продвигаться.
2: Кен Гаманита фастит корона зе.
1: Да, я тоже услышал этот принцип. То, с чем мы знакомы, чтобы ценить еще больше окружение, насколько оно важно, и то, что без окружения у нас вообще просто нечего делать.
0: Да, он входит в разрешение всего этого веры в высшее знание. Нет никакого способа знать.
1: Перейдем к следующей части урока.

0: Учение десяти сферот. Дорогие хаверим, напомним, что каждую субботу утром будем учиться с Рабашем из учения десяти сферот, второй том, шестая часть. Прежде чем мы зайдем в учебу, мы послушаем Рава о важности шестой части.
1: Это очень важная часть. Она принципиальная. Я бы сказал, что она находится в центре 16 частей учения 10 сферот. Почему? Потому что она говорит о начале связи, системы связи, которая есть между келим, творений, которые еще не вышли в свет, и Творца. И здесь мы можем начать форму связи, необходимость в связи, что происходит с келим, которые хотят соединиться, в каких свойствах они должны быть, какие у них должны быть свойства, и как Творец относится к ним, как они должны относиться к Творцу. К чему именно вот эта связь, которую сейчас мы будем изучать на протяжении вот этой части, как она связывает их вместе таким образом, что есть здесь разбиение, есть здесь отторжение, есть нехватка получения одной части другой. И тут мы начинаем изучать противоположные свойства, те и другие. И здесь мы начинаем видеть творение, силы творения, которые находятся в нем, и как мы должны понять его, привести его к равновесию и к взаимной связи над всеми противоположными силами. Поэтому эта часть, она очень важная. Мы постараемся учить ее, насколько сможем понять, почувствовать. Обычно это не очень легко проходит ее, это берет несколько лет. Учат, потом оставляют, потом снова учат, снова оставляют. Так у нас было и с Рабашем. Есть люди, которые улавливают это легко. Есть люди, которым тяжело это воспринимать. Но это ни о чем не говорит о продвижении людей в их духовном процессе, в общем, внутреннем исправлении души. Но все-таки нужно учиться и стараться как-то привести себя в соответствие тому, что мы будем изучать. Что еще можно сказать? Есть части, разделы из этой части, которые совершенно непонятны. Есть такие разделы, которые легко воспринимаются. Ну, посмотрим. Главное, в общем, понимать, о чем идет речь. Что Баля Сулам и, в общем-то, все каббалисты, Ари, в книге своей «Древо жизни», что они хотят объяснить нам? Какая связь должна быть между творениями и Творцом через эту систему, которая называется мир Никудим. И здесь, в общем-то, о ней говорится. Я бы сказал, что это впервые в этом мире, в изучении духовной системы, мы сталкиваемся с реакциями творения, мир Никудим, на воздействие Творца, на свет бесконечности. Чтобы нам было понятно, насколько оба приходят из далеких и противоположных мест, и нужно должны соединиться одни с другими во взаимной связи, чтобы прийти к полному исправлению и к совершенному соединению. Начало этой связи начинается, ну, хотя можно сказать, что и в мире бесконечности, где произошло сокращение, экран, отраженный свет, выход Парцуфим, мир Адама Кадмон. Но здесь мы говорим уже о реакции нижнего творения на воздействие высшего Творца. И поэтому для нас это очень важно понимать принципы. То, что будет непонятно, спрашивайте. Мы терпеливо будем в это заходить и постараемся, как говорится, человек да поможет ближнему, так вот будем продвигаться все. Не страшно, если вы не очень понимаете, не улавливаете сразу. Есть люди, которые сразу входят в эту учебу, другие не могут много времени понять это. Но, в общем, слушаем, не более. Потихонечку это все наладится, потому что мы начинаем касаться строения нашей души. Здесь это еще не душа, здесь это еще не мир Ацилут. Еще нет у нас всех келим, действий, частей души, души Адама. Но все-таки это уже подготовка элемента внутреннего нашего духовного строения.
0: Мы учим учение 10 сферот, второй том, шестая часть, страница 395, Шин Цадик Гей, слова Ари, пятый пункт. Теперь урок с Рабашем.
1: Изучаем пятый пункт. И нисходит сначала в виде Тамим Десак. Что такое Тамим Десак? Это Ахаб, который исходит из создателя Свиюта Бет и ниже, то есть Ахаб до его табора, Таамим не распространились ниже табора. А потом не вывел остальные свойства наружу, то есть мир Никудим еще не вывел наружу. Так как они облачены внутрь Ма и Бон. Здесь следует объяснить так, что свет Таамим распространился еще и не вывел остальные стадии наружу, то есть мир Никудим. И почему сначала должно было произойти действие, чтобы Сак распространились ниже табура, внутри Ма и Бон? Это потому, что они облачены в Ма и Бон. И сначала нужно, чтобы Кли Сак распространился ниже табура и наполнил пустые Килим Гальгальты. Подобно светам общего Абба, из которого раскрываются только те, Саарот, что исходит из Аб, общего Аб, остальные их части скрыты внутри общего Сак. Эти слова трудно объяснить, что он говорит. И не сходят сначала в виде Тамим де Сак, это Ахаб, до его табура, то есть сначала, до того, как еще вышли наружу ветви общего Сак, который называется Миром Никудим, Сарот Рош и Дикна, вышли Тамим де Сак, которые представляют собой Бину и Зон, и они представляют Ахаб от Бины и ниже до его табура и являются прямым светом Рахамим, то есть Тамим. И почему Тамим распространились только до его табура? Он пишет, он говорит, посмотри там, что там тоже есть Захар, и это Гимл Дейт Лапшут, уровень которого до Хухмы. Но все равно там есть Гимл Дейт Лапшут, должен был быть Аб. Парцов называется не Гимл Аб, а только от Бины ниже Ахаб. Почему? Потому что основной свет и уровень определяются по Никиве, а не со стороны Тлапшута, который является Захаром. И все распространение в Гуф является только Никивой со стороны Авиюта, который у нее есть, ибо в ней есть Авиют, притягивающий свет, а в Никиве есть только Ахаб от Бины ниже, и это называется Бина, поэтому это так. А то, что заканчивается на таборе, это было выяснено, что он говорит нам в этом отрывке. Он хочет объяснить то, что Ария говорит, что Тамим де Сак называются Ахаб. И мы учили, что такое Тамим — это первое распространение. И мы учили, что в первом распространении есть Гимл Дейт Лапшут, который называется Хохма. Так почему Ари говорит, что это Ахаб? Ответ. Поскольку Тлапшу не является распространением в Гуф. И главным образом, когда мы говорим о том, что фактически раскрывается в Гуф, и поэтому основное распространение происходит со стороны Авиюта. То есть его Авиют лишь Пхинабет, то есть Бина. Поэтому он говорит, что у него есть Ахаб, то есть от Бины ниже. Но Аб не объясняет, почему это не является основной ступенью. А то, что мы говорим, что у него также есть Аб в Гуфе, Гимл Дейт Лапшут, это лишь уровень включения, когда Бет включается в Гимл. Поэтому, когда Бет распространяется, там в свете также Гимл. Но основное распространение — это Бет. Теперь, почему Тамим распространяется до Табура? Это уже объяснялось там, из-за облачения и включения. Это дает ему возможность распространяться больше, чем сам Аб. Что написано наверху? А потом не вывел остальные пхинут наружу. Почему? Так как они облачены внутрь Майбона. Что он говорит нам? Где называется Ма и Бон? Ниже табура. Что он говорит выше, где они распространяются до табура? Что он говорит здесь, так как они облачены внутрь Майбона? Понятны слова? Далее он говорит. Подобно цветам общего Аб, из которого раскрываются только те сарот, что исходят из Аб общего, Аб, а остальные их части скрыты внутри общего Саак. Что он говорит? Какова связь между этими вещами? Посмотрим, что он объясняет ниже. Они облачены внутрь Ма и Бон, поэтому он не вывел наружу остальные пхинот. Так говорит Ари. Смысл этого облачения уже был выяснен, ибо Аб вновь не наполнил опустевший килим от табора и ниже во внутреннем Ак, по той причине, что в Аб нет экрана пхины далит. Если так, то спустится вниз ниже табора и увидит, что ему полагается получить. У него нет силы экрана, чтобы сказать то, что я могу получить с намерением, я не хочу получать, хотя мне это хочется. Поэтому было запрещено спускаться ниже табора. И поэтому он не может светить от табора и ниже, так как там место пхины далит, поскольку он не может направить намерение ради отдачи. Это называется 10 сферот сиюма, которые говорят: «Я не хочу получать». Почему? Потому что он не может направить ради отдачи. И поэтому остались килим дезон, находящиеся во внутреннем Ако, табора и ниже, без света Аб не наполнил их. Однако затем, когда распространился парцуф Саак, тогда его 9 нижних сферот, которые называются Никудот де Саак, в которых есть только ступень Бины, а свет Аб, Гимл де Итлапшу, там уже отсутствует. На этот свет, на Бину, не было сокращения, потому что она не занимается получением. Именно они спустились вниз под Табур де Аак и наполнили светом зон, который находится там. И в этом смысл сказано, что не вывел остальные пхинот, которые ниже там Бесак, то есть ниже, то есть 9 нижних сферот Десак, так как они облачены внутри Майбон. Что он говорит? Иными словами, как было выяснено, что 9 нижних сферот Десак облачены в зон, которые находятся ниже табора внутреннего Ак, называются Майбон. И запомните вещи, так как понятие этого облачения 9 нижних сферот Десак во внутренний Майбон — это основные понятия для всех разнообразных случаев в мире Никудим. И нисходит сначала в виде Таамим Десак, и это Ахаб де его табра, а потом, когда были только Таамим, не вывел остальные пхинот наружу. Какие пхинот? Мир Никудим, который позже он вывел наружу. Почему? Почему сначала должно

0: Должна была быть подсветка, цимцум бет, поэтому сначала должны были спуститься никуда от десак ниже табора и облачиться по внутрь Майбон, который находится ниже табора, а затем они должны были подняться обратно, и после этого вышел мир Никуди, подобно светам общего Ап, из которого же скрываются только те сарот, что исходят из Аб, общего Аб, а остальные их части скрыты внутри общего Сак. Что он говорит здесь? Мы говорим это Амим Десак. И он говорит нам, что они распространяются до табора. Как же он может вывести что-то ниже табора, если у него там нет ничего? Ведь мы учили, что только после того, как никуда десак спустились ниже табора и смешались с Майбон де-Ак, через это произошел цимцум бет, а затем, когда они поднялись в рож десак, последняя пхина исчезла, и был зивукс вейнаем, там сак, это пхина бет давиуд, а здесь пхина алиф давиуд. И когда нижняя поднялась в Инаим, то, что выходит из Инаим, это рож ступени, а то, что ниже, это гуф ступени. И поскольку это сокращение не распространяется в нем, он называет это сеарот, то есть новая ступень, новый зивук, который был в рож десак на бет дейт лапшут и алев давиут, этот зивук не распространяется в самом сак, а рассматривается как сеарот, в порядке сеарот. Теперь, выше инаем, выше места зивуга, что называется рож ступени, называется сеарот аб. Почему? Увидим дальше. А ниже Инаем, ниже места зивуга, называется сак, который включает в себя все. Возникает вопрос. Если зивуг был на бет дейт лапшут и алиф давиу, почему он называет то, что выше Инаем, аб, который включает в себя все? А то, что ниже Инаем, сак, включающий в себя все. И сначала я привожу исходный порядок, вот можно изучать результат. О чем я здесь говорю? Что я там объяснил? Поскольку выше места зивуга называется рож, там не проявляется никакая пхина сокращений, поэтому сеарот рож получили так же, как и тамин десак, то есть как аб. Потому что этот зивук еще ничего не добавляет и не убавляет им. То есть, как мы учим, когда был зивук в Парцуфе в Рож де Гальгальта, на Гимл де Авиют, и выходит Аб, как я называю то, что выше места зивуга, Аб или Рож де Гальгальта? Рож де Гальгальта, также и здесь я говорю, что был зивук на бет дейт лапшут и алиф давиу, то выше Инаем называется рож. Какой рож? Рож аб, там им десак, высшая ступень, гимл дейт лапшут, бет давиу.
1: Перейдем к следующей части урока, но сначала вместе споем песню.

0: Шалом, аувим.
1: Мы приветствуем вас, любимые. Продолжаем процесс, который мы начали на прошлой неделе. Пробуждаем снизу, так мы это назвали. И сегодня вот с этого пробуждения снизу, основу, которую мы закрепим в нашей жизни, это укрепление наших десяток. Мы видели, как несколько недель тому назад, тогда, когда все вместе, все мировое кли выполняли действия, как это был конгресс десяток, мы получаем такое сильнейшее движение и большой подъем, и мы хотим подхватить эту волну. И вот в рамках укрепления десяток постараемся поговорить о нескольких вещах. Мы поговорим о том, что происходит с нами, да, в то, что называется глава десятки. Потом поговорим о недельной встрече. И мы хотим, чтобы каждая десятка проводила встречу десятки, собрание или трапезу, где большой свет, тепло, которое мы чувствовали на конгрессе. Это был как такой недельный источник, родник такой. И мы начнем с беседы, небольшой беседы, которая была с Равом в рамках беседы в пути. Это было 4 сентября 2023 года, это 6 минут. Человек берет с собой только то, что сделал в десятке. Итак, первый клип, пожалуйста.
2: Десятки, которые приходят каждое утро, еще за 15 минут до урока.
1: Видел?
2: Есть такие десятки, которые там организуются. Ну, и вызывают зависть у других десяток. И приводят такие примеры.
1: Да, конечно же, это хорошо. Я и больше скажу. Человек умирает, и кроме того, что он сделал в десятке, у него нет ничего, чтобы он взял с собой. Только это. Теперь смотри, что ты сделал? То, что ты берешь теперь с собой. Ну, скажи.
2: А это очень жестко, то, что вы сказали. Ну, что значит, что я сделал в десятке?
1: Насколько я помог им объединиться, насколько я соединился с ними, а сколько шагов мы сделали вместе в направлении цели творения. Вместе. Пытались, даже, может быть, не прошли, но пытались. Это то, что у тебя есть. Умер. Все, вот это твой счет. Потому что на самом деле, насколько нам кажется, что это не так уж и важно, может быть, но это то, что остается от человека. То, что остается от человека в этом мире, в следующий мир.
2: Человек, который приходит на урок, он не вкладывает себя в десятку, но он сидит на уроке, слышит рабажа, что не остается ничего от него?
1: Ничего.
2: Человек вкладывает в распространение, вкладывает в свою жизнь, помогает. Не записывается ему?
1: Нет.
2: Так что же тогда записывается человеку?
1: Сколько он действовал на объединение людей?
2: Действие на объединение людей во время урока в отношении моем к десятке?

0: направит нас, как заменить это, чтобы не удар направлял нас?
1: Нет, но все равно ты должен как-то создать для себя какой-то удар.
0: Какой удар и как?
1: Нет, но у тебя есть много статей, ты же знаешь, как все это оценить.
0: Как заменить удар, который приходит ко мне сзади? В определенной степени это удобно для меня. На удар, который целенаправленный.
1: Целенаправленный удар — это группа, которая представляет тебе цель, где они и где ты.
0: А удар — это боль, это разница между мной и им?
1: Зависть.
0: Зависть.
1: Зависть, страсть и почести, но зависть — это главное.
0: А если я не завидую им, то значит, я не работаю?
1: Да.
0: Если то, что осталось от жизни, только объединение с десяткой, когда ты старался объединить их,
1: да.
0: Так как же можно проверить, что вообще ты делаешь это?
1: Насколько ты привел к тому, что люди стремятся к цели, быть вместе и ближе к цели. Это, в принципе, это результат твоей работы.
0: А чем я могу содействовать им? Что называется содействовать им, чтобы они были вместе?
1: Ты содействуешь им продвигаться к Творцу, к цели творения, соединить все души в одну душу, то, что Творец специально разбил их, ее разбил.
0: Если бы рядом с каждым была бы какая-то индикация его духовного продвижения, то только это бы и называлось, что оценивалось, а все остальное бы не считалось?
1: Да.
0: Так для чего мы делаем все остальное?
1: А что это все остальное?
0: Не знаю, мы делаем много всего.
1: Не, но все вокруг этого.
0: Заняты распространением.
1: Все вокруг этого.
0: Да, но я там не объединяю свою десятку.
1: Все равно это в том же направлении. Привести всех к объединению.
0: Раф, ну, в итоге, когда умирают, проверяют, с чем ты занимался в десятке?
1: Главным образом так.
0: Я стараюсь вообще понять, нахожусь ли я в правильном направлении.
1: Ну, что сказать тебе? Тогда тебе скажут.
0: Человек умирает, и кроме того, что он сделал в десятке, у него нет ничего, что он берет с собой. Только это. Человек умирает, и кроме того, что он сделал в десятке, у него нет ничего, чтобы он взял с собой. Только это. Теперь смотри, что ты сделал из того, что ты берешь с собой. Итак, мы хотим поговорить об очень особом упражнении, которое вошло в нашу жизнь, Рош десятки. И интересно наблюдать, как каждый раз постепенно нам раскрываются разные вещи, состояния, всякие прекрасные состояния в десятке, которые помогают нам реализовывать связь с Высшим. И вообще интересно наблюдать, как совет Рава входит в нашу жизнь. Начинается с каких-то таких небольших капелек от травы, потом превращается в дождь, в шторм. Потом мы видим, что он и раньше это говорил, мы видим, что это в первоисточниках это есть. Те советы, которые мы получаем от травы, мы получили такое упражнение, которое называется «Рош и Сирия», глава десятки. И мы уже несколько недель находимся в этом, и нам важно сейчас вместе проверить, где мы находимся, где вся десятка находится, и поделиться впечатлениями так, чтобы нас укрепить.

0: укрепила, укрепила как группу. Давайте-ка обсудим наш первый вопрос на семинар. Давайте поговорим о том, как мы подытоживаем то, что мы прошли до сих пор, в то, что касается главы десятки. Итак, снова, вот это строение десятки, где есть Рош, какие вопросы пробуждаются, какие вдруг находки появились. Давайте подытожим. Как мы подытоживаем то, что мы прошли до сих пор касательно Рош десятки, если наша десятка еще не начала работать над этим упражнением, то, что называется Рош и Сирия, то мы спросим себя, почему, и выясним вместе, как мы вообще начинаем реализовывать это упражнение, которое называется «Рош десятки». Пожалуйста, 5 минут семинар.
1: Ну, у меня такое очень интенсивное выяснение в этой, по этой теме. Всю неделю, вся неделя она меняется вообще полностью. Вообще, как меняется и глава десятки, так и, по-видимому, и экран Рош десятки, он как бы полон открытий. Например, как отменить перед товарищем, да, который менее активен в повседневной жизни. Или была неделя, да, что бы я делал в качестве главы десятки. Или было такое... Была у меня, да, тоже такая вот отмена перед главой десятки, только надо было склонить голову в такие моменты, когда решение, где я был там против, ну, тому подобное.
0: Подытожить, мы начали это упражнение не так давно. Мы успели сделать, я думаю, может быть, треть товарищей успели это пройти. Согласно советам каббалистов, мы делали это, менялись раз в неделю. И на самом деле я не знаю, насколько мы почувствовали это упражнение. Есть еще много выяснений. Но интересно, что мы производим эти выяснения вместе. Мы читаем отрывки об этом упражнении, мы думаем об этом и усиливаем важность этого. А вот и наша глава десятки.
1: Я думаю, что глава десятки просто дает важность работы между нами, в связи между нами, в любви между нами. И он должен быть все время в этом. То, что называется держать руку на пульсе, что происходит в десятке, что можно поменять, что, может быть, можно... вещи очень важные, самые важные, да, которые вот варятся в самой десятке, вызревают. На этой неделе глава десятки, и для меня это очень важно. Вот сейчас Рав говорил, что вся жизнь человека — это должна быть внутри десятки. Ну так сколько мыслей, сколько... Я думаю, что только в десятке.
0: Прежде всего, я не думаю, что мы пришли к такому высокому уровню, как говорит Рав, когда мы чувствуем, что вот глава десятки, вся такая работа в десятке, это все, что ты берешь с собой, когда ты умираешь, настолько прямо. Я думаю, что я обратил внимание, что каждая десятка, она сосредотачивается на какой-то важной теме, но пока все еще не чувствуется интеракция между Рош десятки и самой десяткой. Я чувствую, что нету достаточно общей работы, каждый работает на себя, я пока не чувствую. Это что еще можно добавить? Я думаю, что нужно все еще работать и улучшать то, что называется вот эта глава десятки. То есть пока еще, мне кажется, это еще не ощущается.
1: Ну, нет сомнения, кто уже сделал, да? У нас сколько, половину прошли? Тот, кто уже выполнял этот, кто был уже главой десятки, у него уже есть как бы свои понимания. То, что касается этой недели, он может поделиться, да? У него больше понятий, конечно. Ну, такова реальность, тут ничего не поделаешь. Чем больше ты вкладываешь, так ты больше связан, ты заботишься больше и тому подобное. Каждый, кто у нас уже прошел и был главой десяткой, да, в качестве итоги, да, мы по четвергам делаем итоги, да, мы по четвергам подводим итоги, там сменяем главу десятки. И наши товарищи сказали, это уже находится у тебя в голове, в мыслях. Все это где-то у тебя в мозге существует. И человек за эту неделю, когда он глава десятки, то, что заставляет его укреплять вот эту вот внутреннюю заботу, связь по отношению к десятке. И снова, чем больше человек находится в этом, то у него больше понять. По-видимому, то, что нам надо укреплять между нами, это вот забота того, кто не является Рош главой в ту неделю по отношению к этому человеку, который выполняет эту роль. Да, и проверять, в этом ли он направлен. То есть нам необходимо определять, что такое глава десятки. И понятно, что эта роль становится более сильной.
0: Мне понравилось, да, вот это усиление ответственности, потому что я думаю, что эта роль каждому товарищу необходимо усиливать ответственность, иначе не будет десятки. Я пока еще не совсем понимаю, в чем заключается эта роль глава десятки. Должен ли он заботиться о товарищах, которые мы не видели уже несколько дней, на утреннем уроке, чтобы не возникло такого состояния, что товарищи вдруг куда-то пропадают? Может быть, я не слышал все беседы Рава на эту тему, но нужно действительно поднимать важность главы десятки, вот эта картина, то есть то, что нам дал наша глава десятки, я к этому отношусь серьезно.
1: Что ж, говорим, ну послушали немножко, начали так подводить первичные итоги, статус этого упражнения, глава десятки, что замечательно в этом упражнении, каждая десятка в себе, каждая десятка по-своему это делает. И мы хотим очень услышать, желаем услышать, включиться в те понятия, которые вы вынесли отсюда, о десятке, может быть, идеи какие-то особые, которые появились в каких-то десятках в рамках этого упражнения. Столкнулись ли вы с какими-то вызовами или вопросами? Это тоже можно выяснить. Давайте теперь сейчас время взаимного включения. Так, будем включаться вместе. Давайте начнем слушать товарищей здесь и по всему миру. Мы хотим видеть знаки вопроса. Пожалуйста, руки в зале и знаки вопросов.
0: Мы обратили внимание, интересно происходит в десятке, всегда есть, естественно, товарищи более активные, которые там продвигаются, а есть товарищи по своей природе, которые менее активные, они меньше инициируют какие-то действия, им это труднее. И мы заметили, что когда человек становится главой десятки, когда этот человек малоактивный, он начинает получать силы, начинает что-то придумывать, дает задания, и это дает большие силы десятки, это упражнение, оно прекрасно.
2: Ицхак.
3: Туда за таргил кольках маамем и кольках мусиф ле
1: сия. Упражнение такое потрясающее, так добавил десятки и по сопротивлению. Да, вот именно на этом, над этим сопротивлением поднимаемся. И упражнение действительно духовное, просто вау. Такая потрясающая добавка.
4: Глава десятки полностью зависит от десятки, от того, насколько десятка поднимает и делает важность того, чтобы десятка была десяткой. Поэтому это не то, что там есть какой-то один великий человек, который глава десятки. Вся десятка выстраивает главу десятки. Это очень интересное упражнение. Спасибо.
2: Туда, Саша. Вена Эхад, вакаша.
5: Кен, хаверим.
0: Да, друзья, это упражнение очень укрепило нашу десятку, особенно порядок. Товарищи, которые были такими зубрилками, стали более человечными, добрыми ко всем в десятке. И начали заботиться об отстающих. Вопрос, насколько глава десятки должен заботиться об отстающих. Но, в общем, это навело больше порядок и легче слушать кого-то одного.
1: Да, я хочу поблагодарить за это упражнение. Я чувствую, это не упражнение, это уже часть нашей жизни в десятке. Именно так мы почувствовали в этом процессе, когда мы его начали. Мы начали вот так, сделаем и услышим. И у нас появились вдруг товарищи наши, да, те, кто мало были, мы хотели, чтобы они были с нами, и вдруг почувствовали, что они вдруг с нами, они... С момента, как они брали на себя эту роль, и десятка давала им эту возможность, и они тоже захотели войти, они как бы втолкнули себя в десятку, насколько это здорово. И мы отменяли себя перед каждым главой десяткой, да? Как бы то, что он решил, он получает это от Творца, проводит через себя, это то, что нам надо, поэтому огромное спасибо всем.
0: Мы хотим услышать ваши идеи, особенные какие-то вещи, которые произошли, может быть, какие-то интересные идеи, какие-то действия, которые провели, или, может быть, вы обнаружили, нашли что-то новое. Ребята, поделитесь, просто чтобы другие десятки тоже смогли бы как-то обогатиться от вашего опыта, от ваших находок.
1: Я не знаю, насколько это новое, это же предложение Рава, но когда есть кому можно обратиться, и вдруг товарищ обратился ко мне, даже потребовал от меня. То, что мы читали, это заставило... Да, ну, ты начинаешь обретать знания, вообще разум высшего.
2: Мак 11.
6: Да, дорогие друзья, мы делаем упражнение. Вот как-то был клип Рава, когда он сказал, кому-то дал совет, посчитай, сколько ты раз в день думаешь о десятке. И мы, когда стали подводить итоги этого упражнения, уже несколько недель подряд, все сошлись в одном, что действительно во много раз увеличился вот просто то число, которое каждый думает о десятке и о роше десятки конкретно.
2: Френ Шалош.
7: У
1: нас была такая идея, Может быть, это будет полезно тем десяткам, которые не начали еще, а упражнение. То есть каждый товарищ берет какое-то качество другого товарища и хочет видеть, как в этом свойстве товарищ может быть самым потрясающим главой десятки, самым таким вот замечательным для десятки. Это дает уверенность каждому товарищу, что он действительно может помочь всей десятке.
0: Здравствуйте, друзья. Мы как раз-таки, у нас есть вопрос, мы хотим с вами посоветоваться, мы будем рады вашему совету. Десятка думает, что нужно это обсуждать буквально, физически, на встрече, как это все выполнять, как выполнить это упражнение. И мы видим, что это растягивается. Вопрос наш: должны ли мы просто войти в это упражнение, не понимая его, или мы должны сначала изучить это и потом уже входить в это упражнение?
1: Да, вы прежде чем заходите в это упражнение, надо прочитать, что сказал Рав. Да, Ишай, пожалуйста.
0: Да, продолжает вопрос. Мы тоже начали это упражнение. У нас уже 11-й круг. Но мы сомневались вначале, мы не пришли к решению. Мы поняли, что мы можем бесконечно это обсуждать. Мы просто сказали, давай начнем и будем умнее.
1: Мы тоже присоединяемся к благодарности за упражнение. Мы как следует вообще изучили документ, и мы хотим предложить всем главам десятки обязательно прочитать. И есть процесс как бы смены такой. Мы сделали такой церемонию передачи этой роли. И так, что глава десятки должен поделиться вот всем этим процессом, как он прочувствовал это, как он все это прошел. И ощущение, что это действительно, это духовный процесс такой.
0: Так я понимаю. Я думаю, да, мы, может быть, начинаем это как упражнение, но в итоге это духовное строение, так я понял, что нет десятки без головы, голова должна быть. Лично я могу сказать, что я советуюсь с Рош десятки, что делать, если у меня есть какие-то сомнения. Я на 100% принимаю то, что говорит Рош десятки, полагаюсь на него. Я привык все время спрашивать Рава, у меня была такая возможность. Теперь я спрашиваю главу десятки, и, конечно, каждый решит, но я принимаю советы. Клип номер два.
1: Какая вообще возможность у человека, да, как вы вообще принимаете, как рожь десятки, он получает эти силы, да, вот из 10 человек один. Откуда у него вот, откуда у него есть вообще полномочия?
0: Есть у него знания и полномочия, и обязанности. Обязательства. А организовать десятку.
1: Чем он отличается от других?
0: Тем, что они выбрали его.
1: Мы даем ему силы и полномочия, а до этого нет? Сил не было?
0: Нет.
1: То есть сейчас что-то у него новое?
0: Да.
1: Замечательно. Мы готовы к такому, вы думаете, в десятке?
0: Я думаю, что это не важно. Мы или не мы. Как раз-таки мы должны желать продвигаться.
1: Я все еще не понимаю, почему мы через выяснение, общий семинар не выяснять. Зачем нам нужен глава десятки? Мы лучше общим согласием придем, это общее согласие будет нашей главой.
0: Нет, но то, что вы выбираете кого-то определенного, и он уже становится от этого головой рож.
1: Это тогда все, что скажет, мы отменяем?
0: Нет, тогда я не могу сказать. Надо продолжать. Но понятно, что для группы, для каждого члена группы, его слово, оно является словом.
1: Мы как-то слышали сейчас от Рава, что вы выбираете кого-то особого, он этим становится главой. И так на самом деле ощущение, которое есть в воздухе, ты удостаиваешься стать главой десятки, и ты чувствуешь, как свыше Творец наполняет тебя силами, дает тебе точное направление, то, что необходимо самой десятке. Так, мы теперь переходим к следующей части нашей недельной встречи. Хотели поговорить как раз о собраниях товарищей, об общих трапезах, которые происходят в десятке. Ну, это как бы уже давно, но на самом деле всего не месяц прошел с конгресса десяток, это было что-то особое, произвел огромные изменения. Я вижу это как прямо какой-то вообще серьезный знак на нашем пути, да, в десятке. Все, что каждая десятка прочувствовала и ощутила на себе, есть возможность, да, небольшом вообще попробовать, да, вот то, что было на конгрессе, раз в неделю проводить какие-то такие вещи, да, такие моменты, каждую неделю, там есть определенная такая атмосфера, вот во всем, вот и вдруг среди вообще сумасшедших вообще работы, которые делает десятка, вдруг делает собрание товарищей, или вдруг проводит трапезу, то есть сидят вместе и проводят время это вместе. И вот это тепло, которое создаёт, возникает в ней, оно просто меняет, продвигает. И вот это средство можно делать по-разному. Если можно физически встретиться, лучше, конечно, физически. Если невозможно, то тогда жизнь не позволяет нам встретиться физически, тогда виртуально это можно сделать. И мы уверены, что каждая десятка, которая это выполняет, она уже чувствует успех. А те, кто этого еще не делают, то, конечно же, что если они будут это делать, то это тоже серьезно добавит в жизни десятки. И сейчас мы хотели как раз в общем обсуждении обсудить. И хотели бы услышать от десяток, те, которые выполняют, которые проводят такие недельные встречи, как это всех продвигает, развивает, как строит связь с Творцом. Как вот эта вот недельная встреча так проводят их от недели к неделе. И мы хотели бы послушать не только десятки, у кого есть возможность встречаться десятки физически, но и те, кто встречается виртуально. Потому что, понятно, там тоже свои задачи, вызов, который больше, да, чем так провести виртуальную встречу. Но в конечном счете мы хотим прийти к состоянию, когда у каждой десятки будет недельная встреча. Но давайте послушаем сейчас в общем обсуждении, что недельная встреча нам дает, как это влияет на нашу связь, на нашу связь с Творцом, как это все продвигает нас от недели к неделе. Кто хочет начать? Ага, желающих нет, тогда я скажу так. Ну, давайте там, ну, уже Израиль там.
0: Спасибо, друзья. Успех на конгрессе дал нам такой толчок. Мы почувствовали важность вместе встречаться на трапезе, объединяться. И вот наша еженедельная встреча сейчас очень мощная. Мы приходим с радостью, готовим трапезу. Это нас сильно продвигает к объединению и любви между нами.
8: All right, thank you, friends. You know, long before when we started meeting on one day.
1: Когда мы начали встречаться.
8: All of a sudden, the ten started coming together, closer together.
1: На час где-то или даже больше вдруг десятка начала формироваться как-то. И отмена на личном образе, все это стало таким более интенсивным, и все начали выходить из этих встреч как бы в общем таком уже восприятии, в общем таком желании. И это привело к потрясающему подъему десятки. И чем больше и больше мы начали собирать своих товарищей здесь, во Флориде.
9: Спасибо, Хаварим. Да, у нас раз в неделю проходит виртуальная трапеза в воскресенье вечером, несколько месяцев примерно, и товарищи из Питактикувы огромный в этом пример, что все товарищи каждую неделю собираются в Питактикуве за столами у товарищей дома. И это уровень теплоты, который там раскрывается, не всегда получается его достичь, но мы стараемся. Товарищи бывают... плачут от радости, от связи, вот, не знаю, иногда не хочется расходиться, и спасибо вот товарищам из Питактики за этот пример, и физически мы тоже стараемся тоже их делать. Спасибо.
2: Тудароба, Латин 11.
10: Hola amigos, gracias al Clima Mundial, gracias a los amigos. En Latin 11 llevamos
1: varios... Latin 11.
10: Entendimos de que las comidas son muy importantes. Hoy tenemos una comida semanal.
1: Мы уже много времени проводим трапезы. Это очень важно. У нас есть недельная трапеза и недельная встреча, собрание товарищей. Это очень сильно укрепило нас, очень объединило. И сердца чувствуют как бы сильнее. Много разных состояний, более сильных. Любовь между нами начала возникать и усиливаться. На конгрессе нас было 9 человек. А в Питактикву мы съездили тогда 8 человек. Каждая такая недельная встреча, мы прикладываем все больше и больше усилий, и мы хотим поблагодарить Творца, и так мы продвигаемся из недели в неделю. Спасибо за силы, которые вы даете нам в продвижении.
0: Я хотел спросить, кто здесь вот в учебном зале, у кого есть еженедельные встречи? Можете поднять руки. Мы все, кто поднял руку, должны быть гарантами, поручителями за тех, у кого еще нет таких встреч. Это обязательно надо делать в группе. Мы говорим о том, чтобы укрепляться как группа Питахтиквы и другие группы. Давайте прежде всего начнем заботиться о том, чтобы не было десятки, у которой не было бы такой еженедельной встречи, Киев-3.
11: Привіт, друзі. Наша десятка Київ-3 проводить щотижневий шиват. Десятки вже.
1: Наша десятка Київ-3 проводить недільну встречу вже 6 лет. І, як правило, дежурні готують статтю і вопроси. І ми кожен раз розкриваємо щось нове в первоісточниках і в зв'язі між нами. Да, и не преувеличивая. Это серьезнейшее действие для десятки. Каждый чувствует, насколько это замечательно, и каждый товарищ, в каком состоянии он находится.
2: Гутева Рабаш. Иньяна сифат хаварим.
0: Рабаш. Собрание товарищей, когда они собираются, о чем нужно говорить? Прежде всего, цель должна быть ясна всем. Это собрание должно дать результат — любовь товарищей. Когда каждый из товарищей пробуждается любить другого, это называется любовью к ближнему. Но это результат. Но чтобы родился этот милый ребенок, необходимо выполнить действие, которое вызовет любовь. Одно из действий, о которых мы сейчас говорим, это трапеза или собрание товарищей еженедельное, то, что мы проводим. Мы хотим сейчас провести семинар и разобрать, как нам начать реализовывать нашу еженедельную встречу в десятке, кто еще этого не сделал, кто, как, когда, как мы это можем организовать. И десятки, которые уже устраивают такую встречу, выясните, что вы можете улучшить в нашей еженедельной встрече, чтобы усилить духовную пользу от этого. Итак, снова, тот, кто не делает, проверяет, как можно это реализовать, а тот, кто уже делает, проверяет, как он может это дело улучшить. У нас на это дело 5 минут.
1: Ну, скажем, мы. Да, в результате этого урока у меня появилась идея такой выстроить лайнап для собрания товарищей, выстроить как бы, чтобы это было собрание товарищей так по порядку, по лайнапу, с песнями, с вопросами. Я предложил своему партнеру, я еще не получил ответ, но я знаю, какой будет ответ.
0: Сейчас мы слушали беседы в пути, то есть что человек берет, когда он умирает, что он берет от жизни, это объединение в десятке, что он сделал для объединения в десятке. Я сразу подумал о нашем моте, который отвечает за вот эту встречу нашу. Каждую неделю, кроме утренних уроков и еженедельных встреч, мне кажется, что это самое важное дело. И действительно, каждый, кто вкладывает важность этого, он удостаивается духовного, что можно улучшить, просто усилить важность этой встречи и вносить в него больше духовных сил.
1: По правде говоря, я жду этой встречи уже, ну, да, когда мы заканчиваем его в четверг, я уже жду следующего четверга. И потому что эта встреча у нас это во-первых, трапеза. Второе, это то, что у нас есть время поговорить о всех тех темах, которые просто накопились за неделю. Очень важные темы. И действительно, посидеть с товарищами, да это как собрание товарищей. И на этом собрании ты можешь на самом деле и почувствовать товарищей. А поскольку в течение недели у нас нет времени, но на этой встрече все как бы... Реализуется все то, что ты хотел сказать товарищам. Это время.
0: Ну, прежде всего, у нас есть две встречи, а не одна. Одна у нас в четверг. Трапеза, а в пятницу мы встречаемся на такой перекус. И как укрепить связь и любовь между нами. В течение недели мы учим то, что мы учим от Рава с товарищами вместе, а здесь мы буквально реализуем это действие конкретное. Вместе, на совместной трапезе, мы поднимаем, лыхаем, читаем отрывки. Я очень люблю эти наши встречи. Как еще можно улучшить, чтобы еще больше товарищей приходило на это, на эти встречи? Чтобы мы были как вся десятка, и чтобы нам давало это больше сил.
1: Я только добавлю, что две эти встречи наших — это рабочий инструмент. В качестве примера, скажем, на прошлой неделе, нет, на этой неделе, когда мы почувствовали, что надо поднять важность всего то, что касалось главы десятки, хотя мы в этом уже... Ну, где-то уже половина десятки уже прошли это, но мы почувствовали, что нам важно поднять важность этого, поэтому взяли документ, касающийся главы десятки, и это то, что мы прочитали, это как материал, как учебный материал. Да, как это стал контентом нашей встречи, это действительно, наша встреча — это рабочий инструмент, как принимать решения, как объединяться, как поднимать важность. Это также место дать товарищу, который меньше приходит на уроки, все равно все-таки прийти в десятку, и чтобы не было отрыва такого. Все-таки это какая-то нить, которая связывает их больше на нашем пути.
0: Итак, друзья, если до сих пор это был вопросом, как делать и что делать, понятно, что мы рекомендуем, чтобы каждая десятка, где бы она ни находилась, виртуальная, физическая, гибридная, любая, чтобы производила вот эту еженедельную встречу, одну теплую, такую горячую, чтобы это было как такой якорь в десятке, такой овстов. И там можно выяснять любые вопросы о главе десятки и другое. Это необходимо для каждой десятки. А сейчас мы хотели бы перейти к последней части. Здесь мы хотели бы очень послушать вас, товарищи, и здесь, в зале, и в мире. Что же можно добавить в жизни наших десяток, чтобы продвигаться духовно? Наверняка у вас возникают разные десятки, разные вопросы и идеи в разных десятках, даже если мы это не обсуждали. Но мы хотим послушать, давайте послушаем, что же можно добавить в жизни нашей десятки, чтобы продвигаться духовно. Что происходит и что мы можем добавить, чтобы продвинуться еще духовно? Давайте послушаем. Поднимите руки, ставьте вопросительные знаки. Гай.
1: Мы выполняли собрание товарищей обычно по пятницам, после трапезы. Ну, мы уже сытые. Теперь благодаря Рош десятке в этом упражнении поменялась эта традиция. Мы перешли на четверг. Кроме того, что каждый хочет привнести свое сердце, он хочет еще приготовить что-то для товарищей, что-то выпить, покушать. Мы чувствуем вкусы каждого, что привносит каждый товарищ. Мы чувствуем тут духовные силы, не только еду. Поэтому это добавило, на самом деле, немножко качественно.
0: Еще идея, что мы можем добавить в жизни десятки, чтобы продвигаться духовно. Вопрос, очевидно, неожиданный, да? Мы к нему не готовились?
1: На самом деле мы еще этого не сделали, но я бы хотел бы это сделать. И предложение такое — поделить десятку на пары и заставить их разговаривать друг с другом каждый день. Потому что вот в моем ощущении, если это удается перейти, вот как бы вместо того, чтобы была сухая такая неделя, да, там были просто семинары, я сказал свое, сказал. Да, это стало рутиной. А если я хочу добиться чего-то больше, то это меньше происходит. Но в паре ты обязываешь их разговаривать друг с другом. Я считаю, что это будет польза.
0: Спасибо. Уди, есть десятки, которые, может быть, это делают. Прекрасная идея. Мак 24.
12: Здравствуйте, дорогие друзья и подруги. Очень хорошие предложения товарищей. Любое предложение может послужить обновлением. У нас возник такое предложение, что каждую трапезу недельную, чтобы придать торжественность передаче функций главы десятки, совместить, и чтобы это не превратилось просто в график дежурств передачи десятки, а именно придать такую торжественность и такую основательность этому процессу. Спасибо.
13: Туда раба. Лоренс. Лейв.
0: Лоренс Лейб, у меня есть чувство и опыт у нас в 5-9, когда мы встречаемся поговорить о пользе других. У нас была возможность организовать урок утренний на конгрессе. И вот это упражнение, вау, какое чувство, какая важность и объединение между нами. Это все очень усилилось. Может быть, если каждая десятка подумает о том, как улучшить связь в других десятках, может быть, раз в месяц или в два, одна десятка организует собрание товарищей для другой десятки.
1: До этого Акока сказал, что есть десятки, которые не выполняют, не проводят недельные встречи, или там у них нет этого упражнения, глава десятки. И то, что сейчас Элейб сказал, это то, что очень можно добавить в этом. Я поймал себя. Да, но когда он спросил, как быть в таком поручительстве, как мы можем добавить, как найти все-таки способ, как десятка быть поручителями и гарантами для других десяток.
14: Я
0: думаю, что каждая десятка должна начинать улучшать то, в чем она хороша, специализироваться. И мы видим уже, как каждая десятка, у нее есть особая какая-то склонность. Может быть, это связано со связью между десятками, или ведение трапезы, контент, пение, разные такие вещи. Это могло бы дать нам больше сил каждой десятке.
1: Три последних товарища, как говорили, я тоже как бы захотел сказать. Это заставило меня встать. Да, связь с десятками. Это ступень, которая вот сейчас вот приближается, начинается с десятки, и начать как бы первый контакт формировать. Я думаю, что мы уже готовы.
0: Мы прочитаем сейчас отрывок номер 2, Баля Сулам, статья «Мир». Я думаю, прежде чем мы прочитаем, это очень трогательно слышать, как Рав говорит, что ты берешь с собой только то, что ты сделал в десятке, и ничего другое. Я думаю, что это и трогательно и повышает ответственность, и очень точно. Итак, отрывок номер 2, Баля Сулам, статья «Мир». «И все готово к трапезе», то есть к истинной, конечной цели и высшей неге, которая должна будет раскрыться вместе с раскрытием цели Творца в творении. И весь труд и усилия, и страдания, которые постоянно возвращаются к нам в разных временах и поколениях, он уподобляет хозяину, который трудится и хлопочет, прилагая большие усилия, чтобы приготовить роскошную трапезу для приглашенных гостей. А желанную цель, которая в конце концов должна раскрыться, он уподобляет трапезе, в которой гости участвуют с большим удовольствием и наслаждением.
1: Дорогие хаверим, завтра, 21 июня, с 12:00 до 13:00 будет особая встреча, каббалистическая музыка. В чем она особенная? А мы будем встречать наши судьи Асафа Авидара, и он и сыграет нам несколько мелодий. Итак, завтра в 12:00 в системе Арвуд приглашаем всех. Сейчас будет вторая трапеза, но сначала мы вместе споем песню.

0: חברים יקרים, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב מתאריך.
1: Дорогие חברים, на первой части урока мы изучаем урок с равом от 1 февраля 2002 года. Статья «В чем разница между полем и человеком, поле в работе?» Статья находится в первом томе трудов Рабаша. Читаем вместе статью, в нашем распоряжении 16 минут.
2: В чем разница между полем и человеком, поле в работе? Сказано в книге Зоар, и Ицхак любил Исава, и было в устах его, как написано в Торе, вот человек, сведущий в охоте, человек поля. И сказано там, он был героем охоты. Что означает сказанное там? То, что охотился на умы людей и опутывал их, чтобы они восставали против Творца. А также и здесь человек поля означает, что Исав находился там, чтобы грабить людей и убивать их. Человек поля, потому что удел наследия его не в месте поселения, а в месте разрушения, в пустыне, в поле. И поэтому он называется человек поля. Конец цитаты. И также про Ицхака, как мы видим, тоже написано «поле». Как сказано в Торе, и вышел Ицхак молиться в поле. И про Якова сказано, и сказал, «Смотри, запах сына моего, как запах поля, которое благословил Творец». И необходимо понять, чем отличается поле, когда говорится об Исаве, называемом человек поля, который, как объясняет Зоар, был в поле, чтобы грабить людей и убивать их. И тогда, как об Ицхаке сказано, молиться в поле, и как объясняют мудрецы, что это великое дело. Так как мудрецы сказали, Ицхак этим установил дневную молитву, Минха, как сказано, вышел Ицхак молиться в поле. Также необходимо понять, что означает написанное про Якова, что Ицхак сказал о нем запах сына моего, как запах поля, которое благословил Творец. В таком случае необходимо понять разницу между человеком поля и молиться в поле и запахом поля.
1: Известно, что Малхут называется полем. И так как вследствие сокращения у Малхут есть множество изменений, то Малхут имеет много названий. Одно из них — поле. Есть правило, что когда мы говорим о Малхут, то речь идет о Малхут прямого света, когда она использовала желание получать для себя. И в этом отношении в ней нет изменений. В соответствии с созданным Творцом желанием получать для получения добра и наслаждения, которые Он задумал дать творение. Это называется Малхут прямого света. И поэтому эта Малхут называется бесконечность Энсов, так как Малхут еще не сделала ограничения на получение высшего света, то есть не сказала еще «до сих пор», то есть не сказала, что не хочет получать свое свойство, называемое «получать ради получения», но получала в это свойство, и поэтому в ней не было никаких изменений. И поэтому такое состояние называется «все было одним светом». Но затем эта Малхут захотела достичь подобия свойств с Творцом, которое называется украшением, в точке желания. То есть не хотела получать ради получения, а только ради отдачи. И в этом отношении можно назвать Малхут полем. То есть как поле, которое нужно вспахать, перевернуть его так, чтобы было внизу, стало то, что было внизу, стало вверху, а то, что было вверху, стало внизу. Также и в Малхут, называемом поле. Желание получать для себя важно получение. Важность его находится вверху, а важность отдачи внизу. В духовной работе тоже есть вспахивание, выполнение работы в поле, переворачивание, чтобы желание получать, находящееся вверху, стало внизу, а желание отдавать было наверху. Ведь именно благодаря этому можно получить урожай, который станет едой. А иначе нет никакого шанса, что мы сможем вкушать от явств святости, как сказано, изобилие урожая в силе быка. То есть обильность урожая зависит от силы быка.
2: А бык означает, как сказали наши мудрецы, что высшая Малхут должна быть как бык под ярмом и осел под поклажей. И сказал мой отец и учитель, бык под ярмом означает, ярмо веры должно быть как кладут ярмо на быка, чтобы он пахал поле, не считаясь его желанием, не спрашивая, согласен ли он. А его впрягают в ярмо против его желания. Также человек должен принять на себя ярмо высший Малхут, поскольку бык называется свойством знания, как сказано, знает бык хозяина своего. Поэтому вера называется ярмом по отношению к тому, кто нуждается в знаниях. Из сказанного вытекает, что поле — это малхут в отношении получения для себя, которое нуждается в вспахивании. Это исправление поля, переворачивать клип получения, которое наверху по важности, и сделать это свойством внизу по важности, а отдающие килим, которые внизу по важности, поднимать их, чтобы они были наверху по важности. А желание получать, как известно, в сердце и разуме, и оба они нуждаются в исправлении. Для моха разума исправление выше знания, а в сердце либо исправление заключается в том, что каждое наслаждение, которое он получает, было бы ради отдачи. А точнее, что все действие, которое он исполняет, чтобы оно было ради отдачи, а иначе не следует совершать никакого движения.
1: Исходя из этого, нужно понимать, что написано про Исава, что он человек поля. Имеется в виду человек, находящийся в состоянии, называемом полем, когда должен принять на себя власть Творца, как бык под ярмом, но думает, что он уже совершенен и не нуждается ни в каких исправлениях. И это называется ловля в устах его. Как сказано, взор. Эсав говорил, что он находится в поле, чтобы молиться. И этой уловкой обманывал Ицхака в устах своих. В духовной работе ловля в устах его означает, что сердце и уста говорят разное, что устами называются внешние действия, по которым человек кажется праведником. Ведь в действии нельзя прибавить. Но в сердце, то есть намерении, он не таков, как в действии. Ведь в действии, которое видно глазу, кажется, что он хочет выполнить заповедь Творца, чтобы доставить ему наслаждение тем, что выполняет его желание выполнением заповеди. Но в сердце считается только с личной выгодой, а не с

0: которое ради получения для себя. И в этом он совершенен, и ему больше нечего добавить.
1: Иначе всякому Ицхакам. Для них работа в поле была в свойстве усилия и молитвы в поле, как сказано об Ицхаке, и вышел Ицхак молиться в поле. И это означает молитву, как сказали наши мудрецы, что Ицхак установил молитву Минха, дневную молитву, что означает молиться, поднять шхину из праха, что означает, что отдающие келим, которые должны быть в высшей малхут в разуме и в сердце, было с намерением ради отдачи. Однако Эсав, который был человеком поля и не исправил ничего, чтобы было ради отдачи, а все у него было только ради собственной выгоды. И поэтому книга Зоар объясняет, что человек поля, чтобы грабить людей и убивать их. И еще книга Зоар объясняет, что человек поля, потому что надел его не вместе поселение, а вместе разрушение в пустыне, в поле. И поэтому он называется человеком поля. Ведь когда работают только ради собственной выгоды, это состояние называется, что человек обкрадывает свойство человека, которое есть у него. То есть это свойство, что вы называете человеком, а народы мира не называются человеком. Это свойство грабится у него, когда он работает ради собственной выгоды. И еще хуже, из-за того, что преступление влечет преступление. Поэтому он убивает человека внутри себя. Это то, что говорит книга Зоар, и убивать их. И потому сказано, из-за того, что надел его не находится в месте поселения, что означает место поселения там, где живут люди, как сказано выше, в плане того, что вы называетесь человек, а в месте разрушения, это место, где произошло разбиение келим, из-за того, что там раскрылось желание получать для себя, произошло разрушение мира.
0: Про Якова сказано: «И сказал, посмотри, запах сына моего, как запах поля, которое благословил Творец. Ведь Яков сделал исправление, установил молитву Маариф, как сказано в Торе, достиг места, установил вечернюю молитву. Также сказано про Якова, и вот колодец в поле, и три стада мелкого скота у него». И объясняет Зоар: «И увидел колодец в поле» означает, что увидел колодец свыше, нукву, один против другого. То есть колодец внизу был направлен на колодец наверху. И это надо понимать так, что Яков исправил нижний колодец, изменил направление намерения своего колодца, желание получать, называемого поля, исправил его так, чтобы оно стало таким же, как вверху, то есть как у святой Малхут, у которой есть экран на желание получать для себя, поднимающий отраженный свет так, чтобы все, что она желает получать, все только ради того, чтобы отдавать. Также и Яков исправил себя так, чтобы все его поступки были только с намерением отдавать. Поэтому, когда Яков пришел к Ицхаку, а Яков — это средняя линия, которая раскрывает все совершенство, и поэтому написано, что Ицхак сказал: «Посмотри, запах сына моего, как запах поля, которое благословил Творец». То есть, когда высшая Малхут, называемая полем, исправлена в средней линии, это называется поле, которое благословил Творец, где раскрывается добро и наслаждение, которое Творец уготовил творение. Такова разница между понятиями «человек-поле», «молиться в поле» и «запах поля».

0: ונעבור לשיעור מתאריך הראשון לשני 2002.
1: Перейдем к уроку от 1 февраля 2002 года.
2: Прослушали статью, в чем разница между полем и человеком поля в работе. Человек называется дерево в поле, поле называется место работы. Человек — это результат работы в поле. Поэтому все наши работы, которые мы производим, это работы, связанные с землей. Так мы учим и законы из всех этих работ, которые запрещены в субботу, и их производят в будни. Суббота соответствует окончательному исправлению, а будни 6000 лет нашей работы. Все вопросы об этом? Так, статья понятна? Работа в поле начинается с того, что прежде всего чувствует место работы. Это занимает время, пока человек начнет понимать, что именно он должен делать. Место называется хисароном. Когда человек учится, есть в Торе, в общем, две части. То, что передали нам каббалисты от Авраама, Моше. То, что мы получили, в общем, в этой методике, которая называется Тора, у нас есть две части. Одна часть говорит об исполнении заповедей в этом мире, практических заповедей, которые мы должны просто исполнять в этом мире. Почему? Потому что мы, это говорится о людях, которые хотят быть подобными высшим законам, также и в этом мире. Нет никакой связи между этими законами, нет никакого результата от того, что человек исполняет эти законы в этом мире, духовного результата. Кроме того, что это поддерживает его быть святым неживым. Но это проекция духовного в материальное. А вторая часть в Торе, являющаяся главной, то, что учит Тору, согласно тому, как сказано, что свет в ней возвращает к источнику. То есть есть сила в Торе. И когда человек учится, из-за того, что эти книги, все книги, которые мы называем святыми книгами, их написали люди, которые были на духовных ступенях выше этого мира. Так с того духовного уровня, когда я читаю книгу, с того духовного уровня, где был автор, когда он писал книгу, оттуда ко мне приходит свет, который называется «свет, возвращающий к источнику». И этот свет действует на меня и исправляет меня, вытягивает меня постепенно к этому источнику, к этому месту, откуда книга была написана. И действие этого света, возвращающего к источнику, это насколько я помещаю свой хисарон в книгу во время учебы, и я хочу действительно подняться на духовный уровень к этому источнику. То есть главное во время учебы, всех святых книг, но главное во время учебы думать о цели, свете, возвращающем к источнику, что я должен вернуться к духовному источнику, постичь его, раскрыть его, почувствовать, увидеть его. И в таком случае у нас есть книги, которые помогают больше, и якобы помогают меньше. Что значит? Это значит, все книги то же самое, но относительно нас, соответствии с тем, насколько книга поможет мне быть в Хисароне. Эта книга более полезна для меня, чтобы вернуться, прийти к возвращению, то, что называется, свернуться к этому источнику, называется прийти к возвращению. Поэтому каббалисты кричат: учите каббалу, в чем разница? Гемара не была написана каббалистами. Раби Шимон был тоже один из авторов Гемары. А в чем разница? Разница в языке. То есть относительно нас есть разница. Если я читаю каббалу, каббалистические книги, я не забываю о целеутворении, потому что я учу, откуда приходит свет, что он должен делать с келим, какое желание он должен изменить, желание получать, на желание отдавать, к какой цели я должен прийти, каков закон подобия по форме. Я учу о том действии, которое я якобы должен исполнить, произвести с собой с помощью окружающего света. И не учу, как Гемара там говорит, что бык забодал корову, ущербы, там двое держатся за талит, яйцо, произведенное в праздник, все эти вещи связаны с ежедневными действиями, возможно. Но они помогают мне забыть о цели учебы. И тогда я не могу поместить хисарон во время учебы, чтобы свет пришел и исправил меня. Я забываю об этом. Из-за этого все каббалисты говорят, что лучше учить каббалистические книги вместо второй части учебы. Конечно, нужно учиться согласно сокращенным версиям книг, как Шульхан Арух, соблюдение субботы, законов, то есть сокращенные законы надо учить. Но все остальное, главным образом, зачем учат Тору, что света не возвращает к источнику, эту часть учить согласно каббалистическим книгам. В этом вся разница. Так человек, благодаря тому, что он учится в правильном месте, начинает раскрывать, что такое поле. Поле называется желание. Место. Место, место хисарона, желание. И тогда начинается исправление желания. Это исполнять с ним действия, из которых вырастет человек. Так начинается с вспахивания, да? Нужно перевернуть желание получать на желание отдавать. И тогда бросить туда семена, и из них уже вырастет все. Так это первое действие, которое мы должны, к которому мы должны прийти. Да.
3: Он тут пишет, что есть в разуме исправление веры выше знания, в сердце исправление в том, чтобы получаемое наслаждение было ради отдачи. Что это значит? Что в этом, что речь идет о состоянии после Махсома? После Махсома это значит вере выше знания, направленном на отдачу?
2: Вера выше знания, что такое вообще вера? Никто не может сказать точное определение веры. Знание мы понимаем. Познание. Де-факто, что называется, я вижу. Нет судьи больше, чем видит его глаза. Я вижу. Я не знаю, насколько я вижу, что это верно, насколько я понимаю то, что я вижу, я понимаю правильно. Но это границы, в которых я существую. Мне дали зрение, мне дали разум. И согласно этому я живу и ориентируюсь в жизни. Что называется вера? Что ты придешь и скажешь: я знаю, что ты не видишь, но я говорю тебе, что это так-то и так-то. То есть я пользуюсь как будто твоими словами. Вместо того, чтобы видеть, вместо того, чтобы чувствовать, я беру факт, как факт то, что ты мне говоришь, и используешь. Это называется вера? Ну, допустим, что это называется вера. Потому что тут есть проблема, почему я должен это делать? Как можно верить кому-то, как можно идти согласно чьим-то глазам? Посмотрим. Ну, допустим, так. Если ты приходишь и говоришь мне какие-то вещи, для тебя ты говоришь, что это факты, и стоит мне тоже слушаться этого, то я могу поверить тебе без проверки. Это называется вера ниже знания. Что значит ниже знания? Я не проверяю ничего. Ты сказал, для меня это становится святым. На 100% я принимаю это и работаю согласно этому, делаю согласно этому все. Это фанатизм, это так верят массы снаружи, им сказали, насколько человек меньше проверяет, насколько он меньше думает, а больше исполняет. Да? Это называется, что он сильнее, более успешен, лучше. Думают об этом, говорят об этом, что это невинная вера. Невинная тмима – это шлема, совершенная. Это, конечно, не совершенная, это просто глупая вера. Но это народная, так делают, так работает весь мир. Есть вера внутри знания. Ты сказал мне что-то, и я пошел проверять. И в той степени, в которой я проверил своим разумом, я принимаю то, что ты сказал мне. Где знание и вера равны, так я беру. А есть вера выше знания. Вера выше знания. Что ты сказал мне? Я пошел проверить. То, что я проверил, я увидел, что ты не прав. Ты обманул меня. По факту, значит, обманул. Ты сказал, это синее, а я вижу, что это красное. Теперь у меня есть тут две возможности. Или я говорю, что дорогой, это синее. Ты говоришь, ну я говорю тебе, что это красное. Теперь вопрос. Идти согласно моим глазам или согласно твоим глазам? Я могу идти согласно моему знанию, и я останусь в вере внутри знания, или я могу идти выше моего знания, взять твое знание. Это называется вера выше знания. То есть, несмотря на то, что я проверил на 100% и увидел, что ты не прав по моим глазам, согласно моим глазам, я все-таки беру твои глаза и иду. Чем это помогает мне? Если ты выше меня, больше меня, выше по уровню, то при этом я беру твой разум и как будто поднимаюсь на твой уровень. У нас нет возможности подняться с одного уровня на другой в духовном, кроме как с помощью веры выше знания. Потому что в духовном есть закон. И не в духовном тоже. Это и в нашем мире, только мы не понимаем эти состояния. Есть простой закон. Там, где я нахожусь, на каком-то уровне, это я. Это мой разум, мое знание, понимание, чувство, свойства. Все определяется согласно уровню, который я сейчас занимаю. Как я могу с этой ступени подняться на вторую ступень? Подняться на вторую ступень, быть на ней, это быть в другом желании получать, с другим экраном, с пониманиями, ощущениями, впечатлениями, с всем другим. Так если я нахожусь в моем состоянии, я — это я. Если я буду в более высоком состоянии, я буду тот, более высокий. Все изменится во мне. Каково средство между тем, что я нахожусь в моем состоянии, как-то подняться в более высокое состояние? Что среднее? С помощью чего я могу подняться на другую ступень? С помощью чего я? Что я должен добавить у себя, чтобы подняться на другую ступень? У меня нет внутри моей ступени никакого средства, никакой части более высокой ступени. Все ступени просто Каждая ступень — это самостоятельный парцов со своим авиотом, со своим экраном. Так как я могу подняться? Мы учим, что благодаря второму сокращению Ахаб высшего упал в Гаргальтайнаем нижнего. То есть часть высшего парцуфа вошла в часть нижнего. И эта часть высшего начинает давать нижнему очень маленькое такое определенное свечение. И это называется знание высшего. И знание высшего, как он светит нижнему, если нижний проверяет то, что он получает от высшего, он видит, что это совершенно неверно. Потому что согласно моему разуму, моему экрану, тому, что чем являюсь я вижу, дружок, как это должно быть, так-то и так-то. А ты говоришь мне, нет, ты должен больше уступать, больше давать, больше быть выше своих ощущений, выше своего разума, если ты хочешь подняться. И где человек выбирает? Идти согласно своему разуму, согласно Гаргальтайнаем своим, или согласно Ахапу высшего, который находится внутри Гаргальтайнаем. Понимаешь? Вы понимаете? Это две ступени. Это высшая ступень, один. А это вторая ступень, нижняя. Это Гаргальтайнаем высшего, Ахаб высшего. Это Гаргальтайнаем нижнего. А это Ахаб нижнего. Так они находятся.
4: Эхат.
2: Вот так. Один.
4: Эхат битоха шини.
2: Один внутри другого. Так?
4: Так эхат битоха шини им немцаим.
2: Так один внутри другого они находятся. Так я могу пользоваться моей вот этой частью, Гаргальтайнаем, и сказать, согласно моему знанию, это мое знание, так и так я делаю. Или я могу сказать, я пользуюсь его знанием, знанием высшего, которое находится внутри меня. Но его знание всегда противоречит моему знанию, потому что у него больше экран и понимание совершенно другие. Он говорит, ты должен отказаться от половины собственности, не знаю от чего. Там, просто так я говорю. Он говорит, желание отдавать больше, выше. А у меня желание отдавать должно быть в балансе в моем правильном, понимаешь? Как у нас, мы говорим, что нужно быть вежливыми, немножко уступать, согласно нашему знанию, иначе нам будет хуже. А выше говорит, нет, ты должен отказаться и больше давать, больше, чем тебе кажется, что является твоим равновесием. Это называется высшее знание. То есть если я сейчас беру знание высшего, в тот момент, когда я отказываюсь от моего знания, беру его знание, я уже отношусь к этой ступени, он уже начинает поднимать меня на свою ступень. То есть этот Ахаб, который находится здесь, это как лифт, начинает поднимать меня на более высокую ступень. И тогда я поднимаюсь со своей ступени на более высокую. И на более высокой ступени, когда я уже нахожусь, я изучаю ее, воспринимаю ее. Я уже исправил себя и уподобил себя более высокой ступени. В тот момент, когда я закончил эту работу, я начинаю внутри себя раскрывать и чувствовать еще Ахаб высшего, более высокого, чем я, и снова происходит то же самое. То есть всегда работа выше нашего разума, но почему это выше разума? Потому что я все время проверяю свой разум, проверяю свой разум, и несмотря на то, что Высший против моего разума, я беру его разум.
5: То есть
2: противоположность. Я не стираю свой разум, я обязан проверять, я должен, где я не противоречу Высшему, где я не согласен с ним, где я против него, где я ненавижу его, не хочу его. Разные противоречащие, противоположные чувства, потом я изменяю их, переворачиваю землю. И с помощью этого я переворачиваю это, с помощью этого я прихожу к рассвету, цветению. Невозможно иначе, если я не делаю все эти действия, а то, что Высший говорит мне, бум, я получаю, не проверяю это закрытыми глазами. Это называется ниже знания. Это путь обывателя. Поэтому называется знание Торы, знание Высшего, противоположно знанию обывателя, потому что они берут это без проверки, поэтому они не должны подниматься. Они принимают это только в действии. Да.
3: Как могу взять разум Высшего, если вижу только его ахаб? Всегда думаю, что он менее прав, чем я.
2: Я думаю всегда, что Высший меньше прав, чем я, и я не согласен с ним. И тогда или я беру это через удары, я вижу, у меня нет выбора, или я прошу, чтобы пришел свет и дал мне силу все же согласиться с Высшим, Высшим знанием. Ты спрашиваешь как бы так, но у меня есть, в общем, знание, у меня нет больше. Так как я могу внутри моего знания согласиться идти выше моего знания? Не будет. Не будет. Только через то, что я действительно отменяю себя перед Высшим. И в действии Высшее знание. Орен, всегда помню, где это? Да?
6: Амуд 106, Каббала ле-Матхил. 106, Каббала
2: ле-Матхил. 106, страница Каббалы для начинающих. По поводу сочетания суда и милосердия.
5: Есть ли сефер?
2: Ну, чем сефер? Есть книга.
5: А второе, бен адам ешь без
2: сефер. Человек сидит без книги. Дайте ему. Зачем вы нужны тут старички? Тут есть несколько мест спереди, где можно сесть рядом со мной. Давайте почитаем. Главная работа в выборе. Выбор жизнь, то есть слияние, и это свойство Лишма. Я читаю 106-ю страницу, Каббала для начинающих, 106-я страница, сочетание свойств суда и милосердия. Так, главная работа человека в выборе. Это единственное, что мы можем выбрать. Все остальные работы и вообще все остальные действия, которые происходят с нами, или мы как бы делаем, это как куклы мы делаем, у нас в этом никакого выбора. Нам дают свыше, помещают все знания и желания, устраивают вокруг нас окружение всякий раз, изменяется. И мы в этом просто как роботы во всем. То есть выбор только в одном. Когда? Выбери жизнь, то, что написано. Это единственное, что можно выбрать. Это слияние. Свойство лишма. И благодаря этому удостаивается быть в слиянии с источником жизни. А когда есть явное управление, нет места для выбора. И потому, как человеку дают возможность выбрать, быть человеком, потому что насколько он выбирает, насколько он пользуется своим выбором, только в этом он человек. Во всем остальном, если это без выбора, в этом он животное, как весь мир. То есть все неживые растительные животные, говорящие эти массы, также все. Подобные животные. Когда есть выбор, только во время скрытия. Потому что когда есть явное управление, нет места выбора. И потому, что произошло, какое исправление, что было скрытие, что было место выбора, Высший поднял Малху, то есть свойство суда, Вейнаем, специально. И благодаря этому возникло скрытие. То есть нижний узнал, что у высшего есть хисарон. У нас нет высшего нижнего, мы не видим этого, мы не находимся на высших ступенях, но план, закономерность, то, что мы должны исполнять, то, что мы должны делать, то, что каббалисты говорят нам, это называется для нас Ахаб Высшего, который специально скрыт от нас. Мы не видим. Они говорят, что надо делать так-то и так-то. Мы не видим, что это правильно. А что мы видим? Что есть скрытие, что нет гадлута, величия в высшем. Духовное недостаточно важно. Оно не представляется мне полным силой, что управляет всем. Если бы я знал, насколько высший мир управляет нашим миром, то я сразу захотел бы соединиться с высшим миром, но есть скрытие. И у меня есть ощущение, что нет величия в высшем, нет гадлута. Этот мир важнее, он больше определяет. И тогда меры высшего находится у нижнего. То есть, что именно благодаря тому, что высший скрыл себя, он может опуститься к нижнему в части, которая скрывает в Ахапе высшего. То есть, что он в хисароне. Получается, что эти келим высшего, у них есть подобие с высшим, то есть как нет жизненной силы у нижнего, так нет жизненной силы в высших свойствах. То есть у него нет никакого вкуса в Торе и заповеди, то есть они без жизни. Тора и заповедь имеется в виду все наше понимание духовного. В духовном тоже нет больше, может быть, чуть-чуть больше, чем нам кажется в этом мире. Но не то, что духовное, более высокий уровень определяет, управляет, и что там есть все для меня, все наполнения. И тогда именно благодаря этому есть место для выбора. То есть нижний должен сказать, то есть человек должен сказать, что все это скрытие, которое он чувствует, это из-за того, что высший сократил себя ради нижнего. То есть что не то, что в духовном нет ничего, и Творец такой слабый и не хочет показать себя, а все скрытия — это для того, чтобы дать мне место выбора. И это называется «Исраэль». В изгнании шхина с ними вместе. То есть какой вкус он ощущает, так он и говорит. То есть что он не виноват в том, что он чувствует вкус жизненных сил. А действительно в высшем он чувствует, что нет, в духовном нет никакой жизненной силы. Так что тут надо сделать? И тут действие, которое мы должны произвести. Без этого действия мы никогда не поднимемся с одного уровня на другой. Никогда. Мы останемся животным. Животное с места рождения, с момента рождения до места смерти то же самое. Однодневный теленок называется быком. Если человек преодолевает и говорит, что то, что он находит горький вкус в этих, в этом питании, то есть что он не видит ничего от высшего, не впечатляется особенно, это только из-за того, что у него нет подходящих келим, чтобы он мог получить высшее благо. То есть из-за того, что его келим для получения, а не для отдачи. И он сожалеет о том, что высший вынужден скрывать себя. И поэтому у нижнего есть место для злословия. Человек проклинает его, он не согласен, он находится в отчаянии. Короче, не в радости от того, что у него есть какое-то столкновение с высшим. И подъем, то есть что высший может показать нижнему благо, наслаждение, которое есть в Хелем Ахапа. И что он может раскрыть их, да, относительно нижнего, получается, что он поднимает Гальгаль Тейнаем в том самом, что нижний видит свойства высшего. Получается, что нижний поднимается вместе с Ахапом высшего. Если нижний готов отменить себя перед Ахабом Высшего, то Высший начинает поднимать его, значит, поднимать. Нет подъемов и падений, как в лифте, а Гаргальтинаем нижнего, Высшего, который находится в нижнем, начинает светить. Высший уже, согласно мере отмене нижнего, насколько нижний может согласиться с ним, в этом он начинает светить, раскрывать себя относительно нижнего. И тогда нижний видит, что действительно Высшим есть все наполнения для него и все ответы на все вопросы, которые есть у него. Получается, что когда нижний видит гадлут, величие Высшего, благодаря этому самому нижний растет. Но изначально нижний не способен получить ничего, кроме катнута, отменить себя, быть как маленький относительно большого. А когда выходит гадлут Высшего, происходит конфликт между правым и левым, то есть между свойством веры и знанием. Ладно, это уже другой этап. Как он приходит от того, что отменяется перед Высшим, к самому гадлуту. Так это работа в поле. То, что Рэбби написал здесь в книге. Перевернуть мое желание на желание Высшего. Каждый раз получать знание Высшего. И таким образом человек растет. Да. Как я могу, откуда я знаю, что это Высший?
3: Откуда ты знаешь, что это Высший? Мы говорим, что все наше продвижение происходит посредством света, возвращающего к источнику. Ты сейчас изучаешь книгу. Тебе дают свыше точку в сердце. И с ее помощью тебя влечет к чему-то вне этого мира. Ты получаешь толчок что-то раскрыть. И видишь, что в этом мире этому нет наполнения. Люди переходят от желаний к деньгам, почестям, к знаниям, к самым разным желаниям и считают, что могут так себя наполнить. В конечном итоге приходят к состоянию, когда им понятно, что их наполнение заключается в том, чтобы постичь, для чего я живу, ради чего, каков смысл жизни. А это уже потребность к источнику света, к Творцу. Так вот, с таким хисароном, собственно, такая потребность и приводит человека в правильное место для учебы и к правильным книгам. Возьмешь какую-то любую другую книгу, ты не почувствуешь, что от этой книги ты получаешь отклик, получаешь ответ. Это все связано с точкой в сердце, или то, что называется согласно душе. Поэтому и говорится, что человек учится лишь там, к чему лежит его сердце. Проверка такая. Тебя сейчас тянет к медицине. Обратись к медицинским книгам. Ты приходишь к Торе. Означает, что у тебя есть точка, имеющая отношение к Торе. Но точку в сердце дают для того, чтобы приблизить тебя к правильной книге. Затем все остальное продвижение уже зависит от тебя. От того, насколько ты сейчас, сидя над книгой, просишь, чтобы пришла сила, свет, возвращающий к источнику. Сила, которая даст тебе новый разум, новые чувства, то, что будет тебя тянуть вперед. И если ты будешь просить, ты получишь. И теперь все заключается от тебя. Все зависит от тебя. Так вот, что означает «и выбери жизнь»? В чем здесь выбор? Где здесь просьба? Я постепенно должен прийти к тому, чтобы моя просьба соответствовала высшей силе, тому, что Высший хочет мне дать. Чтобы я пожелал того, что высший разум хочет дать мне. Другими словами, я постепенно должен для себя прояснять, чего именно я должен просить от книги и от учебы. И вот тут я должен прислушаться к каббалистам. Если я буду просить то, что я сейчас хочу, а я хочу заглотить весь этот мир, и не знаю, что такое будущий мир, но я его тоже хочу. И так буду постоянно все хотеть и хотеть и хотеть. Идти согласно разуму высшего, для этого я должен начинать просить, чтобы узнать, что такое высшее. Если ты сейчас думаешь о высшей силе, то ты думаешь о том, что он великий, дающий, у него есть все, у него есть знания, есть вечность, совершенство. Но когда ты думаешь о себе, о том, что ты хочешь приблизиться к нему, ты хочешь подниматься наверх, ты не думаешь, что подъем наверх и приближение к высшему означает приобретение свойств высшего. Ты думаешь, что ты будешь больше получать, ты будешь больше наполняться. Ты не считаешь, что приблизиться к высшему означает больше отдавать, больше уступать. Мы и думать так не можем. В этом проблема. В том, что твоя просьба в то время, когда ты учишься, ты не просишь свет, который возвращает к источнику. Ты просишь, чтобы он пришел и тебя наполнил, согласно тому, как ты понимаешь, что он тебе должен. То есть мы просим не света исправления, а света наполнения. А так оно не работает. Потому что сначала должен прийти свет Апса, как мы это изучаем, должен исправить Келим, и только потом придет наполнение, которое наполнит их. Порядок только такой, поменять нельзя. Если сначала придет свет наполнения, ты будешь ощущать большую тьму, чем сейчас. Потому что у тебя не будет облачения хасадим. Облачения намерения ради отдачи у тебя нет. И поэтому нужно просить что-то правильное. Так, чтобы твое желание соответствовало его желанию. И вот в этом, собственно, заключается наша работа. То есть все время правильно истолковывать, что такое высшее. Высшее — это отдача. Что такое «я хочу приблизиться к нему»? То, что «я хочу получить его разум отдачи». То, что в противоречии мне, что мне делать? Поэтому я прошу во время учебы. Во время учебы я прошу, чтобы мне дали немного разума, немного ощущения, чтобы понять, что такое отдача. У меня просто выхода нет, а иначе я никогда не познаю высшего. Что ты измеряешь? Ты меряешь по своей способности отменить себя перед высшим относительно твоего предыдущего разума. Это связано с группой. Почему? Потому что группа тебе помогает лучше понять, насколько ты не хочешь отдавать, насколько ты не можешь думать о других. И вот тогда ты приходишь как бы с более явным хисароном к учебе. Все, что мы делаем, будь то распространение, разные группы и все такое, все для того, чтобы потом или сейчас сидеть с книгой, чтобы было правильное намерение к свету, возвращающему к источнику, и как он приходит к нам. Если моя просьба будет соответствовать тому, что он мне должен дать, тогда свет действительно придет. Но если мое желание о рыбе, он дает мне мясо, то просто мне не поможет, это не входит в то же Кли, не исправляет меня.
2: Откуда я знаю, что это правильная книга?
3: Откуда ты знаешь, что эта книга правильная? Человек учится лишь там, к чему лежит его сердце. Только согласно сердцу. Относительно твоего сердца. А как ты хочешь? Ты хочешь мне поверить? Есть таких еще много, даже лучше меня. Более важные, более великие. Будешь верить кому-то еще? Так ты можешь верить кому угодно. Так что, что ты можешь делать? Или следовать своему разуму? А откуда ты знаешь? Вот вчера я думал так, сегодня думаю по-другому. Так как можно принять решение, как выбрать? Относительно чего выбирать? То есть снаружи кого-то услышать я не хочу, а вдруг они ошибаются. Какие бы они великие ни были, неважно, может, вдруг ошибаются. Самому себе, а кто я? Я тоже все время ошибаюсь, так что же мне остается? Только следовать сердцу. Не разуму, и не его разуму, и не моему разуму, а относительно сердца. Поэтому так и сказано, что человек учится лишь там, к чему лежит его сердце. То есть, где по-настоящему возникает вопрос о существовании? И если книга дает тебе на этот ответ, но на самом деле ты должен по-настоящему исследовать, не лгать себе. Не идти на компромиссы. Если ты получаешь ответ, значит, это может быть будет твоя книга, может быть, через какое-то время ты увидишь, что все закончится, может быть, света уже не дает, уже не получаешь ответа на вопрос, в чем смысл жизни. Обратись к другой книге, меняй. Поэтому мы все время должны проверять сердце. И то, насколько то, что мы изучаем, подходит моему сердцу. Все это только исправление сердца, не больше. А все остальное, во всем остальном мы животные, мы поменяться не можем. Ни характер, ни, да вообще ни в чем. Только исправление сердца. И поэтому всякий раз тебе понадобится другая книга или та же самая книга. Если меняется твое сердце, ты раскроешь, что эта книга все время новая. И все время ты будешь видеть что-то новое в той же самой книге.
2: Что это за сердце, которое надо чувствовать, которым я чувствую, что я делаю что-то правильное, что я нахожусь на правильном пути?
3: Я пытаюсь тебе объяснить, что нет проверки. Ты понимаешь, что проверить невозможно? Вот так человек стоит где-то посередине мира и не может проверить, куда идти, чем заняться. Потому что если он что-то возьмет, то все, он закончил на этом со своим выбором. Как? Согласно чему можно проверять? Так сама Тора ему советует, и действительно, по природе так и происходит. Когда человек постепенно, согласно своему развитию, развитию своего желания, приходит к такому месту, где он может наполнить желание. Если он может наполнить свое желание, пока не через приобретение экранов и обретение высших ступеней, а его желание в том, что находится в этом мире. То есть он развивается от желания к деньгам, к почестям, к знаниям. То он все еще ищет то место, где он может наполнить себя в подходящих для этого местах. Но если он уже с точкой в сердце, у него уже раскрылся этот хиссарон, который после всех предыдущих потребностей, то он ищет в соответствии с этим и не находит места. Или да, находит место. Не смотри на наши тела. Взгляни на душу. Вот перед тобой поле, такое подобное магнитному полю, как электрическое поле. И нет тел, нет материального, есть только поле. И наша душа — это точка в сердце, согласно своему потенциалу, заряду, который есть в ней, теперь ищет заряду, которая в ней есть, теперь ищет, согласно закону подобия по свойствам, в каком месте она будет находиться в подобии по свойствам с этим полем. Понимаешь? Так человек и идет. То, что мы выполняем разные действия, это все результат того, как душа все время находится в движении в этом поле по отношению напряжения этого поля и тем зарядом души. И наше тело только выполняет внешние движения. И все. Поэтому для нас самое важное — понять, что такое Высший, что такое наше желание. И в том, что мы все это выясняем постепенно, каждый раз приходим к месту все более и более правильному, к корню нашей души. Это, по сути, то, что человек должен делать в то время, когда он облачен в тело. Но отбрось это тело. Представь себе только то, что я тебе говорю. Представь поле и заряд. Ты должен достичь корня души. То есть к самому-самому высокому, самому большому месту, где у тебя будет уподобление по свойствам с этим полем. Если ты придешь к такому месту, то означает, что ты достиг своего корня в Адаме Ришоне. Все это поле, это, в общем, душа Адама Ришона. И ты должен прилепить себя к этому месту, в его теле, как бы в этом поле, то, откуда твоя душа. И это ты должен сделать своими собственными усилиями сейчас, в то время, когда ты находишься здесь, живешь в этом мире. Вот так. Поэтому говорят, что то, к чему его сердце тянется, какие книги взять, где говорит, больше о цели творения, а не что-то еще. Может быть, говорится о том же самом, но во внешнем проявлении. То есть техника простая. Нет здесь чего-то сложного. Только два элемента. Поле — это Творец, а я — это душа, это и есть этот заряд, то, что ищет, где моя точка слияния с Творцом. И все. Другого вида проверки нет. Когда я спросил Рабаша, тоже мне было тогда 32-33 года, когда я к нему пришел. Я до этого тоже уже 5 лет искал. Приблизительно с 28-летнего возраста начал искать, ну, по-настоящему уже. Так я его спросил открыто. Вы открываете мне такие книги, со мной разговариваете, вы великий, действительно очень мудрый. И, может быть, хороший психолог, хотя психологию не изучал. Но, допустим, знаете все. Да, нормально. Но откуда я знаю, что то, что я учу, это то, что мне нужно? Так вот, ответ, который я получил, иди, проверь, в другом месте возвращайся, если что. Нет другого ответа. Все остальные ответы, они просто диктуют тебе что-то делать, отменяя свободу выбора.
2: Вы сказали, что работа выше знания, это что, если есть вещи, которые я не согласен с высшим, я все-таки должен делать их, хотя я не согласен. Но в каком-то месте это становится искусственным. То есть, как будто если действие убеждает меня, я, что он наверняка прав, но, я, видимо, это верно, я не знаю, становится искусственным.
3: То есть ты говоришь так, вы мне сказали, что я должен сейчас все проверять в своем сердце, никому не верить. А тут, несколько секунд назад, вы сказали, что нужно идти выше знания, то есть, тем не менее, нужно принять выше разум высшего. Так где же я во всем этом, и где разум высшего я должен поверить высшему? Дело в том, чтобы не верить Высшему, а в том, что... Выбор не в этом. Ты постоянно находишься в том, что ты хочешь продвигаться. Ты все время учишься, где находишься ты и кто ты такой. Потому что свет, возвращающий к источнику, все время светит тебе все больше и больше. И ты все больше и больше не согласен с Высшим. Не согласен с ним. Внутри своего желания получать. И вместе с этим... Внутри точки в сердце ты начинаешь понимать. Если ты как бы оторвешься от тела, оторвешься от своего желания, ты начнешь понимать, что это правильнее. То есть у тебя, внутри тебя начинается борьба между разумом и сердцем, между горьким и сладким, между истиной и ложью. И вот тут начинается то трение, которое, собственно, и называется выбором. Относительно чего двигаться? Или по ощущению, или по пониманию. Так вот, высшее знание означает, что идти согласно истине, несмотря на то, что это горькое в моих келе. Будем еще об этом говорить. Здесь есть много деталей, которые невозможно выразить, и человек не может понять, если у него все еще нет внутренних килим, нет внутренней подготовки. Ты же видишь, то, что ты вчера не понимал, ты понимаешь сегодня. Не потому, что ты стал умнее. Сердце. стал мудрее. Там есть как бы больше деталей внутри сердца, что появилась возможность больше воспринять. Это подобно плоду, зародышу. Из капли семени постепенно начинает образовываться тело. Так вот, в чем отличие? Все находится в капле семени, но вот за счет появления тела и того, что оно совершенствуется и растет изнутри, мы больше понимаем. Это то, что происходит от точки к душе. Что мы будем учить?
2: Поделимся впечатлениями от урока, и что из этого мы берем для реализации в десятке.
7: טוב, אנחנו רואים באמת שבשיעורים האלה שיותר מ-20 שנה יש כל כך הרבה כוח.
3: Мы видим, что в этих уроках 20-летней давности столько силы и столько мудрости. Я помню из этого урока в основном выяснение. Что такое идти выше знания? Что такое привлекать свет, возвращающий к источнику? И много еще чего.
8: Вау, шиур бамет, топ.
2: Сегодня урок замечательный.
8: Афраот.
2: Помещи.
8: Рав пашут миламеду тану бамет.
2: Рав просто учит нас, действительно, что мы должны, о чем прежде всего думать во время учебы.
8: Как
2: мы должны организовывать вещи, что мы должны думать и...
8: Бамет, они пошут
2: Действительно, я просто волнуюсь сердцем, что я прежде всего сижу с товарищами, которые дают мне возможность быть с ними.
3: Мой итог. Рав говорил о вере ниже знания, вере внутри знания, выше знания. И весь урок был вокруг этой темы. Как мы на самом деле приходим к вере выше знания? Что нужно быть в вере выше мудрецов? Приобретать высший разум. Еще он сказал, что в конце весь выбор заключается из точки в сердце, то, к чему человек тянется, к чему лежит его сердце.
2: Да, и когда человек как заряд, как электрон в электрическом поле, внутри этого поля он находит свое место согласно своему заряду, в мире своего заряда. Это интересная вещь. Сама статья о поле, которое благословил Творец и так далее. И Рав говорил о связи вообще между высшим и нижним, как Ахав высшего находится внутри Гагартайнаем нижнего, Гагартайнаем нижнего находится в Ахаве высшего. Он говорил о приходе, о том, что человек, в состоянии, в котором он находится, он находится. Есть состояние высшего, он находится в состоянии высшего. Весь мир раскрывается ему заново, как что-то совершенно другое. Это говорит, в чем вызов? Вызов понять переход от нижнего к высшему. Это переход, то, что наука была объясняет так хорошо, там как раз все эти вещи, все свойства в переходе от нижнего к высшему, и все. Объяснил нам механизм. Как Ахав высшего, который находится внутри Гагартайнаем нижнего. Интересно, что с одной стороны это очень чувственная наука, с другой стороны очень научная и точная.
3: Насколько важно окружение человека, насколько важен выбор, который человек делает каждый день. В том месте, где есть важность, величие, как развивается внутри окружения. И как реализует себя. Это то, что определяет, что будет завтра и что будет в будущем. И выбрать окружение
2: —
3: это необходимость нашей жизни. Потому что то, куда я вкладываюсь сегодня, то, где я вижу важность, там, где даю подарки, там я развиваюсь. Нужно выбирать окружение каждое мгновение в жизни.
2: Да, продолжаю то, что товарищи сказали. То, что я помню, нужно отмениться перед Высшим, и тогда Он поднимает тебя. Рав говорил также, что эта методика на самом деле дает свободу выбора человеку, выбрать окружение и продвигаться.

0: Учение десяти сферот. Дорогие хаверим, напомним, что каждую субботу утром будем учиться с Рабашем из учения десяти сферот, второй том, шестая часть. Прежде чем мы зайдем в учебу, мы послушаем Рава о важности шестой части.
1: Это очень важная часть. Она принципиальная. Я бы сказал, что она находится в центре 16 частей учения 10 сферот. Почему? Потому что она говорит о начале связи, системы связи, которая есть между келим, творений, которые еще не вышли в свет, и Творца. И здесь мы можем начать форму связи, необходимость в связи, что происходит с келим, которые хотят соединиться. В каких свойствах они должны быть, какие у них должны быть свойства, и как Творец относится к ним, как они должны относиться к Творцу. К чему именно вот эта связь, которую сейчас мы будем изучать, на протяжении вот этой части, как она связывает их вместе таким образом, что есть здесь разбиение, есть здесь отторжение, есть нехватка получения одной части другой. И тут мы начинаем изучать противоположные свойства, те и другие. И здесь мы начинаем видеть творение, силы творения, которые находятся в нем, и как мы должны понять его и привести его к равновесию и к взаимной связи над всеми противоположными силами. Поэтому эта часть, она очень важная. Мы постараемся учить ее, насколько сможем понять, почувствовать. Обычно это не очень легко проходит ее, это берет несколько лет. Учат, потом оставляют, потом снова учат, снова оставляют. Так у нас было и с Рабашем. Есть люди, которые улавливают это легко. Есть люди, которым тяжело это воспринимать. Но это ни о чем не говорит о продвижении людей в их духовном процессе, в общем, внутреннем исправлении души. Но все-таки нужно учиться и стараться как-то привести себя в соответствие тому, что мы будем изучать. Что еще можно сказать? Есть

0: части, разделы из этой части, которые совершенно непонятны. Есть такие разделы, которые легко воспринимаются. Ну, посмотрим. Главное, в общем, понимать, о чем идет речь. Что Баля Сулам и, в общем-то, все каббалисты, Ари, в книге «Свои древа жизни», что они хотят объяснить нам? Какая связь должна быть между творениями и Творцом через эту систему, которая называется «Мир Никудим»? И здесь... В общем-то, о ней говорится. Я бы сказал, что это впервые в этом мире, в изучении духовной системы, мы сталкиваемся с реакциями творения «Мир Никудим» на воздействие Творца, на свет бесконечности. Чтобы нам было понятно, насколько оба приходят из далеких и противоположных мест, и нужно должны соединиться одни с другими во взаимной связи, чтобы прийти к полному исправлению и к совершенному соединению. Начало этой связи начинается, ну, хотя можно сказать, что и в мире бесконечности, где произошло сокращение, экран, отраженный свет, выход Парцуфим, мир Адама Кадмон. Но здесь мы говорим уже о реакции нижнего творения на воздействие высшего Творца. И поэтому для нас это очень важно понимать принципы. То, что будет непонятно, спрашивайте. Мы терпеливо будем в это заходить и постараемся, как говорится, человек да поможет ближнему, так вот будем продвигаться все. Не страшно, если вы не очень понимаете, не улавливаете сразу. Есть люди, которые сразу входят в эту учебу, другие не могут много времени понять это. Но, в общем, слушаем, не более. Потихонечку это все наладится, потому что мы начинаем касаться строения нашей души. Здесь это еще не душа, здесь это еще не мир Ацилут, еще нет у нас всех келим, действий, частей души, души Адама. Но все-таки это уже подготовка элемента внутреннего нашего духовного строения.
1: Мы учим учение 10 сфирот, второй том, шестая часть, страница 395, Шин Цадик Грей, слова Ари, пятый пункт. Теперь урок с Рабашем.
0: Изучаем пятый пункт. И нисходит сначала в виде Тамим Десак. Что такое Тамим Десак? Это Ахаб, который исходит из создателя Свиюта Бет и ниже, то есть Ахаб до его табора. Тамим не распространились ниже табора. А потом не вывел остальные свойства наружу, то есть мир Никудим еще не вывел наружу. Так как они облачены внутрь Ма и Бон. Здесь следует объяснить. так, что свет Амим распространился еще и не вывел остальные стадии наружу. То есть мир Никуним, и почему сначала должно было произойти действие, чтобы Сак распространились ниже табура, внутри Ма и Бон? Это потому, что они облачены в Ма и Бон. И сначала нужно, чтобы Кли Сак распространился ниже табура и наполнил пустые Килим Гальгальты. Подобно светам общего Аба, из которого раскрываются только те саарот, что исходит из Аб, общего Аб, остальные их части скрыты внутри общего Сак. Эти слова трудно объяснить. Что он говорит? И не сходят сначала в виде Тамим де Сак, это Ахаб, до его табура, то есть сначала, до того, как еще вышли наружу ветви общего Сак, который называется Миром Никудим, Сарот Рош и Дикна, вышли Тамим де Сак, которые представляют собой Бину и Зон, и они представляют Ахаб от Бины и ниже до его табура и являются прямым светом Рахамим, то есть Тамим. И почему Тамим распространились только до его табура? Он пишет, он говорит, посмотри там, что там тоже есть Захар, и это Гимл Дейт Лапшут, уровень которого до Хухмы. Но все равно там есть Гимл Дейт Лапшут, должен был быть Аб. Парцов называется не Гимл Аб, а только от Бины ниже Ахаб. Почему? Потому что основной свет и уровень определяются по Никиве, а не со стороны Тлапшута, который является Захаром. И все распространение в Гуф является только Никивой со стороны Авиюта, который у нее есть, ибо в ней есть Авиют, притягивающий свет, а в Никиве есть только Ахаб от Бины ниже, и это называется Бина, поэтому это так. А то, что заканчивается на таборе, это было выяснено. Что он говорит нам в этом отрывке? Он хочет объяснить то, что Ария говорит, что Таамим де Сак называются Ахаб. И мы учили, что такое Таамим — это первое распространение. И мы учили, что в первом распространении есть Гимл Дейт Лапшут, который называется Хохма. Так почему Ари говорит, что это Ахаб? Ответ. Поскольку Итлапшу не является распространением в Гуф. И главным образом, когда мы говорим о том, что фактически раскрывается в Гуф, и поэтому основное распространение происходит со стороны Авиюта. То есть его Авиют лишь Пхинабет, то есть Бина. Поэтому он говорит, что у него есть Ахаб, то есть от Бины ниже. Но Аб не объясняет, почему это не является основной ступенью. А то, что мы говорим, что у него также есть Аб в Гуфе, Гимл Дейт Лапшут, это лишь уровень включения, когда Бет включается в Гимл. Поэтому, когда Бет распространяется, там в свете также Гимл. Но основное распространение — это Бет. Теперь, почему Тамим распространяется до табура, Это уже объяснялось там, из-за облачения и включения. Это дает ему возможность распространяться больше, чем сам Аб. Что написано наверху? А потом не вывел остальные пхинот наружу. Почему? Так как они облачены внутрь Майбона. Что он говорит нам? Где называется Ма и Бон? Ниже табура. Что он говорит выше, где они распространяются до табура? Что он говорит здесь, так как они облачены внутрь Ма и Бон? Понятны слова? Далее он говорит. Подобно цветам общего Аб, из которого раскрываются только те саарот, что исходят из Аб общего, Аб, а остальные их части скрыты внутри общего саак. Что он говорит? Какова связь между этими вещами? Посмотрим, что он объясняет ниже. Они облачены внутрь Ма и Бон, поэтому он не вывел наружу остальные пхинот. Так говорит Ария. Смысл этого облачения уже был выяснен, ибо Аб вновь не наполнил опустевший килим от табора и ниже во внутреннем Ак, по той причине, что в Аб нет экрана пхины далит. Если так, то спустится вниз ниже табура и увидит, что ему полагается получить. У него нет силы экрана, чтобы сказать то, что я могу получить с намерением, я не хочу получать, хотя мне это хочется. Поэтому было запрещено спускаться ниже табура. И поэтому он не может светить от табура и ниже, так как там место пхины далит, поскольку он не может направить намерение ради отдачи. Это называется 10 сферот сиюма, которые говорят, я не хочу получать. Почему? Потому что он не может направить ради отдачи. И поэтому остались килим дезон, находящиеся во внутреннем ако, табора и ниже, без света Аб не наполнил их. Однако затем, когда распространился парцуф Саак, тогда его 9 нижних сферот, которые называются Никудот де Саак, в которых есть только ступень Бины, а свет Аб, Гимл де Итлапшу, там уже отсутствует. На этот свет, на Бину, не было сокращения, потому что она не занимается получением. Именно они спустились вниз под табур де Аак и наполнили светом зон, который находится там. И в этом смысл сказано, что не вывел остальные пхинот, которые ниже там Бесак, то есть ниже, то есть 9 нижних сферот Бесак, так как они облачены внутри Майбон. Что он говорит? Иными словами, как было выяснено, что 9 нижних сферот Десаак облачены в зон, которые находятся ниже табора внутреннего Ак, называются Майбон. И запомните вещи, так как понятие этого облачения 9 нижних сферот Десаак во внутренний Майбон — это основные понятия для всего всех разнообразных случаев в мире Никудим. И нисходит сначала в виде Таамим Десак, и это Ахаб де его табура, а потом, когда были только Таамим, не вывел остальные пхинот наружу. Какие пхинот? Мир Никудим, который позже он вывел наружу. Почему? Почему сначала должна была быть подсветка Цимцум Бет, поэтому сначала должны были спуститься Никудот де Саак ниже табура и облачиться по внутрь Майбон, который находится ниже Табрака, затем они должны были подняться обратно, и после этого вышел мир Никуди, подобно светам общего Ап, из которого же скрываются только те саарот, что исходят из Аб, общего Аб, а остальные их части скрыты внутри общего Сак. Что он говорит здесь? Мы говорим это Амин Десак. И он говорит нам, что они распространяются до Табура. Как же он может вывести что-то ниже Табура, если у него там нет ничего? Ведь мы учили, что только после того, как Никуда Десак спустились ниже Табура и смешались с Майя Бонде-Ак, через это произошел Цимцум Бет. А затем, когда они поднялись в Рождесак, последняя пхина исчезла, и был Зивукс Вейнаем, там Сак, это пхина Бет Давид, а здесь пхина Алиф Давид. И когда нижняя поднялась Вейнаем, то, что выходит из Вейнаем, это Рож ступени, а то, что ниже, это Гуф ступени. И поскольку это сокращение не распространяется в нем, он называет это сеарот, то есть новая ступень, новый зивук, который был в Рош Десак на Бет Дейт Лапшут и Алиф Давиут, этот зивук не распространяется в самом Сак, а рассматривается как сеарот. В порядке сарут. Теперь выше Инаем, выше места Зивуга, что называется рожь ступени, называется сарут Аб. Почему? Увидим дальше. А ниже Инаем, ниже места Зивуга, называется Сак, который включает в себя все. Возникает вопрос. Если Зивук был на Бет Дейт Лапшут и Алиф Давиу, почему он называет то, что выше Инаем, Аб, который включает в себя все? А то, что ниже Инаем, Сак, включающий в себя все. И сначала привожу исходный порядок, вот можно изучать результат. О чем я здесь говорю? Что я там объяснил? Поскольку выше места Зивуга называется Рош, там не проявляется никакая пхина сокращений, поэтому сеарот Рош получили так же, как и Тамин Десак, то есть как Аб. Потому что этот зивук еще ничего не добавляет и не убавляет им. То есть, как мы учим, когда был зивук в Парцуфе в Рош де Гальгальта, на Гимл де Авиют, и выходит Аб, как я называю то, что выше места Зивуга, Аб или Рош де Гальгальта. Рош де Гальгальта, также и здесь я говорю, что был Зивук на Бет Дейт Лапшут и Алиф де Авиют, то выше Инаем называется Рош. Какой Рош? Рош Аб, Тамим Десак, высшая ступень, Гимл Дейт Лапшут, Бет Давиют.
1: Перейдем к следующей части урока, но сначала вместе споем песню.

Sinai.

0: Шалом, аувим. Нахну мамшихим.
1: Мы приветствуем вас, любимые. Продолжаем процесс, который мы начали на прошлой неделе. Пробуждаем снизу, так мы это назвали. И сегодня вот с этого пробуждения снизу, основу, которую мы закрепим в нашей жизни, это укрепление наших десяток. Мы видели, как несколько недель тому назад, тогда, когда все вместе, все мировое кли выполняли действия, как это был конгресс десяток, мы получаем такое сильнейшее движение и большой подъем. И мы хотим подхватить эту волну. И вот в рамках укрепления десяток постараемся поговорить о нескольких вещах. Мы поговорим о том, что происходит с нами, да, в то, что называется глава десятки. Потом поговорим о недельной встрече, где мы хотим, чтобы каждая десятка проводила встречу десятки, собрание или трапезу, где большой свет, тепло, которое мы чувствовали на конгрессе. Это был как такой недельный источник, родник такой. И мы начнем с беседы, небольшой беседы, которая была с Равом в рамках беседы в пути. Это было 4 сентября 2023 года, это 6 минут. Человек берет с собой только то, что сделал в десятке. Итак, первый клип, пожалуйста.
2: Десятки, которые приходят каждое утро, еще за 15 минут до урока.
1: Видел?
2: Есть такие десятки, которые там организуются. Ну, и вызывают зависть у других десяток. И приводят такие примеры.
1: Да, конечно же, это хорошо. Я и больше скажу, человек умирает, и кроме того, что он сделал в десятке, у него нет ничего, чтобы он взял с собой. Только это. Теперь смотри, что ты сделал? То, что ты берешь теперь с собой. Ну, скажи.
2: А это очень жестко, то, что вы сказали. Ну, что значит, что я сделал в десятке?
1: Насколько я помог им объединиться, насколько я соединился с ними, а сколько шагов мы сделали вместе в направлении цели творения. Вместе. Пытались, даже, может быть, не прошли, но пытались. Это то, что у тебя есть. Умер, все, вот это твой счет. Потому что на самом деле, насколько нам кажется, что это не так уж и важно, может быть, но это то, что остается от человека. То, что остается от человека в этом мире, в следующий мир.
2: Человек, который приходит на урок, он не вкладывает себя в десятку, но он сидит на уроке, слышит, рабажа, что не остается ничего от него?
1: Ничего.
2: Человек вкладывает в распространение, вкладывает в свою жизнь, помогает. Не записывается ему?
1: Нет.
2: Так что же тогда записывается человеку?
1: Сколько он действовал на объединение людей?
2: Действие на объединение людей во время урока в отношении моем к десятке?
1: Да.
2: А кроме урока, что записывается мне?
1: Насколько ты действуешь в этом в соответствии со своим временем? Состоянием. Этого я не могу сказать. Но, в принципе, забота об объединении. Ну, смотри, это то, что они пишут. Это то, что остается из всей жизни.
2: Может быть, человек находится здесь 20 лет и ничего не накопил для себя?
1: Нет.
2: И только на уроке, когда мы, как дети, ждем какой-то удар, который нас подвинет вперед, который направит нас. Как заменить это, чтобы не удар направлял нас?
1: Нет, но все равно ты должен как-то создать для себя какой-то удар.
2: Какой удар и как?
1: Нет, но у тебя есть много статей, ты же знаешь, как все это оценить.
2: Как заменить удар, который приходит ко мне сзади? В определенной степени это удобно для меня. На удар, который целенаправленный.
1: Целенаправленный удар — это группа, которая представляет тебе цель, где они и где ты.
2: А удар — это боль, это разница между мной и им.
1: Зависть.
2: Зависть.
1: Зависть, страсть и почести, но зависть — это главное.
2: А если я не завидую им, то значит я не работаю?
1: Да.
2: Если то, что осталось от жизни, только объединение с десяткой, когда ты старался объединить их,
1: да?
2: Так как же можно проверить, что вообще ты делаешь это?
1: Насколько ты привел к тому, что люди стремятся к цели, быть вместе и ближе к цели. Это, в принципе, это результат твоей работы.
2: А чем я могу содействовать им? Что называется содействовать им, чтобы они были вместе?
1: Ты содействуешь им продвигаться к Творцу, к цели творения. Соединить все души в одну душу. То, что Творец специально разбил их, ее разбил.
2: Если бы рядом с каждым была бы какая-то индикация его духовного продвижения, то только это бы и называлось, что оценивалось, а все остальное бы не считалось?
1: Да.
2: Так для чего мы делаем все остальное?
1: А что это все остальное?
2: Не знаю, мы делаем много всего.
1: Не, но все вокруг этого.
2: Заняты распространением.
1: Все вокруг этого.
2: Да, но я там не объединяю свою десятку.
1: Все равно это в том же направлении. Привести всех к объединению.
2: Раф, ну, в итоге, когда умирают, проверяют, с чем ты занимался в десятке?
1: Главным образом так.
2: Я стараюсь вообще понять, нахожусь ли я в правильном направлении.
1: Ну, что сказать тебе? Тогда тебе скажут.
2: Человек умирает, и кроме того, что он сделал в десятке, у него нет ничего, что он берет с собой. Только это. Человек умирает, и кроме того, что он сделал в десятке, у него нет ничего, чтобы он взял с собой. Только это. Теперь смотри, что ты сделал из того, что ты берешь с собой. Итак, мы хотим поговорить об очень особом упражнении, которое вошло в нашу жизнь, Рош десятки. И интересно наблюдать, как каждый раз постепенно нам раскрываются разные вещи, состояния, всякие прекрасные состояния в десятке, которые помогают нам реализовывать связь с Высшим. И вообще интересно наблюдать, как советы Рава входят в нашу жизнь. Начинается с каких-то таких небольших капелек отравы, потом превращается в дождь, в шторм. Потом мы видим, что он и раньше это говорил, мы видим, что это в первоисточниках это есть. Те советы, которые мы получаем от Рава, мы получили такое упражнение, которое называется «Рош Исирия», глава десятки. И мы уже несколько недель находимся в этом, и нам важно сейчас вместе проверить, где мы находимся, где вся десятка находится, и поделиться впечатлениями так, чтобы это нас укрепило, укрепило как группу. Давайте-ка обсудим наш первый вопрос на семинар. Давайте поговорим о том, как мы подытоживаем то, что мы прошли до сих пор в то, что касается главы десятки. Итак, снова, вот это строение десятки, где есть Рош, какие вопросы пробуждаются, какие вдруг находки появились. Давайте подытожим. Как мы подытоживаем то, что мы прошли до сих пор касательно Рош десятки, если наша десятка еще не начала работать над этим упражнением, то, что называется Рош и Сирия, то мы спросим себя, почему, и выясним вместе, как мы вообще начинаем реализовывать это упражнение, которое называется «Рош десятки». Пожалуйста, 5 минут семинар.
1: У меня такое очень интенсивное выяснение по этой теме. Всю неделю, вся неделя она меняется вообще полностью. Вообще, как меняется и глава десятки, так и, по-видимому, и экран Рош десятки, он как бы полон открытий. Например, как отменить перед товарищем, да, который менее активен в повседневной жизни. Или была неделя, да, что бы я делал в качестве главы десятки. Или было такое... Была у меня, да, тоже такая вот отмена перед главой десятки. Только надо было склонить голову в такие моменты, когда решение, где я был там против, ну, тому подобное.
2: Подытожить, мы начали это упражнение не так давно. Мы успели сделать, я думаю, может быть, треть товарищей успели это пройти. Согласно советам каббалистов, мы делали это, менялись раз в неделю. И на самом деле я не знаю, насколько мы почувствовали это упражнение. Есть еще много выяснений, но интересно, что мы производим эти выяснения вместе. Мы читаем отрывки об этом упражнении, мы думаем об этом и усиливаем важность этого. А вот и наша глава десятки.
1: Я думаю, что глава десятки просто дает важность работы между нами, в связи между нами, в любви между нами. И он должен быть все время об этом. То, что называется держать руку на пульсе, что происходит в десятке, что можно поменять, что, может быть, можно... вещи очень важные, самые важные, да, которые вот варятся в самой десятке, вызревают. Я на этой неделе глава десятки, и для меня это очень важно. Вот сейчас Рав говорил, что вся жизнь человека — это должна быть внутри десятки. Ну так сколько мыслей, сколько... Я думаю, что только в десятке.
2: Прежде всего, я не думаю, что мы пришли к такому высокому уровню, как говорит Рав, когда мы чувствуем, что вот глава десятки, вся такая работа в десятке, это все, что ты берешь с собой, когда ты умираешь, настолько прямо. Я думаю, что я обратил внимание, что каждая десятка, она сосредотачивается на какой-то важной теме, но пока все еще не чувствуется интеракция между Рош десятки и самой десяткой. Я чувствую, что нету достаточно общей работы, каждый работает на себя. Я пока не чувствую. Это что еще можно добавить? Я думаю, что нужно все еще работать. И улучшать то, что называется вот эта глава десятки. То есть пока еще, мне кажется, это еще не ощущается.
1: Ну нет сомнения, кто уже сделал, да? У нас сколько, половину прошли? Тот, кто уже выполнял этот, кто был уже главой десятки, у него уже есть как бы свои понимания, то, что касается этой недели, он может поделиться, да? У него больше понятий, конечно. Ну, такова реальность, тут ничего не поделаешь. Чем больше ты вкладываешь, так ты больше связан, ты заботишься больше и тому подобное. Каждый, кто у нас уже прошел и был главой десяткой, да, в качестве итоги, да, мы по четвергам делаем итоги, да, мы по четвергам подводим итоги, там сменяем главу десятки. И наши товарищи сказали, это уже находится у тебя в голове, в мыслях. Все это где-то у тебя в мозге существует. И человек за эту неделю, когда он глава десятки, то, что заставляет его укреплять вот эту вот внутреннюю заботу, связь по отношению к десятке. И снова, чем больше человек находится в этом, то у него больше понять. По-видимому, то, что нам надо укреплять между нами, это вот забота того, кто не является Рош главой в ту неделю по отношению к этому человеку, который выполняет эту роль. Да, и проверять, в этом ли он направлен. То есть нам необходимо определять, что такое глава десятки. И понятно, что эта роль становится более сильной.
2: Мне понравилось, да, вот это усиление ответственности, потому что я думаю, что эта роль каждому товарищу необходимо усиливать ответственность, иначе не будет десятки. Я пока еще не совсем понимаю, в чем заключается эта роль глава десятки. Должен ли он заботиться о товарищах, которые мы не видели уже несколько дней, на утреннем уроке, чтобы не возникло такого состояния, что товарищи вдруг куда-то пропадают? Может быть, я не слышал все беседы Рава на эту тему, но нужно действительно поднимать важность главы десятки, вот эта картина. То есть то, что нам дал наша глава десятки, я к этому отношусь серьезно.
1: Что ж, говорим, ну послушали немножко, начали так подводить первичные итоги, статус этого упражнения, глава десятки, что замечательно в этом упражнении, каждая десятка в себе, каждая десятка по-своему это делает. И мы хотим очень услышать, желаем услышать, включиться в те понятия, которые вы вынесли отсюда, о десятке, может быть, идеи какие-то особые, которые появились в каких-то десятках в рамках этого упражнения. Столкнулись ли вы с какими-то вызовами или вопросами? Это тоже можно выяснить. Давайте теперь сейчас время взаимного включения. Так, будем включаться вместе. Давайте начнем слушать товарищей здесь и по всему миру. Мы хотим видеть знаки вопроса. Пожалуйста, руки в зале и знаки вопросов.
2: Мы обратили внимание, интересно происходит в десятке, всегда есть, естественно, товарищи более активные, которые там продвигаются, а есть товарищи по своей природе, которые менее активны, они меньше инициируют какие-то действия, им это труднее. И мы заметили, что когда человек становится главой десятки, когда этот человек малоактивный, он начинает получать силы, начинает что-то придумывать, дает задания, и это дает большие силы десятки, это упражнение, оно прекрасно.
3: Ицхак. Туда, это торгиль
1: Упражнение такое потрясающее, так добавил десятки и по сопротивлению. Да, вот именно на этом, над этим сопротивлением поднимаемся. И упражнение действительно духовное, просто вау, такая потрясающая добавка.
3: Глава десятки полностью зависит от десятки, от того, насколько десятка поднимает и делает важность того, чтобы десятка была десяткой. Поэтому это не то, что там есть какой-то один великий человек, который глава десятки. Вся десятка выстраивает главу десятки. Это очень интересное упражнение. Спасибо.
4: Туда, Саша. Вена Эхад, Вакаша.
5: Кен Хаверим.
2: Да, друзья, это упражнение очень укрепило нашу десятку, особенно порядок. Товарищи, которые были такими зубрилками, стали более человечными, добрыми ко всем в десятке, и начали заботиться об отстающих. Вопрос, насколько глава десятки должен заботиться об отстающих. Но, в общем, это навело больше порядок, и легче слушать кого-то одного.
1: Да, я хочу поблагодарить за это упражнение. Я чувствую, это не упражнение, это уже часть нашей жизни в десятке. Именно так мы почувствовали в этом процессе, когда мы его начали. Мы начали вот так, сделаем и услышим. И у нас появились вдруг товарищи наши, да, те, кто мало были, мы хотели, чтобы они были с нами, и вдруг почувствовали, что они вдруг с нами, они... С момента, как они брали на себя эту роль, и десятка давала им эту возможность, и они тоже захотели войти, они как бы втолкнули себя в десятку, насколько это здорово. И мы отменяли себя перед каждым главой десяткой, да? Как бы то, что он решил, он получает это от Творца, проводит через себя, это то, что нам надо, поэтому огромное спасибо всем.
2: Мы хотим услышать ваши идеи, особенные какие-то вещи, которые произошли, может быть, какие-то интересные идеи, какие-то действия, которые провели, или, может быть, вы обнаружили, нашли что-то новое. Ребята, поделитесь, просто чтобы другие десятки тоже смогли бы как-то обогатиться от вашего опыта, от ваших находок.
1: Я не знаю, насколько это новое, это же предложение Рава, но когда есть кому можно обратиться, и вдруг товарищ обратился ко мне, даже потребовал от меня. То, что мы читали, это заставило... Да, ну, ты начинаешь обретать знания, а вообще разум высшего.
4: Мак 11.
6: Да, дорогие друзья, мы делаем упражнение. Вот как-то был клип Рава, когда он сказал, кому-то дал совет, посчитай, сколько ты раз в день думаешь о десятке. И мы, когда стали подводить итоги этого упражнения, уже несколько недель подряд все сошлись в одном, что действительно во много раз увеличился вот просто то число, которое каждый думает о десятке и о роше десятки конкретно.
4: Френд Шалош.
7: У
1: нас была такая идея, может быть, это будет полезно тем десяткам, которые не начали еще, упражнение. То есть каждый товарищ берет какое-то качество другого товарища и хочет видеть, как в этом свойстве товарищ может быть самым потрясающим главой десятки, самым таким вот замечательным для десятки. Это дает уверенность каждому товарищу, что он действительно может помочь всей десятке.
2: Здравствуйте, друзья. Мы как раз таки, у нас есть вопрос, мы хотим с вами посоветоваться, мы будем рады вашему совету. Десятка думает, что нужно это обсуждать буквально, физически, на встрече, как это все выполнять, как выполнить это упражнение. И мы видим, что это растягивается. Вопрос наш: должны ли мы просто войти в это упражнение, не понимая его, или мы должны сначала изучить это и потом уже входить в это упражнение?
1: Да, вы прежде чем заходите в это упражнение, надо прочитать, что сказал Рав. Да, Ишай, пожалуйста.
2: Да, продолжает вопрос. Мы тоже начали это упражнение. У нас уже 11-й круг. Но мы сомневались вначале, мы не пришли к решению. Мы поняли, что мы можем бесконечно это обсуждать. Мы просто сказали, давай начнем и будем умнее.
1: Мы тоже присоединяемся к благодарности за упражнение. Мы как следует вообще изучили документ, и мы хотим предложить всем главам десятки обязательно прочитать. И есть процесс как бы смены такой. Мы сделали такой церемонию передачи этой роли. И так что глава десятки должен поделиться вот всем этим процессом, как он прочувствовал это, как он все это прошел. И ощущение, что это действительно, это духовный процесс такой.
2: Как я понимаю, я думаю, да, мы, может быть, начинаем это как упражнение, но в итоге это духовное строение, так я понял, что нет десятки без головы, голова должна быть. Лично я могу сказать, что я советуюсь с Рош десятки, что делать, если у меня есть какие-то сомнения. Я на 100% принимаю то, что говорит Рош десятки, полагаюсь на него. Я привык все время спрашивать Рава, у меня была такая возможность. Теперь я спрашиваю главу десятки, и, конечно, каждый решит, но я принимаю советы. Клип номер два.
1: Какая вообще возможность у человека, да, как вы вообще принимаете, как Рош десятки, он получает эти силы, да, вот из 10 человек один. Откуда у него вот, откуда у него есть вообще полномочия?
2: Есть у него знания и полномочия, и обязанности. Обязательства. А организовать десятку.
1: Чем он отличается от других?
2: Тем, что они выбрали его.
1: Мы даем ему силы и полномочия, а до этого нет? Сил не было?
2: Нет.
1: То есть сейчас что-то у него новое?
2: Да.
1: Замечательно. Мы готовы к такому, вы думаете, в десятке?
2: Я думаю, что это не важно. Мы или не мы. Как раз-таки мы должны желать продвигаться.
1: Я все еще не понимаю, почему мы через выяснение, общий семинар не выяснять. Зачем нам нужен глава десятки? Мы лучше общим согласием придем, это общее согласие будет нашей головой.
2: Нет, но то, что вы выбираете кого-то определенного, и он уже становится от этого головой, Рош.
1: Это да, все, что скажет, мы отменяем?
2: Нет, тогда я не могу сказать. Надо продолжать. Но понятно, что для группы, для каждого члена группы, его слово, оно является словом.
1: Мы как-то слышали сейчас от Рава, что вы выбираете кого-то особого, он этим становится главой. И так на самом деле ощущение, которое есть в воздухе, ты удостаиваешься стать главой десятки, и ты чувствуешь, как свыше Творец наполняет тебя силами, дает тебе точное направление, то, что необходимо самой десятке. Так, мы теперь переходим к следующей части нашей недельной встречи. Хотели поговорить как раз о собраниях товарищей, об общих трапезах, которые происходят в десятке. Ну, это как бы уже давно, но на самом деле всего не месяц прошел с конгресса десяток. Это было что-то особое, произвел огромные изменения. Я вижу это как прямо какой-то вообще серьезный знак на нашем пути, да, в десятке. Все, что каждая десятка прочувствовала и ощутила на себе, есть возможность, да, небольшом вообще попробовать, да, вот то, что было на конгрессе, раз в неделю проводить какие-то такие вещи, да, такие моменты, каждую неделю, там есть определенная такая атмосфера, вот во всем, вот и вдруг среди вообще сумасшедших вообще работы, которые делает десятка, вдруг делает собрание товарищей, или вдруг проводит трапезу, то есть сидят вместе и проводят время это вместе. И вот это тепло, которое создаёт, возникает в ней, оно просто меняет, продвигает. И вот это средство можно делать по-разному. Если можно физически встретиться, лучше, конечно, физически. Если невозможно, то тогда жизнь не позволяет нам встретиться физически, тогда виртуально это можно сделать. И мы уверены, что каждая десятка, которая это выполняет, она уже чувствует успех. А те, кто этого еще не делают, то, конечно же, что если они будут это делать, то это тоже серьезно добавит в жизни десятки. И сейчас мы хотели как раз в общем обсуждении обсудить и хотели бы услышать от десяток, те, которые выполняют, которые проводят такие недельные встречи, как это всех продвигает, развивает, как строит связь с Творцом. Как вот эта вот недельная встреча так проводят их от недели к неделе. И мы хотели бы послушать не только десятки, у кого есть возможность встречаться десятки физически, но и те, кто встречается виртуально. Потому что, понятно, там тоже свои задачи, вызов, который больше, да, чем так провести виртуальную встречу. Но в конечном счете мы хотим прийти к состоянию, когда у каждой десятки будет недельная встреча. Но давайте послушаем. Сейчас на в общем обсуждении, что недельная встреча нам дает, как это влияет на нашу связь, с Творцом, как это все продвигает нас от недели к неделе. Кто хочет начать? Ага, желающих нет, тогда я скажу так. Ну, давайте там, ну, уже Израиль там.
2: Спасибо, друзья. Успех на конгрессе дал нам такой толчок. Мы почувствовали важность вместе встречаться на трапезе, объединяться. И вот наша еженедельная встреча сейчас очень мощная. Мы приходим с радостью, готовим трапезу. Это нас сильно продвигает к объединению и любви между нами.
8: All right, thank you, friends. You know, long before when we started meeting on one day. For...

0: Раз в неделю проходит виртуальная трапеза в воскресенье вечером, несколько месяцев примерно, и товарищи из Питактикуи огромный в этом пример, что все товарищи каждую неделю собираются в Питактикуи за столами у товарищей дома, и это уровень теплоты, который там раскрывается, не всегда получается его достичь, но мы стараемся, товарищи бывают плачут от радости, от связи. Вот, не знаю, иногда не хочется расходиться. И спасибо вот товарищам из Питактикуи за этот пример. И физически мы тоже стараемся тоже их делать. Спасибо.
1: Тудаба, Латин Эхацва.
2: Hola, amigos. Gracias al Clima Mundial. Gracias a los amigos. En Latin 11 llevamos...
3: В Латин-11 мы уже много времени проводим трапезы. Это очень важно. У нас есть недельная трапеза и недельная встреча, собрание товарищей. Это очень сильно укрепило нас, очень объединило. И сердца чувствуют как бы сильнее, и много разных состояний, более сильных. Любовь между нами начала возникать и усиливаться. На конгрессе нас было 9 человек. А в Питактикуи мы съездили тогда 8 человек. Каждая такая недельная встреча, мы прикладываем все больше и больше усилий, и мы хотим поблагодарить Творца, и так мы продвигаемся из недели в неделю. Спасибо за силы, которые вы даете нам в продвижении.
4: Я хотел спросить, кто здесь вот в учебном зале, у кого есть еженедельные встречи? Можете поднять руки. Мы все, кто поднял руку, должны быть гарантами, поручителями за тех, у кого еще нет таких встреч. Это обязательно надо делать в группе. Мы говорим о том, чтобы укрепляться как группа Питахтиквы и другие группы. Давайте прежде всего начнем заботиться о том, чтобы не было десятки, у которой не было бы такой еженедельной встречи, Киев-3.
5: Привіт, друзі. Наша десятка Київ-3 проводить щотижневий шват. Десятки вже.
3: Наша десятка Київ-3 проводить недільну встречу вже 6 лет. І, як правило, дежурні готують статтю і вопроси. І ми кожен раз розкриваємо щось нове в первоісточниках і в зв'язі між нами. Да, и не преувеличивая. Это серьезнейшее действие для десятки. Каждый чувствует, насколько это замечательно, и каждый товарищ, в каком состоянии он находится.
1: Гутева Рабаш. Иньяна сифат хаверим.
4: Рабаш. Собрание товарищей, когда они собираются, о чем нужно говорить? Прежде всего, цель должна быть ясна всем. Это собрание должно дать результат любовь товарищей. Когда каждый из товарищей пробуждается любить другого, это называется любовью к ближнему. Но это результат. Но чтобы родился этот милый ребенок, необходимо выполнить действие, которое вызовет любовь. Одно из действий, о которых мы сейчас говорим, это трапеза или собрание товарищей еженедельное, то, что мы проводим. Мы хотим сейчас провести семинар и разобрать, как нам начать реализовывать нашу еженедельную встречу в десятке, кто еще этого не сделал, кто, как, когда, как мы это можем организовать. И десятки, которые уже устраивают такую встречу, выясните, что вы можете улучшить в нашей еженедельной встрече, чтобы усилить духовную пользу от этого. Итак, снова, тот, кто не делает, проверяет, как можно это реализовать, а тот, кто уже делает, проверяет, как он может это дело улучшить. У нас на это дело 5 минут.

0: Ну, скажем, да, в результате этого урока у меня появилась идея такой выстроить лайнап для собрания товарищей, выстроить, как бы, чтобы это было собрание товарищей так по порядку, по лайнапу, с песнями, с вопросами. Я предложил своему партнеру, я еще не получил ответ, но я знаю, какой будет ответ.
1: Сейчас мы слушали беседы в пути, то есть что человек берет, когда он умирает, что он берет от жизни, это объединение в десятке, что он сделал для объединения в десятке. Я сразу подумал о нашем Моте, который отвечает за вот эту встречу нашу. Каждую неделю, кроме утренних уроков и еженедельных встреч, мне кажется, что это самое важное дело. И действительно, каждый, кто вкладывает важность этого, он удостаивается духовного, что можно улучшить, просто усилить важность этой встречи и вносить в него больше духовных сил.
0: По правде говоря, я жду этой встречи уже, ну, да, когда мы заканчиваем его в четверг, я уже жду следующего четверга. И потому что эта встреча у нас это во-первых, трапеза. Второе, это то, что у нас есть время поговорить о всех тех темах, которые просто накопились за неделю. Очень важные темы. И действительно, посидеть с товарищами, да это как собрание товарищей. И на этом собрании ты можешь на самом деле и почувствовать товарищей. А поскольку в течение недели у нас нет времени, но на этой встрече все как бы... Реализуется все то, что ты хотел сказать товарищам. Это время.
1: Ну, прежде всего, у нас есть две встречи, а не одна. Одна у нас в четверг. Трапеза, а в пятницу мы встречаемся на такой перекус. И как укрепить связь и любовь между нами. В течение недели мы учим то, что мы учим от Рава с товарищами вместе, а здесь мы буквально реализуем это действие конкретное. Вместе, на совместной трапезе, мы поднимаем, лыхаем, читаем отрывки. Я очень люблю эти наши встречи. Как еще можно улучшить, чтобы еще больше товарищей приходило на это, на эти встречи? Мы были как вся десятка, и чтобы нам давало это больше сил.
0: Я только добавлю, что две эти встречи наших — это рабочий инструмент. В качестве примера, скажем, на прошлой неделе, нет, на этой неделе, когда мы почувствовали, что надо поднять важность всего то, что касалось главы десятки, хотя мы в этом уже... Ну, где-то уже половина десятки уже прошли это, но мы почувствовали, что нам важно поднять важность этого, поэтому взяли документ, касающийся главы десятки, И это то, что мы прочитали, это как материал, как учебный материал. Да, как это стал контентом нашей встречи. Это действительно, наша встреча — это рабочий инструмент, как принимать решения, как объединяться, как поднимать важность. Это также место дать товарищу, который меньше приходит на уроки, все равно все-таки прийти в десятку и чтобы не было отрыва такого. Все-таки это какая-то нить, которая связывает их больше на нашем пути.
1: Итак, друзья, если до сих пор это был вопросом, как делать и что делать, понятно, что мы рекомендуем, чтобы каждая десятка, где бы она ни находилась, виртуальная, физическая, гибридная, любая, чтобы производила вот эту еженедельную встречу, одну теплую, такую горячую, чтобы это было как такой якорь в десятке, такой овстов. И там можно выяснять любые вопросы о главе десятки и другое. Это необходимо для каждой десятки. А сейчас мы хотели бы перейти к последней части. Здесь мы хотели бы очень послушать вас, товарищи, и здесь, в зале, и в мире. Что же можно добавить в жизни наших десяток, чтобы продвигаться духовно? Наверняка у вас возникают разные десятки, разные вопросы и идеи в разных десятках, даже если мы это не обсуждали. Но мы хотим послушать, давайте послушаем, что же можно добавить в жизни нашей десятки, чтобы продвигаться духовно. Что происходит и что мы можем добавить, чтобы продвинуться еще духовно? Давайте послушаем. Поднимите руки, ставьте вопросительные знаки. Гай.
0: Мы выполняли собрание товарищей обычно по пятницам, после трапезы. Ну, мы уже сытые. Теперь благодаря Рош десятке в этом упражнении поменялась эта традиция. Мы перешли на четверг. Кроме того, что каждый хочет привнести свое сердце, он хочет еще приготовить что-то для товарищей, что-то выпить, покушать. Мы чувствуем вкусы каждого, что привносит каждый товарищ. Мы чувствуем тут духовные силы, не только еду. Поэтому это добавило, на самом деле, немножко качественно.
1: Еще идеи, что мы можем добавить в жизни десятки, чтобы продвигаться духовно. Вопрос, очевидно, неожиданный, да? Мы к нему не готовились?
0: На самом деле мы еще этого не сделали, но я бы хотел бы это сделать. И предложение такое — поделить десятку на пары и заставить их разговаривать друг с другом каждый день. Потому что вот в моем ощущении, если это удается перейти, вот как бы вместо того, чтобы была сухая такая неделя, да, там были просто семинары, я сказал свое, сказал. Да, это стало рутиной. А если я хочу добиться чего-то больше, то это меньше происходит. Но в паре ты обязываешь их разговаривать друг с другом. Я считаю, что это будет польза.
1: Спасибо. Уди, есть десятки, которые, может быть, это делают. Прекрасная идея. Мак 24.
2: Здравствуйте, дорогие друзья и подруги. Очень хорошие предложения товарищей. Любое предложение может послужить обновлением. У нас возник такое предложение, что каждую трапезу недельную, чтобы придать торжественность передаче функций главы десятки, совместить, и чтобы это не превратилось просто в график дежурств передачи десятки, а именно придать такую торжественность и такую основательность этому процессу. Спасибо.
3: Туда, раба. Лоренс. Лейв.
1: Лоренс Лейб, у меня есть чувство и опыт у нас в 5-9, когда мы встречаемся поговорить о пользе других. У нас была возможность организовать урок утренний на конгрессе. И вот это упражнение, вау, какое чувство, какая важность и объединение между нами. Это все очень усилилось. Может быть, если каждая десятка подумает о том, как улучшить связь в других десятках, может быть, раз в месяц или в два, одна десятка организует собрание товарищей для другой десятки.
0: До этого Акока сказал, что есть десятки, которые не выполняют, не проводят недельные встречи, или там у них нет этого упражнения, глава десятки. И то, что сейчас Элейб сказал, это то, что очень можно добавить в этом. Я поймал себя. Да, когда он спросил, как быть в таком поручительстве, как мы можем добавить, как найти все-таки способ, как десятка быть поручителями и гарантами для других десяток.
4: Я
1: думаю, что каждая десятка должна начинать улучшать то, в чем она хороша, специализироваться. И мы видим уже, как каждая десятка, у нее есть особая какая-то склонность. Может быть, это связано со связью между десятками, или ведение трапезы, контент, пение, разные такие вещи. Это могло бы дать нам больше сил каждой десятке.
0: Три последних товарища, как говорили, я тоже как бы захотел сказать. Это заставило меня встать. Да, связь с десятками. Это ступень, которая вот сейчас вот приближается, начинается с десятки, и начать как бы первый контакт формировать. Я думаю, что мы уже готовы.
1: Мы прочитаем сейчас отрывок номер 2, Баля Сулам, статья «Мир». Я думаю, прежде чем мы прочитаем, это очень трогательно слышать, как Рав говорит, что ты берешь с собой только то, что ты сделал в десятке, и ничего другое. Я думаю, что это и трогательно и повышает ответственность, и очень точно. Итак, отрывок номер 2, Баля Сулам, статья «Мир». «И все готово к трапезе», то есть к истинной, конечной цели и высшей неге, которая должна будет раскрыться вместе с раскрытием цели Творца в творении. И весь труд и усилия, и страдания, которые постоянно возвращаются к нам в разных временах и поколениях, он уподобляет хозяину, который трудится и хлопочет, прилагая большие усилия, чтобы приготовить роскошную трапезу для приглашенных гостей. А желанную цель, которая в конце концов должна раскрыться, он уподобляет трапезе, в которой гости участвуют с большим удовольствием и наслаждением.
0: Дорогие хаверим, завтра, 21 июня, с 12:00 до 13:00 будет особая встреча, каббалистическая музыка. В чем она особенная? А мы будем встречать наши судьи Асафа Авидара, и он и сыграет нам несколько мелодий. Итак, завтра в 12:00 в системе Арвут приглашаем всех. Сейчас будет вторая трапеза, но сначала мы вместе споем песню.

0: חברים יקרים, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב מתאריך.
1: Дорогие חברים, на первой части урока мы изучаем урок с равом от 1 февраля 2002 года. Статья «В чем разница между полем и человеком, поле в работе?» Статья находится в первом томе трудов Рабаша. Читаем вместе статью, в нашем распоряжении 16 минут.
0: В
2: чем разница между полем и человеком, поле в работе? Сказано в книге Зоар, и Ицхак любил Исава, ибо ловлю в устах его, как написано в Торе, вот человек, сведущий в охоте, человек поля. И сказано там, он был героем охоты. Что означает сказанное там? То, что охотился на умы людей и опутывал их, чтобы они восставали против Творца. А также и здесь человек поля означает, что Исав находился там, чтобы грабить людей и убивать их. Человек поля, потому что удел наследия его не в месте поселения, а в месте разрушения, в пустыне, в поле. И поэтому он называется человек поля. Конец цитаты. И также про Ицхака, как мы видим, тоже написано «поле». Как сказано в Торе, «И вышел Ицхак молиться в поле». И про Якова сказано, «И сказал, смотри, запах сына моего, как запах поля, которое благословил Творец». И необходимо понять, чем отличается поле, когда говорится об Исаве, называемом человек поля, который, как объясняет Зоар, был в поле, чтобы грабить людей и убивать их. И тогда, как об Ицхаке сказано, молиться в поле, и как объясняют мудрецы, что это великое дело. Так как мудрецы сказали, Ицхак этим установил дневную молитву, Минха, как сказано, вышел Ицхак молиться в поле. Также необходимо понять, что означает написанное про Якова, что Ицхак сказал о нем запах сына моего, как запах поля, которое благословил Творец. В таком случае необходимо понять разницу между человеком поля и молиться в поле и запахом поля.
1: Известно, что Малхут называется полем. И так как вследствие сокращения у Малхут есть множество изменений, то Малхут имеет много названий. Одно из них — поле. Есть правило, что когда мы говорим о Малхут, то речь идет о Малхут прямого света, когда она использовала желание получать для себя. И в этом отношении в ней нет изменений. В соответствии с созданным Творцом желанием получать для получения добра и наслаждения, которые Он задумал дать творение. Это называется «Малхут прямого света». И поэтому эта Малхут называется «Бесконечность Энсов», так как Малхут еще не сделала ограничения на получение высшего света, то есть не сказала еще «до сих пор», то есть не сказала, что не хочет получать свое свойство, называемое «получать ради получения», но получала в это свойство, и поэтому в ней не было никаких изменений. И поэтому такое состояние называется «все было одним светом». Но затем эта Малхут захотела достичь подобия свойств с Творцом, которое называется украшением, в точке желания. То есть не хотела получать ради получения, а только ради отдачи. И в этом отношении можно назвать Малхут полем. То есть как поле, которое нужно вспахать, перевернуть его так, чтобы было внизу, стало то, что было внизу, стало вверху, а то, что было вверху, стало внизу. Также и в Малхут, называемом поле. Желание получать для себя важно получение. Важность его находится вверху, а важность отдачи внизу. В духовной работе тоже есть вспахивание, выполнение работы в поле, переворачивание, чтобы желание получать, находящееся вверху, стало внизу, а желание отдавать было наверху. Ведь именно благодаря этому можно получить урожай, который станет едой. А иначе нет никакого шанса, что мы сможем вкушать от явств святости, как сказано, изобилие урожая в силе быка. То есть обильность урожая зависит от силы быка.
2: А бык означает, как сказали наши мудрецы, что высший Малхут должно быть как бык под ярмом и осел под поклажей. И сказал мой отец и учитель, бык под ярмом означает, ярмо веры должно быть как кладут ярмо на быка, чтобы он пахал поле, не считаясь с его желанием, не спрашивая, согласен ли он. А его впрягают в ярмо против его желания. Также человек должен принять на себя ярмо высший Малхут, поскольку бык называется свойством знания. Как сказано, знает бык хозяина своего. Поэтому вера называется ярмом по отношению к тому, кто нуждается в знаниях. Из сказанного вытекает, что поле — это малхут в отношении получения для себя, которое нуждается в вспахивании. Это исправление поля, переворачивать клип получения, которое наверху по важности, и сделать это свойством внизу по важности, а отдающие килим, которые внизу по важности, поднимать их, чтобы они были наверху по важности. А желание получать, как известно, в сердце и разуме, и оба они нуждаются в исправлении. Для моха разума исправление выше знания, а в сердце либо исправление заключается в том, что каждое наслаждение, которое он получает, было бы ради отдачи. А точнее, что все действие, которое он исполняет, чтобы оно было ради отдачи, а иначе не следует совершать никакого движения.
1: Исходя из этого, нужно понимать, что написано про Исава, что он человек поля. Имеется в виду человек, находящийся в состоянии, называемом полем, когда должен принять на себя власть Творца, как бык под ярмом, но думает, что он уже совершенен и нуждается ни в каких исправлениях. И это называется ловля в устах его. Как сказано, взор. Эсав говорил, что он находится в поле, чтобы молиться. И этой уловкой обманывал Ицхака в устах своих. В духовной работе ловля в устах его означает, что сердце и уста говорят разное, что устами называются внешние действия, по которым человек кажется праведником. Ведь в действии нельзя прибавить. Но в сердце, то есть намерении, он не таков, как в действии. Ведь в действии, которое видно глазу, кажется, что он хочет выполнить заповедь Творца, чтобы доставить ему наслаждение тем, что выполняет его желание выполнением заповеди. Но в сердце считается только с личной выгодой, а не с пользой Творца. Получается, что на словах одно, а в сердце другое. Поэтому в действии Эсав кажется совершенным, безупречным человеком. Поэтому он называется Эсав, человек поля, которому больше не нужно работать в поле. Ведь работа в поле, начинающаяся со впахивания, заключающегося в переворачивании желания получать не для него, так как для него достаточно выполнить все внешнее, что называется устами, то есть его уста и сердце не едины. И поэтому он называется человеком поля, как сказано выше, поле, которое ради получения для себя. И в этом он совершенен, и ему больше нечего добавить.
2: Иначе с Яковом и Ицхаком. Для них работа в поле была в свойстве усилия и молитвы в поле, как сказано об Ицхаке, и вышел Ицхак молиться в поле. И это означает молитву, как сказали наши мудрецы, что Ицхак установил молитву Минха, дневную молитву, что означает молиться, поднять шхину из праха, что означает, что отдающие келим, которые должны быть в высшей малхут в разуме и в сердце, было с намерением ради отдачи. Однако Эсав, который был человеком поля и не исправил ничего, чтобы было ради отдачи, все у него было только ради собственной выгоды. И поэтому книга Зоар объясняет, что человек поля, чтобы грабить людей и убивать их. И еще книга Зоар объясняет, что человек поля, потому что надел его не вместе поселение, а вместе разрушение в пустыне, в поле. И поэтому он называется человеком поля. Ведь когда работают только ради собственной выгоды, это состояние называется, что человек обкрадывает свойство человека, которое есть у него. То есть это свойство, что вы называете человеком, а народы мира не называются человеком. Это свойство грабится у него, когда он работает ради собственной выгоды. И еще хуже, из-за того, что преступление влечет преступление. Поэтому он убивает человека внутри себя. Это то, что говорит книга Зоар, и убивать их. И потому сказано, из-за того, что надел его не находится вместе поселения, что означает вместо поселения там, где живут люди, как сказано выше, в плане того, что вы называетесь человек, а вместе разрушение, это место, где произошло разбиение келим, из-за того, что там раскрылось желание получать для себя, произошло разрушение мира.
1: Про Якова сказано: «И сказал, посмотри, запах сына моего, как запах поля, которое благословил Творец. Ведь Яков сделал исправление, установил молитву Маариф, как сказано в Торе, достиг места, установил вечернюю молитву. Также сказано про Якова, и вот колодец в поле, и три стада мелкого скота у него». И объясняет Зоар: «И увидел колодец в поле» означает, что увидел колодец свыше, нукву, один против другого. То есть колодец внизу был направлен на колодец наверху. И это надо понимать так, что Яков исправил нижний колодец, изменил направление намерения своего колодца, желание получать, называемого поля, исправил его так, чтобы оно стало таким же, как вверху, то есть как у святой Малхут, у которой есть экран на желание получать для себя, поднимающий отраженный свет так, чтобы все, что она желает получать, все только ради того, чтобы отдавать. Также и Яков исправил себя так, чтобы все его поступки были только с намерением отдавать. Поэтому, когда Яков пришел к Ицхаку, а Яков — это средняя линия, которая раскрывает все совершенство, и поэтому написано, что Ицхак сказал: «Посмотри, запах сына моего, как запах поля, которое благословил Творец, То есть, когда высшая Малхут, называемая полем, исправлена в средней линии, это называется поле, которое благословил Творец, где раскрывается добро и наслаждение, которое Творец уготовил творением. Такова разница между понятиями «человек-поле», «молиться в поле» и «запах поля». Перейдем к уроку от 1 февраля 2002 года.
2: Прослушали статью, в чем разница между полем и человеком поля в работе. Человек называется дерево в поле, поле называется место работы.
3: Адаму.
2: Человек — это результат работы в поле. Поэтому все наши работы, которые мы производим, это работы, связанные с землей. Так мы учим и законы из всех этих работ. Которые запрещены в субботу, и их производят в будни. Суббота соответствует окончательному исправлению, а будни 6000 лет нашей работы. Все вопросы об этом? Так, статья понятна? Работа в поле начинается с того, что прежде всего чувствует место работы. Это занимает время, пока человек начнет понимать, что именно он должен делать. Место называется хисароном. Когда человек учится, есть в Торе, в общем, две части. То, что передали нам каббалисты от Авраама, Моше. То, что мы получили в общем в этой методике, которая называется Тора, у нас есть две части. Одна часть говорит об исполнении заповедей в этом мире, практических заповедей, которые мы должны просто исполнять в этом мире. Почему? Потому что мы, это говорится о людях, которые хотят быть подобными высшим законам, также и в этом мире. Нет никакой связи между этими законами, нет никакого результата того, что человек исполняет эти законы в этом мире, духовного результата. Кроме того, что это поддерживает его быть святым неживым. Но это проекция духовного в материальное. А вторая часть в Торе, являющаяся главной, то, что учит Тору, согласно тому, как сказано, что свет в ней возвращает к источнику. То есть есть сила в Торе. И когда человек учится, из-за того, что эти книги, все книги, которые мы называем святыми книгами, их написали люди, которые были на духовных ступенях выше этого мира. Так с того духовного уровня, когда я читаю книгу, с того духовного уровня, где был автор, когда он писал книгу, оттуда ко мне приходит свет, который называется «свет, возвращающий к источнику». И этот свет действует на меня и исправляет меня, вытягивает меня постепенно к этому источнику, к этому месту, откуда книга была написана. И действие этого света, возвращающего к источнику, это насколько я помещаю свой хисарон в книгу во время учебы. Я хочу действительно подняться на духовный уровень к этому источнику. То есть главное во время учебы всех святых книг, но главное во время учебы думать о цели, свете, возвращающем к источнику, что я должен вернуться к духовному источнику, постичь его, раскрыть его, почувствовать, увидеть его. И в таком случае у нас есть книги, которые помогают больше, и якобы помогают меньше. Что значит? Это значит, все книги то же самое, но относительно нас, в соответствии с тем, насколько книга поможет мне быть в Хисароне. Эта книга более полезна для меня, чтобы вернуться, прийти к возвращению, то, что называется. Свернуться к этому источнику называется прийти к возвращению. Поэтому каббалисты кричат: «Учите каббалу». В чем разница? Гемара не была написана каббалистами. Раби Шимон был тоже один из авторов Гемары. А в чем разница? Разница в языке. То есть относительно нас есть разница. Если я читаю каббалу, каббалистические книги, я не забываю о целеутворении, потому что я учу, откуда приходит свет, что он должен делать с келим, какое желание он должен изменить, желание получать, но желание отдавать, к какой цели я должен прийти, каков закон подобия по форме. Я учу о том действии, которое я якобы должен исполнить, произвести с собой с помощью окружающего света. И не учу, как Гемара там говорит, что бык забодал корову, ущербы, там двое держатся за талит, яйцо, произведенное в праздник. Все эти вещи связаны с ежедневными действиями, возможно. Но они помогают мне забыть о цели учебы. И тогда я не могу поместить хисарон во время учебы, чтобы свет пришел и исправил меня. Я забываю об этом. Из-за этого все каббалисты говорят, что лучше учить каббалистические книги вместо второй части учебы. Конечно, нужно учиться согласно сокращенным версиям книг, как Шульхан Арух, соблюдение субботы, законов, то есть сокращенные законы надо учить. Но все остальное, главным образом, зачем учат Тору, что света не возвращает к источнику, эту часть учить согласно каббалистическим книгам. В этом вся разница. Так человек, благодаря тому, что он учится в правильном месте, начинает раскрывать, что такое поле. Поле называется желание. Место. Место, место хисарона, желание. И тогда начинается исправление желания. Это исполнять с ним действия, из которых вырастет человек. Так начинается с вспахивания, да? Нужно перевернуть желание получать на желание отдавать. И тогда бросить туда семена, и из них уже вырастет все. Так это первое действие, которое мы должны, к которому мы должны прийти. Да.
1: Он тут пишет, что есть в разуме исправление веры выше знания, в сердце исправление в том, чтобы получаемое наслаждение было ради отдачи. Что это значит? Что в этом, что речь идет о состоянии после Махсома? После Махсома это значит вере выше знания, направленном на отдачу?
2: Вера выше знания, что такое вообще вера? Никто не может сказать точное определение веры. Знание мы понимаем. Познание. Де-факто, что называется, я вижу. Нет судьи больше, чем видит его глаза. Я вижу. Я не знаю, насколько я вижу, что это верно, насколько я понимаю то, что я вижу, я понимаю правильно. Но это границы, в которых я существую. Мне дали зрение, мне дали разум. И согласно этому я живу и ориентируюсь в жизни. Что называется вера? что ты придешь и скажешь, я знаю, что ты не видишь, но я говорю тебе, что это так-то и так-то. То есть я пользуюсь как будто твоими словами. Вместо того, чтобы видеть, вместо того, чтобы чувствовать, я беру факт, как факт то, что ты мне говоришь, и используешь. Это называется вера? Ну, допустим, что это называется вера. Потому что тут есть проблема, почему я должен это делать? Как можно верить кому-то, как можно идти согласно чьим-то глазам? Посмотрим. Ну, допустим, так. Если ты приходишь и говоришь мне какие-то вещи, для тебя ты говоришь, что это факты, и стоит мне тоже слушаться этого, то я могу поверить тебе без проверки. Это называется вера ниже знания. Что значит ниже знания? Я не проверяю ничего. Ты сказал, для меня это становится святым. На 100% я принимаю это и работаю согласно этому, делаю согласно этому все. Это фанатизм, это так верят массы снаружи, им сказали, насколько человек меньше проверяет, насколько он меньше думает, а больше исполняет. Да? Это называется, что он сильнее, более успешен, лучше. Думают об этом, говорят об этом, что это невинная вера. Невинная тмима – это шлема, совершенная. Это, конечно, несовершенная, это просто глупая вера. Но это народная, так делают, так работает весь мир. Есть вера внутри знания. Ты сказал мне что-то, и я пошел проверять. И в той степени, в которой я проверил своим разумом, я принимаю то, что ты сказал мне. Где знание и вера равны, так я беру. А есть вера выше знания. Вера выше знания. Что ты сказал мне? Я пошел проверить. То, что я проверил, я увидел, что ты не прав. Ты обманул меня. По факту, значит, обманул. Ты сказал, это синее, а я вижу, что это красное. Теперь у меня есть тут две возможности. Или я говорю, что дорогой, это синее. Ты говоришь, ну я говорю тебе, что это красное. Теперь вопрос. Идти согласно моим глазам или согласно твоим глазам? Я могу идти согласно моему знанию, и я останусь в вере внутри знания, или я могу идти выше моего знания, взять твое знание. Это называется вера выше знания. То есть, несмотря на то, что я проверил на 100%, и увидел, что ты не прав по моим глазам. Согласно моим глазам, я все-таки беру твои глаза и иду. Чем это помогает мне? Если ты выше меня, больше меня, выше по уровню, то при этом я беру твой разум и как будто поднимаюсь на твой уровень. У нас нет возможности подняться с одного уровня на другой в духовном, кроме как с помощью веры выше знания. Потому что в духовном есть закон, и не в духовном тоже. Это и в нашем мире, только мы не понимаем эти состояния. Есть простой закон. Там, где я нахожусь, на каком-то уровне, это я. Это мой разум, мое знание, понимание, чувство, свойства. Все определяется согласно уровню, который я сейчас занимаю. Как я могу с этой ступени подняться на вторую ступень? Подняться на вторую ступень, быть на ней, это быть в другом желании получать, с другим экраном, с пониманиями, ощущениями, впечатлениями, с всем другим. Так если я нахожусь в моем состоянии, я — это я. Если я буду в более высоком состоянии, я буду тот, более высокий. Все изменится во мне. Каково средство между тем, что я нахожусь в моем состоянии, как-то подняться в более высокое состояние? Что среднее? с помощью чего я могу подняться на другую ступень, с помощью чего я, что я должен добавить у себя, чтобы подняться на другую ступень. У меня нет внутри моей ступени никакого средства, никакой части более высокой ступени. Все ступени просто... Каждая ступень — самостоятельный парцов со своим вьютом, со своим экраном. Так как я могу подняться? Мы учим, что благодаря второму сокращению Ахаб высшего упал в Гаргальтайнаем нижнего. То есть часть высшего парцуфа вошла в часть нижнего. И эта часть высшего начинает давать нижнему очень маленькое такое определенное свечение. И это называется знание высшего. И знание высшего, как он светит нижнему, если нижний проверяет то, что он получает от высшего, он видит, что это совершенно неверно. Потому что согласно моему разуму, моему экрану, тому, что чем являюсь я вижу, дружок, как это должно быть, так-то и так-то. А ты говоришь мне, нет, ты должен больше уступать, больше давать, больше быть выше своих ощущений, выше своего разума, если ты хочешь подняться. И здесь человек выбирает, идти согласно своему разуму, согласно Гаргальтайнаем своим, или согласно Ахапу высшего, который находится внутри Гаргальтайнаем. Понимаешь? Вы понимаете? Это две ступени. Это высшая ступень, один. А это вторая ступень, нижняя. Это Гаргальтайнаем высшего, Ахап высшего. Это Гаргальтайнаем нижнего. А это Ахап нижнего. Так они находятся.
3: Эхат.
2: Вот так. Один.
3: Эхат битоха шини.
2: Один внутри другого. Так?
3: Так, эхат битоха шини им немцаим.
2: Так, один внутри другого они находятся. Так я могу пользоваться моей вот этой частью, Гаргальтайнаем, и сказать, согласно моему знанию, это мое знание, так и так я делаю. Или я могу сказать, я пользуюсь его знанием, знанием высшего, которое находится внутри меня. Но его знание всегда противоречит моему знанию, потому что у него больше экран и понимание совершенно другие. Он говорит, ты должен отказаться от половины собственности, не знаю от чего. Там, просто так я говорю. Он говорит, желание отдавать больше, выше. А у меня желание отдавать должно быть в балансе, в моем правильном, понимаешь? Как у нас, мы говорим, что нужно быть вежливыми, немножко уступать, согласно нашему знанию, иначе нам будет хуже. А выше говорит, нет, ты должен отказаться и больше давать, больше, чем тебе кажется, что является твоим равновесием. Это называется высшее знание. То есть если я сейчас беру знание высшего, в тот момент, когда я отказываюсь от моего знания, беру его знание, я уже отношусь к этой ступени, он уже начинает поднимать меня на свою ступень. То есть этот Ахаб, который находится здесь, это как лифт, начинает поднимать меня на более высокую ступень. И тогда я поднимаюсь со своей ступени на более высокую. И на более высокой ступени, когда я уже нахожусь, я изучаю ее, воспринимаю ее. Я уже исправил себя и уподобил себя более высокой ступени. В тот момент, когда я закончил эту работу, я начинаю внутри себя раскрывать и чувствовать еще Ахаб высшего, более высокого, чем я. И снова происходит то же самое. То есть всегда работа выше нашего разума. Но почему это выше разума? Потому что я все время проверяю свой разум, и несмотря на то, что высший против моего разума, я беру его разум. То есть противоположность. Я не стираю свой разум, я обязан проверять, я должен везде не противоречу высшему, где я не согласен с ним, где я против него, где я ненавижу его, не хочу его. Разные противоречащие, противоположные чувства. Потом я изменяю их, переворачиваю землю. И с помощью этого я переворачиваю это, с помощью этого я прихожу к рассвету, цветению. Невозможно иначе, если я не делаю все эти действия, а то, что Высший говорит мне, бум, я получаю, не проверяю так закрытыми глазами. Это называется ниже знания. Это путь обывателя. Поэтому называется знание Торы, знание Высшего, противоположно знанию обывателей, потому что они берут это без проверки, поэтому они не должны подниматься. Они принимают это только в действии. Да.
1: Как могу взять разум Высшего, если вижу только его ахаб? Всегда думаю, что он менее прав, чем я.
2: Я думаю всегда, что Высший меньше прав, чем я, и я не согласен с ним. И тогда или я беру это через удар, я вижу, у меня нет выбора, или я прошу, чтобы пришел свет и дал мне силу все же согласиться с Высшим, Высшим знанием. Ты спрашиваешь как бы так, но у меня есть, в общем, знание, у меня нет больше. Так как я могу внутри моего знания согласиться идти выше моего знания? Не будет. Не будет. Только через то, что я действительно отменяю себя перед Высшим. И в действии Высшее знание. Орен, всегда помню, где это? Да?
4: Амуд 106, Каббала ле-Матхил. Амуд 106, Каббала ле-Матхил.
2: 106 страница Каббалы для начинающих. По поводу сочетания суда и милосердия.
5: Есть ли сефер?
2: Ну, чем сефер? Есть книга?
5: А второе, бен адам ешь без
2: сефер. Человек сидит без книги. Дайте ему. Зачем вы нужны тут старички? Тут есть несколько мест спереди, где можно сесть рядом со мной. Давайте почитаем. Главная работа в выборе. Выбор жизнь, то есть слияние, и это свойство лишма. Я читаю 106-ю страницу «Каббала для начинающих», 106-я страница «Сочетание свойств суда и милосердия». Так, главная работа человека в выборе. Это единственное, что мы можем выбрать. Все остальные работы и вообще все остальные действия, которые происходят с нами, или мы как бы делаем, это как куклы мы делаем, у нас в этом никакого выбора. Нам дают свыше, помещают все знания и желания, устраивают вокруг нас окружение всякий раз, изменяется. И мы в этом просто как роботы во всем. То есть выбор только в одном. Когда? Выбери жизнь, то, что написано. Это единственное, что можно выбрать. Это слияние. Свойство лишма. И благодаря этому удостаивается быть в слиянии с источником жизни. А когда есть явное управление, нет места для выбора. И потому, как человеку дают возможность выбрать, быть человеком, потому что насколько он выбирает, насколько он пользуется своим выбором, только в этом он человек. Во всем остальном, если это без выбора, в этом он животное, как весь мир. То есть все неживые растительные животные, говорящие эти массы, также все подобные животные. Когда есть выбор, только во время скрытия. Потому что когда есть явное управление, нет места выбора. И потому, что произошло, какое исправление, что было скрытие, что было место выбора, Высший поднял Малху, то есть свойство суда, Вейнаем, специально. И благодаря этому возникло скрытие. То есть нижний узнал, что у высшего есть хисарон. У нас нет высшего нижнего, мы не видим этого, мы не находимся на высших ступенях, но план, закономерность, то, что

0: Глуды или он?
1: У меня есть ощущение, что нет величия выше, нет гадлута. Этот мир важнее, он больше определяет. И тогда меры высшего находятся у нижнего. То есть, что именно благодаря тому, что высший скрыл себя, он может опуститься к нижнему в части, которая скрывает в ахате высшего. То есть, что он в хисароне. Получается, что эти келим высшего, у них есть подобие с высшим, то есть как нет жизненной силы у нижнего, так нет жизненной силы в высших свойствах. То есть у него нет никакого вкуса в Торе и заповеди, то есть они без жизни. Тора и заповедь имеется в виду все наше понимание духовного. В духовном тоже нет больше, может быть, чуть-чуть больше, чем нам кажется в этом мире. Но не то, что духовное, более высокий уровень определяет, управляет, и что там есть все для меня, все наполнения. И тогда именно благодаря этому есть место для выбора. То есть нижний должен сказать, то есть человек должен сказать, что все это скрытие, которое он чувствует, это из-за того, что высший сократил себя ради нижнего. То есть что не то, что в духовном нет ничего, и Творец такой слабый, не хочет показать себя, а все скрытия — это для того, чтобы дать мне место выбора. И это называется «Исраэль». В изгнании шхина с ними вместе. То есть какой вкус он ощущает, так он и говорит. То есть что он не виноват в том, что он чувствует вкус жизненных сил. А действительно в высшем он чувствует, что нет, в духовном нет никакой жизненной силы. Так что тут надо сделать? И тут действие, которое мы должны произвести. Без этого действия мы никогда не поднимемся с одного уровня на другой. Никогда. Мы останемся животным. Животное с места рождения, с момента рождения до места смерти то же самое. Однодневный теленок называется быком. Если человек преодолевает и говорит, что то, что он находит горький вкус в этом питании, то есть что он не видит ничего от высшего, не впечатляется особенно, это только из-за того, что у него нет подходящих келим, чтобы он мог получить высшее благо. То есть из-за того, что его келим для получения, а не для отдачи. И он сожалеет о том, что высший вынужден скрывать себя. И поэтому у нижнего есть место для злословия. Человек проклинает его, он не согласен, он находится в отчаянии. Короче, не в радости от того, что у него есть какое-то столкновение с высшим. И подъем, то есть что высший может показать нижнему благо, наслаждение, которое есть в Хиримахапа. И что он может раскрыть их, да, относительно нижнего, получается, что он поднимает Гальгаль Тейнаем в том самом, что нижний видит свойства высшего. Получается, что нижний поднимается вместе с Ахапом высшего. Если нижний готов отменить себя перед Ахапом высшего, то высший начинает поднимать его, значит поднимать. Нет подъемов и падений, как в лифте, а Гальгальтинаем нижнего, высшего, который находится в нижнем, начинает светить. Высший уже согласно мере отмене нижнего, насколько нижний может согласиться с ним, в этом он начинает светить, раскрывать себя относительно нижнего. И тогда нижний видит, что действительно в высшем есть все наполнения для него и все ответы на все вопросы, которые есть у него. Получается, что когда нижний видит гадлут, величие высшего, благодаря этому самому нижний растет. Но изначально нижний не способен получить ничего, кроме катнута, отменить себя, быть как маленький относительно большого. А когда выходит гадлут высшего, происходит конфликт между правым и левым, то есть между свойством веры и знанием. Ладно, это уже другой этап. Как он приходит

0: из-за того, что отменяется перед высшим к самому Гадлуту. Так это работа в поле. То, что Рэбе написал здесь в книге. Перевернуть мое желание. Но желание высшего. Каждый раз получать знание высшего. И таким образом человек растет. Да? Как я могу, откуда я знаю, что это высший?
1: Откуда ты знаешь, что это высший? Мы говорим, что все наше продвижение происходит посредством света, возвращающего к источнику. Ты сейчас изучаешь книгу. Тебе дают свыше точку в сердце. И с ее помощью тебя влечет к чему-то вне этого мира. Ты получаешь толчок что-то раскрыть. И видишь, что в этом мире этому нет наполнения. Люди переходят от желаний к деньгам, к почестям, к знаниям, к самым разным желаниям и считают, что могут так себя наполнить. В конечном итоге приходят к состоянию, когда им понятно, что их наполнение заключается в том, чтобы постичь, для чего я живу, ради чего, каков смысл жизни. А это уже потребность к источнику света, к Творцу. Так вот, с таким хисароном, собственно, такая потребность и приводит человека в правильное место для учебы и к правильным книгам. Возьмешь какую-то любую другую книгу, ты не почувствуешь, что от этой книги ты получаешь отклик, получаешь ответ. Это все связано с точкой в сердце, или то, что называется «согласно души». Поэтому и говорится, что человек учится лишь там, к чему лежит его сердце. Проверка такая. Тебя сейчас тянет к медицине. Обратись к медицинским книгам. Ты приходишь к Торе. Означает, что у тебя есть точка, имеющая отношение к Торе. Но точку в сердце дают для того, чтобы приблизить тебя к правильной книге. Затем все остальное продвижение уже зависит от тебя. От того, насколько ты сейчас, сидя над книгой, просишь, чтобы пришла сила, свет, возвращающий к источнику. Сила, которая даст тебе новый разум, новые чувства, то, что будет тебя тянуть вперед. И если ты будешь просить, ты получишь. И теперь все заключается от тебя. Все зависит от тебя. Так вот, что означает «и выбери жизнь»? В чем здесь выбор? Где здесь просьба? Я постепенно должен прийти к тому, чтобы моя просьба соответствовала высшей силе, тому, что высший хочет мне дать. Чтобы я пожелал того, что высший разум хочет дать мне. Другими словами, я постепенно должен для себя прояснять, чего именно я должен просить от книги и от учебы. И вот тут я должен прислушаться к каббалистам. Если я буду просить то, что я сейчас хочу, а я хочу заглотить весь этот мир, и не знаю, что такое будущий мир, но я его тоже хочу. И так буду постоянно все хотеть и хотеть и хотеть. Идти согласно разуму высшего, для этого я должен начинать просить, чтобы узнать, что такое Высший. Если ты сейчас думаешь о высшей силе, то ты думаешь о том, что он великий, дающий. У него есть все, у него есть знания, есть вечность, совершенство. Но когда ты думаешь о себе, о том, что ты хочешь приблизиться к нему, ты хочешь подниматься наверх. Ты не думаешь, что подъем наверх и приближение к Высшему означает приобретение свойств Высшего. ты думаешь, что ты будешь больше получать, ты будешь больше наполняться. Ты не считаешь, что приблизиться к Высшему означает больше отдавать, больше уступать? Мы и думать так не можем. В этом проблема. В том, что твоя просьба в то время, когда ты учишься, ты не просишь свет, который возвращает к источнику. Ты просишь, чтобы он пришел и тебя наполнил, согласно тому, как ты понимаешь, что он тебе должен. То есть мы просим не света исправления, а света наполнения. А так оно не работает. Потому что сначала должен прийти свет Апса, как мы это изучаем, должен исправить Скелим, и только потом придет наполнение, которое наполнит их. Порядок только такой, поменять нельзя. Если сначала придет свет наполнения, ты будешь ощущать большую тьму, чем сейчас. Потому что у тебя не будет облачения Хасадим. Облачения намерения ради отдачи у тебя нет. И поэтому нужно просить что-то правильное. Так, чтобы твое желание соответствовало его желанию. И вот в этом, собственно, заключается наша работа. То есть все время правильно истолковывать, что такое Высший. Высший — это отдача. Что такое «я хочу приблизиться к Нему»? То, что «я хочу получить Его разум отдачи». То, что в противоречии мне, что мне делать? Поэтому я прошу во время учебы. Во время учебы я прошу, чтобы мне дали немного разума, немного ощущения, чтобы понять, что такое отдача. У меня просто выхода нет, а иначе я никогда не познаю Высшего. Что ты измеряешь? Ты меряешь по своей способности отменить себя перед Высшим относительно твоего предыдущего разума. Это связано с группой. Почему? Потому что группа тебе помогает лучше понять, насколько ты не хочешь отдавать, насколько ты не можешь думать о других. И вот тогда ты приходишь как бы с более явным хиссароном к учебе. Все, что мы делаем, будь то распространение, разные группы и все такое, все для того, чтобы потом или сейчас сидеть с книгой, чтобы было правильное намерение к свету, возвращающему к источнику, и как он приходит к нам. Если моя просьба будет соответствовать тому, что он мне должен дать, тогда свет действительно придет. Но если мое желание о рыбе, а он дает мне мясо, то просто мне не поможет, это не входит в то же кли, не исправляет меня.
0: Откуда я знаю, что это правильная книга?
1: Откуда ты знаешь, что эта книга правильная? Человек учится лишь там, к чему лежит его сердце. Только согласно сердцу. Относительно твоего сердца. А как ты хочешь? Ты хочешь мне поверить? Есть таких еще много, даже лучше меня. Более важные, более великие. Будешь верить кому-то еще? Так ты можешь верить кому угодно. Так что, что ты можешь сделать? Или следовать своему разуму? А откуда ты знаешь? Вот вчера я думал так, сегодня думаю по-другому. Так как можно принять решение, как выбрать? Относительно чего выбирать? То есть снаружи кого-то услышать я не хочу. А вдруг они ошибаются? Какие бы они великие ни были, неважно, может, вдруг ошибаются. Самому себе? А кто я? Я тоже все время ошибаюсь. Так что же мне остается? Только следовать сердцу. Не разуму, и не его разуму, и не моему разуму, а относительно сердца. Поэтому так и сказано, что человек учится лишь там, к чему лежит его сердце. То есть, где по-настоящему возникает вопрос о существовании? И если книга дает тебе на этот ответ, но на самом деле ты должен по-настоящему исследовать, не лгать себе. Не идти на компромиссы. Если ты получаешь ответ, значит, это может быть будет твоя книга, может быть, через какое-то время ты увидишь, что все закончится, может быть, света уже не дает, уже не получаешь ответа на вопрос, в чем смысл жизни. Обратись к другой книге, меняй. Поэтому Мы все время должны проверять сердце и то, насколько то, что мы изучаем, подходит моему сердцу. Все это только исправление сердца, не больше. А все остальное, во всем остальном мы животные, мы поменяться не можем. Ни характер, ни, да вообще ни в чем. Только исправление сердца. И поэтому всякий раз тебе понадобится другая книга или та же самая книга. Если меняется твое сердце, ты раскроешь, что эта книга все время новая. И все время ты будешь видеть что-то новое в той же самой книге.
0: Что это за сердце, которое надо чувствовать, которым я чувствую, что я делаю что-то правильное, что я нахожусь на правильном пути?
1: Я пытаюсь тебе объяснить, что нет проверки. Ты понимаешь, что проверить невозможно? Вот так человек стоит где-то посередине мира и не может проверить, куда идти, чем заняться. Потому что если он что-то возьмет, то все, он закончил на этом со своим выбором. Как? Согласно чему можно проверять? Так сама Тора ему советует, и действительно, по природе так и происходит. Когда человек постепенно, согласно своему развитию, развитию своего желания, приходит к такому месту, где он может наполнить желание. Если он может наполнить свое желание, пока не через приобретение экранов и обретение высших ступеней, а его желание в том, что находится в этом мире, то есть он развивается от желания к деньгам, к почестям, к знаниям, то он все еще ищет то место, где он может наполнить себя в подходящих для этого местах. Но если он уже с точкой в сердце, у него уже раскрылся этот хиссарон, который после всех предыдущих потребностей, то он ищет в соответствии с этим и не находит места. Или да, находит место. Не смотри на наши тела, взгляни на душу. Вот перед тобой поле, такое подобное магнитному полю, как электрическое поле, и нет тел, нет материального, есть только поле. И наша душа — это точка в сердце, согласно своему потенциалу, заряду, который есть в ней, теперь ищет заряду, который в ней есть, теперь ищет, согласно закону подобия по свойствам, в каком месте она будет находиться в подобии по свойствам с этим полем. Понимаешь? Так человек и идет. То, что мы выполняем разные действия, это все результат того, как душа все время находится в движении в этом поле по отношению напряжения этого поля и тем зарядом души. И наше тело только выполняет внешние движения. И все. Поэтому для нас самое важное понять, что такое Высший, что такое наше желание. И в том, что мы все это выясняем постепенно, каждый раз приходим к месту все более и более правильному, к корню нашей души. Это, по сути, то, что человек должен делать в то время, когда он облачен в тело. Но отбрось это тело. Представь себе только то, что я тебе говорю. Представь поле и заряд. Ты должен достичь корня души. То есть к самому-самому высокому, самому большому месту, где у тебя будет уподобление по свойствам с этим полем. Если ты придешь к такому месту, то означает, что ты достиг своего корня в Адаме Ришоне. Все это поле, это, в общем, душа Адама Ришона. И ты должен прилепить себя к этому месту, в его теле, как бы в этом поле, то, откуда твоя душа. И это ты должен сделать своими собственными усилиями сейчас, в то время, когда ты находишься здесь, живешь в этом мире. Вот так. Поэтому говорят, что то, к чему его сердце тянется, какие книги взять, где говорит больше о цели творения, а не что-то еще. Может быть, говорится о том же самом, но во внешнем проявлении. То есть техника простая. Нет здесь чего-то сложного. Только два элемента. Поле — это Творец, а я — это душа, это и есть этот заряд, то, что ищет, где моя точка слияния с Творцом. И все. Другого вида проверки нет. Когда я спросил Рабаша, тоже мне было тогда 32-33 года, когда я к нему пришел. Я до этого тоже уже 5 лет искал. Приблизительно с 28-летнего возраста начал искать, ну, по-настоящему уже. Так я его спросил открыто. Вы открываете мне такие книги, со мной разговариваете, вы великий, действительно очень мудрый. И, может быть, хороший психолог, хотя психологию не изучал. Ну, допустим, знаете все. Да, нормально. Но откуда я знаю, что то, что я учу, это то, что мне нужно? Так вот, ответ, который я получил, иди, проверь, в другом месте возвращайся, если что. Нет другого ответа. Все остальные ответы, они просто диктуют тебе что-то делать, отменяя свободу выбора.
0: Вы сказали, что работа выше знания, это что, если есть вещи, которые я не согласен с высшим, я все-таки должен делать их, хотя я не согласен. Но в каком-то месте это становится искусственным. То есть, как будто если действие убеждает меня, я, что он наверняка прав, но, я, видимо, это верно, я не знаю, становится искусственным.
1: То есть ты говоришь так, вы мне сказали, что я должен сейчас все проверять в своем сердце, никому не верить. А тут, несколько секунд назад, вы сказали, что нужно идти выше знания, то есть, тем не менее, нужно принять выше разум высшего. Так где же я во всем этом, и где разум высшего я должен поверить высшему? Дело в том, чтобы не верить Высшему, а в том, что... Выбор не в этом. Ты постоянно находишься в том, что ты хочешь продвигаться. Ты все время учишься, где находишься ты и кто ты такой. Потому что свет, возвращающий к источнику, все время светит тебе все больше и больше. И ты все больше и больше не согласен с Высшим. Не согласен с ним. Внутри своего желания получать. И вместе с этим... Внутри точки в сердце ты начинаешь понимать. Если ты как бы оторвешься от тела, оторвешься от своего желания, ты начнешь понимать, что это правильнее. То есть у тебя, внутри тебя начинается борьба между разумом и сердцем, между горьким и сладким, между истиной и ложью. И вот тут начинается то трение, которое, собственно, и называется выбором. Относительно чего двигаться? Или по ощущению, или по пониманию. Так вот, выше знание означает, что идти согласно истине, несмотря на то, что это горькое в моих келим. Будем еще об этом говорить. Здесь есть много деталей, которые невозможно выразить, и человек не может понять, если у него все еще нет внутренних килим, нет внутренней подготовки. Ты же видишь, то, что ты вчера не понимал, ты понимаешь сегодня. Не потому, что ты стал умнее. Сердце стало мудрее. Там есть как бы больше деталей внутри сердца, что появилась возможность больше воспринять. Это подобно плоду, зародышу. Из капли семени постепенно начинает образовываться тело. Так вот, в чем отличие? Все находится в капле семени, но вот за счет появления тела и того, что оно совершенствуется и растет изнутри, мы больше понимаем. Это то, что происходит от точки к душе. Что мы будем учить?
0: Поделимся впечатлениями от урока, и что из этого мы берем для реализации в десятке.
2: טוב, אנחנו רואים באמת שמשורים האלה שיותר מ-20 שנה יש כל כך הרבה כוח.
1: Мы видим, что в этих уроках 20-летней давности столько силы и столько мудрости. Я помню, из этого урока в основном выяснение, что такое идти выше знания, что такое привлекать свет, возвращающий к источнику. И много еще чего.
3: Вау, шиур бамет, топ.
0: Действительно, урок замечательный.
3: Афраот.
0: Помещи.
3: Рав пашут миламедо тану бамет.
0: Рав просто учит нас, действительно, что мы должны, о чем прежде всего думать во время учебы.
3: Как
0: мы должны организовывать вещи, что мы должны думать. И действительно, я просто волнуюсь всем сердцем, что я, прежде всего, сижу с товарищами, которые дают мне возможность быть с ними.
1: Мой итог. Рав говорил о вере ниже знания, вере внутри знания, выше знания. И весь урок был вокруг этой темы. Как мы на самом деле приходим к вере выше знания? Что нужно быть в вере выше мудрецов? Приобретать высший разум. Еще он сказал, что в конце весь выбор заключается из точки в сердце, то, к чему человек тянется, к чему лежит его сердце.
0: Да, и когда человек как заряд, как электрон в электрическом поле, внутри этого поля он находит свое место согласно своему заряду, в мере своего заряда. Это интересная вещь. Сама статья о поле, которое благословил Творец и так далее. И Рав говорил о связи вообще между высшим и нижним, как Ахав высшего находится внутри Гагартайнаем нижнего, Гагартайнаем нижнего находится в Ахаве высшего. Он говорил о приходе, о том, что человек, в состоянии, в котором он находится, он находится. Есть состояние высшего, он находится в состоянии высшего, что весь мир раскрывается ему заново, как что-то совершенно другое. Это говорит, в чем вызов? Вызов понять переход от нижнего к высшему. Это переход, то, что Кабала объясняет так хорошо, там как раз все эти вещи, все свойства в переходе от нижнего к высшему, и все. Объяснил нам механизм. Как Ахав высшего, который находится внутри Гагартайнаем нижнего. Интересно, что с одной стороны это очень чувственная наука, с другой стороны очень научная и точная.
1: Насколько важно окружение человека, насколько важен выбор, которое человек делает каждый день. В том месте, где есть важность, величие, как развивается внутри окружения. И как реализует себя. Это то, что определяет, что будет завтра и что будет в будущем. И выбрать окружение — это необходимость нашей жизни, потому что то, куда я вкладываюсь сегодня, то, где я вижу важность, там, где даю подарки, там я развиваюсь. Нужно выбирать окружение каждое мгновение в жизни.
0: Да, продолжаю то, что еще сказали. То, что я помню, нужно отмениться перед Высшим, и тогда Он поднимает тебя. Рав говорил также, что эта методика, на самом деле, дает свободу выбора человеку. Выбрать окружение и продвигаться.
3: Кен Каманита Фастита
1: Корона Зе. Да, я тоже услышал этот принцип. то, с чем мы знакомы, чтобы ценить еще больше окружение, насколько оно важно, и то, что без окружения у нас вообще просто нечего делать.
0: Да, он входит в разрешение всего этого веры выше знания. Нет никакого способа знать.
1: Перейдем к следующей части урока.

0: Учение десяти сферот. Дорогие хаверим, напомним, что каждую субботу утром будем учиться с Рабашем из учения десяти сферот, второй том, шестая часть. Прежде чем мы зайдем в учебу, мы послушаем Рава о важности шестой части.
1: Это очень важная часть. Она принципиальная. Я бы сказал, что она находится в центре 16 частей учения 10 сферот. Почему? Потому что она говорит о начале связи, системы связи, которая есть между келим, творений, которые еще не вышли в свет, и Творца. И здесь мы можем начать форму связи, необходимость в связи, что происходит с келим, которые хотят соединиться, в каких свойствах они должны быть, какие у них должны быть свойства, и как Творец относится к ним, как они должны относиться к Творцу. К чему именно вот эта связь, которую сейчас мы будем изучать, на протяжении вот этой части, как она связывает их вместе таким образом, что есть здесь разбиение, есть здесь отторжение, есть нехватка получения одной части другой. И тут мы начинаем изучать противоположные свойства, те и другие. И здесь мы начинаем видеть творение, силы творения, которые находятся в нем, и как мы должны понять его, привести его к равновесию и к взаимной связи над всеми противоположными силами. Поэтому эта часть, она очень важная. Мы постараемся учить ее, насколько сможем, понять, почувствовать. Обычно это не очень легко проходит ее, это берет несколько лет. Учат, потом оставляют, потом снова учат, снова оставляют. Так у нас было и с Рабашем. Есть люди, которые улавливают это легко. Есть люди, которым тяжело это воспринимать. Но это ни о чем не говорит о продвижении людей в их духовном процессе, в общем, внутреннем исправлении души. Но все-таки нужно учиться и стараться как-то привести себя в соответствие тому, что мы будем изучать. Что еще можно сказать? Есть части, разделы из этой части, которые совершенно непонятны. Есть такие разделы, которые легко воспринимаются. Ну, посмотрим. Главное, в общем, понимать, о чем идет речь. Что Баля Сулам и, в общем-то, все каббалисты, Ари, в книге «Свои древа жизни», что они хотят объяснить нам? Какая связь должна быть между творениями и Творцом через эту систему, которая называется мир Никудим. И здесь, в общем-то, о ней говорится. Я бы сказал, что это впервые в этом мире, в изучении духовной системы, мы сталкиваемся с реакциями творения, мир Никудим, на воздействие Творца, на свет бесконечности. Чтобы нам было понятно, насколько оба приходят из далеких и противоположных мест,
2: и
1: нужно, должны соединиться одни с другими во взаимной связи, чтобы прийти к полному исправлению и к совершенной совершенному соединению. Начало этой связи начинается, ну, хотя можно сказать, что и в мире бесконечности, где произошло сокращение, экран, отраженный свет, выход Парцуфим, мир Адама Кадмон. Но здесь мы говорим уже о реакции нижнего творения на воздействие высшего Творца. И поэтому для нас это очень важно — понимать принципы. То, что будет непонятно, спрашивайте. Мы терпеливо будем в это заходить и постараемся, как говорится, человек да поможет ближнему, так вот будем продвигаться все. Не страшно, если вы не очень понимаете, не улавливаете сразу. Есть люди, которые сразу входят в эту учебу, другие не могут много времени понять это. Но, в общем, слушаем, не более. Потихонечку это все наладится, потому что мы начинаем касаться строения нашей души. Здесь это еще не душа, здесь это еще не мир Ацилут, еще нет у нас всех келим, действий, частей души, души Адама. Но все-таки это уже подготовка, элементы внутреннего нашего духовного строения.
0: Мы учим учение 10 сферот, второй том, шестая часть, страница 395, Шин Цадик Рей, слова Ари, пятый пункт. Теперь урок с Рабашем.
1: Изучаем пятый пункт. И нисходит сначала в виде Тамим Десак. Что такое Тамим Десак? Это Ахаб, который исходит из Создателя Свиюта Бет и ниже, то есть Ахаб до его табора. Тамим не распространились ниже табора. А потом не вывел остальные свойства наружу, то есть мир Никудим еще не вывел наружу. Так как они облачены внутрь Ма и Бон. Здесь следует объяснить так, что свет Амим распространился еще и не вывел остальные стадии наружу, то есть мир Никуним. И почему сначала должно было произойти действие, чтобы Сак распространились ниже табура, внутри Ма и Бон? Это потому, что они облачены в Ма и Бон. И сначала нужно, чтобы кли Сак распространился ниже табура и наполнил пустые килим Гальгальты. Подобно светам общего Абба, из которого раскрываются только те саарот, что исходит из Аб, общего Аб, остальные их части скрыты внутри общего Сак. Эти слова трудно объяснить, что он говорит. И не сходят сначала в виде Таамим де Сак, это Ахаб, до его табура, то есть сначала, до того, как еще вышли наружу ветви общего Сак, который называется Миром Никудим, Сарот Рош и Дикна, вышли Таамим де Сак, которые представляют собой Бину и Зон, и они представляют Ахаб от Бины и ниже до его табура, и являются прямым светом Рахамим, то есть Таамим. И почему Таамим распространились только до его табура? Он пишет, он говорит, посмотри там, что там тоже есть Захар, и это Гимл Дейт Лапшут, уровень которого до Хухмы. Но все равно там есть Гимл Дейт Лапшут, должен был быть Аб. Парцов называется не Гимл Аб, а только от Бины ниже Ахаб. Почему? Потому что основной свет и уровень определяются по Никиве, а не со стороны Тлапшута, который является Захаром. И все распространение в Гуф является только Никивой со стороны Авиюта, который у нее есть, ибо в ней есть Авиют, притягивающий свет, а в Никиве есть только Ахаб от Бины ниже, и это называется Бина, поэтому это так. А то, что заканчивается на таборе, это было выяснено, что он говорит нам в этом отрывке. Он хочет объяснить то, что Ария говорит, что Таамим де Сак называются Ахаб. И мы учили, что такое Таамим — это первое распространение. И мы учили, что в первом распространении есть Гимл Дейт Лапшут, который называется Хохма. Так почему Ари говорит, что это Ахаб? Ответ. Поскольку Итлапшут не является распространением в Гуф. И главным образом, когда мы говорим о том, что фактически раскрывается в Гуфе, и поэтому основное распространение происходит со стороны Авиюта, то есть его Авиют лишь Пхинабет, то есть Бина. Поэтому он говорит, что у него есть Ахаб, то есть от Бины ниже. Но Аб не объясняет, почему это не является основной ступенью. А то, что мы говорим, что у него также есть Аб в Гуфе, Гимл Дейт Лапшут, это лишь уровень включения, когда Бет включается в Гимл. Поэтому, когда Бет распространяется, там в свете также Гимл. Но основное распространение — это Бет. Теперь, почему Таамим распространяется до табура? Это уже объяснялось там, из-за облачения и включения. Это дает ему возможность распространяться больше, чем сам Аб. Что написано наверху? А потом не вывел остальные пхинот наружу. Почему? Так как они облачены внутрь Майбон. Что он говорит нам? Где называется Ма и Бон? Ниже табура. Что он говорит выше, где они распространяются до табура? Что он говорит здесь, так как они облачены внутрь Майбон? Понятны слова? Далее он говорит. Подобно цветам общего Аб, из которого раскрываются только те саарот, что исходят из Аб общего, Аб, а остальные их части скрыты внутри общего саар. Что он говорит? Какова связь между этими вещами? Посмотрим, что он объясняет ниже. Они облачены внутрь Ма и Бон, поэтому он не вывел наружу остальные пхинот. Так говорит Ари. И смысл этого облачения уже был выяснен, ибо Аб вновь не наполнил опустевший килим от табора и ниже во внутреннем Ак, по той причине, что в Аб нет экрана пхины далит. Если так, то спустится вниз ниже табора и увидит, что ему полагается получить. У него нет силы экрана, чтобы сказать то, что я могу получить с намерением, я не хочу получать, хотя мне это хочется. Поэтому было запрещено спускаться ниже табора. И поэтому он не может светить от табора и ниже, так как там место пхинедалит, поскольку он не может направить намерение ради отдачи. Это называется 10 сферот Сиюма, который говорит: «Я не хочу получать». Почему? Потому что он не может направить ради отдачи. И поэтому остались килим дезон, находящиеся во внутреннем Ако, табора и ниже, без света Аб не наполнил их. Однако затем, когда распространился парцуф Саак, тогда его 9 нижних сферот, которые называются Никудот де Саак, в которых есть только ступень Бины, а свет Аб, Гимл, Дейт, Лапшут там уже отсутствует, на этот свет на Бину не было сокращения, потому что она не занимается получением. Именно они спустились вниз под Табу де Аак и наполнили светом зон, который находится там. И в этом смысл сказано, что не вывел остальные пхинот, которые ниже там и Бесак, то есть ниже, то есть 9 нижних сферот Бесак, так как они облачены внутри Майбон. Что он говорит? Иными словами, как было выяснено, что 9 нижних сферот Десак облачены в зон, которые находятся ниже табора внутреннего Ак, называются Майбон. И запомни эти вещи, так как понятие этого облачения 9 нижних сферот Десак во внутренний Майбон — это основные понятия для всех разнообразных случаев в мире Никудин. И нисходит сначала в виде Таамим Десак, и это Ахаб Деву Табра, а потом, когда были только Таамим, не вывел остальные пхинот наружу. Какие пхинот? Мир Никудин, который позже он вывел наружу. Почему?

0: Почему сначала должна была быть подсветка Цимцум Бет, поэтому сначала должны были спуститься Никудо Десак ниже табора и облачиться по внутрь Майбон, который находится ниже табора, а затем они должны были подняться обратно, и после этого вышел мир Никуди. Подобно светам общего Ап, из которого же скрываются только те саарот, что исходят из Аб, общего Ап, а остальные их части скрыты внутри общего Сак. Что он говорит здесь? Мы говорим это Амим Десак. И он говорит нам, что они распространяются до табора. Как же он может вывести что-то ниже табора, если у него там нет ничего? Ведь мы учили, что только после того, как Никудо Десак спустились ниже табора и смешались с Майя Бонде Ак, через это произошел Цимцум Бет, а затем, когда они поднялись в Рош Десак, последняя пхина исчезла, и был Зивук с Вейнаем, там Сак, это пхина Бет Давид, а здесь пхина Алиф Давид. И когда нижняя поднялась в Вейнаем, то, что выходит из Вейнаем, это Рош ступени, а то, что ниже, это Гуф ступени. И поскольку это сокращение не распространяется в нем, он называет это сеарот, то есть новая ступень, новый зивук, который был в Рош Десак на Бет Дейт Лапшут и Алиф Давиют, этот зивук не распространяется в самом Сак, а рассматривается как сеарот. В порядке сарут. Теперь. Выше Инаем, выше места Зивуга, что называется Рож ступени, называется Сарот Аб. Почему увидим дальше? А ниже Инаем, ниже места Зивуга, называется Сак, который включает в себя все. Возникает вопрос. Если Зивук был на Бет Дейт Лапшут и Алиф Давиу, почему он называет то, что выше Инаем, Аб, который включает в себя все? А то, что ниже Инаем, Сак, включающий в себя все? И сначала привожу исходный порядок, вот можно изучать результат. О чем я здесь говорю? Что я там объяснил? Поскольку выше места Зивуга называется Рош, там не проявляется никакая пхина сокращений, поэтому Сеарот Рош получили так же, как и Тамим Десак, то есть как Аб. Потому что этот зивук еще ничего не добавляет и не убавляет им. То есть, как мы учим, когда был зивук в Парцуфе в Рош де Гальгальта, на Гимл де Авиют, и выходит Аб, как я называю то, что выше места зивуга, Аб или Рош де Гальгальта? Рош де Гальгальта, также и здесь я говорю, что был зивук на Бет Дейт Лапшут и Алиф Давиу, то выше Инаем называется Рош. Какой Рош? Рош Аб, Тамим Десак, высшая ступень, Гимл Дейт Лапшут, Бет Давиу.
1: Перейдем к следующей части урока, но сначала вместе споем песню.

Say

0: Шалом, аувим.
1: Мы приветствуем вас, любимые. Продолжаем процесс, который мы начали на прошлой неделе. Пробуждаем снизу, так мы это назвали. И сегодня вот с этого пробуждения снизу, основу, которую мы закрепим в нашей жизни, это укрепление наших десяток. Мы видели, как несколько недель тому назад, тогда, когда все вместе, все мировое кли выполняли действия, как это был конгресс десяток, мы получаем такое сильнейшее движение и большой подъем. И мы хотим подхватить эту волну. И вот в рамках укрепления десяток постараемся поговорить о нескольких вещах. Мы поговорим о том, что происходит с нами, да, в то, что называется глава десятки. Потом поговорим о недельной встрече, где мы хотим, чтобы каждая десятка проводила встречу десятки, собрание или трапезу, где большой свет, тепло, которое мы чувствовали на конгрессе. Это был как такой недельный источник, родник такой. И мы начнем с беседы, небольшой беседы, которая была с Равом в рамках беседы в пути. Это было 4 сентября 2023 года, это 6 минут. Человек берет с собой только то, что сделал в десятке. Итак, первый клип, пожалуйста.
2: Десятки, которые приходят каждое утро, еще за 15 минут до урока.
1: Видел.
2: Есть такие десятки, которые там организуются. Ну, и вызывают зависть у других десяток. И приводят такие примеры.
1: Да, конечно же, это хорошо. Я и больше скажу, человек умирает, и кроме того, что он сделал в десятке, у него нет ничего, чтобы он взял с собой. Только это. Теперь смотри, что ты сделал? То, что ты берешь теперь с собой. Ну, скажи.
2: А это очень жестко, то, что вы сказали. Ну, что значит, что я сделал в десятке?
1: Насколько я помог им объединиться, насколько я соединился с ними, а сколько шагов мы сделали вместе в направлении цели творения. Вместе. Пытались, даже, может быть, не прошли, но пытались. Это то, что у тебя есть. Умер. Все, вот это твой счет. Потому что на самом деле, насколько нам кажется, что это не так уж и важно, может быть, но это то, что остается от человека. То, что остается от человека в этом мире, в следующий мир.
2: Человек, который приходит на урок, он не вкладывает себя в десятку, но он сидит на уроке, слышит, рабажа, что не остается ничего от него?
1: Ничего.
2: Человек вкладывает в распространение, вкладывает в свою жизнь, помогает. Не записывается ему?
1: Нет.
2: Так что же тогда записывается человеку?
1: Сколько он действовал на объединение людей?
2: Действовал.

0: когда мы, как дети, ждем какой-то удар, который нас подвинет вперед, который направит нас. Как заменить это, чтобы не удар направлял нас?
1: Нет, но все равно ты должен как-то создать для себя какой-то удар.
0: Какой удар и как?
1: Нет, но у тебя есть много статей, ты же знаешь, как все это оценить.
0: Как заменить удар, который приходит ко мне сзади? В определенной степени это удобно для меня. На удар, который целенаправленный.
1: Целенаправленный удар — это группа, которая представляет тебе цель, где они и где ты.
0: А удар — это боль, это разница между мной и им?
1: Зависть.
0: Зависть.
1: Зависть, страсть и почести, но зависть — это главное.
0: А если я не завидую им, то значит, я не работаю?
1: Да.
0: Если то, что осталось от жизни, только объединение с десяткой, когда ты старался объединить их,
1: да.
0: Так как же можно проверить, что вообще ты делаешь это?
1: Насколько ты привел к тому, что люди стремятся к цели быть вместе и ближе к цели. Это, в принципе, это результат твоей работы.
0: А чем я могу содействовать им? Что называется содействовать им, чтобы они были вместе?
1: Ты содействуешь им продвигаться к Творцу, к цели творения, соединить все души в одну душу, то, что Творец специально разбил их, ее разбил.
0: Если бы рядом с каждым была бы какая-то индикация его духовного продвижения, то только это бы и называлось, что оценивалось, а все остальное бы не считалось?
1: Да.
0: Так для чего мы делаем все остальное?
1: А что это все остальное?
0: Не знаю, мы делаем много всего.
1: Не, но все вокруг этого.
0: Заняты распространением.
1: Все вокруг этого.
0: Да, но я там не объединяю свою десятку.
1: Все равно это в том же направлении. Привести всех к объединению.
0: Раф, ну, в итоге, когда умирают, проверяют, с чем ты занимался в десятке?
1: Главным образом так.
0: Я стараюсь вообще понять, нахожусь ли я в правильном направлении.
1: Ну, что сказать тебе? Тогда тебе скажут.
0: Человек умирает, и кроме того, что он сделал в десятке, у него нет ничего, что он берет с собой. Только это. Человек умирает, и кроме того, что он сделал в десятке, у него нет ничего, чтобы он взял с собой. Только это. Теперь смотри, что ты сделал из того, что ты берешь с собой. Итак, мы хотим поговорить об очень особом упражнении, которое вошло в нашу жизнь, Рош десятки. И интересно наблюдать, как каждый раз постепенно нам раскрываются разные вещи, состояния, всякие прекрасные состояния в десятке, которые помогают нам реализовывать связь с Высшим. И вообще интересно наблюдать, как совет Рава входит в нашу жизнь. Начинается с каких-то таких небольших капелек от травы, потом превращается в дождь, в шторм. Потом мы видим, что он и раньше это говорил, мы видим, что это в первоисточниках это есть. Те советы, которые мы получаем от травы, мы получили такое упражнение, которое называется «Роши Сирия», глава десятки. И мы уже несколько недель находимся в этом, и нам важно

0: сейчас вместе проверить, где мы находимся, где вся десятка находится, и поделиться впечатлениями так, чтобы это нас укрепило, укрепило как группу. Давайте-ка обсудим наш первый вопрос на семинар. Давайте поговорим о том, как мы подытоживаем то, что мы прошли до сих пор, в то, что касается главы десятки. Итак, снова, вот это строение десятки, где есть рожь, какие вопросы пробуждаются, какие вдруг находки появились. Давайте подытожим. Как мы подытоживаем то, что мы прошли до сих пор касательно рожь десятки, если наша десятка еще не начала работать над этим упражнением, то, что называется рожь и сирия, то мы спросим себя, почему, и выясним вместе, как мы вообще начинаем реализовывать это упражнение, которое называется «Рожь десятки». Пожалуйста, 5 минут семинар.
1: Ну, у меня такое очень интенсивное выяснение в этой, по этой теме. Всю неделю, вся неделя она меняется вообще полностью. Вообще, как меняется и глава десятки, так и, по-видимому, и экран «Рош десятки», он как бы полон открытий. Например, как отменить перед товарищем, да, который менее активен в повседневной жизни. Или была неделя, да, что бы я делал в качестве главы десятки. Или было такое... Было у меня, да, тоже такая вот отмена перед главой десятки, только надо было склонить голову в такие моменты, когда решение, где я был там против, ну, тому подобное.
0: Подытожить, мы начали это упражнение не так давно. Мы успели сделать, я думаю, может быть, треть товарищей успели это пройти. Согласно советам каббалистов, мы делали это, менялись раз в неделю. И на самом деле я не знаю, насколько мы почувствовали это упражнение. Есть еще много выяснений. Но интересно, что мы производим эти выяснения вместе. Мы читаем отрывки об этом упражнении, мы думаем об этом и усиливаем важность этого. А вот и наша глава десятки.
1: Я думаю, что глава десятки просто дает важность работы между нами, в связи между нами, в любви между нами. И он должен быть все время в этом. То, что называется держать руку на пульсе, что происходит в десятке, что можно поменять, что, может быть, можно... вещи очень важные, самые важные, да, которые вот варятся в самой десятке, вызревают. Я на этой неделе глава десятки, и для меня это очень важно. Вот сейчас Рав говорил, что вся жизнь человека — это должна быть внутри десятки. Ну так сколько мыслей, сколько... Я думаю, что только в десятке.
0: Прежде всего, я не думаю, что мы пришли к такому высокому уровню, как говорит Рав, когда мы чувствуем, что вот глава десятки, вся такая работа в десятке, это все, что ты берешь с собой, когда ты умираешь, настолько прямо. Я думаю, что я обратил внимание, что Каждая десятка, она сосредотачивается на какой-то важной теме, но пока все еще не чувствуется интеракция между Рош десятки и самой десяткой. Я чувствую, что нету достаточно общей работы, каждый работает на себя. Я пока не чувствую. Это что еще можно добавить? Я думаю, что нужно все еще работать и улучшать то, что называется вот эта глава десятки. То есть пока еще, мне кажется, это еще не ощущается.
1: Ну, нет сомнения, кто уже сделал, да? У нас сколько, половину прошли? Тот, кто уже выполнял этот, кто был уже главой десятки, у него уже есть как бы свои понимания, то, что касается этой недели, он может поделиться, да? У него больше понятий, конечно. Ну, такова реальность, тут ничего не поделаешь. Чем больше ты вкладываешь, так ты больше связан, ты заботишься больше и тому подобное. Каждый, кто у нас уже прошел и был главой десяткой, да, в качестве итоги, да, мы по четвергам делаем итоги, да, мы по четвергам подводим итоги, там сменяем главу десятки. И наши товарищи сказали, это уже находится у тебя в голове, в мыслях. Все это где-то у тебя в мозге существует. И человек за эту неделю, когда он глава десятки, то, что заставляет его укреплять вот эту вот внутреннюю заботу, связь по отношению к десятке. И снова, чем больше человек находится в этом, то у него больше понять. По-видимому, то, что нам надо укреплять между нами, это вот забота того, кто не является Рош главой в ту неделю по отношению к этому человеку, который выполняет эту роль. Да, и проверять, в этом ли он направлен. То есть нам необходимо определять, что такое глава десятки. И понятно, что эта роль становится более сильной.
0: Мне понравилось, да, вот это усиление ответственности, потому что я думаю, что эта роль каждому товарищу необходимо усиливать ответственность, иначе не будет десятки. Я пока еще не совсем понимаю, в чем заключается эта роль глава десятки. Должен ли он заботиться о товарищах, которые мы не видели уже несколько дней, на утреннем уроке, чтобы не возникло такого состояния, что товарищи вдруг куда-то пропадают? Может быть, я не слышал все беседы Рава на эту тему, но нужно действительно поднимать важность главы десятки, вот эта картина. То есть то, что нам дал наша глава десятки, я к этому отношусь серьезно.
1: Что ж, говорим, ну послушали немножко, начали так подводить первичные итоги, статус этого упражнения, глава десятки, что замечательно в этом упражнении, каждая десятка в себе, каждая десятка по-своему это делает. И мы хотим очень услышать, включиться в те понятия, которые вы вынесли отсюда, о десятке, может быть, идеи какие-то особые, которые появились в каких-то десятках в рамках этого упражнения. Столкнулись ли вы с какими-то вызовами или вопросами? Это тоже можно выяснить. Давайте теперь сейчас время взаимного включения. Так, будем включаться вместе. Давайте начнем слушать товарищей здесь и по всему миру. Мы хотим видеть знаки вопроса. Пожалуйста, руки в зале и знаки вопросов.
0: Мы обратили внимание, интересно происходит в десятке, всегда есть, естественно, товарищи более активные, которые там продвигаются, а есть товарищи по своей природе, которые менее активные, они меньше инициируют какие-то действия, им это труднее. И мы заметили, что когда человек становится главой десятки, когда этот человек малоактивный, он начинает получать силы, начинает что-то придумывать, дает задания, и это дает большие силы десятки, это упражнение, оно прекрасно.
2: Ицхак.
3: Туда за таргиль.
1: Упражнение такое потрясающее, так добавил десятки и по сопротивлению. Да, вот именно на этом, над этим сопротивлением поднимаемся. И упражнение действительно духовное, просто вау, такая потрясающая добавка.
4: Глава десятки полностью зависит от десятки, от того, насколько десятка поднимает и делает важность того, чтобы десятка была десяткой. Поэтому это не то, что там есть какой-то один великий человек, который глава десятки. Вся десятка выстраивает главу десятки. Это очень интересное упражнение. Спасибо.
2: תודה, סשה. ויינה אחד, בבקשה.
5: כן, חברים. התרגיל ראש בעשרייה מאוד חיזק את העשרייה שלנו.
0: Да, друзья, это упражнение очень укрепило нашу десятку, особенно порядок. Товарищи, которые были такими зубрилками, стали более человечными, добрыми ко всем в десятке. И начали заботиться об отстающих. Вопрос, насколько глава десятки должен заботиться об отстающих. Но, в общем, это навело больше порядок и легче слушать кого-то одного.
1: Да, я хочу поблагодарить за это упражнение. Я чувствую, это не упражнение, это уже часть нашей жизни в десятке. Именно так. Мы почувствовали в этом процессе, когда мы его начали. Мы начали вот так, сделаем и услышим. И у нас появились вдруг товарищи наши. Да, те, кто мало были, мы хотели, чтобы они были с нами. И вдруг почувствовали, что они вдруг с нами, они... С момента, как они брали на себя эту роль, и десятка давала им эту возможность, и они тоже захотели войти, они как бы втолкнули себя в десятку, насколько это здорово. И мы отменяли себя перед каждым главой десяткой, да? Как бы то, что он решил, он получает это от Творца, проводит через себя, это то, что нам надо, поэтому огромное спасибо всем.
0: Мы хотим услышать ваши идеи, особенные какие-то вещи, которые произошли, может быть, какие-то интересные идеи, какие-то действия, которые вы провели, или, может быть, вы обнаружили, нашли что-то новое. Ребята, поделитесь, просто чтобы другие десятки тоже смогли бы как-то обогатиться от вашего опыта, от ваших находок.
1: Я не знаю, насколько это новое, это же предложение Рава. Но когда есть кому можно обратиться, и вдруг товарищ обратился ко мне, даже потребовал от меня. То, что мы читали, это заставило... Да, ну ты начинаешь обретать знания, а вообще разум высшего.
2: Мак 11. Нельмула.
6: Да, дорогие друзья, мы делаем упражнения. Вот как-то был клип Рава, когда он сказал, кому-то дал совет... Посчитай, сколько ты раз в день думаешь о десятке. И мы, когда стали подводить итоги этого упражнения, уже несколько недель подряд, все сошлись в одном, что действительно во много раз увеличился вот просто то число, которое каждый думает о десятке и о роше десятки конкретно.
2: Френ 3.
7: כן, תודה רבה חברים. היה לנו רעיון בתחילת
1: פתח. אולי זה יכול להיות מועיל Может быть, это будет полезно тем десяткам, которые не начали еще, а упражнение. То есть каждый товарищ берет какое-то качество другого товарища и хочет увидеть, как в этом свойстве товарищ может быть самым потрясающим главой десятки, самым таким вот замечательным для десятки. Это дает уверенность каждому товарищу, что он действительно может помочь всей десятке.
0: Здравствуйте, друзья. Мы как раз таки, у нас есть вопрос, мы хотим с вами посоветоваться, мы будем рады вашему совету. Десятка думает, что нужно это обсуждать буквально, физически, на встрече, как это все выполнять, как выполнить это упражнение. И мы видим, что это растягивается. Вопрос наш: должны ли мы просто войти в это упражнение, не понимая его, или мы должны сначала изучить это и потом уже входить в это упражнение?
1: Да, вы прежде чем заходите в упражнение, надо прочитать, что сказал Рав. Да, Ишай, пожалуйста.
0: Да, продолжает вопрос. Мы тоже начали это упражнение. У нас уже 11-й круг. Но мы сомневались вначале, мы не пришли к решению, мы поняли, что мы можем бесконечно это обсуждать. Мы просто сказали, давай начнем и будем умнее.
1: Мы тоже присоединяемся к благодарности за упражнение. Мы как следует вообще изучили документ, и мы хотим предложить всем главам десятки обязательно прочитать. И есть процесс как бы смены такой. Мы сделали такой церемонию передачи этой роли. И так, что глава десятки должен поделиться вот всем этим процессом, как он прочувствовал это, как он все это прошел. И ощущение, что это действительно, это духовный процесс такой.
0: Как я понимаю, я думаю, да, мы, может быть, начинаем это как упражнение, но в итоге это духовное строение, так я понял, что нет десятки без головы, голова должна быть. Лично я могу сказать, что я советуюсь с Рош десятки, что делать, если у меня есть какие-то сомнения. Я на 100% принимаю то, что говорит Рош десятки, полагаюсь на него. Я привык все время спрашивать Рава, у меня была такая возможность. Теперь я спрашиваю главу десятки, и, конечно, каждый решит, но я принимаю советы. Клип номер два.
1: Какая вообще возможность у человека, да, как вообще принимать, как рожь десятки, он получает эти силы, да, вот из 10 человек один. Откуда у него вот, откуда у него есть вообще полномочия?
0: Есть у него знания и полномочия, и обязанности. Обязательства. А организовать десятку.
1: Чем он отличается от других?
0: Тем, что они выбрали его.
1: Мы даем ему силы и полномочия, а до этого нет? Сил не было?
0: Нет.
1: То есть сейчас что-то у него новое?
0: Да.
1: Замечательно. Мы готовы к такому, вы думаете, в десятке?
0: Я думаю, что это не важно. Мы или не мы. Как раз-таки мы должны желать продвигаться.
1: Я все еще не понимаю, почему мы через выяснение общее в семинар не выяснять. Зачем нам нужен глава десятки? Мы лучше общим согласием придем, это общее согласие будет нашей главой.
0: Нет, но то, что вы выбираете кого-то определенного, и он уже становится от этого головой Рош.
1: Это да, все, что скажет, мы отменяем?
0: Нет, тогда я не могу сказать. Надо продолжать. Но понятно, что для группы, для каждого члена группы, его слово, оно является словом.
1: Но как мы слышали сейчас от Рава, что вы выбираете кого-то особого, он этим становится главой. И так на самом деле ощущение, которое есть в воздухе, ты удостаиваешься стать главой десятки, и ты чувствуешь, как свыше Творец наполняет тебя силами, дает тебе точное направление, то, что необходимо самой десятке. Так, мы теперь переходим к следующей части нашей недельной встречи. Хотели поговорить как раз о собраниях товарищей, об общих трапезах, которые происходят в десятке. Ну, это как бы уже давно, но на самом деле всего не месяц прошел с конгресса десяток, это было что-то особое, произвел огромные изменения. Я вижу это как прямо какой-то вообще серьезный знак на нашем пути, да, в десятке. Все, что каждая десятка прочувствовала и ощутила на себе, есть возможность, да, небольшого вообще попробовать, да, вот то, что было на конгрессе, раз в неделю проводить какие-то такие вещи, да, такие моменты, каждую неделю, там есть определенная такая атмосфера, вот во всем, вот и вдруг среди вообще сумасшедших вообще работы, которые делает десятка, вдруг делает собрание товарищей, или вдруг проводит трапезу, то есть сидят вместе и проводят время это вместе. И вот это тепло, которое создаёт, возникает в ней, оно просто меняет, продвигает. И вот это средство можно делать по-разному. Если можно физически встретиться, лучше, конечно, физически. Если невозможно, то тогда жизнь не позволяет нам встретиться физически, тогда виртуально это можно сделать. И мы уверены, что каждая десятка, которая это выполняет, она уже чувствует успех. А те, кто этого еще не делают, то, конечно же, что если они будут это делать, то это тоже серьезно добавит в жизни десятки. И сейчас мы хотели как раз в общем обсуждении обсудить. И хотели бы услышать от десяток, те, которые выполняют, которые проводят такие недельные встречи, как это всех продвигает, развивает, как строит связь с Творцом. Как вот эта вот недельная встреча так проводят их от недели к неделе. И мы хотели бы послушать не только десятки, у кого есть возможность встречаться десятки физически, но и те, кто встречается виртуально. Потому что, понятно, там тоже свои задачи, вызов, который больше, да, чем так провести виртуальную встречу. Но в конечном счете мы хотим прийти к состоянию, когда у каждой десятки будет недельная встреча. Но давайте послушаем сейчас в общем обсуждении, что недельная встреча нам дает, как это влияет на нашу связь, с Творцом, как это все продвигает нас от недели к неделе. Кто хочет начать? Ага, желающих нет, тогда я скажу так. Ну, давайте там, ну, уже Израиль там.
0: Спасибо, друзья. Успех на конгрессе дал нам такой толчок. Мы почувствовали важность вместе встречаться на трапезе, объединяться. И вот наша еженедельная встреча сейчас очень мощная. Мы приходим с радостью, готовим трапезу. Это нас сильно продвигает к объединению и любви между нами.
8: All right, thank you, friends. You know, long before when we started meeting on one day.
1: Когда мы начали встречаться.
8: All of a sudden, the ten started coming together, closer together.
1: На час где-то или даже больше вдруг десятка начала формироваться как-то. И отмена на личном образе, все это стало таким более интенсивным, и все начали выходить из этих встреч как бы в общем таком уже восприятии, в общем таком желании. И это привело к потрясающему подъему десятки. И чем больше и больше мы начали собирать своих товарищей здесь, во Флориде.
9: Спасибо, Хаварим. Да, у нас раз в неделю проходит виртуальная трапеза в воскресенье вечером, несколько месяцев примерно, и товарищи из Петах Тиквы огромный в этом пример, что все товарищи каждую неделю собираются в Петах Тикве за столами у товарищей дома, и это уровень теплоты, который там раскрывается, не всегда получается его достичь, но мы стараемся, товарищи бывают... плачут от радости, от связи, вот, не знаю, иногда не хочется расходиться, и спасибо вот товарищам из Петах Тиквы за этот пример, и физически мы тоже стараемся тоже их делать. Спасибо.
2: Туда оба, Латин и Хатсо.
10: Hola, amigos. Gracias al Clima Mundial. Gracias a los amigos. En Latin 11 llevamos
1: varios, Latin 11
10: entendimos de que las comidas son muy importantes. Y tenemos una comida semanal.
1: Мы уже много времени проводим трапезы. Это очень важно. У нас есть недельные трапезы и недельные встречи, собрания товарищей. Это очень сильно укрепило нас, очень объединило. И сердца чувствуют как бы сильнее. Много разных состояний, более сильных. Любовь между нами начала возникать и усиливаться. На конгрессе нас было 9 человек. А в Петах Тикву мы съездили тогда 8 человек. Каждая такая недельная встреча, мы прикладываем все больше и больше усилий, и мы хотим поблагодарить Творца, и так мы продвигаемся из недели в неделю. Спасибо за силы, которые вы даете нам в продвижении.
0: Я хотел спросить, кто здесь вот в учебном зале, у кого есть еженедельные встречи? Можете поднять руки. Мы все, кто поднял руку, должны быть гарантами, поручителями за тех, у кого еще нет таких встреч. Это обязательно надо делать в группе. Мы говорим о том, чтобы укрепляться как группа Петах Тиквы и другие группы. Давайте прежде всего начнем заботиться о том, чтобы не было десятки, у которой не было бы такой еженедельной встречи. Киев 3.
11: Привіт, друзі. Наша десятка Київ 3 проводить щотижневий шват. Десятки вже
1: наша десятка Київ 3 проводить недільну встречу вже 6 лет. І як правило, дежурні готують статтю і вопроси. І ми кожен раз розкриваємо щось нове в перших істочниках і в зв'язі між нами. Да, и не преувеличивая. Это серьезнейшее действие для десятки. Каждый чувствует, насколько это замечательно, и каждый товарищ, и в каком состоянии он находится.
2: Кутева Рабаш. Иньяна сифат хаварим.
0: Рабаш. Собрание товарищей, когда они собираются, о чем нужно говорить? Прежде всего, цель должна быть ясна всем. Это собрание должно дать результат — любовь товарищей. Когда каждый из товарищей пробуждается любить другого, это называется любовью к ближнему. Но это результат. Но чтобы родился этот милый ребенок, необходимо выполнить действие, которое вызовет любовь. Одно из действий, о которых мы сейчас говорим, это трапеза или собрание товарищей еженедельное, то, что мы проводим. Мы хотим сейчас провести семинар и разобрать, как нам начать реализовывать нашу еженедельную встречу в десятке, кто еще этого не сделал, кто, как, когда, как мы это можем организовать. И десятки, которые уже устраивают такую встречу, выясните, что вы можете улучшить в нашей еженедельной встрече, чтобы усилить духовную пользу от этого. Итак, снова, тот, кто не делает, проверяет, как можно это реализовать, а тот, кто уже делает, проверяет, как он может это дело улучшить. У нас на это дело 5 минут.
1: Ну, скажем, мы. Да, в результате этого урока у меня появилась идея такой выстроить лайнап для собрания товарищей, выстроить как бы, чтобы это было собрание товарищей так по порядку, по лайнапу, с песнями, с вопросами. Я предложил своему партнеру, я еще не получил ответ, но я знаю, какой будет ответ.
12: קודם כל, עכשיו שדיברו, שהייתה קטע שיחות על הדרך, על...
0: Сейчас мы слушали беседы в пути, то есть что человек берет, когда он умирает, что он берет от жизни, это объединение в десятке, что он сделал для объединения в десятке. Я сразу подумал о нашем Моте, который отвечает за вот эту встречу нашу. Каждую неделю, кроме утренних уроков и еженедельных встреч, мне кажется, что это самое важное дело. И действительно, каждый, кто вкладывает в важность это, он удостаивается духовного, что можно улучшить, просто усилить важность этой встречи и вносить в него больше духовных сил.
1: По правде говоря, я жду этой встречи уже, ну, да, когда мы заканчиваем его в четверг, я уже жду следующего четверга. И потому что эта встреча у нас это во-первых, трапеза. Второе, это то, что у нас есть время поговорить о всех тех темах, которые просто накопились за неделю. Очень важные темы. И действительно, посидеть с товарищами, ну, это как собрание товарищей. И на этом собрании ты можешь на самом деле и почувствовать товарищей. А поскольку в течение недели у нас нет времени, но на этой встрече все как бы... Реализуется все то, что ты хотел сказать товарищам. Это время.
0: Ну, прежде всего, у нас есть две встречи, а не одна. Одна у нас в четверг трапеза, а в пятницу мы встречаемся на такой перекус. И как укрепить связь и любовь между нами. В течение недели мы учим то, что мы учим от Рава с товарищами вместе, а здесь мы буквально реализуем это действие конкретное. Вместе, на совместной трапезе, мы поднимаем, лыхаем, читаем отрывки. Я очень люблю эти наши встречи. Как еще можно улучшить, чтобы еще больше товарищей приходило на это, на эти встречи?
13: чтобы
0: мы были как вся десятка, и чтобы нам давало это больше сил.
1: Я только добавлю, что две эти встречи наших — это рабочий инструмент. В качестве примера, скажем, на прошлой неделе, нет, на этой неделе, когда мы почувствовали, что надо поднять важность всего то, что касалось главы десятки, хотя мы в этом уже... Ну, где-то уже половина десятки уже прошли это, но мы почувствовали, что нам важно поднять важность этого, поэтому взяли документ, касающийся главы десятки, и это то, что мы прочитали, это как материал, как учебный материал. Да, как это стал контентом нашей встречи, это действительно, наша встреча — это рабочий инструмент, как принимать решения, как объединяться, как поднимать важность. Это также место дать товарищу, который меньше приходит на уроки, все равно все-таки прийти в десятку, и чтобы не было отрыва такого. Все-таки какая-то нить, которая связывает их больше на нашем пути.
0: Итак, друзья, если до сих пор это был вопросом, как делать и что делать, понятно, что мы рекомендуем, чтобы каждая десятка, где бы она ни находилась, виртуальная, физическая, гибридная, любая, чтобы производила вот эту еженедельную встречу, одну теплую, такую горячую, чтобы это было как такой якорь в десятке, такой овстов. И там можно выяснять любые вопросы о главе десятки. И это необходимо для каждой десятки. А сейчас мы хотели бы перейти к последней части. Здесь мы хотели бы очень послушать вас, товарищи, и здесь, в зале, и в мире. Что же можно добавить в жизни наших десяток, чтобы продвигаться духовно? Наверняка у вас возникают разные десятки, разные вопросы и идеи в разных десятках, даже если мы это не обсуждали. Но мы хотим послушать, давайте послушаем, что же можно добавить в жизни нашей десятки, чтобы продвигаться духовно, что происходит и что мы можем добавить, чтобы продвинуться еще духовно. Давайте послушаем. Поднимите руки, ставьте вопросительные знаки. Гай.
1: Мы выполняли собрание товарищей обычно по пятницам, после трапезы. Ну, мы уже сытые. Теперь благодаря Рош десятке в этом упражнении поменялась эта традиция. Мы перешли на четверг. Кроме того, что каждый хочет привнести свое сердце, он хочет еще приготовить что-то для товарищей, что-то выпить, покушать. Мы чувствуем вкусы каждого, что привносит каждый товарищ. Мы чувствуем тут духовные силы, не только еду. Поэтому это добавило, на самом деле, немножко качественно.
0: Еще идеи, что мы можем добавить в жизни десятки, чтобы продвигаться духовно. Вопрос, очевидно, неожиданный, да? Мы к нему не готовились?
1: На самом деле мы еще этого не сделали, но я бы хотел бы это сделать. И предложение такое — поделить десятку на пары и заставить их разговаривать друг с другом каждый день. Потому что вот в моем ощущении, если это удается перейти, вот как бы вместо того, чтобы была сухая такая неделя, да, там были просто семинары, я сказал свое, сказал. Да, это стало рутиной. А если я хочу добиться чего-то больше, то это меньше происходит. Но в паре ты обязываешь их разговаривать друг с другом. Я считаю, что это будет польза.
0: Спасибо. Уди, есть десятки, которые, может быть, это делают. Прекрасная идея. Мак 24.
14: Здравствуйте, дорогие друзья и подруги. Очень хорошие предложения товарищей. Любое предложение может послужить обновлением. У нас возник такое предложение, что каждую трапезу недельную, чтобы придать торжественность передаче функций главы десятки, совместить, и чтобы это не превратилось просто в график дежурств передачи десятки, а именно придать такую торжественность и такую основательность этому процессу. Спасибо.
0: Туда раба. Лоренс. Лейв. Лоренс Лейб, у меня есть чувство и опыт у нас в 5-9, когда мы встречаемся поговорить о пользе других. У нас была возможность организовать урок утренний на конгрессе. И вот это упражнение, вау, какое чувство, какая важность и объединение между нами. Это все очень усилилось. Может быть, если каждая десятка подумает о том, как улучшить связь в других десятках, может быть, раз в месяц или в два, одна десятка организует собрание товарищей для другой десятки.
1: До этого Акока сказал, что есть десятки, которые не выполняют, не проводят недельные встречи, или там у них нет этого упражнения, глава десятки. И то, что сейчас Элейб сказал, это то, что очень можно добавить в этом. Я поймал себя. Да, но когда он спросил, как быть в таком поручительстве, как мы можем добавить, как найти все-таки способ, как десятка быть поручителями и гарантами для других десяток.
0: Я думаю, что каждая десятка должна начинать улучшать то, в чем она хороша, специализироваться. И мы видим уже, как каждая десятка, у нее есть особая какая-то склонность. Может быть, это связано со связью между десятками, или ведение трапезы, контент, пение, разные такие вещи. Это могло бы дать нам больше сил каждой десятке.
13: Ну
1: вот три последних товарища, как говорили, я тоже как бы захотел сказать. Это заставило меня встать. Да, связь с десятками. Это ступень, которая вот сейчас вот приближается, начинается с десятки, и начать как бы первый контакт формировать. Я думаю, что мы уже готовы.
0: Мы прочитаем сейчас отрывок номер 2, Баля Сулам, статья «Мир». Я думаю, прежде чем мы прочитаем, это очень трогательно слышать, как Рав говорит, что ты берешь с собой только то, что ты сделал в десятке, и ничего другое. Я думаю, что это и трогательно и повышает ответственность, и очень точно. Итак, отрывок номер 2, Баля Сулам, статья «Мир». «И все готово к трапезе», то есть к истинной, конечной цели и высшей неге, которая должна будет раскрыться вместе с раскрытием цели Творца в творении. И весь труд и усилия, и страдания, которые постоянно возвращаются к нам в разных временах и поколениях, он уподобляет хозяину, который трудится и хлопочет, прилагая большие усилия, чтобы приготовить роскошную трапезу для приглашенных гостей. А желанную цель, которая в конце концов должна раскрыться, он уподобляет трапезе, в которой гости участвуют с большим удовольствием и наслаждением.
1: Дорогие хаверим, завтра, 21 июня, с 12:00 до 13:00 будет особая встреча, каббалистическая музыка. В чем она особенная? А мы будем встречать наши судьи Асафа Авидара, и он и сыграет нам несколько мелодий. Итак, завтра в 12:00 в системе Арвуд приглашаем всех. Сейчас будет вторая трапеза, но сначала мы вместе споем песню.

0: חברים יקרים, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב מתאריך.
1: Дорогие חברים, на первой части урока мы изучаем урок с равом от 1 февраля 2002 года. Статья «В чем разница между полем и человеком, поле в работе?» Статья находится в первом томе трудов Рабаша. Читаем вместе статью, в нашем распоряжении 16 минут.
2: В чем разница между полем и человеком, поле в работе? Сказано в книге Зоар, и Ицхак любил Исава, ибо ловлю в устах его, как написано в Торе, вот человек, сведущий в охоте, человек поля. И сказано там, он был героем охоты. Что означает сказанное там? То, что охотился на умы людей и опутывал их, чтобы они восставали против Творца. А также и здесь человек поля означает, что Исав находился там, чтобы грабить людей и убивать их. Человек поля, потому что удел наследия его не в месте поселения, а в месте разрушения, в пустыне, в поле. И поэтому он называется человек поля. Конец цитаты. И также про Ицхака, как мы видим, тоже написано «поле». Как сказано в Торе, и вышел Ицхак молиться в поле. И про Якова сказано, и сказал, «Смотри, запах сына моего, как запах поля, которое благословил Творец». И необходимо понять, чем отличается поле, когда говорится об Исаве, называемом человек поля, который, как объясняет Зоар, был в поле, чтобы грабить людей и убивать их. И тогда, как об Ицхаке сказано, молиться в поле, и как объясняют мудрецы, что это великое дело. Так как мудрецы сказали, Ицхак этим установил дневную молитву, Минха, как сказано, вышел Ицхак молиться в поле. Также необходимо понять, что означает написанное про Якова, что Ицхак сказал о нем запах сына моего, как запах поля, которое благословил Творец. В таком случае необходимо понять разницу между человеком поля и молиться в поле и запахом поля.
1: Известно, что Малхут называется полем. И так как вследствие сокращения у Малхут есть множество изменений, то Малхут имеет много названий. Одно из них — поле. Есть правило, что когда мы говорим о Малхут, то речь идет о Малхут прямого света, когда она использовала желание получать для себя. И в этом отношении в ней нет изменений. В соответствии с созданным Творцом желанием получать для получения добра и наслаждения, которые Он задумал дать творение. Это называется Малхут прямого света. И поэтому эта Малхут называется бесконечность Энсов, так как Малхут еще не сделала ограничения на получение высшего света, то есть не сказала еще до сих пор, то есть не сказала, что не хочет получать свое свойство, называемое «получать ради получения», но получала в это свойство, и поэтому в ней не было никаких изменений. И поэтому такое состояние называется «все было одним светом». Но затем эта Малхут захотела достичь подобия свойств с Творцом, которое называется украшением, в точке желания. То есть не хотела получать ради получения, а только ради отдачи. И в этом отношении можно назвать Малхут полем. То есть как поле, которое нужно вспахать, перевернуть его так, чтобы было внизу, стало то, что было внизу, стало вверху, а то, что было вверху, стало внизу. Также и в Малхут, называемом поле. Желание получать для себя важно получение. Важность его находится вверху, а важность отдачи внизу. В духовной работе тоже есть вспахивание, выполнение работы в поле, переворачивание, чтобы желание получать, находящееся вверху, стало внизу, а желание отдавать было наверху. Ведь именно благодаря этому можно получить урожай, который станет едой. А иначе нет никакого шанса, что мы сможем вкушать от явств святости, как сказано, изобилие урожая в силе быка. То есть обильность урожая зависит от силы быка.
2: А бык означает, как сказали наши мудрецы, что высшая Малхут должна быть как бык под ярмом и осел под поклажей. И сказал мой отец и учитель, бык под ярмом означает, ярмо веры должно быть, как кладут ярмо на быка, чтобы он пахал поле, не считаясь с его желанием, не спрашивая, согласен ли он. А его впрягают в ярмо против его желания. Также человек должен принять на себя ярмо высший Малхут, поскольку бык называется свойством знания, как сказано, знает бык хозяина своего. Поэтому вера называется ярмом по отношению к тому, кто нуждается в знаниях. Из сказанного вытекает, что поле — это малхут в отношении получения для себя, которое нуждается в вспахивании. Это исправление поля, переворачивать клип получения, которое наверху по важности, и сделать это свойством внизу по важности, а отдающие килим, которые внизу по важности, поднимать их, чтобы они были наверху по важности. А желание получать, как известно, в сердце и разуме, и оба они нуждаются в исправлении. Для моха разума исправление выше знания, а в сердце либо исправление заключается в том, что каждое наслаждение, которое он получает, было бы ради отдачи. А точнее, что все действие, которое он исполняет, чтобы оно было ради отдачи, а иначе не следует совершать никакого движения.
1: Исходя из этого, нужно понимать, что написано про Исава, что он человек поля. Имеется в виду человек, находящийся в состоянии, называемом полем, когда должен принять на себя власть Творца, как бык под ярмом, но думает, что он уже совершенен, не нуждается ни в каких исправлениях. И это называется ловля в устах его. Как сказано, взор. Эсав говорил, что он находится в поле, чтобы молиться. И этой уловкой обманывал Ицхака в устах своих. В духовной работе ловля в устах его означает, что сердце и уста говорят разное, что устами называются внешние действия, по которым человек кажется праведником. Ведь в действии нельзя прибавить. Но в сердце, то есть намерении, он не таков, как в действии. Ведь в действии, которое видно глазу, кажется, что он хочет выполнить заповедь Творца, чтобы доставить ему наслаждение.

0: что называется, устами, то есть его уста и сердце не едины. И поэтому он называется человеком поля, как сказано выше, поле, которое ради получения для себя. И в этом он совершенен, и ему больше нечего добавить.
1: Иначе с Яковом и Ицхаком. Для них работа в поле была в свойстве усилия и молитвы в поле, как сказано об Ицхаке, и вышел Ицхак молиться в поле. И это означает молитву, как сказали наши мудрецы, что Ицхак установил молитву Минха, дневную молитву, что означает молиться, поднять шхину из праха, что означает, что отдающие келим, которые должны быть в высшей малхуту разуме и в сердце, было с намерением ради отдачи. Однако Эсав, который был человеком поля и не справил ничего, чтобы было ради отдачи, а все у него было только ради собственной выгоды. И поэтому книга Зоар объясняет, что человек поля, чтобы грабить людей и убивать их. И еще книга Зоар объясняет, что человек поля, потому что надел его не вместе поселения, а вместе разрушения в пустыне, в поле. И поэтому он называется человеком поля. Ведь когда работают только ради собственной выгоды, это состояние называется, что человек обкрадывает свойство человека, которое есть у него. То есть это свойство, что вы называете человеком, а народы мира не называются человеком. Это свойство грабится у него, когда он работает ради собственной выгоды. Еще хуже из-за того, что преступление влечет преступление. Поэтому он убивает человека внутри себя. Это то, что говорит книга Зоар, и убивать их. И потому сказано, из-за того, что надел его не находится в месте поселения, что означает место поселения там, где живут люди, как сказано выше, в плане того, что вы называетесь человек, а в месте разрушения, это место, где произошло разбиение келим. Из-за того, что там раскрылось желание получать для себя, произошло разрушение мира.
0: Про Якова сказано: «И сказал, посмотри, запах сына моего, как запах поля, которое благословил Творец. Ведь Яков сделал исправление, установил молитву Маариф, как сказано в Торе, достиг места, установил вечернюю молитву. Также сказано про Якова, и вот колодец в поле, и три стада мелкого скота у него». И объясняет Зоар: «И увидел колодец в поле, означает, что увидел колодец свыше, нукву, один против другого. То есть колодец внизу был направлен на колодец наверху. И это надо понимать так, что Яков исправил нижний колодец, изменил направление намерения своего колодца, желание получать, называемого поле. Исправил его так, чтобы оно стало таким же, как вверху. То есть, как у святой Малхут, у которой есть экран на желание получать для себя, поднимающий отраженный свет так, чтобы все, что она желает получать, все только ради того, чтобы отдавать. Также и Яков исправил себя так, чтобы все его поступки были только с намерением отдавать. Поэтому, когда Яков пришел к Ицхаку, а Яков — это средняя линия, которая раскрывает все совершенство, и поэтому написано, что Ицхак сказал: «Посмотри, запах сына моего, как запах поля, которое благословил Творец». То есть, когда высшая Малхут, называемая полем, исправлена в средней линии, это называется поле, которое благословил Творец, где раскрывается добро и наслаждение, которое Творец

0: уготовил творение. Такова разница между понятиями «человек в поле», «молиться в поле» и «запах в поле». Перейдем к уроку от 1 февраля 2002 года.
1: Прослушали статью, в чем разница между полем и человеком поля в работе. Человек называется дерево в поле, поле называется место работы. Человек — это результат работы в поле. Поэтому все наши работы, которые мы производим, это работы, связанные с землей. Так мы учим и законы из всех этих работ, которые запрещены в субботу, и их производят в будни. Суббота соответствует окончательному исправлению, а будни 6000 лет нашей работы. Все вопросы об этом? Так, статья понятна? Работа в поле начинается с того, что прежде всего чувствует место работы. Это занимает время, пока человек начнет понимать, что именно он должен делать. Место называется хисароном. Когда человек учится, есть в Торе, в общем, две части. То, что передали нам каббалисты от Авраама, Моше. То, что мы получили, в общем, в этой методике, которая называется Тора, у нас есть две части. Одна часть говорит об исполнении заповедей в этом мире, практических заповедей, которые мы должны просто исполнять в этом мире. Почему? Потому что мы, это говорится о людях, которые хотят быть подобными высшим законам, также и в этом мире. Нет никакой связи между этими законами, нет никакого результата того, что человек исполняет эти законы в этом мире, духовного результата, кроме того, что это поддерживает его быть святым неживым. Но это проекция духовного в материальное. А вторая часть в Торе, являющаяся главной, то, что учит Тору, согласно тому, как сказано, что свет в ней возвращает к источнику. То есть есть сила в Торе. И когда человек учится, из-за того, что эти книги, все книги, которые мы называем святыми книгами, их написали люди, которые были на духовных ступенях выше этого мира, так с того духовного уровня, когда я читаю книгу, с того духовного уровня, где был автор, когда он писал книгу, оттуда ко мне приходит свет, который называется свет, возвращающий к источнику. И этот свет действует на меня и исправляет меня, вытягивает меня постепенно к этому источнику, к этому месту, откуда книга была написана. И действие этого света, возвращающего к источнику, это насколько я помещаю свой хисарон в книгу во время учебы, и я хочу действительно подняться на духовный уровень к этому источнику. То есть главное во время учебы, всех святых книг, но главное во время учебы думать о цели, свете, возвращающем к источнику, что я должен вернуться к духовному источнику, постичь его, раскрыть его, почувствовать, увидеть его. И в таком случае у нас есть книги, которые помогают больше, и якобы помогают меньше. Что значит? Это значит, все книги то же самое, но относительно нас, в соответствии с тем, насколько книга поможет мне быть в Хиссароне. Эта книга более полезна для меня, чтобы вернуться, прийти к возвращению, то, что называется. Свернуться к этому источнику называется прийти к возвращению. Поэтому каббалисты кричат: «Учите каббалу». В чем разница? Гемара не была написана каббалистами. Раби Шимон был тоже один из авторов Гемары. А в чем разница? Разница в языке. То есть относительно нас есть разница. Если я читаю каббалу, каббалистические книги, я не забываю о цели творения, потому что я учу, откуда приходит свет, что он должен делать с келим, какое желание он должен изменить, желание получать, нежелание отдавать, к какой цели я должен прийти, каков закон подобия по форме. Я учу о том действии, которое якобы должен исполнить, произвести с собой с помощью окружающего света. И не учу, как Гемара там говорит, что бык забодал корову, ущербы, там двое держатся за талит, яйцо, произведенное в праздник. Все эти вещи связаны с ежедневными действиями, возможно. Но они помогают мне забыть о цели учебы. И тогда я не могу поместить Хиссарон во время учебы, чтобы свет пришел и исправил меня. Я забываю об этом. Из-за этого все каббалисты говорят, что лучше учить каббалистические книги вместо второй части учебы. Конечно, нужно учиться согласно сокращенным версиям книг, как Шулхан Арух, соблюдение субботы, законов, то есть сокращенные законы надо учить. Но все остальное, главным образом, зачем учат Тору, что свет не возвращает к источнику, эту часть учить согласно каббалистическим книгам. В этом вся разница. Так человек, благодаря тому, что он учится в правильном месте, начинает раскрывать, что такое поле. Поле называется желание. Место. Место, место Хиссарона, желание. И тогда начинается исправление желания. Это исполнять с ним действия, из которых вырастет человек. Так начинается с вспахивания, да? Нужно перевернуть желание получать на желание отдавать. И тогда бросить туда семена, и из них уже вырастет все. Так это первое действие, которое мы должны, к которому мы должны прийти. Да.
0: Он тут пишет, что есть в разуме исправление веры высшее знание, в сердце исправление в том, чтобы получаемое наслаждение было ради отдачи. Что это значит? Что в этом, что речь идет о состоянии после Махсома? После Махсома это значит вере высшее знание, направленным на отдачу?
1: Вера высшее знание, что такое вообще вера? Никто не может сказать точное определение веры. Знание мы понимаем. Познание. Де-факто, что называется, я вижу. Нет судьи больше, чем видят его глаза. Я вижу. Я не знаю, насколько я вижу, что это верно, насколько я понимаю то, что я вижу, я понимаю правильно. Но это границы, в которых я существую. Мне дали зрение, мне дали разум. И согласно этому я живу и ориентируюсь в жизни, что называется вера. Что ты придешь и скажешь: я знаю, что ты не видишь, но я говорю тебе, что это так-то и так-то. То есть я пользуюсь как будто твоими словами. Вместо того, чтобы видеть, вместо того, чтобы чувствовать, я беру факт, как факт то, что ты мне говоришь, и используешь. Это называется вера. Ну, допустим, что это называется вера. Потому что тут есть проблема, почему я должен это делать? Как можно верить кому-то, как можно идти согласно чьим-то глазам? Посмотрим. Ну, допустим, так. Если ты приходишь и говоришь мне какие-то вещи, для тебя ты говоришь, что это факты, и стоит мне тоже слушаться этого, то я могу поверить тебе без проверки. Это называется вера ниже знания. Что значит ниже знания? Я не проверяю ничего. Ты сказал, для меня это становится святым. На 100% я принимаю это и работаю согласно этому, делаю согласно этому все. Это фанатизм, это так верят массы снаружи, им сказали, насколько человек меньше проверяет, насколько он меньше думает, а больше исполняет. Да? Это называется, что он сильнее, более успешен, лучше. Думают об этом, говорят об этом, что это невинная вера. Невинная тмима – это шлема, совершенная. Это, конечно, не совершенная, это просто глупая вера. Но это народное, так делают, так работает весь мир. Есть вера внутри знания. Что ты сказал мне что-то? И я пошел проверять. И в той степени, в которой я проверил своим разумом, я принимаю то, что ты сказал мне. Где знание и вера равны, так я беру. А есть вера выше знания. Вера выше знания. Что ты сказал мне? Я пошел проверить. То, что я проверил, я увидел, что ты не прав. Ты обманул меня. По факту, значит, обманул. Ты сказал, это синее, а я вижу, что это красное. Теперь у меня есть тут две возможности. Или я говорю, что дорогой, это синее. Ты говоришь, ну я говорю тебе, что это красное. Теперь вопрос, идти согласно моим глазам или согласно твоим глазам? Я могу идти согласно моему знанию, я останусь в вере внутри знания, или я могу идти выше моего знания, взять твое знание, это называется вера выше знания. То есть, несмотря на то, что я проверил на 100% и увидел, что ты не прав по моим глазам, согласно моим глазам, я все-таки беру твои глаза и иду. Чем это помогает мне? Если ты выше меня, больше меня, выше по уровню, то при этом я беру твой разум и как будто поднимаюсь на твой уровень. У нас нет возможности подняться с одного уровня на другой в духовном, кроме как с помощью веры выше знания. Потому что в духовном есть закон. И не в духовном тоже. Это и в нашем мире, только мы не понимаем эти состояния. Есть простой закон. Там, где я нахожусь, на каком-то уровне, это я. Это мой разум, мое знание, понимание, чувство, свойства. Все определяется согласно уровню, который я сейчас занимаю. Как я могу с этой ступени подняться на вторую ступень? Подняться на вторую ступень, быть на ней, это быть в другом желании получать, с другим экраном, с пониманиями, ощущениями, впечатлениями, с всем другим. Так если я нахожусь в моем состоянии, я — это я. Если я буду в более высоком состоянии, я буду тот, более высокий. Все изменится во мне. Каково средство между тем, что я нахожусь в моем состоянии, как-то подняться в более высокое состояние? Что среднее? С помощью чего я могу подняться на другую ступень? С помощью чего я? Что я должен добавить у себя, чтобы подняться на другую ступень? У меня нет внутри моей ступени никакого средства, никакой части более высокой ступени. Все ступени просто Каждая ступень — это самостоятельный парцов со своим вилотом, со своим экраном. Так как я могу подняться? Мы учим, что благодаря второму сокращению Ахаб высшего упал в Гаргальтейнаем нижнего. И часть высшего парцуфа вошла в часть нижнего. И эта часть высшего начинает давать нижнему очень маленькое такое определенное свечение. И это называется знание высшего. Знание высшего, как он светит нижнему, если нижний проверяет то, что он получает от высшего, он видит, что это совершенно неверно. Потому что согласно моему разуму, моему экрану, тому, что чем являюсь я вижу, дружок, как это должно быть, так-то и так-то. А ты говоришь мне, нет, ты должен больше уступать, больше давать, больше быть выше своих ощущений, выше своего разума, если ты хочешь подняться. Так здесь человек выбирает идти согласно своему разуму, согласно Гаргальтейнаем своим, или согласно Ахапу высшего, который находится внутри Гаргальтейнаем. Понимаешь? Вы понимаете? Это две ступени. Это высшая ступень, один. А это вторая ступень, нижняя. Это Гаргальтейнаем высшего, Ахап высшего. Это Гаргальтейнаем нижнего. А это Ахап нижнего. Так они находятся.
2: Эхат.
1: Вот так. Один.
2: Эхат битох ашини.
1: Один внутри другого. Так?
2: Так, эхат битох ашини им нимцаим.
1: Так один внутри другого они находятся. Так я могу пользоваться моей вот этой частью, Гаргальтейнаем, и сказать, согласно моему знанию, это мое знание, так и так я делаю. Или я могу сказать, я пользуюсь его знанием, знанием высшего, которое находится внутри меня. Но его знание всегда противоречит моему знанию, потому что у него больше экран и понимание совершенно другие. Он говорит, ты должен отказаться от половины собственности, не знаю от чего. Там, просто так я говорю. Он говорит, желание отдавать больше, выше. А у меня желание отдавать должно быть в балансе, в моем правильном, понимаешь? Как у нас, мы говорим, что нужно быть вежливыми, немножко уступать, согласно нашему знанию, иначе нам будет хуже. А выше говорит, нет, ты должен отказаться и больше давать, больше, чем тебе кажется, что является твоим равновесием. Это называется высшее знание. То есть если я сейчас беру знание высшего, в тот момент, когда я отказываюсь от моего знания, беру его знание, я уже отношусь к этой ступени, он уже начинает поднимать меня на свою ступень. То есть этот Ахаб, который находится здесь, это как лифт, начинает поднимать меня на более высокую ступень. И тогда я поднимаюсь со своей ступени на более высокую. И на более высокой ступени, когда я уже нахожусь, я изучаю ее, воспринимаю ее, я уже исправил себя и уподобил себя более высокой ступени. В тот момент, когда я закончил эту работу, я начинаю внутри себя раскрывать и чувствовать еще Ахаб высшего, более высокого, чем я, и снова происходит то же самое. То есть всегда работа выше нашего разума, но почему это выше разума? Потому что я все время проверяю свой разум, и несмотря на то, что высший против моего разума, я беру его разум. То есть в противоположность, я не стираю свой разум, я обязан проверять, я должен, где не противоречу высшему, где не согласен с ним, где против него, где ненавижу его, не хочу его. Разные противоречащие, противоположные чувства, потом я изменяю их, переворачиваю землю. И с помощью этого я переворачиваю это, с помощью этого я прихожу к рассвету, цветению. Невозможно иначе, если я не делаю все эти действия, а то, что Высший говорит мне, бум, я получаю, не проверяя так закрытыми глазами. Это называется ниже знания. Это путь обывателя. Поэтому называется знание Торы, знание Высшего, противоположно знанию обывателей, потому что они берут это без проверки, и поэтому они не должны подниматься. Они принимают это только в действии. Да.
0: Как могу взять разум Высшего, если вижу только его ахаб? Всегда думаю, что он менее прав, чем я.
1: Я думаю всегда, что Высший меньше прав, чем я, и я не согласен с ним. И тогда или я беру это через удары, я вижу, у меня нет выбора, или я прошу, чтобы пришел свет и дал мне силу все же согласиться с Высшим, Высшим знанием. Ты спрашиваешь как бы так, но у меня есть, в общем, знание, у меня нет больше. То как я могу внутри моего знания согласиться идти выше моего знания? Не будет. Не будет. Только через то, что я действительно отменяю себя перед Высшим. И в действии Высшее знание. Орен, всегда помню, где это? Да?
3: Амуд 106, Каббала ле Матхил. 106, Каббала ле Матхил.
1: 106, страница Каббалы для начинающих. По поводу сочетания суда и милосердия.
4: Есть ли кассейфер?
1: Ну, чем сейфер? Есть книга.
4: А второе, бы надо мне
1: сейфер. Ты, человек сидит без книги. Дайте ему. Зачем вы нужны тут старички? Тут есть несколько мест спереди, где можно сесть рядом со мной. Давайте почитаем. Главная работа в выборе. Выбор жизни, то есть слияние, и это свойство лишма. Я читаю 106-ю страницу, Каббала для начинающих, 106-я страница, сочетание свойства суда и милосердия. Главная работа человека в выборе. Это единственное, что мы можем выбрать. Все остальные работы и вообще все остальные действия, которые происходят с нами, или мы как бы делаем, это как куклы мы делаем, у нас в этом никакого выбора. Нам дают свыше, помещают все знания и желания, устраивают вокруг нас окружение всякий раз, изменяется. И мы в этом просто как роботы во всем. То есть выбор только в одном. Когда? Выбери жизнь, то, что написано. Это единственное, что можно выбрать. Это слияние. И свойство лишма. И благодаря этому удостаивается быть в слиянии с источником жизни. А когда есть явное управление, нет места для выбора. И потому, как человеку дают возможность выбрать, быть человеком, потому что насколько он выбирает, насколько он пользуется своим выбором, только в этом он человек. Во всем остальном, если это без выбора, в этом он животное, как весь мир, то есть все неживые растительные животные, говорящие эти массы, также все, подобно животным. Когда есть выбор, только во время скрытия. Потому что когда есть явное управление, нет места выбора. И потому, что произошло, какое исправление, что было скрытие, что было место выбора, Высший поднял Малху, то есть свойство суда, Вейнаем, специально. И благодаря этому возникло скрытие. То есть нижний узнал, что у высшего есть хисарон. У нас нет высшего нижнего, мы не видим этого, мы не находимся на высших ступенях, но план, закономерность, то, что мы должны исполнять, то, что мы должны делать, то, что каббалисты говорят нам, это называется для нас Ахав Высшего, который специально скрыт от нас. Мы не видим. Они говорят, что надо делать так-то и так-то. Мы не видим, что это правильно. А что мы видим? Что есть скрытие, что нет гадлута, величия в высшем. Духовное недостаточно важно. Оно не представляется мне полным силы, что управляет всем. Если бы я знал, насколько высший мир управляет нашим миром, то я сразу захотел бы соединиться с высшим миром. Но есть скрытие. И у меня есть ощущение, что нет величия в высшем, нет гадлута. Этот мир важнее, он больше определяет. И тогда меры высшего находится у нижнего. То есть, что именно благодаря тому, что высший скрыл себя, он может опуститься к нижнему, в части, которая скрывает в Ахапе высшего. То есть, что он в хисароне. Получается, что эти келим высшего, у них есть подобие с высшим, то есть как нет жизненной силы у нижнего, так нет жизненной силы в высших свойствах. То есть у него нет никакого вкуса в Торе и заповеди, то есть они без жизни. Тора и заповедь имеется в виду все наше понимание духовного. В духовном тоже нет больше, может быть, чуть-чуть больше, чем нам кажется в этом мире. Но не то, что духовное, более высокий уровень определяет, управляет, и что там есть все для меня, все наполнения. И тогда именно благодаря этому есть место для выбора. То есть нижний должен сказать, то есть человек должен сказать, что все это скрытие, которое он чувствует, это из-за того, что высший сократил себя ради нижнего. То есть, что не то, что в духовном нет ничего, и Творец такой слабый, не хочет показать себя, а все скрытия — это для того, чтобы дать мне место выбора. И это называется «Исраэль». В изгнании Шхина с ними вместе. То есть какой вкус он ощущает, как он и говорит. То есть что он не виноват в том, что он чувствует вкус жизненных сил. А действительно в высшем он чувствует, что нет, в духовном нет никакой жизненной силы. Так что тут надо сделать? И тут действие, которое мы должны произвести. Без этого действия мы никогда не поднимемся с одного уровня на другой. Никогда. Мы останемся животным. Животное с места рождения, с момента рождения до места смерти, то же самое. Однодневный теленок называется быком. Если человек преодолевает и говорит, что то, что он находит горький вкус в этих, в этом питании, то есть что он не видит ничего от высшего, не впечатляется особенно, это только из-за того, что у него нет подходящих келим, чтобы он мог получить высшее благо. То есть из-за того, что его келим для получения, а не для отдачи. И он сожалеет о том, что выше вынужден скрывать себя. И поэтому у нижнего есть место для злословия, человек проклинает его, он не согласен, он находится в отчаянии. Короче, не в радости от того, что у него есть какое-то столкновение с высшим. И подъем, то есть что выше может показать нижнему благо, наслаждение, которое есть в Хелем Ахапа. И что он может раскрыть их, да, относительно нижнего, получается, что он поднимает Гальгаль Тейнаем в том самом, что нижний видит свойства высшего. Получается, что нижний поднимается вместе с Ахапом высшего. Если нижний готов отменить себя перед Ахапом Высшего, то Высший начинает поднимать его, значит поднимать. Нет подъемов и падений, как в лифте, а гаргальтина нижнего, Высшего, который находится в нижнем, начинает светить. Высший уже согласно мере отмене нижнего, насколько нижний может согласиться с ним, в этом он начинает светить, раскрывать себя относительно нижнего. И тогда нижний видит, что действительно Высшим есть все наполнения для него и все ответы на все вопросы, которые есть у него. Получается, что когда нижний видит гадлут, величие Высшего, благодаря этому самому нижний растет. Но изначально нижний не способен получить ничего, кроме катнута, отменить себя, быть как маленький относительно большого. А когда выходит гадлут Высшего, происходит конфликт между правым и левым, то есть между свойством веры и знанием. Ладно, это уже другой этап. Как он приходит от того, что отменяется перед Высшим, к самому гадлуту. Так это работа в поле. То, что Рэбе написал здесь в книге, перевернуть мое желание на желание Высшего. Каждый раз получать знание Высшего. И таким образом человек растет. Да? Как я могу, откуда я знаю, что это Высший?
0: Откуда ты знаешь, что это Высший? Мы говорим, что все наше продвижение происходит посредством света, возвращающего к источнику. Ты сейчас изучаешь книгу. Тебе дают свыше точку в сердце. И с ее помощью тебя влечет к чему-то вне этого мира. Ты получаешь толчок что-то раскрыть. И видишь, что в этом мире этому нет наполнения. Люди переходят от желаний к деньгам, почестям, к знаниям, к самым разным желаниям и считают, что могут так себя наполнить. В конечном итоге приходят к состоянию, когда им понятно, что их наполнение заключается в том, чтобы постичь, для чего я живу, ради чего, каков смысл жизни. А это уже потребность к источнику света, к Творцу. Так вот, с таким хисароном, собственно, такая потребность и приводит человека в правильное место для учебы и к правильным книгам. Возьмешь какую-то любую другую книгу, ты не почувствуешь, что от этой книги ты получаешь отклик, получаешь ответ. Это все связано с точкой в сердце, или то, что называется согласно душе. Поэтому и говорится, что человек учится лишь там, к чему лежит его сердце. Проверка такая. Тебя сейчас тянет к медицине. Обратись к медицинским книгам. Ты приходишь к Торе. Означает, что у тебя есть точка, имеющая отношение к Торе. Но точку в сердце дают для того, чтобы приблизить тебя к правильной книге. Затем все остальное продвижение уже зависит от тебя. От того, насколько ты сейчас, сидя над книгой, просишь, чтобы пришла сила, свет, возвращающий к источнику. Сила, которая даст тебе новый разум, новые чувства, то, что будет тебя тянуть вперед. Если ты будешь просить, ты получишь. И теперь все заключается от тебя. Все зависит от тебя. Так вот, что означает «и выбери жизнь»? В чем здесь выбор? Где здесь просьба? Я постепенно должен прийти к тому, чтобы моя просьба соответствовала высшей силе, тому, что Высший хочет мне дать. Чтобы я пожелал того, что высший разум хочет дать мне. Другими словами, я постепенно должен для себя прояснять, чего именно я должен просить от книги и от учебы. И вот тут я должен прислушаться к каббалистам. Если я буду просить то, что я сейчас хочу, а я хочу заглотить весь этот мир, и не знаю, что такое будущий мир, но я его тоже хочу. И так буду постоянно все хотеть и хотеть и хотеть. Идти согласно разуму высшего, для этого я должен начинать просить, чтобы узнать, что такое высший. Если ты сейчас думаешь о высшей силе, то ты думаешь о том, что он великий, дающий. У него есть все, у него есть знания, есть вечность, совершенство. Но когда ты думаешь о себе, о том, что ты хочешь приблизиться к нему, ты хочешь подниматься наверх, ты не думаешь, что подъем наверх и приближение к высшему означает приобретение свойств высшего. Ты думаешь, что ты будешь больше получать, ты будешь больше наполняться. Ты не считаешь, что приблизиться к высшему означает больше отдавать, больше уступать. Мы и думать так не можем. И в этом проблема. В том, что твоя просьба в то время, когда ты учишься, ты не просишь свет, который возвращает к источнику. Ты просишь, чтобы он пришел и тебя наполнил, согласно тому, как ты понимаешь, что он тебе должен. То есть мы просим не света исправления, а света наполнения. А так оно не работает. Потому что сначала должен прийти свет Абса, как мы это изучаем, должен исправить скелим, и только потом придет наполнение, которое наполнит их. Порядок только такой, поменять нельзя. Если сначала придет свет наполнения, ты будешь ощущать большую тьму, чем сейчас. Потому что у тебя не будет облачения хасадим. Облачения намерения ради отдачи у тебя нет. И поэтому нужно просить что-то правильное, так, чтобы твое желание соответствовало его желанию. И вот в этом, собственно, заключается наша работа. То есть все время правильно истолковывать, что такое высший. Высший — это отдача. Что такое «я хочу приблизиться к нему»? То, что «я хочу получить его разум отдачи». То, что в противоречии мне, что мне делать. Поэтому я прошу во время учебы. Во время учебы я прошу, чтобы мне дали немного разума, немного ощущения, чтобы понять, что такое отдача. У меня просто выхода нет, а иначе я никогда не познаю высшего.
4: А там
0: что ты измеряешь? Ты меряешь по своей способности отменить себя перед Высшим относительно твоего предыдущего разума. Это связано с группой. Почему? Потому что группа тебе помогает лучше понять, насколько ты не хочешь отдавать, насколько ты не можешь думать о других. И вот тогда ты приходишь как бы с более явным хисароном к учебе. Все, что мы делаем, будь то распространение, разные группы и все такое, все для того, чтобы потом или сейчас сидеть с книгой, чтобы было правильное намерение к свету, возвращающему к источнику, и как он приходит к нам. Если моя просьба будет соответствовать тому, что он мне должен дать, тогда свет действительно придет. Но если мое желание о рыбе, он дает мне мясо, то просто мне не поможет, это не входит в то же кли, не исправляет меня.
1: Откуда я знаю, что это правильная книга?
0: Откуда ты знаешь, что эта книга правильная? Человек учится лишь там, к чему лежит его сердце. Только согласно сердцу. Относительно твоего сердца. А как ты хочешь? Ты хочешь мне поверить? Есть таких еще много, даже лучше меня, более важные, более великие. Будешь верить кому-то еще? Так ты можешь верить кому угодно. Так что ты можешь сделать? Или следовать своему разуму? А откуда ты знаешь? Вот вчера я думал так, сегодня думаю по-другому. Так как можно принять решение, как выбрать? Относительно чего выбирать? То есть снаружи кого-то услышать я не хочу, а вдруг они ошибаются. Какие бы они великие ни были, неважно, может, вдруг ошибаются. Самому себе, а кто я? Я тоже все время ошибаюсь, так что же мне остается? Только следовать сердцу. Не разуму, не его разуму и не моему разуму, а относительно сердца. Поэтому так и сказано, что человек учится лишь там, к чему лежит его сердце. То есть, где по-настоящему возникает вопрос о существовании? И если книга дает тебе на этот ответ, но на самом деле ты должен по-настоящему исследовать, не лгать себе. Не идти на компромиссы. Если ты получаешь ответ, значит, это, может быть, будет твоя книга, может быть, через какое-то время ты увидишь, что все закончится, может быть, свет уже не дает, уже не получаешь ответа на вопрос, в чем смысл жизни. Обратись к другой книге, меняй. Поэтому мы все время должны проверять сердце. И то, насколько то, что мы изучаем, подходит моему сердцу. Все это только исправление сердца, не больше. А все остальное, во всем остальном мы животные, мы поменяться не можем. Ни характер, ни да вообще ни в чем. Только исправление сердца. И поэтому всякий раз тебе понадобится другая книга или та же самая книга. Если меняется твое сердце, ты раскроешь, что эта книга все время новая. И все время ты будешь видеть что-то новое в той же самой книге.
1: Что это за сердце, которое надо чувствовать, которым я чувствую, что я делаю что-то правильное, что я нахожусь на правильном пути?
0: Я пытаюсь тебе объяснить, что нет проверки. Ты понимаешь, что проверить невозможно? Вот так человек стоит где-то посередине мира и не может проверить, куда идти, чем заняться. Потому что если он что-то возьмет, то все, он закончил на этом со своим выбором. Как? Согласно чему можно проверять? Так сама Тора ему советует, и действительно, по природе так и происходит. Когда человек постепенно, согласно своему развитию, развитию своего желания, приходит к такому месту, где он может наполнить желание. Если он может наполнить свое желание, пока не через приобретение экранов и обретение высших ступеней, а его желание в том, что находится в этом мире. То есть он развивается от желания к деньгам, к почестям, к знаниям. То он все еще ищет то место, где он может наполнить себя в подходящих для этого местах. Но если он уже с точкой в сердце, у него уже раскрылся этот хиссарон, который после всех предыдущих потребностей, то он ищет в соответствии с этим и не находит места. Или да, находит место. Не смотри на наши тела. Взгляни на душу. Вот перед тобой поле, такое подобное магнитному полю, как электрическое поле. И нет тел, нет материального, есть только поле. И наша душа — это точка в сердце. Согласно своему потенциалу, заряду, который есть в ней, теперь ищет заряду, которая в ней есть. Теперь ищет, согласно закону подобия по свойствам, в каком месте она будет находиться в подобии по свойствам с этим полем. Понимаешь? Так человек и идет. То, что мы выполняем разные действия, это все результат того, как душа все время находится в движении в этом поле по отношению напряжения этого поля и тем зарядом души. И наше тело только выполняет внешние движения. И все. Поэтому для нас самое важное понять, что такое Высший, что такое наше желание. И в том, что мы все это выясняем постепенно, каждый раз приходим к месту все более и более правильному, к корню нашей души. Это, по сути, то, что человек должен делать в то время, когда он облачен в тело. Но отбрось это тело. Представь себе только то, что я тебе говорю. Представь поле и заряд. Ты должен достичь корня души. То есть к самому-самому высокому, самому большому месту, где у тебя будет уподобление по свойствам с этим полем. Если ты придешь к такому месту, то означает, что ты достиг своего корня в Адаме решенном. Все это поле, это, в общем, душа Адама решена, и ты должен прилепить себя к этому месту, в его теле, как бы в этом поле, то, откуда твоя душа. И это ты должен сделать своими собственными усилиями сейчас, в то время, когда ты находишься здесь, живешь в этом мире. Вот так. Поэтому говорят, что то, к чему его сердце тянется, какие книги взять, где говорит, больше о цели творения, а не что-то еще. Может быть, говорится о том же самом, но во внешнем проявлении. То есть техника простая. Нет здесь чего-то сложного. Только два элемента. Поле — это Творец, а я — это душа, это и есть этот заряд, то, что ищет, где моя точка слияния с Творцом. И все. Другого вида проверки нет. Когда я спросил Рабаша, тоже мне было тогда 32-33 года, когда я к нему пришел. Я до этого тоже уже 5 лет искал. Приблизительно с 28-летнего возраста начал искать, ну, по-настоящему уже. Так я его спросил. Открыто. Вы открываете мне такие книги, со мной разговариваете, вы великий, действительно очень мудрый. И, может быть, хороший психолог, хотя психологию не изучал. Ну, допустим, знаете все. Да, нормально. Но откуда я знаю, что то, что я учу, это то, что мне нужно? Так вот, ответ, который я получил, иди, проверь, в другом месте возвращайся, если что. Нет другого ответа. Все остальные ответы, они просто диктуют тебе, что ты делать, отменяя свободу выбора.
1: Вы сказали, что работа выше знания, это что, если есть вещи, которые я не согласен с Высшим, я все-таки должен делать их, хотя я не согласен. Но в каком-то месте это становится искусственным. То есть, как будто если действие убеждает меня, я, что он наверняка прав, но, я, видимо, это верно, я не знаю, становится искусственным.
0: То есть ты говоришь так, вы мне сказали, что я должен сейчас все проверять в своем сердце, никому не верить. А тут, несколько секунд назад, вы сказали, что нужно идти выше знания, то есть, тем не менее, нужно принять выше разум высшего. Так где же я во всем этом, и где разум высшего, я должен поверить высшему? Дело в том, чтобы не верить Высшему, а в том, что выбор не в этом. Ты постоянно находишься в том, что ты хочешь продвигаться. Ты все время учишься, где находишься ты и кто ты такой. Потому что свет, возвращающий к источнику, все время светит тебе все больше и больше. И ты все больше и больше не согласен с Высшим. Не согласен с ним. Внутри своего желания получать. И вместе с этим... Внутри точки в сердце ты начинаешь понимать. Если ты как бы оторвешься от тела, оторвешься от своего желания, ты начнешь понимать, что это правильнее. То есть у тебя, внутри тебя начинается борьба между разумом и сердцем, между горьким и сладким, между истиной и ложью. И вот тут начинается то трение, которое, собственно, и называется выбором. Относительно чего двигаться? Или по ощущению, или по пониманию. Так вот, выше знания означает, что идти согласно истине, несмотря на то, что это горько в моих келим. Будем еще об этом говорить. Здесь есть много деталей, которые невозможно выразить, и человек не может понять, если у него все еще нет внутренних килим, нет внутренней подготовки. Ты же видишь, то, что ты вчера не понимал, ты понимаешь сегодня. Не потому, что ты стал умнее. Сердце стало мудрее. Там есть как бы больше деталей внутри сердца, что появилась возможность больше воспринять. Это подобно плоду, зародышу. Из капли семени постепенно начинает образовываться тело. Так вот, в чем отличие? Все находится в капле семени, но вот за счет появления тела и того, что оно совершенствуется и растет изнутри, мы больше понимаем. Это то, что происходит от точки к душе. Что мы будем учить?
1: Поделимся впечатлениями от урока, и что из этого мы берем для реализации в десятке.
5: טוב, אנחנו רואים באמת שמשורים האלה שיותר מ-20 שנה יש כל כך הרבה כוח.
0: Мы видим, что в этих уроках 20-летней давности столько силы и столько мудрости. Я помню из этого урока в основном выяснение. Что такое идти выше знания, что такое привлекать свет, возвращающий к источнику. И много еще чего.
4: Вау, шиур бамет, топ.
1: Сегодня урок замечательный.
4: Афраот.
1: Помещи.
4: Рав пашут миламедо тану бамет.
1: Рав просто учит нас, действительно, что мы должны, о чем прежде всего думать во время учебы.
4: Как
1: мы должны организовывать вещи, что мы должны думать и... Действительно, я просто волнуюсь всем сердцем, что я, прежде всего, сижу с товарищами, которые дают мне возможность быть с ними.
0: Мой итог... Рав говорил о вере ниже знания, вере внутри знания, выше знания. И весь урок был вокруг этой темы. Как мы на самом деле приходим к вере выше знания? Что, нужно быть в вере выше мудрецов? Приобретать высший разум. Еще он сказал, что в конце весь выбор заключается из точки в сердце то, к чему человек тянется, к чему лежит его сердце.
1: Да, и когда человек как заряд, как электрон в электрическом поле, внутри этого поля он находит свое место согласно своему заряду, в мире своего заряда. Это интересная вещь. Сама статья о поле, которое благословил Творец и так далее. И Рав говорил о связи вообще между высшим и нижним, как Ахаб высшего находится внутри Гагарта и Наим нижнего, Гагарта и Наим нижнего находится в Ахабе высшего. Он говорил о приходе, о том, что человек, в состоянии, в котором он находится, есть состояние высшего, он находится в состоянии высшего, что весь мир раскрывается ему заново, как что-то совершенно другое. Что говорит, в чем вызов? Вызов понять переход от нижнего к высшему. Этот переход, то, что наука была объясняет так хорошо, там как раз все эти вещи, все свойства в переходе от нижнего к высшему, и все. Объяснил нам механизм, как Ахаб высшего, который находится внутри Гагартинаем нижнего. Интересно, что с одной стороны это очень чувственная наука, с другой стороны очень научная и точная.
0: Насколько важно окружение человека, насколько важен выбор, которое человек делает каждый день. В том месте, где есть важность, величие, как развивается внутри окружения.
6: и как реализует себя. Это то, что определяет, что будет завтра и что будет в будущем. И выбрать окружение
7: —
6: это необходимость нашей жизни. Потому что то, куда я вкладываю сегодня, то, где я вижу важность, там, где даю подарки, там я развиваюсь. Нужно выбирать окружение каждое мгновение в жизни.
1: Да, продолжаю то, что еще сказали. То, что я помню, нужно отмениться перед Высшим, и тогда Он поднимает тебя. Рав говорил также, что эта методика на самом деле дает свободу выбора.

0: Учение десяти сферот. Дорогие хаверим, напомним, что каждую субботу утром будем учиться с Рабашем из учения десяти сферот, второй том, шестая часть. Прежде чем мы зайдем в учебу, мы послушаем Рава о важности шестой части.
1: Это очень важная часть. Она принципиальная. Я бы сказал, что она находится в центре 16 частей учения 10 сферот. Почему? Потому что она говорит о начале связи, системы связи, которая есть между Келим, творений, которые еще не вышли в свет, и Творца. И здесь мы можем начать форму связи, необходимость в связи, что происходит с Келим, которые хотят соединиться, в каких свойствах они должны быть, какие у них должны быть свойства, и как Творец относится к ним, как они должны относиться к Творцу. К чему именно вот эта связь, которую сейчас мы будем изучать, на протяжении вот этой части, как она связывает их вместе таким образом, что есть здесь разбиение, есть здесь отторжение, есть нехватка получения одной части другой. И тут мы начинаем изучать противоположные свойства, те и другие. И здесь мы начинаем видеть творение, силы творения, которые находятся в нем, и как мы должны понять его, привести его к равновесию и к взаимной связи над всеми противоположными силами. Поэтому эта часть, она очень важная. Мы постараемся учить ее, насколько сможем понять, почувствовать. Обычно это не очень легко проходит ее, это берет несколько лет. Учат, потом оставляют, потом снова учат, снова оставляют. Так у нас было и с Рабашем. Есть люди, которые улавливают это легко. Есть люди, которым тяжело это воспринимать. Но это ни о чем не говорит о продвижении людей в их духовном процессе, в общем, внутреннем исправлении души. Но все-таки нужно учиться и стараться как-то привести себя в соответствие тому, что мы будем изучать.

0: Что еще можно сказать? Есть части, разделы из этой части, которые совершенно непонятны. Есть такие разделы, которые легко воспринимаются. Ну, посмотрим. Главное, в общем, понимать, о чем идет речь. Что Баля Сулам и, в общем-то, все каббалисты, Ари, в книге «Свои древа жизни», что они хотят объяснить нам? Какая связь должна быть между творениями и Творцом через эту систему, которая называется «Мир Никудим»? И здесь, в общем-то, о ней говорится. Я бы сказал, что это впервые в этом мире, в изучении духовной системы, мы сталкиваемся с реакциями творения, мир Никудим, на воздействие Творца, на свет бесконечности. Чтобы нам было понятно, насколько оба приходят из далеких и противоположных мест, и нужно должны соединиться одни с другими в взаимной связи, чтобы прийти к полному исправлению и к совершенной совершенному соединению. Начало этой связи начинается, ну, хотя можно сказать, что и в мире бесконечности, где произошло сокращение, экран, отраженный свет, выход Парцуфим, мир Адама Кадмон. Но здесь мы говорим уже о реакции нижнего творения на воздействие высшего Творца. И поэтому для нас это очень важно — понимать принципы. То, что будет непонятно, спрашивайте. Мы терпеливо будем в это заходить и постараемся, как говорится, человек да поможет ближнему, так вот будем продвигаться все. Не страшно, если вы не очень понимаете, не улавливаете сразу. Есть люди, которые сразу входят в эту учебу, другие не могут много времени понять это. Но, в общем, слушаем, не более. Потихонечку это все наладится, потому что мы начинаем касаться строения нашей души. Здесь это еще не душа, здесь это еще не мир Ацилут, еще нет у нас всех келим, действий, частей души, души Адама. Но все-таки это уже подготовка, элементы внутреннего нашего духовного строения.
1: Мы учим учение 10 сферот, 2 том, 6 часть, страница 395, Шин Цадик Рей, слова Ари, 5 пункт. Теперь урок с Рабашем.
0: Изучаем 5 пункт. И нисходит сначала в виде Тамим Десак. Что такое Тамим Десак? Это Ахаб, который исходит из Создателя Свиюта Бет и ниже, то есть Ахаб до его табора. Тамим не распространились ниже табора. А потом не вывел остальные свойства наружу, то есть мир Никудим еще не вывел наружу. так как они облачены внутрь Ма и Бон. Здесь следует объяснить так, что свет Амим распространился еще и не вывел остальные стадии наружу, то есть мир Никуним. Почему сначала должно было произойти действие, чтобы Сак распространились ниже табура, внутри Ма и Бон? Это потому, что они облачены в Ма и Бон. И сначала нужно, чтобы Кли Сак распространился ниже табура и наполнил пустые Килим Гальгальты. Подобно светам общего Аб, из которого раскрываются только те саарот, что исходит из Аб, общего Аб, остальные их части скрыты внутри общего Сак. Эти слова трудно объяснить, что он говорит. И не сходят сначала в виде Тамим де Сак, это Ахаб, до его табура, то есть сначала, до того, как еще вышли наружу ветви общего Сак, который называется Миром Никудим, Сарот Рош и Дикна, вышли Тамим де Сак, которые представляют собой Бину и Зон, и они представляют Ахаб от Бины и ниже до его табура и являются прямым светом Рахамим, то есть Тамим. И почему Тамим распространились только до его табура? Он пишет, он говорит, посмотри там, что там тоже есть Захар. Это Гимл Дейт Лапшут, уровень которого до Хухмы. Но все равно там есть Гимл Дейт Лапшут, должен был быть Аб. Парцов называется не Гимл Аб, а только от Бины ниже Ахаб. Почему? Потому что основной свет и уровень определяются по Никиве, а не со стороны Тлапшута, который является Захаром. И все распространение в Гуф является только Никивой со стороны Авиюта, который у нее есть, ибо в ней есть Авиют, притягивающий свет, а в Никиве есть только Ахаб от Бины ниже, и это называется Бина, поэтому это так. А то, что заканчивается на таборе, это было выяснено, что он говорит нам в этом отрывке. Он хочет объяснить то, что Ария говорит, что Таамим де Сак называются Ахаб. И мы учили, что такое Таамим — это первое распространение. И мы учили, что в первом распространении есть Гимл де Лапшут, который называется Хохма. Так почему Ари говорит, что это Ахаб? Ответ. Поскольку Итлапшут не является распространением в Гуф. И главным образом, когда мы говорим о том, что фактически раскрывается в Гуфе, и поэтому основное распространение происходит со стороны Авиюта, то есть его Авиют лишь Пхинабет, то есть Бина. Поэтому он говорит, что у него есть Ахаб, то есть от Бины ниже. Но Аб не объясняет, почему это не является основной ступенью. А то, что мы говорим, что у него также есть Аб в Гуфе, Гимл Дейт Лапшут, это лишь уровень включения, когда Бет включается в гимел. Поэтому, когда бет распространяется, там в свете также гимел. Но основное распространение — это бет. Теперь, почему тамим распространяется до табура? Это уже объяснялось там, из-за облачения и включения. Это дает ему возможность распространяться больше, чем сам Аб. Что написано наверху? А потом не вывел остальные пхинот наружу. Почему? Так как они облачены внутрь Майбон. Что он говорит нам? Где называется Ма и Бон? Ниже табура. Что он говорит выше, где они распространяются до табура? Что он говорит здесь, так как они облачены внутрь Ма и Бон? Понятны слова? Далее он говорит. Подобно цветам общего Аб, из которого раскрываются только те сарот, что исходят из Аб общего, Аб, а остальные их части скрыты внутри общего саак. Что он говорит? Какова связь между этими вещами? Посмотрим, что он объясняет ниже. Они облачены внутрь Ма и Бон, поэтому он не вывел наружу остальные пхинот. Так говорит Ари. Смысл этого облачения уже был выяснен, ибо Аб вновь не наполнил опустевший килим от табора и ниже во внутреннем Ак, по той причине, что в Аб нет экрана пхины далит. Если так, то спустится вниз ниже табура и увидит, что ему полагается получить. У него нет силы экрана, чтобы сказать то, что я могу получить с намерением, я не хочу получать, хотя мне это хочется. Поэтому было запрещено спускаться ниже табура. И поэтому он не может светить от табура и ниже, так как там место пхины далит, поскольку он не может направить намерение ради отдачи. Это называется 10 сферот сиюма, которые говорят: «Я не хочу получать». Почему? Потому что он не может направить ради отдачи. И поэтому остались килим дезон, находящиеся во внутреннем Ак, от табора и ниже, без света Аб не наполнил их. Однако затем, когда распространился парцуф Саак, тогда его 9 нижних сферот, которые называются Никудот де Саак, в которых есть только ступень Бины, а свет Аб, Гимл, Дейт, Лапшут там уже отсутствует. На этот свет, на Бину, не было сокращения, потому что она не занимается получением. Именно они спустились вниз под Табур де Аак и наполнили светом зон, который находится там. И в этом смысл сказано, что не вывел остальные пхинот, которые ниже там Бесак, то есть ниже, то есть 9 нижних сферот Десак, так как они облачены внутри Майбон. Что он говорит? Иными словами, как было выяснено, что 9 нижних сферот Десак облачены в зон, которые находятся ниже табора внутреннего Ак, называются Майбон. И запомни эти вещи, так как понятие этого облачения 9 нижних сферот Десак во внутренний Майбон — это основные понятия для всех разнообразных случаев в мире Никудин. И нисходит сначала в виде Таамим Десак, и это Ахаб Деву Табура, а потом, когда были только Таамим, не вывел остальные пхинот наружу. Какие пхинот? Мир Никудин, который позже он вывел наружу. Почему? Почему сначала должна была быть подсветка Цимцум Бет? Поэтому сначала должны были спуститься Никудот Десак ниже Табура и облачиться по внутрь Майбон, который находится ниже Табрака. Затем они должны были подняться обратно, и после этого вышел мир Никуди. Подобно светам общего Ап, из которого же скрываются только те сарот, что исходят из Аб, общего Аб, а остальные их части скрыты внутри общего Сак. Что он говорит здесь? Мы говорим это Амим Десак. И он говорит нам, что они распространяются до Табура. Как же он может вывести что-то ниже Табура, если у него там нет ничего? Ведь мы учили, что только после того, как Никудот Десак спустились ниже Табура и смешались с Майбон Деак, через это произошел Цимцум Бет, а затем, когда они поднялись в Рош Десак, последняя пхина исчезла, и был зивук с Вейнаем. Там Сак, это пхина Бет Давид, а здесь пхина Алиф Давид. И когда нижняя Эй поднялась Вейнаем, то, что выходит из Вейнаем, это Рош ступени, а то, что ниже, это Гуф ступени. И поскольку это сокращение не распространяется в нем, он называет это сеарот, то есть новая ступень, новый зивук, который был в Рош Десак на Бет Дейт Лапшут и Алиф Давид, этот зивук не распространяется в самом Сак, а рассматривается как сеарот. В порядке сарут. Теперь выше Инаем, выше места Зивуга, что называется Рож ступени, называется Сарот Аб. Почему увидим дальше? А ниже Инаем, ниже места Зивуга, называется Сак, который включает в себя все. Возникает вопрос. Если Зивук был на Бет Дейт Лапшут и Алиф Давиу, почему он называет то, что выше Инаем, Аб, который включает в себя все? А то, что ниже Инаем, Сак, включающий в себя все? И сначала привожу исходный порядок, а потом можно изучать результат. О чем я здесь говорю? Что я там объяснил? Поскольку выше места Зивуга называется Рош, там не проявляется никакая пхина сокращений, поэтому Сеарот Рош получили так же, как и Тамим Десак, то есть как Аб. Потому что этот зивук еще ничего не добавляет и не убавляет им. То есть, как мы учим, когда был зивук в Парцуфе в Рош де Гальгальта, на Гимл де Авиют, и выходит Аб, как я называю то, что выше места зивуга, Аб или Рош де Гальгальта? Рош де Гальгальта, также и здесь я говорю, что был зивук,

0: вопрос. Твоя книга тебе нужна? У тебя есть книга? А ты просто не пошел туда?
1: Я машу на гиле.
0: Номер книги лежит. Номер, так я возвращаю, когда или номер ячейки.
2: Ну, что ж, я не знаю.

0: שיחו בכל נפלאותה התעללו בשם קודשו התעללו בשם קודשו ישמח למבקשי השם ישמח למבקשי השם התעללו בשם קודשו התעללו בשם קודשו ישמח למבקשי השם ישמח למבקשי השם.
1: מדברי הרב שלנו להרגיש
2: из слов нашего раба почувствовать величие Творца означает его присутствие в своей жизни больше, чем саму жизнь. Это подобно человеку, который получает результаты своих анализов крови, где содержатся сотни параметров, но только один из них важен для него — величие Творца. Его важность в жизни человека. Именно относительно этого параметра я проверяю себя.
3: Прочитаем еще раз. Ощутить величие Творца означает ценить Его присутствие в своей жизни больше, чем свою жизнь. Это подобно человеку, который получает результаты своих анализов крови, где содержатся сотни параметров, но только один из них важен для него — величие Творца, Его важность в жизни человека. Именно относительно этого параметра я и проверяю себя. Мы во время подготовки говорили немного, как вообще подойти к такой задаче, ценить присутствие Творца в своей жизни больше, чем свою жизнь. И мы хотим, что это то, что бы произошло сейчас. Выяснили в десятке, вместе, обсудили бы, соединили бы такое намерение, смотрели бы только на один параметр — величие Творца. Как мы создаем такой дух в десятке, в группе. Давайте поговорим сейчас на семинаре.
2: Еще раз вопрос. Мы обсуждаем и формируем намерение смотреть только на один показатель величия Творца. То есть величие Творца мы строим, когда мы прикладываем усилия вместе выстраивать эту ступень. И все зависит от того, насколько мы можем выстроить эту ступень, потому что то, что происходит потом, зависит не от нас, а только потом выстроить еще раз ступень его величия.
3: Вчера на трапезе был клип, и там я слышал, как Рав там говорит, что нам нужно открывать наши сердца, пространство между нашими сердцами для ощущения поля, силы отдачи и любви, в котором мы находимся, и искать все время контакта с этим, а главное — соответствие ему. То есть человек должен спрашивать себя, соответствует ли он этому свойству божественному, отдаче и любви в каждом обращении, в каждом отношении, в каждом действии.
2: У человека есть только одно, по отношению к чему он может работать. И если он видит Творца большим, только тогда он может работать по отношению к величию Творца. И мы должны друг другу показывать каждую секунду, насколько Творец велик. И это... приводить примеры, и внутренний человек должен определить величие Творца, потому что это он транслирует.
3: величие Творца каждый раз заново. Я вижу его между товарищами, среди товарищей. Это величие товарищей. Иначе видеть я не могу. Мне надо все время находиться в этом выборе между товарищами, там видеть величие Творца, как он все время ведет нас в связи между нами. И вот это общее усилие быть как переходным каналом друг для друга, это стать клей, чтобы свет вошел в нас. Это огромная радость.
2: Говорят, что Творец велик и правит. Говорят, что Он добрый и творит добро. Говорят, что нет никого, кроме Него. И так Он велик. Проблема, что мы должны это почувствовать, и для этого мы должны выстроить клей. Выстроить такое объединение, когда он начнет раскрываться между нами. И тогда мы почувствуем бесконечную уверенность, бесконечную любовь, насколько он правит всем миром.
3: В первую очередь, Творец на самом деле велик. Не просто так, что мы говорим, что он велик, но наша цель — раскрыть Творца как доброго несущего добро, как каббалисты его раскрыли. Чтобы раскрыть его добрым несущим добро, нам нужно окружение, товарищи в десятке. И все время будут говорить о величии Творца, рассказывали бы о величии Творца, чтобы транслировали нам величие Творца. Для этого нужны и книги, это тоже часть нашего окружения. То есть каббалисты, которые открыли Творца как доброго, несущего добро. Оттуда будем черпать его величие, и чтобы он раскрыл нам, насколько он велик. Так мы работаем все время, добавляем, добавляем и добавляем величие Творца.
2: Как через Рава книги группу взять своего рода такой девиз, и вроде из внешнего, изнутри себя привести к тому, что все будет гораздо больше, чем ты чувствуешь. И тогда придут решимот, состояние, и каждый раз будет работа. Где это делать? Между товарищами. Товарищи, которые ценят то, что называется Творец.
3: И в чем он особенно так велик? Тем, что он в отдаче, и у него нет никаких недостатков, он в отдаче. Это скрыто от нас. Тогда что такое для нас его величие? Это величие этого его свойства. Это и есть совершенство для нас. Но представьте себе, что вам ничего не надо для себя, а только ради всего того, что снаружи от вас. Да? Это и есть его величие.
2: Да, я слышал объяснение Рава именно о том, о чем сказал сейчас Ави, что хисарон совершенного отдавать, в отличие от хисарона получающего, он хочет только получать.
3: Рав нам говорит, почувствовать величие Творца, что означает это ценить его присутствие в своей жизни больше, чем саму жизнь. Мы сейчас строим молитву вместе, чтобы над нас значимость Творца в нашей жизни была больше, чем сама жизнь. То есть молитву о том, чтобы мы ценили присутствие Творца в нашей жизни больше, чем саму жизнь. Активный семинар.
2: Дорогой Творец, спасибо, что ты привел нас на этот путь, которым мы знаем, где мы находимся и что нам важно в этой жизни. И помоги нам, пожалуйста, увидеть свое величие в каждую секунду для того, чтобы мы смогли все время работать, уподобляясь твоему свойству.
3: Я также продолжу благодарность, чтобы мы на самом деле могли видеть величие Творца через товарищей. Дай им силы, силы каждый день заново приходить и быть в отдаче и любить, как ты любишь нас, как показываешь нам и направляешь нас.
2: Я начну с благодарности. Спасибо тебе, Творец мира, за то, что ты привел нас в эту великую группу, к этому Раву, раскрыть эти и первоисточники, и читать их, и видеть, что мы прежде всего идем в правильном направлении. Сейчас я бы попросил, помоги нам быть подобными тебе. Как ты любишь, как ты отдаешь, помоги нам тоже любить и отдавать.
3: Дай нам силы объединиться между нами, чтобы в объединении мы доставили тебе наслаждение.
2: Помоги нам вместо необходимости видеть только величие все время.
3: Пробуди в нас потребность просить у тебя в каждом состоянии, на каждом шагу, в каждой мысли, чтобы ты был передо мной.
2: Развей в нас чувствительность и деликатность, чтобы обращать внимание на тебя и измерять себя по отношению к тебе.
3: Научи нас, как любить друг друга.
2: Да, показывай нам каждый день этот свой особый путь. Ты выбрал нас из всех народов, так позволь нам быть как ты, распознавать твой путь в самом положительном виде, в отдаче и любви.
3: И не оставляй нас ни на секунду, да, чтобы мы все 24 часа были соединены с тобой.
2: Да, сделай все необходимое в нас, чтобы мы доставляли для тебя наслаждение.
3: Именно так. Помоги нам, чтобы мы внутри почувствовали, что единственное, что важно, и чтобы все было вахишено.
2: И чтобы мы почувствовали, что мы одно целое перед тобой, одно целое мировое кли.
3: И чтобы нам открылось и сердце, и разум слышать нашего Рава, который учит нас тому, как уподобиться тебе.
2: Чтобы мы почувствовали огромную ответственность, которая есть у нас за продвижение всего мира. Через нас, через наши десятки к группе мирового кли.
3: И эту ответственность переведем вместе в общий кли, в общем усилии, чтобы были как можно больше соответствовали тому, чтобы получить свет, чтобы мы могли слышать Рава, чтобы могли получить от Рава все то, что он передает нам каждый день. Только с общим кли, соединенным, сможем все это получить.
2: И помоги нам совершить исправление, все больше и больше сблизиться и уподобиться тебе. Очень скучаем по тебе.
3: Почувствовать величие Творца означает ценить Его присутствие в своей жизни больше, чем саму свою жизнь. Это подобно человеку, который получает результаты своих анализов крови, где содержатся сотни параметров, но только один из них важен для него — величие Творца, Его важность в жизни человека. А именно относительно этого параметра я и проверяю себя. Теперь зайдем в урок, в семинар молчания, вознесем к Творцу составленную нами молитву.

0: Шалом, хаверим, шалом, хаверот, шалом.
1: Мы приветствуем всех, всех, все десятки в Израиле и по всему миру. В первую очередь спасибо товарищам, которые провели для нас подготовку и подчеркнули, да, что мы должны ценить присутствие Творца. Ценить присутствие Творца. То есть мы должны придавать этому важность все больше и больше. И вообще благодарить Творца, что Он собрал нас. Собрал нас здесь вместе, и что Он не отказывается от нас, собирает нас, как привел нас к Раву, в эту замечательную группу, как утром мы слышали, как Он сказал, «Творец приводит тебя к правильной книге». И когда ты работаешь с книгой, с первоисточником, так вот в первой части урока мы будем изучать особую статью Рабаша, то, что касается лазучки, разведчики в духовной работе. А во второй части мы поговорим об актуальных наших вещах, то, что происходит сейчас, это будет на тему глава десятки, мы впечатлимся друг у друга, ответим на вопросы и... В конце концов, есть еще кое-что.
2: Да, и кроме присутствия Творца, которое мы очень ценим, мы ценим также и ваше присутствие, каждого, кто находится здесь. Сегодня зал более полон, это очень радует. Гораздо больше женщин пришло, и мы видим в мировом кли на экранах гораздо больше товарищей. Мы помним, что урок, дневной урок для Рава был очень особенным. Это особое время, в субботу днем, и спасибо всем, кто пришел. А мы сейчас перейдем к чтению статьи. Статья находится в трудах Рабаши, второй том, 935, первая страница. Что такое свойство разведчика в духовной работе? Тот, кто закончит чтение статьи, если время позволит, обсуждает статью, это возьмет у нас где-то 33 минуты, но мы хотели бы сакцентировать ваше внимание на вопросе, что утверждают разведчики в человеке и что является ответом Рабаша на их претензии. Как справиться с такими разведчиками в работе в десятке? Мы подумаем об этом еще раз. Какие претензии предъявляют разведчики в человеке, что является ответом Рабаша на их претензии, и как справляться в работе с разведчиками в работе десятки. 33 минуты, пожалуйста, начинаем чтение.
1: Зоар Бешалах, сказано следующее. Посмотрел я, как сказал царь Шломо, ибо участь сынов человеческих и участь скота — одна участь у них. Как умирают одни, умирают и другие. Дух один для всех. Ведь здесь есть возможность войти тем, кто не обладает верой, и отвечает он на это. То есть повторяя те же слова, говоря, что глупцы в мире — говорят, что этот мир управляется случаем, и Творец не управляет ими. Но участь в этом смысле сынов человеческих, участь скота — одна участь у всех. И что им сказал Шломо? Он сказал, «Кто знает дух сынов человеческих, который возносится ввысь, а животный дух спускается вниз на землю? Он возносится ввысь, высшее место, а животный дух опускается вниз на землю, в землю». Сказано о нем по образу Элоким создал он человека по образу Творца, и также свеча Творца — душа человека.
2: Получается, что вопрос в том, что поскольку Шломо сказал, ибо одна участь у них, как умирают одни, умирают и другие, и дух один для всех, спрашивает Зор, получается, что Шломо дает возможность войти тем, кто не обладает верой, и отвечает, Шломо сказал, что это мнение глупцов. Когда Шломо посмотрел на глупцов, он назвал их животными, как сказано, «Сказал я в сердце своем по поводу сынов человеческих, что выделил их всесильный, но увидел, что сами по себе они животные. Выделит означает, что всесильный отобрал их, чтобы они были одни и не соединялись с людьми и не заражали этим мнением людей».
1: Ну и так ответил им Шломо. Но кто знает дух сынов человеческий, который возносится ввысь, в высшее место, в святое место, питаться высшим светом? А животный дух, он спускается вниз, на землю, а не на то место, которое для всех сынов человеческих. Следует понять это в плане духовной работы. То есть как мы учим, что это в одном человеке, чтобы содержал в себя все эти состояния, то есть чтобы были у него все вопросы.
2: И дело в том, что когда человек хочет начать исполнять Тору и заповеди, человек посылает разведчиков разведать о работе Творца, стоит ли заниматься ею. И тогда злое начало показывает ему тех, кто занимается Торой и заповедями, что они озабочены только своей собственной выгодой. Они говорят, что они работники Творца, но он видит, что они работают ради себя. Разница лишь в том, что они говорят, что хотят, чтобы Творец заплатил за их труд. А светские люди говорят, что им достаточно оплаты за их работу от такого же человека, как они. Однако все они работают ради собственной выгоды.
1: Слышали мы, что вы говорите, что наши мудрецы сказали, грешники при жизни своей называются мертвыми, потому что поскольку Творец является дающим, то есть кто работает ради своей собственной выгоды, отделены от источника жизни, поэтому называются мертвыми. И еще приводят подтверждение своим словам тем, что сказали наши мудрецы: всякому, занимающимся лолишма, лучше бы ему не быть созданным. Поэтому о разведчиках внутри человека говорит Зор, что сказала о них Шломо, приводя слова, которые говорят глупцы мира сего, что этот мир управляется случаем, и Творец не управляет ими, а участь человека и участь животного те же самые, и на всех их один дух. То есть оба они называются мертвыми. Как религиозные, так и светские, все работают ради самих себя.
2: И Шломо говорит: а кто знает дух сынов человеческих, который возносится ввысь, и животный дух, который опускается вниз? То есть мы должны верить словам наших мудрецов, которые сказали: всегда обязан человек заниматься Торой и заповедями, даже если в лолишма, потому что из лолишма приходят к лишма.
1: Поэтому, когда приступают к работе и начинают с лолишма, то есть ради себя, собственной пользы, подобно людям, которые находятся на животном уровне, то есть которые заняты только животными страстями, однако те, кто занимаются животными страстями, какого уровня они в конечном счете достигнут? Об этом и говорит Шломо, что они достигнут ступени, что животный дух опустится вниз на землю, то есть они останутся в земном, то есть получающих келим ради самих себя, что является самым низким и называется землей. Тогда те, кто занимаются Торой и заповедями, хотя и лолишма, что означает ради себя, но все равно из лолишма они придут к лишма. Поэтому они выйдут из любви к себе и достигнут подобия по форме, что называется слиянием с Творцом, удостоиться жизни, как сказано: вы, прилепившись к Творцу вашему, все вы живете сегодня.
2: И об этом говорит Шломо. А кто знает дух сынов человеческих, которые возносятся ввысь, высшее место? Кто знает, означает, что мы должны верить словам наших мудрецов, которые сказали: из лолишма приходят к лишма, и пришедшему очиститься помогают таким образом. Тот, кто знает, как правильно оценить это и верить словам наших мудрецов, тем самым достигнет слияния с Творцом, этим определяется дух человека. То есть это те, кто занимается уровнем человека, хотя они все еще находятся на животном уровне, то есть пока еще занимаются только ради самой собственной выгоды.
1: А мой отец и учитель Бальсулям объяснил, дающий мудрость мудрым, но возникает вопрос, обычно спрашивают, дай мудрость глупым. На это он ответил, что тот, кто хочет быть мудрым, уже называется мудрым, а тот, кто не имеет стремления к мудрости, он называется глупым. Как написано, глупец не пожелает мудрости.
2: Поэтому те люди,

0: люди, которые желают достичь уровня человека, как сказали наши мудрецы, вы называетесь человеком, а народы мира не называются человек. Где под народами мира имеется в виду эгоистическая любовь к себе, которая есть у человека. Это называется народы мира. Тогда как Израиль означает, как известно, Яшар-Эль, прямо к Творцу, то есть у Израиля все, что у него есть, оно прямо к Творцу.
1: Поэтому, как сказано выше, тот, кто хочет идти по пути достижения ступени человек, о нем уже говорится, что дух сынов человеческих возносится ввысь, в высшее место, то есть к Творцу. Как сказано о нем, по образу Творца создал он человека. И также сказано, свеча Творца — это душа человека. По образу Творца означает, что как Творец является дающим, так и человек должен достичь этой ступени, быть дающим. Но хотя человек начинает работу в Лолишма, то как ему достичь ступени дающего? Ответ же таков, как сказали наши мудрецы, приходящим очиститься помогают. И Зоар спрашивает, чем? И отвечает же, святой душой. То есть Творец дает ему душу, посредством которой он получает помощь. И в этом смысле сказано «свеча Творца, душа человека».
0: И об этом говорит он. «Сказал я в сердце своем о словах сынов человеческих, чтобы выделить их». И Зоар объясняет, что «выделить» означает, что Всесильный отобрал их, чтобы они остались одни и не соединялись с людьми, и не заражали этим мнением людей. И в плане работы это означает, что человек должен остерегаться доводов своих разведчиков, которые хотят донести до него животное мнение и сказать, что они не должны управлять мнением человека, будто тело может добраться до уровня человека. Ведь их животное знание не дает им увидеть знания человека. Поэтому Шломо предупреждает их, что необходима особая осторожность, чтобы не увлечься их мнениями.
1: И поэтому говорит, выбрал их, то есть отобрал их, чтобы они остались сами по себе, как сказано выше. Что значит, что разведчики приходят с жалобами на то, что одна участь у них, то есть оба остаются в состоянии смерти, то есть отделенные от Творца, поскольку оба работают ради себя, оба называются грешники, при жизни своей называются мертвыми. И необходимо укрепляться и не слушать разведчиков, не смотреть на их мнение, когда они говорят, что это напрасная работа, поскольку в любом случае вы останетесь в состоянии грешники при жизни своей, называются мертвыми. А если так, чего работать даром, если ты знаешь, что ничего не добьешься? Таким образом, эти глупцы, подобные животным, управляют телом человека.
0: Но главный довод разведчиков заключается в том, что действительно стоило бы трудиться ради Творца, если бы был раскрыт вкус Торы и заповедей, хотя бы в той мере, в какой раскрывается наслаждение в животном сладострастии. Но мы видим, что в Торе и заповедях, о которых мы говорим, они жизнь наша и долголетие наше, мы не имеем никакого вкуса и ощущения, тогда как в животной страсти мы ощущаем вкус. Так почему же Творец сделал нам такое большое скрытие? Разве не было бы лучше, если бы Творец открыл себя низшим? Почему нам нужно все делать в свойстве веры? Если путь веры отдаляет людей от того, чтобы идти путем к Творцу, поэтому говорят разведчики, такой путь совершенно неприемлем.
1: Об этом сказал мой отец и учитель, что если бы вкус Торы и заповедей был бы раскрыт, невозможно было бы иметь свободу выбора, то есть делать что-то ради Творца. Ведь мы видим, что о материальных наслаждениях сказал Таамари, что весь вкус, который есть в материальном, это лишь крошечный свет по сравнению с тем, что есть в духовном. И как трудно направить это все ради отдачи. И уж несомненно, в большом

0: преданные без всякого стыда. И об этом сказали наши мудрецы. Грешники полны сожаления, ибо грешник в работе означает, что человек сам начинает чувствовать, что он грешник, а потом он начинает стыдиться содеянного.
1: То же самое и в духовном. Если бы благо и наслаждение были открыты, человек бы получал это ради получения. И лишь только потом, после того, как удовлетворить свои страсти, ему стало бы стыдно, у него не было бы никакой возможности исправить себя. Но в то время, когда есть скрытие, человек начинает работать в вере выше знания, тогда человек начинает упражняться в запрете получать для себя. Поэтому, после того, как он приложил усилия в работе на отдачу, хотя человек и не может достичь этой ступени без помощи свыше, но когда человек просит о помощи, он просит, чтобы помогли ему, чтобы у него была сила получать с намерением ради отдачи. Поэтому нечего говорить, что если бы человек видел бы величие Творца, он бы отменил себя перед ним, ведь получал бы наслаждение в желании получать для себя.
0: Тогда как в случае, когда человек работает прежде, во время скрытия, с намерением ради отдачи, он говорит Творцу: «Я хочу служить тебе без всяких условий, даже если я не чувствую твоего величия, а я хочу верить, что ты велик и стоит работать для тебя». Выходит, что он согласен служить Творцу безоговорочно. И хотя он еще не может, но он просит Творца, чтобы он дал ему эту силу, чтобы работать даже без всякого чувства, лишь только ради Творца.
1: Когда человек достигает такой ступени, когда он готов работать без всякого вознаграждения, на языке наших мудрецов это называется «тора лишма», то есть без всякого вознаграждения. Тогда он удостаивается раскрытия тайн Торы. Тогда начинается работа с экранами. То есть он уже способен видеть трапезу. Однако тогда он должен делать расчет, сколько он может взять от трапезы с намерением ради отдачи. Именно столько он возьмет и не более.
0: Получается, что здесь следует различать, скажем, что он уже видит, что ему дали, например, 5 блюд с едой. Однако он лишь видит их. Он не знает их вкуса, потому что не пробовал ни одного из них. Но так как он человек надежный, то есть уже есть уверенность, что он не получит с намерением ради получения для себя, то он уже может видеть трапезу, поскольку он уже достиг ступени, когда не будет получать ради получения.
1: Поэтому, хотя он и видит трапезу, но еще не попробовал ее, то есть не вкусил до того, как совершил зивук дака, который называется намерением, сколько он может получить от трапезы ради отдачи, а после того, как он совершил зивук даака, он уже пробует еду от трапезы. Но если он все еще не может получать, чтобы отдавать, то сокращение и сокрытие все еще пребывает над ним, и он ничего не видит. Следовательно, именно тогда, когда человек может работать без всякого знания и разума, а только выше знания, а это называется лишма, тогда он удостаивается раскрытия тайн Торы.
0: Получается, что основой греха разведчиков заключается в том, что хоть они и не лгут, а говорят правду, ибо говорят согласно их знанию и разуму. Следовательно, весь грех заключается в том, что они не верят, что Творец помогает всем, что мы должны верить, что Творец поддерживает всех падающих. А если человек говорит, что он настолько низок, что Творец не может ему помочь, то он порочит веру, ибо не верит, что Творец всемогущ. И очень тяжело приходится человеку в таких состояниях, в то время, когда к человеку приходят такие мысли.
1: А самое тяжелое — это то, что человек думает, что он видит истину. Он никого, не дай Бог, не винит в том, что он бежит с поля боя, а говорит: это верно, что Творец праведник, но что

0: Что я могу сделать, если у меня нет сил преодоления своего желания получать, так как мои плохие качества не такие, как у других? Поэтому я должен бросить работу. Мне больше не на что надеяться.
1: Но когда он говорит иначе, я не говорю, что мои товарищи лучше. Они просто не очень-то видят истину и думают, что они делают что-то в духовном. Поэтому они не чувствуют в нынешнем состоянии то, что они ни на йоту не продвигаются вперед. Поэтому они могут продолжать работу, и не видят они никаких недостатков в своей работе. И поэтому они всегда довольны.
0: И неважно, по какой причине человек бежит с поля боя. А главное то, что в это время человеку трудно поверить, что Творец может помочь всем, что по отношению к Нему, к Творцу, нельзя сказать, что Он может помочь только великим, а малым — нет. Получается, что этим он бьет по вере Творца. Но человек должен верить, как сказано выше, что Творец поддерживает всех падающих.
1: Из сказанного следует, что разведчики являются следствием недостатка веры, то есть все недостатки, которые они говорят человеку, первое, что это трудно, потому что это противоречит природе тела, так как тело хочет существовать, а тут говорят ему, что оно должно служить Творцу всем сердцем и всей душой своей. И это в свойстве сердца. Второе, что нужно верить, что вся работа основана на фундаменте, называемом «выше знания». В таком случае, как такое возможно, чтобы человек был способен идти по этому пути?
0: А если так, то мы видим, что разведчики не врут. В таком случае, какой же грех в словах разведчиков, клевещащих на землю Израиля, как говорит Зоар, что земля Израиля означает высшую Малхут, небесную Малхут, и еще называется землей Израиля. И это относится только к свойству Израиля. Однако они сказали, мы не видим никакой возможности удостоиться этого по двум причинам, вышеуказанным. А грех заключается в том, что они не верят в величие Творца, что Он может все. И не верят вере мудрецов, которые сказали, что пришедшему очиститься помогают.
1: Поэтому исправление заключается в том, чтобы молиться Творцу, что только Он может помочь в этом, и верить, что ведь ты слышишь молитву всех уст. Как объяснил мой отец и учитель, все уста, даже самые низкие, ниже которых нет.
0: В первую очередь, благодарны за то, что мы можем читать вместе статью Рабаша. Все, что мы читаем вместе, любой контакт с первоисточником через группу, десятку, вещь великая. Поблагодарим за эту честь. И Рабаш, ну как Рабаш? Еще один прекрасный, великолепная статья. Много тут нюансов. Можно отнестись ко многим вещам, но в конце как раз он собирает все вместе. И Рабаш говорит... подает, да, даже нам болдом, что не верит в величие Творца, не верит в вере мудрецов. Если мы соединим это в первой части урока или с подготовкой, которую мы провели, мы все время должны строить величие Творца, а разведчики все время принижают Творца. Они не говорят неправду, они просто принижают Творца, и в этом все и дело. Здесь очень тонкий момент. Разведчики, лазутчики — это очень коварная и очень важная функция. Но также не верят в вере мудрецов, в Бальсуляма, в Рабаша, в нашего Рава, они наши учителя, они нас наставляют на нашем пути и говорят, что мы можем продвигаться. Я только прочитаю кое-что небольшое. Я тут записал из того, что Рав сказал. Получается так. Лазутчики, разведчики — это очень важно, потому что если мы на них обращаем внимание, мы можем увидеть, как они на нас действуют. И поэтому работа против них, мы можем продвигаться в работе. Это состояние очень близко нам. Разведчики — это посланцы.
1: Да, все успели прочитать. Отлично. Отлично. Но итак, мы сейчас ответим на тот же вопрос семинара, который мы задали в начале урока перед чтением. Что с двумя центральными претензиями разведчиков и каков ответ Рабаша на эти претензии? Еще раз, что является двумя центральными претензиями разведчиков, согласно статье, и что является ответом Рабаша на это? 6 минут, пожалуйста.
0: Первая претензия. Они говорят, трудно работать против природы. Не то, что трудно, это даже и невозможно. Они, в принципе, выражают свое отношение к самой помехе. А что говорит сын с другой стороны, что из ло лишма приходят лишма. Это первое, да, это то, что они не верят. А второе, что они не верят, что работа должна быть именно в скрытии. Как посреди статьи там говорится, что если мы видели своими глазами, то мы бы могли тогда все это делать, выполнять. А что им говорится напротив этого, что именно выше знания. Это то, что хотят свыше. Они хотят в знании, а им говорят, нет, выше знания. Именно в скрытии. Это правильный путь.
1: Еще раз. Главное, что претензия, которую предъявляют разведчики, все должно идти согласно их мнению и разуму. То есть ради себя. Они не способны идти на большее. И не надо забывать, что эти разведчики находятся в каждом из нас, и что является советом Рабаша относительно всех нас, что человек должен видеть, что Творец поддерживает всех падающих. То есть все должно быть так, что Творец может помочь всем во всех состояниях каждого из нас.
0: На 931 странице, там, последний абзац написано, когда человек хочет начать выполнять Тору и заповеди, то человек посылает разведчиков, лазутчиков, да, чтобы проверить работу Творца, имеет ли смысл. И они спрашивают, имеет ли смысл делать то, что ты делаешь? Стоит ли?
2: בעמוד 934, פסקה וחצי האחרונות.
1: На 934 странице, именно там, где жирными буквами, Рабаш отвечает на это. Но грех в том, что они не верили в величие Творца, что Он всемогущ. Это первое. Первая претензия разведчиков. И не верили в веру мудрецов, которые сказали, пришедшему очиститься, помогают. Это вторая претензия. Поэтому исправление в молитве к Творцу, что только Он может помочь в этом, и верить, что ты слышишь молитву всех уст, как объяснил мой отец и учитель, все уста, даже самые низкие, ниже которых нет. Есть претензии, когда человек говорит, я не думаю, что Рабаш сказал именно в этой статье, но в другой статье говорит, я недостаточно велик, духовно велико, но я не на этом уровне. И Рабаш пишет всех уст, даже самых низких, и Творец нам хочет помочь.
0: Он говорит главным образом о вере. Не верит в Творца, что Он добрый, несущий добро. Надо только просить у Него помощи. И тут еще на 932 странице, тут во втором абзаце Он говорит, что надо верить в то, что сказали мудрецы, что из ло лишма приходит в лишма, а тот, кто приходит очиститься, ему помогает. Поэтому кто может это оценить? Надо просто верить в слова мудрецов. И еще Он говорит, в продолжение Он говорит, также человек должен достичь ступени отдачи, как и Творец. И мы видим каждый раз, что у нас есть эти разведчики в нас, и мы должны правильно это все брать, это что Творец посылает нам это в помощь от противного. Потом просить помощи у Творца и сказать спасибо, что Он нам показывает, исправляет нас.
1: Так и я тоже выбрал последние цитаты именно так же, как и вы. На самом деле он пишет там в простом виде, что Творец недостаточно велик в наших глазах, и мы недостаточно верим мудрецам, которые раскрыли, что Творец на самом деле велик. И исправление в том, чтобы это почувствовать, и тогда на самом деле можно молиться из глубины сердца, с страданием, болью и с намерением, с надеждой, что Творец исправит.
0: Я согласен с товарищами, не будем повторяться, но вот замечательно, что разведчики не что-то такое негативное. Наша жизнь полна этих разведчиков. Мы каждый раз, продвигаясь, видим новых разведчиков, каждый раз на новой ступени. Согласно нашему продвижению, разведчик посылает посланцев, /разведчиков. Когда мы справляемся с ними, мы способны продвинуться. Но без них мы не знаем пути. То есть разведчики раскрывают нам, с чем нам надо справляться. Поэтому это средство, которое надо превращать в вспомогательную силу в продвижении в духовном.
1: Он объясняет нам в духовном, что нет добра без зла, белого без черного. Что такое духовное? Оно всегда на противоположностях построено. Именно их мы должны преодолевать. И тогда спрашивает, как? И он говорит, именно в группе, именно с товарищами. Против чего самое главное здесь нарушение веры. На 934-й странице он говорит, что не верит, что Творец помогает всем.
0: Да, на самом деле в нас есть и разведчики, и между нами разведчики. Вещь естественная, это часть нашей работы. Разведчики, конечно же, против работы, против Творца, против всего. Любого усилия. Но в конце я слышал, как вот несколько десятки цитируют слова Рабаша в последнем абзаце. Он пишет так. Поэтому исправление — это молиться Творцу. Только Он может помочь и верить, что ты слышишь молитву каждого. Как объяснил мой отец и учитель, уста каждого, даже самые низменные уста, ниже которых быть не может. Так вот, честь и хвала разведчикам, а также нашим силам, которые могут справиться с разведчиками, да, с исправленным состоянием. Нам нужна сила Творца, помощь Творца. И все разведчики, которыми Он нас окружает, это чтобы мы соединились с Ним в конечном счете. Давайте послушаем нашего Рава, который напоминает о единственной силе во всем мироздании, свет, возвращающий к источнику, который может нас поднять. Такое вот выяснение. Второй клип.
1: Я всегда ищу только одно. Создал злое начало, создал Тору в приправу. Мне нужна эта приправа, мне нужно это лекарство. Вот и все. Так написано. Против меня выше знания, ниже знания, в стороне от меня этого я не знаю, не понимаю. Мне нужен свет, возвращающий к источнику. И тогда нужно увидеть для себя, где он находится, когда он светит, при каких условиях светит больше. И соблюдать эти условия, не более того. Я знаю, что мне для того, чтобы получить какое-то исцеление, я должен прийти в клинику, там мне дадут какую-то заботу, скажут, что делать, что после этого, чем, что есть. Я должен это выполнять, от этого зависит мое здоровье. Но идти против себя, сам я, откуда у меня такие силы? Хорошо, пусть пробует. Иногда берет годы, чтобы отчаяться в собственных силах. Для чего просто так пытаться это делать, если вообще не написано искать в таком направлении? В любом объяснении с первого листа Каббалы написано, что человек полностью злой, начало желания получать. И нет у тебя ничего, кроме этого. Так с помощью чего ты сможешь воевать? То есть ты пойдешь против себя с меньшим эгоизмом или большим, тем или иным образом против другого эгоизма. Один эгоизм против другого. Ну и что у тебя выйдет из этого? Тебе нужна сила против желания получать для себя. Это только есть другая сила, называемая светом. Так называется, я не знаю, что это, но есть. Если эта сила влияет на мою силу, на желание получать мою, он склоняет его, разбивает, меняет, не знаю, что он делает. Но это единственное. Я должен привлечь его, должен просить у него, чтобы повлиял. Но для этого мне нужно самому быть против своего желания получать во мне. Как я могу быть против? Если есть у меня точка в сердце, если я могу распознать для себя, что мой эгоизм — мой ненавистник, в этой мере я могу просить извне, от другой силы — это свет, и сказать ей «воюй с ним». Всё? Это точка в сердце называется Моше, свет называется Творец, а желание зла называется фараон, и Моше находится посередине, он больше ни на что не способен, он только способен привести их, чтобы они сталкивались. Это то, что мы можем сделать, поэтому воевать с собой. Это. Кто такой герой, который побеждает злое начало свое? Все эти отрывки, они говорят, что именно в чувстве, в разуме, в понимании, согласно пониманию каббалистов, привлек свет, возвращающий к источнику, с помощью этого пришел к исправлению. Это значит, что я победил свое злое начало. Из всего рассказа и о Египте нам ясно, что здесь не поможет ни разум, ни сила, ничего. Ни чувства. Нужно сделать только одно действие — поставить Творца против фараона.
0: Да. Продолжение то, что вы описывали. Вопрос из Москвы. Как привлекается свет? Как это делается?
1: Свет существует в совершенном кли. Совершенным кли называется внутреннее состояние группы. Если я хочу включиться в это кли, приближаюсь к ним, к внутреннему состоянию группы. В этой мере воздействует на меня свет, возвращающий к источнику, и отталкивает, замораживает, отрывает от меня во всяких формах мое злое начало. Да, свет существует во внутреннем состоянии группы, в совершенном кли, в той мере, в которой мы приближаемся к нему, так этот свет замораживает, отрывает от меня все эти формы моего злого начала. Так говорит нам каббалист, наш учитель. И мы сейчас возьмем этот принцип, который мы изучали. Разведчики, сопротивление разведчикам, Моше, фараон, все эти вещи. Давайте низведем в нашу жизнь. А где наша жизнь? В десятке, поэтому вопрос такой. Какая претензия разведчиков раскрывается у нас в работе в десятке, и как десятка может помочь товарищу не принимать это как окончательное заключение? Еще раз. Какая претензия разведчиков раскрывается у нас в работе в десятке, и как не принимать это как окончательное заключение? 5 минут, пожалуйста.
0: Ну, нельзя рассказывать такие вещи о десятке. Такие личные вещи в десятках. Ну ладно, это существует в каждой десятке. Если это есть в моей десятке, то это есть в любой десятке. Но еще раз, это мне так видится. Всегда вопрос на ответ, да, всегда более правильный. Группа, десятка всегда способна справиться с любым состоянием, которое скрывается правильно, и видеть, что все, что раскрывается, именно для десятки, и только из десятки можно, и то, как они это используют, это на пользу. В этом вся работа десятки, потому что все неисправности показывает нам Творец в товарищах, но нам надо сконцентрироваться на усилии, на общие усилия между нами, целенаправленным. Что это так? Вот, да, нам так это показывают. Все это для того, чтобы мы вместе, нам понадобилась помощь свыше, как мы слышали сейчас в клипе, что человек не может ожидать от себя, да, что он там сам справится, преодолеет. Мы должны согласиться с этим, да, что только десятка, только в десятке каждый может справиться правильно.
1: Есть разведчики, которые вводят в наше сердце и разум очень много обыденного.
0: У меня это связывается с утренним уроком. Рав дал такое глубинное понимание, насколько важно все время подниматься над знанием, насколько важно все время говорить себе, что то, что я на самом деле ощущаю и вижу, это Творец дает мне в нашем общем усилии объединиться, любить. Не всегда ты можешь быть и можешь, но это огромная благодарность, что как раз из десятки, из того, что строится кли, общее кли, как Раб сказал, чтобы получить свет, возвращаешь к источнику. Именно там вся сложность. У тебя не всегда получается, большей части не получается. Но это как раз огромная возможность просить у него, чтобы исправил нас, чтобы объединиться, любить друг друга, несмотря на все то, что мы видим в связях между нами. Огромная благодарность, что он помогает нам неисправности. И тут просить у него исправить эти неисправности. Мы что, можем исправить? Он может исправить. Он их исправит. Но он хочет, чтобы мы бы раскрыли и просили бы это у него.
1: Хорошо, я бы поделил претензии разведчиков на три. Против товарищей, когда есть много критики товарища, это разведчики, претензии к пути, что есть много критики пути, это разведчики, и понятно, претензии Творцу, есть огромная критика Творца, что он не настолько добр и творит добро, и никак, не всегда правит миром. Есть люди, которые правят миром, и есть это критика тоже, и все это от наших разведчиков.
0: Ну да, в общем-то, человек живет в мире все время множество разведчиков, лазутчиков, все вокруг лазутчики. И то, что касается, он думает, что он не встретит разведчиков на пути, встретит более хитрых, менее хитрых. Я говорю, разведчики — это не негатив, это средство, над которым мы должны подниматься с помощью объединения, помощи Творца. Просьба. Это один из способов, да, Творца направлять нас. Не единственный, но. Поэтому он посылает нам разведчиков, мы должны их обнаружить, распознать, подняться над ними, просить помощи у Творца, чтобы вместе объединились и могли подняться над каждым разведчиком. Тогда будем использовать их силу для продвижения.
1: Так и разведчики, и грешники, где это находится? Я смотрю на кого-то другого сейчас. Нет, я говорю, это во мне грешник. И что такое грешник? То, что я раскрыл, что он грешник, я могу назвать его грешником, так быть в радости. И что это за грешник? Не способный увидеть величие товарища. Десятки не способны видеть величие товарища.
3: Тов. Аз анахну миткадмим ла.
0: Хорошо. Так, мы приближаемся ко второй части урока. Утром мы слышали беседу в пути с Равом. Он сказал такое выражение, да? Это очень сильно так проходит по всем. Человек умирает, и кроме того, что он делает в десятке, у него не остается ничего, что он берет с собой. Человек умирает, и кроме того, что он сделал в десятке, у ничего не остается, чтобы он взял с собой. И мы видим на самом деле, последний конгресс десяток, он очень сильно проявил это ощущение, что наша жизнь в десятке, вся реальность, мироздание, все в десятке, все новое, что происходит в десятке. Ну, как у меня, да, утром. Новая подготовка. Не важно, что говорил на уроке 20 лет тому назад. Ты слышишь, да, как он говорил? И я могу поменять слово «группу» на «десятку». Что такое «десятка»? Народ — «десятка». Ты чувствуешь, что весь твой мир — это «десятка». Это наша жизнь. И мы удостоились того, что Рав направлял нас все последние месяцы. На самом деле, это Творец нас удостоил услышать Рава, да? Упражнение, которое он обозначил несколько лет назад, то, что называется «Глава десятки», где каждая десятка выбирает себе главу, и чтобы отменяться перед ней. И так каждую неделю эта голова меняется. У нее очень важная роль, критическая роль. Молиться о товарищах, держать их, поднимать их, заботиться о них, делать все, быть их творцом в десятке. А что делают остальные товарищи? Что, они не участвуют? Они отменяют себя перед ним. Это более тяжелая работа. Отменяют себя перед главой десятки, и каждое слово принимает, что он говорит. То есть относятся к главе десятки как к Раву. Задают ему вопросы, советуются с ним, принимают каждое его слово, чтут его слова. Вот так я отношусь к главе своей десятки как к Раву, который бы сейчас со мной говорил. Я это принял, да, вот как это упражнение. У нас это есть. Есть много десяток и в мировом климе, много десяток, которые это начали. Считаю, что большую часть десяток начали это после конгресса. А то, что сейчас, это надо проникнуться друг к другу, то есть поделиться впечатлениями, так вот включиться друг в друга. Да? Сейчас мы послушаем много десяток, потому что мне удалось послушать много десяток, именно как раз женские десятки. Они очень имеют творческий подход, и то, что они сделали в своих десятках, для того, чтобы побудить товарищей в десятке. Так вот, мы сейчас хотим во всему мировому кли, и тут тоже. Давайте поделимся, какие озарения, какие особые действия такие кто-то сделал из подруг, или кто-то сделал в десятке, в моей десятке. Может быть, я что-то сделал в качестве главы десятки, я хочу поделиться со всеми, да, чтобы у нас был банк идей. Да, вот уже тут кто-то уже поднимает руку. Да, поэтому давайте, дайте мне знать.
4: Если можно перед этим сказать о каком-то выяснении, может быть, не блестящая идея, но это просто напрашивается после того, как вы сказали. Вы сказали, что роль десятки по отношению к главе десятки отменится. Так я хотела добавить также, что и держать главу десятки всю неделю. Я была на этой неделе главой десятки и просто почувствовала, когда были времена, когда десятка меня держала, думала обо мне, молилась обо мне, и у меня были сверхъестественные силы. И когда нет, и это также вот пункт, который можно добавить.
1: Да, безусловно. Без всякого сомнения. Да, вот там, пожалуйста. Да,
5: здравствуйте, дорогие. Ну, вообще, это упражнение, это что-то невероятное, потому что я лично вот в роли главы, я почувствовала, как я должна каждый день относиться к десятке, как я должна добавлять, как я должна работать в десятке. И за 5 лет, вот, что мы вместе, это и так у каждой потом делилась каждая, что это дало ей новое видение, как быть вот в заботе о десятке. И потом на выходе появляются нечеловеческие силы просто, и действительно можно выйти из себя намного сильнее, чем когда ты до этого упражнения, так скажем. Поэтому это очень мощно, и спасибо за это нашему любимому Раву.
1: Замечательно, Люба, да.
4: У нас на этой неделе, это была первая неделя упражнения «Глава десятки», и я хочу сказать, что глава десятки нашей просто очень преуспела, и удалось и соединить десятку, и поднять дух, настроение десятки. Я хочу поделиться одним из упражнений, которые она попросила нас выполнить, это молиться об одной из подруг. И каждой подруге сказала, о ком молиться. И мне вышло молиться за подругу, которая в десятке, но она не подключается не на наши встречи, не приходит на уроки уже давно. И я молилась, чтобы она хоть один раз пришла. И так я 2 дня молилась и также говорила с главой десятки. И выяснилось, что она тоже молилась об этой подруге. И после этого она вдруг подключилась.
0: В продолжение этого я хочу поделиться. Да, тут несколько идей тоже, которые я получил. И у нас тоже в десятке Акока на своей неделе. Это прошлая неделя, такое замечательное упражнение. Каждый день выбирает другого товарища. У нас маленькая такая десятка. Выбирал каждый день другого товарища, и вся десятка молилась о нем. И в течение дня, когда мы собирались, когда мы вместе читали, выбирали соответствующие отрывки, да, которые подходят характеру этого товарища, и также каждый товарищ из десятки также восхвалял его, возносил его и отвечал, почему этот товарищ достоин войти в духовное. То есть каждый день товарищу. Это было особенно. Было в духе того товарища. Я также слышал от женских десяток, где, скажем, одна подруга, да, физически навещала другую подругу, да, сюрприз для нее делала, да. Ну, кто-то захочет, если наша десятка. У нас был этот... Короче, разные такие упражнения. Ну вот, давайте, вот ты хотела.
4: Окей, так, действительно, воодушевление большое от упражнения. Во-первых, мы чувствуем, как присутствие Творца в десятке так сильно увеличилось благодаря этому упражнению через главу десятки. Я там приведу 2 примера. От упражнений, которые мы делали, которые подруги делали. И одна из подруг хотела усилить наше участие на субботнем уроке. И она принесла упражнение ухаживания друг за другом, и каждая подруга должна была ухаживать за другой и привести ее на урок. То есть это было потрясающе. Мы просто действительно чувствовали себя такими влюбленными. И это действительно усилило наше участие на уроке. И вчера, когда новая глава десятки начала, она сказала, что она просто исполняет все наши пожелания, и каждая подруга должна что-то попросить, и она исполнит эти пожелания. И одна из подруг попросила, чтобы мы встали на утренний урок. Это что-то, что у нас не происходит. И это, да, произошло. Это было очень сильно и потрясающе, и воодушевляюще.
1: Дуди, я вижу, что женщины гораздо конструктивнее мужчин. Судьбы, решение судьбы, судьбы, выполнение просьб. Ну-ну, да-да.
4: Вот это упражнение, которое вы сказали, что вы делали десятки, у нас глава десятки, она не полагалась только на нас, она просила, чтобы мы прислали ей в личном сообщении, почему эта подруга должна, по нашему мнению, войти в духовное, и мы действительно должны были приложить усилия, чтобы это не были какие-то пустые фразы или клише, чтобы мы действительно подумали, и она создала такой документ и послала это каждой подруге, и она впечатлилась и воодушевилась, и мы все воодушевились. Это было очень радостно.
1: Отлично. Казахстан, Кыргызстан, пожалуйста.
6: Да-да-да, мы хотим поделиться перед подготовкой к конгрессу «Десятки». У нас все товарищи, кроме одного товарища, могли приехать, собраться физически на конгрессе. И мы очень сильно переживали, старались как-то помочь, поддержать, думали, что можем сделать, и ничего не получалось. И в один из дней Рош «Десятки» позвонил этому товарищу и сказал, что «Товарищ, мы очень хотим, надо ехать, приезжай на конгресс физически вместе со всеми». И товарищ через там, 3 минуты после этого звонка написал в чат, что я еду, купил билеты, все оплатил, и мы собрались все десятки физически на конгрессе благодаря Рош «Десятки» и благодаря великому товарищу, который это реализовал. Спасибо.
0: Еще мы видели несколько рук еще, кто хотел поделиться.
4: Спасибо. Мы сегодня тоже, у нас была встреча перед уроком и упражнение, которое мы сделали во время трапезы. Каждая подруга принесла какой-то предмет, который как-то символизирует ее чем-то, характеризует ее, и каждая положила это в свою сумку, и мы должны были угадать по этому предмету, кто это за подруга, и сказать, почему это она. Например, был белый лист, и мы должны были сказать, почему белый лист кто-то. Это было очень красиво. Здравствуйте. Мы начали в воскресенье, и это было очень впечатляюще. И как мы начали сначала, у нас было очень такое трудное выяснение, да, и глава десятки взяла это как общую молитву все десятки. И то, что я хотела рассказать, что у нас есть в нашей группе Хавер 9 десяток. И в день, когда мы начали, в воскресенье вечером, мы собрались в Зуме все 9 десяток группы Хавер и также уже объяснили перед этим им всем упражнения глава десятки. И целый час в Зуме было потрясающее выяснение. Более 60 подруг были подключены. И мы выясняли досконально все, что мы хотели выяснить. Это было очень теплое участие. И дало нам десяткам группы Хавер очень много сил. И Лихаим, я почувствовала, что мы очень помогли друг другу.
0: Вот пока надо будет говорить, если у кого-то из мирового кли, кто хочет поделиться, это тоже очень важно слышать, что происходит в виртуальных десятках, как вы работаете с этим упражнением.
4: Я хочу поделиться с вами, что мы десятка, которая состоит из нескольких подруг, которые уже бабушки, и у нас есть подруги, которые молодые мамы. И они всегда были такие запущенные, в кавычках, на наших недельных встречах, потому что дети, там они их укладывают, и там каждый раз они просили у нас сделать встречу пораньше или какой-то пикник, это никогда не получалось. И в этот раз у нас была глава десятки, которая взяла это и продвинула. И на прошлой неделе сделала пикник, который был очень-очень хорошо устроенный, который просто был на высшем уровне, просто от А до Я. Все было продумано, и то, что было там в парке, и через детей это было как распространение. потому что это в естественной форме все происходило. Я хочу сказать, что просто нужно слушать внутренний голос желания подруг, и это происходит. И тогда это происходит. Ну, во-первых, лихаем за это, и я хочу еще кое-что добавить, что что это как такое событие, которое произошло, небольшое, которое привело нас к пониманию, что такое десятка. 3 недели назад я стояла на углу района Маталон и ждала, что меня кто-то возьмет, подбросит на свадьбу, на которую я ехала, и я была так очень хорошо одета, выглядела хорошо. И тут проезжает один товарищ, и который говорит, ты ждешь подвозку на встречу десятки, и я ей сказала, как на встречу десятки, я могу пойти в пижаме. И вот это большой подарок, что можно на встречу десятки прийти в пижаме и почувствовать себя дома. Спасибо, подруги. Большое вам спасибо.
1: Да, спасибо, спасибо за примеры, за открытое сердце. На самом деле, мы не думали, что это настолько будут прекрасные идеи. И мы сейчас хотим взять это для нашей десятки. И вопрос, который мы слышали сейчас, десяток, что наша десятка берет для себя в результате выяснения, которое мы сделали для работы с рожь-десятки. Если это неорганические десятки, каждый, кто сидит за столом, может сказать, что берет для себя, для своей десятки, в свете того, что мы слышали о десятках, что десятка наша берет для себя в работе с рожь-десяткой. Дадим на это 8 минут.
0: Ну, из нашего опыта десятки, как бы такое упражнение, касающееся восприятия реальности. Так получается, что у нас было уже 6 глав десяток. Трое из них выбрали, даже 4. Мы их выбрали в силу состояния, в котором я была. Там у них было анти, которое у них есть. То есть, как бы казалось, они не подходят быть рожь-десяткой. И поэтому я говорю, что насколько это обратно тому, что мы думаем, насколько человек, у которого появляется роль, его роль измеряется, насколько это проявилось в объединении в десятке, а так произошло. И все эти главы десяток, он каждый вообще удивил нас и привел новую ситуацию, состояние в десятке, показывает, насколько каждый может быть главой десятки.
1: То, что бы я хотел, чтобы наша десятка взяла из того, что мы слышали, это советоваться с главой десятки. Иногда есть вещи, когда ты смотришь, хотел бы, чтобы было лучше, и не знаешь, как это сделать, так не держи это у себя, а спроси у главы десятки, а Творец уже поможет.
0: Ну, то, что мы уже делаем, из того, что Орен сказал. Мы советуемся с главой десятки по поводу всего. Есть товарищи, в дневное задание дают задание посылать вопросы рожь десятки. И мы сейчас начнем. Сейчас начинаем упражнение молиться о товарище каждый день, вся десятка. Можно добавить в это упражнение еще писать, почему вообще он заслужил войти в духовное. Хотя он пишет для себя и Творцу, и как-то вообще это интересное, замечательное упражнение.
1: Рассказал удивительную вещь. Есть у нас встреча в Зуме в 7 часов, и я собираюсь еще раз в повторе посмотреть этот урок, чтобы товарищи послушали и предложить идеи. Это удивительные идеи, которые каждая десятка здесь поднимает и реализовывает. Почему нет? Я полон впечатления от того, как каждая десятка дает много своими идеями. Это просто очень-очень удивительно. Я не знал, что это настолько развивает, но мы лично в десятке видели, на самом деле, я также это вижу утром, мы получили новых товарищей благодаря этому. Я приведу один пример. Мы годы не видели товарищей физических. В то время, когда он стал главой десятки, каждый день на уроке. Он водитель такси, работает по ночам, и после урока вроде бы идет немного отдохнуть, но сейчас он отказался от работы. Приезжает прямо на такси, физически находится все время с нами. Это удивительно.
0: Да, все те примеры, которые товарищи дали, они потрясающие. Я бы сказал, так, глава десятки должен быть в отдаче. Все статьи говорят о том, как прийти к отдаче. И статья сегодня тоже, как быть в отдаче, как побеждать разведчиков, как привносить свет в десятку, как соединять десятку. А Рав сказал нам, что человек умирает. Что у него остается? То, что он сделал в десятке? Вот эта глава, это прямо к Творцу, Яшарель. Чего еще?
1: Да, что взять для реализации? Я не очень-то знаю, потому что у каждого десятки есть свой стиль. Мы слышали очень конструктивные идеи. Не думаю, что это подходит для каждой десятки. На самом деле это очень разнообразное упражнение, потому что позволяет каждой десятке и Рош, главе десятки, выразить себя то, как он считает правильным. И мне это кажется очень правильно, что у каждого товарища была форма своего выражения любви к товарищам, его единства, стремление к духовному. И это открыто преподнести свои десятки. Это не всегда, естественно, происходит, потому что на самом деле есть товарищи, которые не очень-то любят выражать себя, но это обязанность. Обязывает, и поэтому товарищи взяли на себя ответственность гораздо большую, чем это было в прошлом. И когда мы, вся мировая группа, делаем то же самое одновременно, хотя мы не чувствуем физически себя вместе, это действует. Мы видели это на Конгрессе десяток, видим сейчас. Спасибо. Постепенно это как круги, которые распространяются по всему мировому кругу.
0: Я вспомнил, да, как один из моих приятелей в школе, да, был клоуном, играл клоуном. А потом, когда вышел во взрослую жизнь, как бы менялся. Он тоже был главой десятки на прошлой неделе. Он вообще нашел такое выражение. Мы его просто вообще никогда не видели даже. Да вообще никогда таким его не видели. И наша встреча вчера, мы видели, как он просто он сиял радостью и вдохновением. И действительно, это в общем исправлении. Это приводит к общему исправлению, к исправлению мира. И я думал из того, что вот я слышал сейчас, да, эта тема, вопрос утреннего урока. Не знаю, как пока еще, но на самом деле, как поднять важность утреннего урока чисто физически, да, чтобы сюда приезжать. Почему? Потому что это важно.
1: Хорошо, что еще можно сказать, потому что на самом деле, если человеку достаивается того, что он чувствует себя обязанным думать обо всех, он на самом деле удостаивается, и он может гарантировать себе, когда он думает обо всех, вдруг раскрыть то, с чем не был знаком. И с другой стороны, с этой стороны десятки должно быть требование от главы десятки, как мы слышали. Нужно, чтобы всегда был такой диалог между главой и всей десяткой.
0: На этой неделе я видел товарища из другой десятки, и он всегда так опаздывал на урок. Неважно, когда начинается урок, он начинает через несколько минут. Вдруг я обратил внимание, что он приходит раньше. задолго до того, как начинается урок, день, еще день, еще день. Я понял, он, конечно, глава десятки. На следующий день, когда мы поехали на урок, ну, здесь, по Петах-Тикве, я видел, как он идет пешком, и у него наушники. Спросили, подвезти? Нет. То есть он встает гораздо раньше, чем обычно привычен. Делает подготовку, приходит раньше всей десятки.
1: Да, друзья, до сих пор, товарищи и подруги, мы слышали эти удивительные, прекрасные вещи, идеи, успехи. Но мы всегда говорим, что мы идем двумя ногами, не всегда все вот так в любом месте совершенно и сладко, то, что называется, как в фильмах. И мы хотим сейчас послушать именно на уровне вопросов, выяснений, тем, что вы будете делиться, но главным образом, какие вызовы вы встречаете, например, нам трудно отменить себя перед решением главы десятки. Может быть, мы его не очень-то понимаем. Всевозможные вещи, которые произошли у нас в результате наших попыток это делать десятки, потому что все мы, без исключения, делаем это впервые в истории. Мы хотим научиться на этом. Давайте поделимся вопросами, выяснениями, вызовами. Может быть, не все так совершенно, то, что мы слышали сейчас. Почему? Потому что мы хотим улучшить себя, мы хотим научиться и узнать. Далее, пожалуйста, вам слово.
4: Да, всем привет. Как я спрошу? Ну, у нашей десятки мы не начали. И это действительно, когда мы приняли это, ну, как-то немного испугались, подумали, половина десятки восприняли это, что теперь у нас будет кто-то, кто будет тут всех, всем над всеми властвовать. Они не взяли это направление, что каждый может отмениться. И, допустим, нас 12 и 4 из нас, четверо из нас вообще ни в какую не соглашаются с этой идеей. В ответах, которые вы прислали от Рава, да, нет, там не было так это однозначно, как бы, ну, вы знаете, там шаг вперед, два шага назад, не было так четко ясно, что делать в таком состоянии, когда часть десятки, допустим, даже двое из 12 не согласны. Я уже слышала это тоже здесь у других десяток. Что делать? Ждать, пока все соединятся единогласно, или что? Или тот, кто может начать как прыжок Нахшона сделать, и остальные присоединятся?
0: В первую очередь мы надеемся, что на самом деле с помощью вот таких вот встреч, когда мы слышим, какая есть польза от этого упражнения, глава десятки, то, что дает десяткам, может быть, и ваши десятки, и другие десятки, которые еще не начали упражнение, возьмут это на себя, да, двинуться вперед. Упражнения, которые исходят от Рава, как духовное строение, да, все это упражнение, которое мы сейчас получили. Поэтому, насколько возможно, надо это делать изо всех сил, просить помощь всего мирового кли, чтобы это все сделать. Потом начать прислушиваться, входить в то, что Рав сказал. Он сказал так, он сказал так. Мы идем за Равом. Он сказал, ну что делать? Мы делаем. И надо сказать, что Рав сказал, что каждая десятка сама должна решить. Тут нельзя давить. То есть если есть подруга, тем более четыре, которые все еще боятся этого упражнения, все нормально, нормально. Надо войти в это упражнение вместе, в общем желании, в общем решении и не навязывать друг другу. Но с помощью, может быть, атмосферы, здесь вы получите силу.
1: Да, нам также важно послушать мировое кли. Смотрите, это не просто. Здесь большинство десяток физически близкие, а в виртуальном виде трудно сделать такие подарки в доме. Женщины Кабью 22, пожалуйста, вам слово.
7: Окей.
4: Okay.
7: This idea of the head of the ten.
4: Это идея главы десятки просто отделяет меня, ну, по крайней мере, в начале, потому что причина не то, что я не могу быть главой десятки, а потому как Рав сказал, что мы должны выбрать главу десятки, и у нас в десятке есть часть подруг, которые неактивны. И вопрос, как можно, как все подруги могут принять участие, когда часть из них не принимает, не участвует вообще? И меня это приводит к состоянию молитвы. И чтобы мы смогли быть действительно вместе и вместе выбрать главу десятки. И как

0: решения, если они настолько неактивны, что не принимают даже решения, не нужно останавливать из-за этого всю десятку. Но здесь условие, о котором мы слышали, что глава десятки может быть тот, кто хочет, когда решают о каком-то дежурстве, не знаю, согласно какому-то порядку, алфавитному или другому, если он говорит «я не хочу», он не будет. Если есть настолько активные, неактивные подруги, которые не могут принимать решения, они записаны просто как часть десятки. Можно от них молиться, но решения-то они принять не могут. Бывают и такие ситуации.
1: Если промежуточное состояние, может быть, она вообще не активна, но хочет быть главой десяткой. Ну хорошо, слышали, что ты хочешь, что мы ей скажем? Да, ну как Рав сказал, каждый должен быть. Она хочет, у нее желание, она часть. Я скажу больше того, в моей десятке я видел и примеры, да, в фокус-группе. И я знаю еще другие десятки, где именно. Это может как раз подбросить товарища, ускорить его. Но мы смотрим сейчас. Ну ладно, ну что он сейчас сделает, да? А сколько я сделал, да? Сейчас посмотрим на следующего главу десятки. Но сейчас начинается работа. Тут главная работа — отмена себя, пока не дойдет до моей очереди. Поэтому что? Тут есть отмена, да? Может быть, он вообще ничего не делает, да, он вообще, может быть, находится в намерениях. Ты не знаешь, в каких намерениях он? Это не важно, как он пишет там в письме. Пусть вам не кажется, да, что даже если Творец не проявляет себя, то это не значит, что вы должны перестать молиться, требовать, использовать. Это то, что соединяет нас в тысяче одной формах.
0: Женщина Кобью 12, пожалуйста.
2: Мы нас интересует, как соединить объединение, связь, точнее, дежурных, отвечающих за связь, и главу десятки. Какова роль и в чем отличается роль главы десятки и Шатси Габай? Или трое работают вместе, или каждый работает отдельно? Как это вообще действует?
0: Каждая десятка должна это решить для себя. Это, по сути дела, решение десятки. Десятка может решить, что есть глава десятки, который, скажем, ответственен за принятие решений, а дежурные делают то, что делали все время и до этого. А может быть, что он их подменит или назначает их на что-то другое в конечном счете. Если есть глава десятки, спросите его, он примет решение. Сигаль, пожалуйста.
2: Возможно, что то, что я скажу, поможет подругам. Мы начали это упражнение уже несколько недель назад, и те, кто хотели, приняли участие в лотерее, во-первых, это убрало напряжение среди тех, кто, может быть, чувствовал, что не может, у кого-то родился маленький ребенок, кто-то там получил новую роль на работе, и с другой стороны, все, кто приняли участие, мы все отменились перед ними, и, как Галя сказала, это действительно не власть, а наоборот отмена. Это действительно очень великая вещь. И так постепенно больше подруг приняли участие в этом упражнении, в этой лотерее, каждый в свое время, без давления, и каждая особенно в своем деле, и каждая велика.
3: Buenas tardes, profesores.
2: Добрый вечер. Два вопроса.
3: Cuando aplicamos fe por encima de la razón, ponemos al creador al mando de nuestra vida espiritual y no a la razón del ego.
2: Реализуем веру высшее знание, устанавливаем ли мы Творца как властелина, а не наш эгоизм. Это первое. А второе, глава — это тот самый отец, который хорошо воспитывает.
1: Я отнесусь ко второму вопросу. Первый, он не важен сейчас. Рав сказал, глава десятки, он как отец, да, пример, как Отец, который

0: заботится, да, как мать. Как раз в этом его
1: роль. Я хотела дать совет. Я думаю, что вопрос Галии был очень актуальным для многих десяток. Вот это опасение, как начать, и вот этот страх взять ответственность и другое. Так мы, по крайней мере, я слышала от 5-4, если я не ошибаюсь, величие, которое получила от них, что дежурные ответили, что об этом мы сегодня говорим, и точка. А на следующий день они говорят, об этом говорим, и так далее. И так мы начали выяснять. И у нас в десятке есть такой принцип, что мы не приходим к решению, пока мы все приходим вместе к решению. То есть мы продолжаем выяснять. И потому как это очень такая горячая тема в нашем кли, то это выяснение мы проводили каждый день. И это то, что нам помогло прийти к тому, что мы успокоили этот страх, эти опасения, выяснить между нами все эти вопросы, которые возникли. Это очень было такое бушующее, много адреналина. Когда мы пришли к решению, это так, вдруг как будто сошло напряжение, и это потрясающее упражнение. Большое спасибо.
2: Спасибо, Эмит. Новосибирск, последний, пожалуйста.
3: Да, хотелось бы спросить, вот иногда возникают такие состояния затишья, что товарищи как будто считают, что глава мог бы быть поактивнее, или глава считает, десятка могла бы дать ему как бы импульс, что она готова, чтобы он вел ее. То есть возникает как бы такие негласная какая-то критика к друг другу, что другой недостаточно отменяется в этом упражнении. Как вот в таких ситуациях, в таких состояниях об этом поговорить, чтобы каждый как бы на себя мог направить вектор, что ему недостает отмены?
2: Да, какую благодарность мы должны вознести Творцу, который раскрывает нам каждый раз, насколько мы отличаемся друг от друга. Так, у нас, с одной стороны, есть возможность отменить себя перед главой и показать, насколько он велик. Как Дуди сказал вначале, как будто Рав находится там, что я буду критиковать его, кто я вообще такой. Я делаю то, что он говорит, я включаюсь и должен оправдать и быть... чувствовать себя по отношению к великому. И также нужно почувствовать со стороны главы, что нужно товарищам. Но каждый в своих свойствах, мы настолько отличаемся. И это показывает нам, насколько упражнение глава десятки — огромный подарок.
0: Я хочу поделиться еще советом, что мы делаем. Есть такая церемония смены глав. То, что мы делаем, когда мы меняем, да, одного главу на другую, мы подводим итог, что это было. Это очень важно послушать, что он прожил, как они впечатлились от этого упражнения. И так подвести итоги, послушать. Получаем очень много новых понимания. Все так это все соединяется, сплачивается десятка. Следующую неделю и новая глава тоже получает некий такой толчок. Еще что я хотел сказать, вопросы здесь и вопросы, которые мы вообще получаем. На сайте Конгресса десяток, а Конгресс, этот сайт до сих пор еще висит, там есть инструкция, как это упражнение проводить. Все объяснения, вопросы на ответы и десятки, которые еще не начали реализовывать это упражнение, или у десяток, где есть товарищи, у которых есть там сомнения, говорится там об этом, не говорится, там все очень упорядоченной форме, там можно задавать вопросы. Это мы также еще раз вышлем этот материал. А сейчас мы переходим.
2: Резкий переход к не менее важной теме. И у нас все темы важны. Мы хотим поговорить сейчас о физических действиях. Здесь посмотрим клип номер 7 и несколько слов Рава о этой теме.
0: Ну, если у него нет желания, так он умер. Нет желания, это называется умер. И тогда он должен вложить себя больше в учебу, в практические действия, в которых, может быть, нет намерения, он не может добавить намерения, но сами действия, которые потом приведут к намерению, действия, где он включается в общество, да, внешним таким образом, они внешние по отношению к нему, он получает от них желание. Пусть учится, получит впечатление от авторов, пусть пойдет поработать на нашу кухню, да, послужит группе, тоже получит воодушевление от группы. Он должен вкладывать себя в что-то на том уровне, где он может, способен. Да, это на неживом уровне, чтобы пробудиться на более высоком уровне, там, растительном, животном, говорящем. И вкладывать себя на каком-либо уровне, там человек всегда может, даже без всяких намерений, даже без всего. Тогда мы ему устраиваем очередь. Ага. Сейчас твоя очередь, я не знаю, там, произвести уборку. Вот установить такие вот состояния помогает задавать вопросы человеку, зачем мне это нужно, зачем мне работать на всех, что я с этого буду иметь. И через эти вопросы также возникают и ответы, зачем мне это нужно, и что я с этого буду иметь, и такие ответы, соответственно. То есть человек, который не вводит себя в рамки, которые обязывают его вернуться к активным действиям по отношению к группе, ну так он, конечно же, не экономит никакое время, продвигается так периодически.
2: Да, мы понимаем, что мы живем здесь в здании, есть у нас распорядки, организации, уборки, очень много обязательств. И тот, кто еще не взял на себя какое-то обязательство, пожалуйста, приглашается. Может быть, можно соединить две темы, что глава десятки сейчас решает, что вся десятка берет на себя какую-то ответственность в организации, в дежурствах, и сделаем это вместе, понятно, с согласия десяток. Мы здесь не раздаем приказы, а чтобы каждая десятка взяла на себя этот вызов, как помочь здесь во всей организации и уборке в здании.
0: Мы также слышали от Рава, насколько это важно, дает силы в состоянии, когда у человека вообще нет головы и ощущений никаких нет. Он приходит, он служит товарищам, получает отсюда много сил. Я видел Дани Вальца. Он подметает лестничную клетку и потом там заменяет Колю в качестве дежурного. То есть тут столько всего можно делать в нашем здании и столько возможностей служить группе и получать от этого силы ради десятки. Так, сообщение на сообщение. Завтра, воскресенье, 21 июня, с 12 до часу 30, будет особый урок, тема «Каббалистическая музыка». На уроке будет глубокое объяснение, что такое каббалистическая музыка, в чем она особенная. В студии будет у нас Асаф Авидар, наш чемпион. Он будет играть, он будет исполнять мелодии Бальсуляма. Это будет в 12 в системе Арвот. Приглашаем всех. А сейчас будет третья трапеза, но сначала споем вместе песню.

0: Приятного аппетита, друзья, и хорошей всем трапезы.
1: מתוך שיעור הקבלה היומי.
0: Из дневного урока Каббалы. Не то чтобы Творец служил ему, он будет служить Творцу. Еще раз. Не то чтобы Творец ему служил, он будет служить Творцу. Итак, третья трапеза, по сути дела, этот отрывок нам напоминает вообще о том, зачем мы собираемся на трапезу. Ведь каждый мог съесть дома что-то более вкусное, ему может быть удобнее, но мы встретились вместе, чтобы выполнить внутреннее действие третьей трапезы, и через нее, на самом деле, достичь этого высокого предложения. Не то чтобы Творец должен был служить ему, а он должен служить Творцу. Давайте попытаемся держаться и, на самом деле, извлечь духовную пользу из этой трапезы. И в каждое мгновение слышим или не слышим, говорим, не говорим, а именно намереваться на это. Так я хочу попросить у Ами, моего дорогого брата, чтобы представил другого любимого товарища. Да, этот отрывок упоминает нам, что есть много примеров в группе. Ты просто видишь, как товарищи служат Творцу, служат группе. И справа от тебя сидит один из товарищей, который сделал всю свою жизнь, перевернул ее, оставил Соединенные Штаты, чтобы быть здесь, в этом интимном, особом месте, в центре, близко к Раву. И ты знаешь, от чего я еще больше впечатляюсь? От того, как он служит товарищам, он встает каждое утро на урок для того, чтобы прежде всего пробудить другого товарища, разбудить, подождет, пока тот оденется, потому что ему трудно, и привозит его сюда. Так прежде всего мысль о товарище. И потом, если он этого недостаточно, он в группе пробуждения и в команде группы. Давайте послушаем Ишая Зусина из 5.2. Еще я должен сказать еще одно слово о великой семье. Ишай только представитель, но мы получили просто подарок от Соединенных Штатов, всю семью. И мы просто воспитываем героя. Вы воспитываете Ишай, лихаем, лихаем, лихаем. Никто здесь не родился в Петах-Тикве. Может быть, редкие товарищи. Мы говорили об этом с товарищами. И каждый, кто находится здесь в группе, приехал откуда-то и изменил свою жизнь для того, чтобы быть близким к источнику жизни. Это то, что есть у нас в особенности общего. И в дополнение, факт, что мы знаем, что это источник жизни, это центр реальности, и все, что происходит, здесь происходит изменение всего мира. И здесь центр всего мира. И в нашей работе вместе, в группе, в десятках, в распространении, отсюда зависит вообще право существования всего мира. И огромный лихаем всей этой группе, всему сообществу, всем матерям, детям, товарищам, которые приходят каждое утро и отдают свое сердце Творцу, чтобы мы удостоились доставлять ему наслаждение лихаем.
1: Окей, а за нахну хим лишма од эхад
0: ма. Окей, и так мы хотим послушать еще один из прекрасных клипов Рава, который соединит наше сердце. Пожалуйста, клип Рава.
2: Моя тфила пшута.
0: Что является простой молитвой, которая попадает в цель, что и Творец не может устоять против этого. Я раскрою вам тайну. На самом деле тайну. Творец от нас ничего не требует, кроме объединения. Не важно, что будет в сердце, и если сердца объединены, это пройдет. Это работает. Только этого он хочет, объединение сердец. Пусть будут грешники, глупцы, пустые, неважно. Главное, чтобы соединились. Потому что то, что есть в сердце, это он отвечает за это. Но соединение сердец, мы за это отвечаем. И это нужно поделить. Я не выбираю, кто мой товарищ, но только согласно тому, хочет он объединение или нет. Когда я пришел к Рабашу, я удивился, насколько он ценит таких людей, которые, ну, смотришь на них пустые, ничего не понимают, как будто занимаются, ну, не знаю чем, вот убирают мусор на улице. Он был, потом я понял, он ценил человека потому, насколько человек не умен, не понимает. Энциклопедист буквально. Но насколько он от сердца готов соединиться с другими. С умными людьми, которые прошли так много, как я, это берет годы, десятки лет для того, чтобы освободиться от всех премудростей и понять, что нужно просто сердце к этому привести и ничего другого. То, что будет сердце, Творец наполняет. Соединение сердец мы должны сделать. Поэтому давайте потребуем от Него, чтобы помог нам соединить наши сердца, и тогда мы добьемся успеха. Только одно большое сердце, а наполнение в соответствии с этим придет. Лихай. Давайте послушаем сейчас еще одного товарища из Unity 3. Гриша на последнем конгрессе десяток открыл свой дом и ввел в него товарищей, которые приехали из разных городов. И открыл им все свое сердце, приготовил всю еду, заботился о них и просто рассказывает об этом товарище, что есть у него роль в десятке, который заботится о записи товарищей, которые читают статьи утреннего урока. И они слушают, как товарищи читают завтрашнюю статью, и он настолько преданный, он просто пример постоянства, Гриша. Прежде всего, постоянство на утреннем уроке. Давайте же соединимся с горячим сердцем Гриши из Unity 3. Пожалуйста, Гриша.
3: Мировой клип, привет. Наша десятка, третья десятка Unity очень рада, что может поприветствовать это великое собрание и с открытым сердцем пожелать вам успехов в нашей работе. Если немножко об истории. Я пришел заниматься каббалой в 2014 году в группу «Питер». Вот я сейчас вижу на экране мировых групп «Питер». Ребята, привет! Великие мои товарищи, я желаю вам успеха. Вы всегда в моем сердце. Но в 2017 году, к сожалению, пришлось уехать из Питера. Я приехал в город Новороссийск, в котором физической группы, к сожалению, не было. Мои ребята из Питера порекомендовали обратиться в единую виртуальную группу. Говорят, есть такая в интернет-пространстве, они физически не собираются, но тем не менее они там учатся. Я обратился в ЕВГ с просьбой принять меня. Это была неделя такого трепетного ожидания. Не было никакого быстрого приема, было изучение меня, там чуть ли не рекомендации просили, что я заканчивал, как я там в группе Питера учился. Тем не менее, в 2017 году я стал учиться в группе ЕВГ. На тот момент группа была 20. Но группа росла и ширилась. В какой-то момент очень трудным решением группа приняла решение сделать 30, потом 40, а сейчас в группе Unity 50. И вот о нашей, о 30 я сейчас расскажу. Мы достаточно сложно идем по этому пути, и нас держит только системность и последовательность расписания и наши действия. У нас обязательно есть подготовка перед подготовкой мирового клипа перед утренним уроком. В течение дня мы собираемся 2 раза. Мы читаем отрывки из изучаемой статьи, проводим семинары, читаем отрывки из блога Рава. Если у товарища есть возможность, мы собираемся на дневном уроке. Но это немножко сложно нам сделать. Обязательно наша встреча вечером, где мы учим статью на следующий день, семинарием и готовимся к утреннему уроку. Есть у нас еще определенные зацепочки якоря, которые вот было сказано, что у нас есть такой аудиочат, в котором мы читаем статью, изучаем на утреннем уроке. Каждый товарищ читает по маленькому отрывочку. И все могут послушать и соединиться вновь с товарищами в течение дня, если нам не хватает этой связи. Обязательно по пятницам вечерняя встреча — это наша трапеза, пятничная трапеза. Это тоже очень хорошее действие. Буквально недавно мы вышли на выбор главы десятки. Поздравляем, Олег Помахаев, это наш первый глава десятки на этой неделе. Также мы добавили после конгресса еще такой раз в месяц мини-конгресс. Это вот полдня мы проводим вместе, изучаем статьи, проводим трапезы. Также мы добавили еще один раз в неделю встречу в течение дня на 2 часа. Есть и связи между десятками группы Unity. Раз в 4 недели каждая десятка проводит по воскресеньям ишиват группы Unity. Участвуют 4 десятки, 5-я тоже участвует, но вот 4 проводят. И есть такая связь. Поэтому, дорогие наши товарищи и подруги, мы очень рады, что мы вместе с вами. Мы надеемся, что у нас такой опыт, который я попытался рассказать в очень коротенький промежуток времени, поможет десяткам, поможет товарищам, будет полезным для всех. И от имени Unity 3 и всей группы Unity я хочу сказать: Лехаим Бней Барух.
0: Спасибо большое, Гриша, и эта идея взаимной записи. И еще одна вещь вместе, которая помогает нам объединиться, когда мы вместе. Вместе поем.

0: יחד תבקשו מהבורא שיעזור לכם.
1: Вместе просите у Творца, чтобы помог вам быть в связи между собой и с ним.
2: יחד
1: вместе просить у Творца, чтобы помог вам быть на связи между вами и с Ним. Дорогие друзья, наша следующая встреча — подготовка к утреннему уроку в 2:40 в учебном зале. Прощаемся со всеми нашими товарищами и подругами из мирового Кли. Всего доброго, друзья!

0: חברים יקרים, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב מתאריך.
1: Дорогие חברים, на первой части урока мы изучаем урок с равом от 1 февраля 2002 года. Статья «В чем разница между полем и человеком, поле в работе?» Статья находится в первом томе трудов Рабаша. Читаем вместе статью, в нашем распоряжении 16 минут.
0: В
2: чем разница между полем и человеком, поле в работе? Сказано в книге Зоар, и Ицхак любил Исава, ибо ловлю в устах его, как написано в Торе, вот человек, сведущий в охоте, человек поля. И сказано там, он был героем охоты. Что означает сказанное там? То, что охотился на умы людей и опутывал их, чтобы они восставали против Творца. А также и здесь человек поля означает, что Исав находился там, чтобы грабить людей и убивать их. Человек поля, потому что удел наследия его не в месте поселения, а в месте разрушения, в пустыне, в поле. И поэтому он называется человек поля. Конец цитаты. И также про Ицхака, как мы видим, тоже написано «поле». Как сказано в Торе, и вышел Ицхак молиться в поле. И про Якова сказано, и сказал, «Смотри, запах сына моего, как запах поля, которое благословил Творец». И необходимо понять, чем отличается поле, когда говорится об Исаве, называемом человек поля, который, как объясняет Зоар, был в поле, чтобы грабить людей и убивать их. И тогда, как об Ицхаке сказано, молиться в поле, и как объясняют мудрецы, что это великое дело. Так как мудрецы сказали, Ицхак этим установил дневную молитву, Минха, как сказано, вышел Ицхак молиться в поле. Также необходимо понять, что означает написанное про Якова, что Ицхак сказал о нем запах сына моего, как запах поля, которое благословил Творец. В таком случае необходимо понять разницу между человеком поля и молиться в поле и запахом поля.
1: Известно, что Малхут называется полем. И так как вследствие сокращения у Малхут есть множество изменений, то Малхут имеет много названий. Одно из них — поле. Есть правило, что когда мы говорим о Малхут, то речь идет о Малхут прямого света, когда она использовала желание получать для себя. И в этом отношении в ней нет изменений. В соответствии с созданным Творцом желанием получать для получения добра и наслаждения, которые Он задумал дать творение. Это называется «Малхут прямого света». И поэтому эта Малхут называется «Бесконечность Энсов», так как Малхут еще не сделала ограничения на получение высшего света, то есть не сказала еще «до сих пор», то есть не сказала, что не хочет получать свое свойство, называемое «получать ради получения», но получала в это свойство, и поэтому в ней не было никаких изменений. И поэтому такое состояние называется «все было одним светом». Но затем эта Малхут захотела достичь подобия свойств с Творцом, которое называется украшением, в точке желания. То есть не хотела получать ради получения, а только ради отдачи. И в этом отношении можно назвать Малхут полем. То есть как поле, которое нужно вспахать, перевернуть его так, чтобы было внизу, стало то, что было внизу, стало вверху, а то, что было вверху, стало внизу. Также и в Малхут, называемом поле. Желание получать для себя важно получение. Важность его находится вверху, а важность отдачи внизу. В духовной работе тоже есть вспахивание, выполнение работы в поле, переворачивание, чтобы желание получать, находящееся вверху, стало внизу, а желание отдавать было наверху. Ведь именно благодаря этому можно получить урожай, который станет едой. А иначе нет никакого шанса, что мы сможем вкушать от явств святости, как сказано, изобилие урожая в силе быка. То есть обильность урожая зависит от силы быка.
2: А бык означает, как сказали наши мудрецы, что высший Малхут должно быть как бык под ярмом и осел под поклажей. И сказал мой отец и учитель, бык под ярмом означает, ярмо веры должно быть как кладут ярмо на быка, чтобы он пахал поле, не считаясь всем желанием, не спрашивая, согласен ли он. А его впрягают в ярмо против его желания. Также человек должен принять на себя ярмо высший Малхут, поскольку бык называется свойством знания. Как сказано, знает бык хозяина своего. Поэтому вера называется ярмом по отношению к тому, кто нуждается в знаниях. Из сказанного вытекает, что поле — это малхут в отношении получения для себя, которое нуждается во вспахивании. Это исправление поля, переворачивать клип получения, которое наверху по важности, и сделать это свойством внизу по важности, а отдающие килим, которые внизу по важности, поднимать их, чтобы они были наверху по важности. А желание получать, как известно, в сердце и разуме, и оба они нуждаются в исправлении. Для моха разума исправление выше знания, а в сердце либо исправление заключается в том, что каждое наслаждение, которое он получает, было бы ради отдачи. А точнее, что все действие, которое он исполняет, чтобы оно было ради отдачи, а иначе не следует совершать никакого движения.
1: Исходя из этого, нужно понимать, что написано про Исава, что он человек поля. Имеется в виду человек, находящийся в состоянии, называемом полем, когда должен принять на себя власть Творца, как бык под ярмом, но думает, что он уже совершенен и не нуждается ни в каких исправлениях. И это называется ловля в устах его. Как сказано, взор. Эсав говорил, что он находится в поле, чтобы молиться. И этой уловкой обманывал Ицхака в устах своих. В духовной работе ловля в устах его означает, что сердце и уста говорят разное, что устами называются внешние действия, по которым человек кажется праведником. Ведь в действии нельзя прибавить. Но в сердце, то есть намерении, он не таков, как в действии. Ведь в действии, которое видно глазу, кажется, что он хочет выполнить заповедь Творца, чтобы доставить ему наслаждение тем, что выполняет его желание выполнением заповеди. Но в сердце считается только с личной выгодой, а не с пользой Творца. Получается, что на словах одно, а в сердце другое. Поэтому в действии Эсав кажется совершенным, безупречным человеком. Поэтому он называется Эсав, человек поля, которому больше не нужно работать в поле. Ведь работа в поле, начинающаяся со впахивания, заключающегося в переворачивании желания получать не для него, так как для него достаточно выполнить все внешнее, что называется устами, то есть его уста и сердце не едины. И поэтому он называется человеком поля, как сказано выше, поле, которое ради получения для себя. И в этом он совершенен, и ему больше нечего добавить.
2: Иначе с Яковом и Ицхаком. Для них работа в поле была в свойстве усилия и молитвы в поле, как сказано об Ицхаке, и вышел Ицхак молиться в поле. И это означает молитву, как сказали наши мудрецы, что Ицхак установил молитву Минха, дневную молитву, что означает молиться, поднять шхину из праха, что означает, что отдающие келим, которые должны быть в высшей малхут в разуме и в сердце, было с намерением ради отдачи. Однако Эсав, который был человеком поля и не исправил ничего, чтобы было ради отдачи, все у него было только ради собственной выгоды. И поэтому книга Зоар объясняет, что человек поля, чтобы грабить людей и убивать их. И еще книга Зоар объясняет, что человек поля, потому что надел его не вместе поселения, а вместе разрушения в пустыне, в поле. И поэтому он называется человеком поля. Ведь когда работают только ради собственной выгоды, это состояние называется, что человек обкрадывает свойство человека, которое есть у него. То есть это свойство, что вы называете человеком, а народы мира не называются человеком. Это свойство грабится у него, когда он работает ради собственной выгоды. И еще хуже, из-за того, что преступление влечет преступление. Поэтому он убивает человека внутри себя. Это то, что говорит книга Зоар, и убивать их. И потому сказано, из-за того, что надел его не находится в месте поселения, что означает место поселения там, где живут люди, как сказано выше, в плане того, что вы называетесь человек, а в месте разрушения, это место, где произошло разбиение келим. Из-за того, что там раскрылось желание получать для себя, произошло разрушение мира.
1: Про Якова сказано: «И сказал, посмотри, запах сына моего, как запах поля, которое благословил Творец. Ведь Яков сделал исправление, установил молитву Маариф, как сказано в Торе, достиг места, установил вечернюю молитву. Также сказано про Якова, и вот колодец в поле, и три стада мелкого скота у него». И объясняет Зоар: «И увидел колодец в поле» означает, что увидел колодец свыше, нукву, один против другого. То есть колодец внизу был направлен на колодец наверху. И это надо понимать так, что Яков исправил нижний колодец, изменил направление намерения своего колодца, желание получать, называемого поля, исправил его так, чтобы оно стало таким же, как вверху, то есть как у святой Малхут, у которой есть экран на желание получать для себя, поднимающий отраженный свет так, чтобы все, что она желает получать, все только ради того, чтобы отдавать. Также и Яков исправил себя так, чтобы все его поступки были только с намерением отдавать. Поэтому, когда Яков пришел к Ицхаку, а Яков — это средняя линия, которая раскрывает все совершенство, и поэтому написано, что Ицхак сказал: «Посмотри, запах сына моего, как запах поля, которое благословил Творец, То есть, когда высшая Малхут, называемая полем, исправлена в средней линии, это называется поле, которое благословил Творец, где раскрывается добро и наслаждение, которое Творец уготовил творением. Такова разница между понятиями «человек поля», «молиться в поле» и «запах поля». Перейдем к уроку от 1 февраля 2002 года.
2: Прослушали статью, в чем разница между полем и человеком поля в работе. Человек называется дерево в поле, поле называется место работы.
3: Адаму.
2: Человек — это результат работы в поле. Поэтому все наши работы, которые мы производим, это работы, связанные с землей. Так мы учим и законы из всех этих работ. Которые запрещены в субботу, и их производят в будни. Суббота соответствует окончательному исправлению, а будни — 6000 лет нашей работы. Все вопросы об этом? Так, статья понятна? Работа в поле начинается с того, что прежде всего чувствует место работы. Это занимает время, пока человек начнет понимать, что именно он должен делать. Место называется хисароном. Когда человек учится, есть в Торе, в общем, две части. То, что передали нам каббалисты от Авраама, Моше. То, что мы получили, в общем, в этой методике, которая называется Тора, у нас есть две части. Одна часть говорит об исполнении заповедей в этом мире, практических заповедей, которые мы должны просто исполнять в этом мире. Почему? Потому что мы, это говорится о людях, которые хотят быть подобными высшим законам, также и в этом мире. Нет никакой связи между этими законами, нет никакого результата того, что человек исполняет эти законы в этом мире, духовного результата. Кроме того, что это поддерживает его быть святым неживым. Но это проекция духовного в материальное. А вторая часть в Торе, являющаяся главной, то, что учит Тору, согласно тому, как сказано, что свет в ней возвращает к источнику. То есть есть сила в Торе. И когда человек учится, из-за того, что эти книги, все книги, которые мы называем святыми книгами, их написали люди, которые были на духовных ступенях выше этого мира. Так с того духовного уровня, когда я читаю книгу, с того духовного уровня, где был автор, когда он писал книгу, оттуда ко мне приходит свет, который называется «свет, возвращающий к источнику». И этот свет действует на меня и исправляет меня, вытягивает меня постепенно к этому источнику, к этому месту, откуда книга была написана. И действие этого света, возвращающего к источнику, это насколько я помещаю свой хисарон в книгу во время учебы, и я хочу действительно подняться на духовный уровень к этому источнику. То есть главное во время учебы всех святых книг, но главное во время учебы думать о цели, свете, возвращающем к источнику, что я должен вернуться к духовному источнику, постичь его, раскрыть его, почувствовать, увидеть его. И в таком случае у нас есть книги, которые помогают больше, и якобы помогают меньше. Что значит? Это значит, все книги то же самое, но относительно нас, в соответствии с тем, насколько книга поможет мне быть в Хисароне. Эта книга более полезна для меня, чтобы вернуться, прийти к возвращению, то, что называется. Свернуться к этому источнику называется прийти к возвращению. Поэтому каббалисты кричат: «Учите каббалу». В чем разница? Гемара не была написана каббалистами. Раби Шимон был тоже один из авторов Гемары. А в чем разница? Разница в языке. То есть относительно нас есть разница. Если я читаю каббалу, каббалистические книги, я не забываю о целеутворении, потому что я учу, откуда приходит свет, что он должен делать с келим, какое желание он должен изменить, желание получать, но желание отдавать, к какой цели я должен прийти, каков закон подобия по форме. Я учу о том действии, которое я якобы должен исполнить, произвести с собой с помощью окружающего света. И не учу, как Гемара там говорит, что бык забодал корову, ущербы, там двое держатся за талит, яйцо, произведенное в праздник. Все эти вещи связаны с ежедневными действиями, возможно. Но они помогают мне забыть о цели учебы. И тогда я не могу поместить хисарон во время учебы, чтобы свет пришел и исправил меня. Я забываю об этом. Из-за этого все каббалисты говорят, что лучше учить каббалистические книги вместо второй части учебы. Конечно, нужно учиться согласно сокращенным версиям книг, как Шульхан Арух, соблюдение субботы, законов, то есть сокращенные законы надо учить. Но все остальное, главным образом, зачем учат Тору, что света не возвращает к источнику, эту часть учить согласно каббалистическим книгам. В этом вся разница. Так человек, благодаря тому, что он учится в правильном месте, начинает раскрывать, что такое поле. Поле называется желание. Место. Место, место хисарона, желание. И тогда начинается исправление желания. Это исполнять с ним действия, из которых вырастет человек. Так начинается с вспахивания, да? Нужно перевернуть желание получать на желание отдавать. И тогда бросить туда семена, и из них уже вырастет все. Так это первое действие, которое мы должны, к которому мы должны прийти. Да.
1: Он тут пишет, что есть в разуме исправление веры выше знания, в сердце исправление в том, чтобы получаемое наслаждение было ради отдачи. Что это значит? Что в этом, что речь идет о состоянии после Махсома? После Махсома это значит вере выше знания, направленном на отдачу?
2: Вера выше знания, что такое вообще вера? Никто не может сказать точное определение веры. Знание мы понимаем. Познание. Де-факто, что называется, я вижу. Нет судьи больше, чем видит его глаза. Я вижу. Я не знаю, насколько я вижу, что это верно, насколько я понимаю то, что я вижу, я понимаю правильно. Но это границы, в которых я существую. Мне дали зрение, мне дали разум. И согласно этому я живу и ориентируюсь в жизни. Что называется вера? что ты придешь и скажешь, я знаю, что ты не видишь, но я говорю тебе, что это так-то и так-то. То есть я пользуюсь как будто твоими словами. Вместо того, чтобы видеть, вместо того, чтобы чувствовать, я беру факт, как факт то, что ты мне говоришь, и используешь. Это называется вера? Ну, допустим, что это называется вера. Потому что тут есть проблема, почему я должен это делать? Как можно верить кому-то, как можно идти согласно чьим-то глазам? Посмотрим. Ну, допустим, так. Если ты приходишь и говоришь мне какие-то вещи, для тебя ты говоришь, что это факты, и стоит мне тоже слушаться этого, то я могу поверить тебе без проверки. Это называется вера ниже знания. Что значит ниже знания? Я не проверяю ничего. Ты сказал, для меня это становится святым. На 100% я принимаю это и работаю согласно этому, делаю согласно этому все. Это фанатизм, это так верят массы снаружи, им сказали, насколько человек меньше проверяет, насколько он меньше думает, а больше исполняет. Да? Это называется, что он сильнее, более успешен, лучше. Думают об этом, говорят об этом, что это невинная вера. Невинная тмима – это шлема, совершенная. Это, конечно, несовершенная, это просто глупая вера. Но это народная, так делают, так работает весь мир. Есть вера внутри знания. Ты сказал мне что-то, и я пошел проверять. И в той степени, в которой я проверил своим разумом, я принимаю то, что ты сказал мне. Где знание и вера равны, так я беру. А есть вера выше знания. Вера выше знания. Что ты сказал мне? Я пошел проверить. То, что я проверил, я увидел, что ты не прав. Ты обманул меня. По факту, значит, обманул. Ты сказал, это синее, а я вижу, что это красное. Теперь у меня есть тут две возможности. Или я говорю, что дорогой, это синее. Ты говоришь, ну я говорю тебе, что это красное. Теперь вопрос. Идти согласно моим глазам или согласно твоим глазам? Я могу идти согласно моему знанию, и я останусь в вере внутри знания, или я могу идти выше моего знания, взять твое знание. Это называется вера выше знания. То есть, несмотря на то, что я проверил на 100%, и увидел, что ты не прав по моим глазам. Согласно моим глазам, я все-таки беру твои глаза и иду. Чем это помогает мне? Если ты выше меня, больше меня, выше по уровню, то при этом я беру твой разум и как будто поднимаюсь на твой уровень. У нас нет возможности подняться с одного уровня на другой в духовном, кроме как с помощью веры выше знания. Потому что в духовном есть закон, и не в духовном тоже. Это и в нашем мире, только мы не понимаем эти состояния. Есть простой закон. Там, где я нахожусь, на каком-то уровне, это я. Это мой разум, мое знание, понимание, чувство, свойства. Все определяется согласно уровню, который я сейчас занимаю. Как я могу с этой ступени подняться на вторую ступень? Подняться на вторую ступень, быть на ней, это быть в другом желании получать, с другим экраном, с пониманиями, ощущениями, впечатлениями, с всем другим. Так если я нахожусь в моем состоянии, я — это я. Если я буду в более высоком состоянии, я буду тот, более высокий. Все изменится во мне. Каково средство между тем, что я нахожусь в моем состоянии, как-то подняться в более высокое состояние? Что среднее? с помощью чего я могу подняться на другую ступень, с помощью чего я, что я должен добавить у себя, чтобы подняться на другую ступень. У меня нет внутри моей ступени никакого средства, никакой части более высокой ступени. Все ступени просто... Каждая ступень — самостоятельный парцов со своим вьютом, со своим экраном. Так как я могу подняться? Мы учим, что благодаря второму сокращению Ахаб высшего упал в Гаргальтейнаем нижнего. То есть часть высшего парцуфа вошла в часть нижнего. И эта часть высшего начинает давать нижнему очень маленькое такое определенное свечение. И это называется знание высшего. И знание высшего, как он светит нижнему, если нижний проверяет то, что он получает от высшего, он видит, что это совершенно неверно. Потому что согласно моему разуму, моему экрану, тому, что чем являюсь я вижу, дружок, как это должно быть, так-то и так-то. А ты говоришь мне, нет, ты должен больше уступать, больше давать, больше быть выше своих ощущений, выше своего разума, если ты хочешь подняться. И здесь человек выбирает, идти согласно своему разуму, согласно Гаргальтейнаем своим, или согласно Ахапу высшего, который находится внутри Гаргальтейнаем. Понимаешь? Вы понимаете? Это две ступени. Это высшая ступень, один. А это вторая ступень, нижняя. Это Гаргальтейнаем высшего, Ахап высшего. Это Гаргальтейнаем нижнего. А это Ахап нижнего. Так они находятся.
3: Эхат.
2: Вот так. Один.
3: Эхат битоха шини.
2: Один внутри другого. Так?
3: Так, эхат битоха шини им немцаим.
2: Так, один внутри другого они находятся. Так я могу пользоваться моей вот этой частью, Гаргальтейнаем, и сказать, согласно моему знанию, это мое знание, так и так я делаю. Или я могу сказать, я пользуюсь его знанием, знанием высшего, которое находится внутри меня. Но его знание всегда противоречит моему знанию, потому что у него больше экран и понимание совершенно другие. Он говорит, ты должен отказаться от половины собственности, не знаю от чего. Там, просто так я говорю. Он говорит, желание отдавать больше, выше. А у меня желание отдавать должно быть в балансе, в моем правильном, понимаешь? Как у нас, мы говорим, что нужно быть вежливыми, немножко уступать, согласно нашему знанию, иначе нам будет хуже. А выше говорит, нет, ты должен отказаться и больше давать, больше, чем тебе кажется, что является твоим равновесием. Это называется высшее знание. То есть если я сейчас беру знание высшего, в тот момент, когда я отказываюсь от моего знания, беру его знание, я уже отношусь к этой ступени, он уже начинает поднимать меня на свою ступень. То есть этот Ахаб, который находится здесь, это как лифт, начинает поднимать меня на более высокую ступень. И тогда я поднимаюсь со своей ступени на более высокую. И на более высокой ступени, когда я уже нахожусь, я изучаю ее, воспринимаю ее. Я уже исправил себя и уподобил себя более высокой ступени. В тот момент, когда я закончил эту работу, я начинаю внутри себя раскрывать и чувствовать еще Ахаб высшего, более высокого, чем я, и снова происходит то же самое. То есть всегда работа выше нашего разума, но почему это выше разума? Потому что я все время проверяю свой разум, проверяю свой разум и...

0: противоположно знанию обывателей, потому что они берут это без проверки, и поэтому они не должны подниматься. Они принимают это только в действии. Да?
1: Как могу взять разум высшего, если вижу только его хаб? Всегда думаю, что он менее прав, чем я.
0: Я думаю всегда, что высший меньше прав, чем я, и я не согласен с ним. И тогда или я беру это через удары, я вижу, у меня нет выбора, или я прошу, чтобы пришел свет и дал мне силу все же согласиться с высшим, выше знания. Ты спрашиваешь как бы так, но у меня есть, в общем, знание, у меня нет больше. Так как я могу внутри моего знания согласиться идти выше моего знания? Не будет. Не будет. Только через то, что я действительно отменяю себя перед Высшим. И в действии Высшее знание. Орен, всегда помню, где это? Да?
2: Амуд 106, Каббала ле Матхил. 106, Каббала ле Матхил.
0: 106, страница Каббалы для начинающих. По поводу сочетания суда и милосердия.
3: Есть лиха сефер?
0: Ну, чем сефер? Есть книга?
3: А второе, бенадам, есть лиха
0: сефер. Человек сидит без книги. Дайте ему. Зачем вы нужны тут старички? Тут есть несколько мест спереди, где можно сесть рядом со мной. Давайте почитаем. Главная работа в выборе. Выбор жизни, то есть слияние, и это свойство Лишма. Я читаю 106-ю страницу «Каббала для начинающих», 106-я страница о сочетании свойства суда и милосердия. Так, главная работа человека в выборе. Это единственное, что мы можем выбрать. Все остальные работы и вообще все остальные действия, которые происходят с нами, или мы как бы делаем, это как куклы мы делаем, у нас в этом никакого выбора. Нам дают свыше, помещают все знания и желания, устраивают вокруг нас окружение всякий раз, изменяется. И мы в этом просто как роботы во всем. То есть выбор только в одном. Когда? Выбери жизнь, то, что написано. Это единственное, что можно выбрать. Это слияние. Свойство лишма. И благодаря этому удостаивается быть в слиянии с источником жизни. А когда есть явное управление, нет места для выбора. И потому, да как человеку дают возможность выбрать, быть человеком, потому что насколько он выбирает, насколько он пользуется своим выбором, только в этом он человек. Во всем остальном, если это без выбора, в этом он животное, как весь мир. То есть все неживые растительные животные, говорящие эти массы, также все подобные животным. Когда есть выбор, только во время скрытия. Потому что когда есть явное управление, нет места выбора. И потому, что произошло, какое исправление, что было скрытие, что было место выбора, Высший поднял Малху, то есть свойство суда, Вейнаем, специально. И благодаря этому возникло скрытие. То есть Нижний узнал, что у Высшего есть Хисарон. У нас нет Высшего Нижнего, мы не видим этого, мы не находимся на высших ступенях, но план, закономерность, то, что мы должны исполнять, то, что мы должны делать, то, что каббалисты говорят нам, это называется для нас Ахаб Высшего, который специально скрыт от нас. Мы не видим. Они говорят, что надо делать так-то и так-то. Мы не видим, что это правильно. А что мы видим? Что есть скрытие, что нет гадлута, величия в Высшем. Духовное недостаточно важно. Оно не представляется мне полным силой, что управляет всем. Если бы я знал,

0: Насколько... Насколько высший мир управляет нашим миром, то я сразу захотел бы соединиться с высшим миром. Но есть скрытие. И у меня есть ощущение, что нет величия выше, нет гадлута. Этот мир важнее, он больше определяет. И тогда меры высшего находится у нижнего. То есть, что именно благодаря тому, что высший скрыл себя, он может опуститься к нижнему в части, которая скрывает в ахате высшего. То есть, что он в хисароне. Получается, что эти келим высшего, у них есть подобие с высшим, то есть как нет жизненной силы у нижнего, так нет жизненной силы в высших свойствах. То есть у него нет никакого вкуса в Торе и заповеди, то есть они без жизни. Тора и заповеди имеется в виду все наше понимание духовного. В духовном тоже нет больше, может быть, чуть-чуть больше, чем нам кажется в этом мире. Но не то, что духовное, более высокий уровень определяет, управляет, и что там есть все для меня, все наполнения. И тогда именно благодаря этому есть место для выбора. То есть нижний должен сказать. То есть человек должен сказать, что все это скрытие, которое он чувствует, это из-за того, что высший сократил себя ради нижнего. То есть, что не то, что в духовном нет ничего, и Творец такой слабый, не хочет показать себя, а все скрытия — это для того, чтобы дать мне место выбора. И это называется «Исраэль», в изгнании шхина с ними вместе. То есть какой вкус он ощущает, так он и говорит. То есть что он не виноват в том, что он чувствует вкус жизненных сил, а действительно в высшем он чувствует, что нет, в духовном нет никакой жизненной силы. Так что тут надо сделать? И тут действие, которое мы должны произвести. Без этого действия мы никогда не поднимемся с одного уровня на другой. Никогда. Мы останемся животным. Животное с места рождения, с момента рождения до места смерти, то же самое. Однодневный теленок называется быком. Если человек преодолевает и говорит, что то, что он находит горький вкус в этих, в этом питании, то есть что он не видит ничего от высшего, не впечатляется особенно, это только из-за того, что у него нет подходящих келим, чтобы он мог получить высшее благо. То есть из-за того, что его келим для получения, а не для отдачи. И он сожалеет о том, что высший вынужден скрывать себя. И поэтому у нижнего есть место для злословия. Человек проклинает его, он не согласен, он находится в отчаянии. Короче, не в радости от того, что у него есть какое-то столкновение с высшим. И подъем, то есть что высший может показать нижнему благо, наслаждение, которое есть в Хелим Ахапа. И что он может раскрыть их, да, относительно нижнего, получается, что он поднимает Гальгаль Тейнаем в том самом, что нижний видит свойства высшего. Получается, что нижний поднимается вместе с Ахапом высшего. Если нижний готов отменить себя перед Ахапом высшего, то высший начинает поднимать его. Что значит поднимать? Нет подъемов и падений, как в лифте, а Гальгальтинаем нижнего, высшего, который находится в нижнем, начинает светить. Высший уже согласно мере отмене нижнего, насколько нижний может согласиться с ним, в этом он начинает светить, раскрывать себя относительно нижнего. И тогда нижний видит, что действительно в высшем есть все наполнения для него и все ответы на все вопросы, которые есть у него. Получается, что когда нижний видит гадлут, величие высшего, благодаря этому самому нижний растет. Но изначально нижний не способен получить ничего, кроме катнута, отменить себя, быть как маленький относительно большого. А когда выходит гадлут высшего, происходит конфликт между правым и левым, то есть между свойством веры и знанием. Ладно, это уже другой этап. Как он приходит от того, что отменяется перед высшим к самому гадлуту. Так это работа в поле. То, что Рэбе написал здесь в книге. Перевернуть мое желание на желание высшего. Каждый раз получать знание высшего. И таким образом человек растет. Да. Как я могу, откуда я знаю, что это высшее?
1: Откуда ты знаешь, что это высшее? Мы говорим, что все наше продвижение происходит посредством света, возвращающего к источнику. Ты сейчас изучаешь книгу. Тебе дают свыше точку в сердце. И с ее помощью тебя влечет к чему-то вне этого мира. Ты получаешь толчок что-то раскрыть. И видишь, что в этом мире этому нет наполнения. Люди переходят от желаний к деньгам, к почестям, к знаниям, к самым разным желаниям и считают, что могут так себя наполнить. В конечном итоге приходят к состоянию, когда им понятно, что их наполнение заключается в том, чтобы постичь, для чего я живу, ради чего, каков смысл жизни. А это уже потребность к источнику света, к Творцу. Так вот, с таким хисароном, собственно, такая потребность и приводит человека в правильное место для учебы и к правильным книгам. Возьмешь какую-то любую другую книгу, ты не почувствуешь, что от этой книги ты получаешь отклик, получаешь ответ. Это все связано с точкой в сердце, или то, что называется согласно души. Поэтому и говорится, что человек учится лишь там, к чему лежит его сердце. Проверка такая. Тебя сейчас тянет к медицине. Обратись к медицинским книгам. Ты приходишь к Торе. Означает, что у тебя есть точка, имеющая отношение к Торе. Но точку в сердце дают для того, чтобы приблизить тебя к правильной книге. Затем все остальное продвижение уже зависит от тебя. От того, насколько ты сейчас, сидя над книгой, просишь, чтобы пришла сила, свет, возвращающий к источнику, сила, которая даст тебе новый разум, новые чувства, то, что будет тебя тянуть вперед. И если ты будешь просить, ты получишь. И теперь все заключается от тебя. Все зависит от тебя. Так вот, что означает «и выбери жизнь»? В чем здесь выбор? Где здесь просьба? Я постепенно должен прийти к тому, чтобы моя просьба соответствовала высшей силе, тому, что высший хочет мне дать. Чтобы я

0: חברים יקרים, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב מתאריך.
1: Дорогие חברים, на первой части урока мы изучаем урок с равом от 1 февраля 2002 года. Статья «В чем разница между полем и человеком, поле в работе?» Статья находится в первом томе трудов Рабаша. Читаем вместе статью, в нашем распоряжении 16 минут.
0: В
2: чем разница между полем и человеком, поле в работе? Сказано в книге Зоар, и Ицхак любил Исава, и было в левустах его, как написано в Торе, вот человек, сведущий в охоте, человек поля. И сказано там, он был героем охоты. Что означает сказанное там? То, что охотился на умы людей и опутывал их, чтобы они восставали против Творца. А также и здесь человек поля означает, что Исав находился там, чтобы грабить людей и убивать их. Человек поля, потому что удел наследия его не в месте поселения, а в месте разрушения, в пустыне, в поле. И поэтому он называется человек поля. Конец цитаты. И также про Ицхака. Как мы видим, тоже написано «поле». Как сказано в Торе, и вышел Ицхак молиться в поле. И про Якова сказано, и сказал, «Смотри, запах сына моего, как запах поля, которое благословил Творец». И необходимо понять, чем отличается поле, когда говорится об Исаве, называемом человек поля, который, как объясняет Зоар, был в поле, чтобы грабить людей и убивать их. И тогда, как об Ицхаке сказано, молиться в поле, и как объясняют мудрецы, что это великое дело. Так как мудрецы сказали, Ицхак этим установил дневную молитву, Минха, как сказано, вышел Ицхак молиться в поле. Также необходимо понять, что означает написанное про Якова, что Ицхак сказал о нем запах сына моего, как запах поля, которое благословил Творец. В таком случае необходимо понять разницу между человеком поля и молиться в поле и запахом поля.
1: Известно, что Малхут называется полем. И так как вследствие сокращения у Малхут есть множество изменений, то Малхут имеет много названий. Одно из них — поле. Есть правило, что когда мы говорим о Малхут, то речь идет о Малхут прямого света, когда она использовала желание получать для себя. И в этом отношении в ней нет изменений. В соответствии с созданным Творцом желанием получать для получения добра и наслаждения, которые Он задумал дать творение. Это называется «Малхут прямого света». И поэтому эта Малхут называется «Бесконечность Энсов», так как Малхут еще не сделала ограничения на получение высшего света, то есть не сказала еще «до сих пор», то есть не сказала, что не хочет получать свое свойство, называемое «получать ради получения», но получала в это свойство, и поэтому в ней не было никаких изменений. И поэтому такое состояние называется «все было одним светом». Но затем эта Малхут захотела достичь подобия свойств с Творцом, которое называется украшением, в точке желания. То есть не хотела получать ради получения, а только ради отдачи. И в этом отношении можно назвать Малхут полем. То есть как поле, которое нужно вспахать, перевернуть его так, чтобы было внизу, стало то, что было внизу, стало вверху, а то, что было вверху, стало внизу. Также и в Малхут, называемом поле. Желание получать для себя важно получение. Важность его находится вверху, а важность отдачи внизу. В духовной работе тоже есть вспахивание, выполнение работы в поле, переворачивание, чтобы желание получать, находящееся вверху, стало внизу, а желание отдавать было наверху. Ведь именно благодаря этому можно получить урожай, который станет едой. А иначе нет никакого шанса, что мы сможем вкушать от явств святости, как сказано, изобилие урожая в силе быка. То есть обильность урожая зависит от силы быка.
2: А бык означает, как сказали наши мудрецы, что высший Малхут должно быть как бык под ярмом и осел под поклажей. И сказал мой отец и учитель, бык под ярмом означает, ярмо веры должно быть как кладут ярмо на быка, чтобы он пахал поле, не считаясь с его желанием, не спрашивая, согласен ли он. А его впрягают в ярмо против его желания. Также человек должен принять на себя ярмо высший Малхут, поскольку бык называется свойством знания. Как сказано, знает бык хозяина своего. Поэтому вера называется ярмом по отношению к тому, кто нуждается в знаниях. Из сказанного вытекает, что поле — это малхут в отношении получения для себя, которое нуждается во вспахивании. Это исправление поля, переворачивать клип получения, которое наверху по важности, и сделать это свойством внизу по важности, а отдающие килим, которые внизу по важности, поднимать их, чтобы они были наверху по важности. А желание получать, как известно, в сердце и разуме, и оба они нуждаются в исправлении. Для моха разума исправление выше знания, а в сердце либо исправление заключается в том, что каждое наслаждение, которое он получает, было бы ради отдачи. А точнее, что все действие, которое он исполняет, чтобы оно было ради отдачи, а иначе не следует совершать никакого движения.
1: Исходя из этого, нужно понимать, что написано про Исава, что он человек поля. Имеется в виду человек, находящийся в состоянии, называемом полем, когда должен принять на себя власть Творца, как бык под ярмом, но думает, что он уже совершенен и нуждается ни в каких исправлениях. И это называется ловля в устах его. Как сказано, взор. Эсав говорил, что он находится в поле, чтобы молиться. И этой уловкой обманывал Ицхака в устах своих. В духовной работе ловля в устах его означает, что сердце и уста говорят разное, что устами называются внешние действия, по которым человек кажется праведником. Ведь в действии нельзя прибавить. Но в сердце, то есть намерении, он не таков, как в действии. Ведь в действии, которое видно глазу, кажется, что он хочет выполнить заповедь Творца, чтобы доставить ему наслаждение тем, что выполняет его желание выполнением заповеди. Но в сердце считается только с личной выгодой, а не с пользой Творца. Получается, что на словах одно, а в сердце другое. Поэтому в действии Эсав кажется совершенным, безупречным человеком. Поэтому он называется Эсав, человек поля, которому больше не нужно работать в поле. Ведь работа в поле, начинающаяся со впахивания, заключающегося в переворачивании желания получать не для него, так как для него достаточно выполнить все внешнее, что называется устами. То есть его уста и сердце не едины. И поэтому он называется человеком поля, как сказано выше, поле, которое ради получения для себя. И в этом он совершенен, и ему больше нечего добавить.
2: Иначе с Яковом и Ицхаком. Для них работа в поле была в свойстве усилия и молитвы в поле, как сказано об Ицхаке, и вышел Ицхак молиться в поле. И это означает молитву, как сказали наши мудрецы, что Ицхак установил молитву Минха, дневную молитву, что означает молиться, поднять шхину из праха, что означает, что отдающие келим, которые должны быть выше малхут в разуме и в сердце, было с намерением ради отдачи. Однако Эсав, который был человеком поля и не исправил ничего, чтобы было ради отдачи, все у него было только ради собственной выгоды. И поэтому книга Зоар объясняет, что человек поля, чтобы грабить людей и убивать их. И еще книга Зоар объясняет, что человек поля, потому что надел его не вместе поселения, а вместе разрушения в пустыне, в поле. И поэтому он называется человеком поля. Ведь когда работают только ради собственной выгоды, это состояние называется, что человек обкрадывает свойство человека, которое есть у него. То есть это свойство, что вы называете человеком, а народы мира не называются человеком. Это свойство грабится у него, когда он работает ради собственной выгоды. И еще хуже, из-за того, что преступление влечет преступление. Поэтому он убивает человека внутри себя. Это то, что говорит книга Зоар, и убивать их. И потому сказано, из-за того, что надел его не находится в месте поселения, что означает место поселения там, где живут люди, как сказано выше, в плане того, что вы называетесь человек, а в месте разрушения, это место, где произошло разбиение келим. Из-за того, что там раскрылось желание получать для себя, произошло разрушение мира.
1: Про Якова сказано: «И сказал, посмотри, запах сына моего, как запах поля, которое благословил Творец. Ведь Яков сделал исправление, установил молитву Маариф, как сказано в Торе, достиг места, установил вечернюю молитву. Также сказано про Якова, и вот колодец в поле, и три стада мелкого скота у него». И объясняет Зоар: «И увидел колодец в поле, означает, что увидел колодец свыше, нукву, один против другого. То есть колодец внизу был направлен на колодец наверху. И это надо понимать так, что Яков исправил нижний колодец, изменил направление намерения своего колодца, желание получать, называемого поле. Исправил его так, чтобы оно стало таким же, как вверху. То есть, как у святой Малхут, у которой есть экран на желание получать для себя, поднимающий отраженный свет так, чтобы все, что она желает получать, все только ради того, чтобы отдавать. Также и Яков исправил себя так, чтобы все его поступки были только с намерением отдавать. Поэтому, когда Яков пришел к Ицхаку, а Яков — это средняя линия, которая раскрывает все совершенство, и поэтому написано, что Ицхак сказал: «Посмотри, запах сына моего, как запах поля, которое благословил Творец. То есть, когда высшая Малхут, называемая полем, исправлена в средней линии, это называется поле, которое благословил Творец, где раскрывается добро и наслаждение, которое Творец уготовил творением. Такова разница между понятиями «человек поля», «молиться в поле» и «запах поля». Перейдем к уроку от 1 февраля 2002 года.
2: Прослушали статью «В чем разница между полем и человеком поля в работе. Человек называется дерево в поле, поле называется место работы.
3: Адаму.
2: Человек — это результат работы в поле. Поэтому все наши работы, которые мы производим, это работы, связанные с землей. Так мы учим и законы из всех этих работ. Которые запрещены в субботу, и их производят в будни. Суббота соответствует окончательному исправлению, а будни 6000 лет нашей работы. Все вопросы об этом? Так, статья понятна? Работа в поле начинается с того, что прежде всего чувствует место работы. Это занимает время, пока человек начнет понимать, что именно он должен делать. Место называется хисароном. Когда человек учится, есть в Торе, в общем, две части. То, что передали нам каббалисты от Авраама, Моше. То, что мы получили, в общем, в этой методике, которая называется Тора, у нас есть две части. Одна часть говорит об исполнении заповедей в этом мире, практических заповедей, которые мы должны просто исполнять в этом мире. Почему? Потому что мы, это говорится о людях, которые хотят быть подобными высшим законам, также и в этом мире. Нет никакой связи между этими законами, нет никакого результата того, что человек исполняет эти законы в этом мире, духовного результата. Кроме того, что это поддерживает его быть святым неживым. Но это проекция духовного в материальное. А вторая часть в Торе, являющаяся главной, то, что учит Тору, согласно тому, как сказано, что свет не возвращает к источнику. То есть есть сила в Торе. И когда человек учится, из-за того, что эти книги, все книги, которые мы называем святыми книгами, их написали люди, которые были на духовных ступенях выше этого мира, так с того духовного уровня, когда я читаю книгу, с того духовного уровня, где был автор, когда он писал книгу, оттуда ко мне приходит свет, который называется свет, возвращающий к источнику. И этот свет действует на меня и исправляет меня, вытягивает меня постепенно к этому источнику, к этому месту, откуда книга была написана. И действие этого света, возвращающего к источнику, это насколько я помещаю свой хисарон в книгу во время учебы, и я хочу действительно подняться на духовный уровень к этому источнику. То есть главное во время учебы всех святых книг, но главное во время учебы думать о цели, свете, возвращающем к источнику, что я должен вернуться к духовному источнику, постичь его, раскрыть его, почувствовать, увидеть его. И в таком случае у нас есть книги, которые помогают больше, и якобы помогают меньше. Что значит? Это значит, все книги то же самое, но относительно нас, в соответствии с тем, насколько книга поможет мне быть в Хисароне. Эта книга более полезна для меня, чтобы вернуться, прийти к возвращению, то, что называется. Свернуться к этому источнику называется прийти к возвращению. Поэтому каббалисты кричат: «Учите каббалу». В чем разница? Гемара не была написана каббалистами. Раби Шимон был тоже один из авторов Гемары. А в чем разница? Разница в языке. То есть относительно нас есть разница. Если я читаю каббалу, каббалистические книги, я не забываю о целеутворении, потому что я учу, откуда приходит свет, что он должен делать с келим, какое желание он должен изменить, желание получать, на желание отдавать, к какой цели я должен прийти, каков закон подобия по форме. Я учу о том действии, которое я якобы должен исполнить, произвести с собой с помощью окружающего света. И не учу, как Гемара там говорит, что бык забодал корову, ущербы, там двое держатся за талит, яйцо, произведенное в праздник. Все эти вещи связаны с ежедневными действиями, возможно. Но они помогают мне забыть о цели учебы. И тогда я не могу поместить хисарон во время учебы, чтобы свет пришел и исправил меня. Я забываю об этом. Из-за этого все каббалисты говорят, что лучше учить каббалистические книги вместо второй части учебы. Конечно, нужно учиться согласно сокращенным версиям книг, как Шульхан Арух, соблюдение субботы, законов, то есть сокращенные законы надо учить. Но все остальное, главным образом, зачем учат Тору, что свет не возвращает к источнику, эту часть учить согласно каббалистическим книгам. В этом вся разница. Так человек, благодаря тому, что он учится в правильном месте, начинает раскрывать, что такое поле. Поле называется желание. Место. Место, место хисарона, желание. И тогда начинается исправление желания. Это исполнять с ним действия, из которых вырастет человек. Так начинается с вспахивания, да? Нужно перевернуть желание получать на желание отдавать. И тогда бросить туда семена, и из них уже вырастет все. Так это первое действие, которое мы должны, к которому мы должны прийти. Да.
1: Он тут пишет, что есть в разуме исправление веры выше знания, а в сердце исправление в том, чтобы получаемое наслаждение было ради отдачи. Что это значит? Что в этом, что речь идет о состоянии после Махсома? После Махсома это значит вере выше знания, направленном на отдачу?
2: Вера выше знания, что такое вообще вера? Никто не может сказать точное определение веры. Знание мы понимаем. Познание. Де-факто, что называется, я вижу. Нет судьи больше, чем видит его глаза. Я вижу. Я не знаю, насколько я вижу, что это верно, насколько я понимаю то, что я вижу, я понимаю правильно. Но это границы, в которых я существую. Мне дали зрение, мне дали разум. И согласно этому я живу и ориентируюсь в жизни. Что называется вера? что ты придешь и скажешь, я знаю, что ты не видишь, но я говорю тебе, что это так-то и так-то. То есть я пользуюсь как будто твоими словами. Вместо того, чтобы видеть, вместо того, чтобы чувствовать, я беру факт, как факт то, что ты мне говоришь, и используешь. Это называется вера? Ну, допустим, что это называется вера. Потому что тут есть проблема, почему я должен это делать? Как можно верить кому-то, как можно идти согласно чьим-то глазам? Посмотрим. Ну, допустим, так. Если ты приходишь и говоришь мне какие-то вещи, для тебя ты говоришь, что это факты, и стоит мне тоже слушаться этого, то я могу поверить тебе без проверки. Это называется вера ниже знания. Что значит ниже знания? Я не проверяю ничего. Ты сказал, для меня это становится святым. На 100% я принимаю это и работаю согласно этому, делаю согласно этому все. Это фанатизм, это так верят массы снаружи, им сказали, насколько человек меньше проверяет, насколько он меньше думает, а больше исполняет. Да? Это называется, что он сильнее, более успешен, лучше. Думают об этом, говорят об этом, что это невинная вера. Невинная тмима – это шлема, совершенная. Это, конечно, не совершенная, это просто глупая вера. Но это народная, так делают, так работает весь мир. Есть вера внутри знания. Что ты сказал мне что-то? И я пошел проверять. И в той степени, в которой я проверил своим разумом, я принимаю то, что ты сказал мне. Где знание и вера равны, так я беру. А есть вера выше знания. Вера выше знания. Что ты сказал мне? Я пошел проверить. То, что я проверил, я увидел, что ты не прав. Ты обманул меня. По факту, значит, обманул. Ты сказал, это синее, а я вижу, что это красное. Теперь у меня есть тут две возможности. Или я говорю, что дорогой, это синее. Ты говоришь, ну я говорю тебе, что это красное. Теперь вопрос, идти согласно моим глазам или согласно твоим глазам? Я могу идти согласно моему знанию, я останусь в вере внутри знания, или я могу идти выше моего знания, взять твое знание, это называется вера выше знания. То есть, несмотря на то, что я проверил на 100% и увидел, что ты не прав по моим глазам, согласно моим глазам, я все-таки беру твои глаза и иду. Чем это помогает мне? Если ты выше меня, больше меня, выше по уровню, то при этом я беру твой разум и как будто поднимаюсь на твой уровень. У нас нет возможности подняться с одного уровня на другой в духовном, кроме как с помощью веры выше знания. Потому что в духовном есть закон. И не в духовном тоже. Это и в нашем мире, только мы не понимаем эти состояния. Есть простой закон. Там, где я нахожусь, на каком-то уровне, это я. Это мой разум, мое знание, понимание, чувство, свойства. Все определяется согласно уровню, который я сейчас занимаю. Как я могу с этой ступени подняться на вторую ступень? Подняться на вторую ступень, быть на ней, это быть в другом желании получать, с другим экраном, с пониманиями, ощущениями, впечатлениями, с всем другим. Так если я нахожусь в моем состоянии, я — это я. Если я буду в более высоком состоянии, я буду тот, более высокий. Все изменится во мне. Каково средство между тем, что я нахожусь в моем состоянии, как-то подняться в более высокое состояние? Что среднее? с помощью чего я могу подняться на другую ступень, с помощью чего я, что я должен добавить у себя, чтобы подняться на другую ступень. У меня нет внутри моей ступени никакого средства, никакой части более высокой ступени. Все ступени просто... Каждая ступень — это самостоятельный парцов со своим вьютом, со своим экраном. Так как я могу подняться? Мы учим, что благодаря второму сокращению Ахаб высшего упал в Гаргальтейнаем нижнего. То есть часть высшего парцуфа вошла в часть нижнего. И эта часть высшего начинает давать нижнему очень маленькое такое определенное свечение. И это называется знание высшего. И знание высшего, как он светит нижнему, если нижний проверяет то, что он получает от высшего, он видит, что это совершенно неверно. Потому что согласно моему разуму, моему экрану, тому, что чем являюсь я вижу, дружок, как это должно быть, так-то и так-то. А ты говоришь мне, нет, ты должен больше уступать, больше давать, больше быть выше своих ощущений, выше своего разума, если ты хочешь подняться. И где человек выбирает? Идти согласно своему разуму, согласно Гальгальтейнаем своим, или согласно Ахапу высшего, который находится внутри Гальгальтейнаем. Понимаешь? Вы понимаете? Это две ступени. Это высшая ступень, один. А это вторая ступень, нижняя. Это Гальгальтейнаем высшего, Ахаб высшего. Это Гальгальтейнаем нижнего. А это Ахаб нижнего. Так они находятся.
3: Эхат.
2: Вот так. Один.
3: Эхат битоха шини.
2: Один внутри другого. Так?
3: Так эхат битоха шини им немцаим.
2: Так один внутри другого они находятся. Так я могу пользоваться моей вот этой частью, Гальгальтейнаем, и сказать, согласно моему знанию, это мое знание, так и так я делаю. Или я могу сказать, я пользуюсь его знанием, знанием высшего, которое находится внутри меня. Но его знание всегда противоречит моему знанию, потому что у него больше экран и понимание совершенно другие. Он говорит, ты должен отказаться от половины собственности, не знаю от чего. Там, просто так я говорю. Он говорит, желание отдавать больше, выше. А у меня желание отдавать должно быть в балансе, в моем правильном, понимаешь? Как у нас, мы говорим, что нужно быть вежливыми, немножко уступать, согласно нашему знанию, иначе нам будет хуже. А выше говорит, нет, ты должен отказаться и больше давать, больше, чем тебе кажется, что является твоим равновесием. Это называется высшее знание. То есть если я сейчас беру знание высшего, в тот момент, когда я отказываюсь от моего знания, беру его знание, я уже отношусь к этой ступени, он уже начинает поднимать меня на свою ступень. То есть этот Ахаб, который находится здесь, это как лифт, начинает поднимать меня на более высокую ступень. И тогда я поднимаюсь со своей ступени на более высокую. И на более высокой ступени, когда я уже нахожусь, я изучаю ее, воспринимаю ее. Я уже исправил себя и уподобил себя более высокой ступени. В тот момент, когда я закончил эту работу, я начинаю внутри себя раскрывать и чувствовать еще Ахаб высшего, более высокого, чем я, и снова происходит то же самое. То есть всегда работа выше нашего разума, но почему это выше разума? Потому что я все время проверяю свой разум, и несмотря на то, что высший против моего разума, я беру его разум. То есть противоположность. Я не стираю свой разум, я обязан проверять, я должен видеть, где не противоречу высшему, где я не согласен с ним, где я против него, где я ненавижу его, не хочу его. Разные противоречащие, противоположные чувства. Потом я изменяю их, переворачиваю землю. И с помощью этого я переворачиваю это, с помощью этого я прихожу к рассвету.

0: цветению. Невозможно иначе, если я не делаю все эти действия, а то, что Высший говорит мне, бум, я получаю, не проверяя так закрытыми глазами. Это называется ниже знания. Это путь обывателя. Поэтому называется знание Торы, знание Высшего, противоположно знанию обывателя, потому что они берут это без проверки, и поэтому они не должны подниматься. Они принимают это только в действии. Да.
1: Как могу взять разум Высшего, если вижу только его Ахаб? Всегда думаю, что он менее прав, чем я.
0: Я думаю всегда, что Высший меньше прав, чем я, и я не согласен с ним. И тогда или я беру это через удары, я вижу, у меня нет выбора, или я прошу, чтобы пришел свет и дал мне силу все же согласиться с Высшим, Высшим знанием. Ты спрашиваешь как бы так, но у меня есть, в общем, знание, у меня нет больше. Так как я могу внутри моего знания согласиться идти выше моего знания? Не будет. Не будет. Только через то, что я действительно отменяю себя перед Высшим. И в действии Высшее знание. Орен, всегда помню, где это? Да?
2: Амуд 106, Каббала ле Матхил. 106, Каббала ле
0: Матхил. 106, страница Каббала для начинающих. По поводу сочетания суда и милосердия.
3: Есть ли сефер?
0: Ну, чем сефер? Есть книга.
3: А второе, бен адам ешь без
0: сефер. Человек сидит без книги. Дайте ему. Зачем вы нужны тут старички? Тут есть несколько мест спереди, где можно сесть рядом со мной. Давайте почитаем. Главная работа в выборе. Выбор жизни, то есть слияние, и это свойство лишма. Я читаю 106-ю страницу Каббала для начинающих, 106-я страница о сочетании свойства суда и милосердия. Так, главная работа человека в выборе. Это единственное, что мы можем выбрать. Все остальные работы и вообще все остальные действия, которые происходят с нами, или мы как бы делаем, это как куклы мы делаем, у нас в этом никакого выбора. Нам дают свыше, помещают все знания и желания, устраивают вокруг нас окружение всякий раз, изменяется. И мы в этом просто как роботы во всем. То есть выбор только в одном. Когда? Выбери жизнь, то, что написано. Это единственное, что можно выбрать. Это слияние. И свойство лишма. И благодаря этому удостаивается быть в слиянии с источником жизни. А когда есть явное управление, нет места для выбора. И потому, как человеку дают возможность выбрать, быть человеком, потому что насколько он выбирает, насколько он пользуется своим выбором, только в этом он человек. Во всем остальном, если это без выбора, в этом он животное, как весь мир. То есть все неживые растительные животные, говорящие эти массы, так же все, подобные животным. Когда есть выбор, только во время скрытия. Потому что когда есть явное управление, нет места выбора. И потому, что произошло, какое исправление, что было скрытие, что было место выбора, Высший поднял Малху, то есть свойство суда, Вейнаем, специально. И благодаря этому возникло скрытие. То есть Нижний узнал, что у Высшего есть Хисарон. У нас нет Высшего Нижнего, мы не видим этого, мы не находимся на высших ступенях, но план, закономерность, то, что мы должны исполнять, то, что мы должны делать, то, что каббалисты говорят нам, это называется для нас Ахаб Высшего, который специально скрыт от нас. Мы не видим. Они говорят, что надо делать так-то и так-то. Мы не видим, что это правильно. А что мы видим? Что есть скрытие, что нет гадлута, величия высшим. Духовное недостаточно важно. Оно не представляется мне полным силы, что управляет всем. Если бы я знал, насколько высший мир управляет нашим миром, то я сразу захотел бы соединиться с высшим миром. Но есть скрытие. И у меня есть ощущение, что нет величия выше, нет гадлута. Этот мир важнее, он больше определяет. И тогда меры высшего находятся у нижнего. То есть, что именно благодаря тому, что высший скрыл себя, он может опуститься к нижнему, в части, которая скрывает в ахапе высшего. То есть, что он в хисароне. Получается, что эти келим высшего, у них есть подобие с высшим, то есть как нет жизненной силы у нижнего, так нет жизненной силы в высших свойствах. То есть у него нет никакого вкуса в Торе и заповеди, то есть они без жизни. Торе и заповеди имеется в виду все наше понимание духовного. В духовном тоже нет больше, может быть, чуть-чуть больше, чем нам кажется в этом мире. Но не то, что духовное, более высокий уровень определяет, управляет, и что там есть все для меня, все наполнения. И тогда, именно благодаря этому есть место для выбора. То есть нижний должен сказать, то есть человек должен сказать, что все это скрытие, которое он чувствует, это из-за того, что высший сократил себя ради нижнего. То есть, что не то, что в духовном нет ничего, и Творец такой слабый, не хочет показать себя, а все скрытия — это для того, чтобы дать мне место выбора. И это называется «Исраэль». В изгнании шхина с ними вместе. То есть какой вкус он ощущает, как он и говорит. То есть что он не виноват в том, что он чувствует вкус жизненных сил. А действительно в высшем он чувствует, что нет, в духовном нет никакой жизненной силы. Так что тут надо сделать? Тут действие, которое мы должны произвести. Без этого действия мы никогда не поднимемся с одного уровня на другой. Никогда. Мы останемся животным. Животное с места рождения, с момента рождения до места смерти, то же самое. Однодневный теленок называется быком. И если человек преодолевает и говорит, что то, что он находит горький вкус в этих, в этом питании, то есть что он не видит ничего от высшего, не впечатляется особенно, это только из-за того, что у него нет подходящих келим, чтобы он мог получить высшее благо. То есть из-за того, что его келим для получения, а не для отдачи. И он сожалеет о том, что выше вынужден скрывать себя. И поэтому у нижнего есть место для злословия. Человек проклинает его, он не согласен, он находится в отчаянии. Короче, не в радости от того, что у него есть какое-то столкновение с высшим. И подъем, то есть что выше может показать нижнему благо, наслаждение, которое есть в Хелем Ахапа. И что он может раскрыть их, да, относительно нижнего, получается, что он поднимает Гальгаль Тейнаем в том самом, что нижний видит свойства высшего. Получается, что нижний поднимается вместе с Ахапом высшего. Если нижний готов отменить себя перед Ахапом Высшего, то Высший начинает поднимать его, значит поднимать. Нет подъемов и падений, как в лифте, а Гальгальтинаем Нижнего, Высшего, который находится в Нижнем, начинает светить. Высший уже согласно мере отмене Нижнего, насколько Нижний может согласиться с ним, в этом он начинает светить, раскрывать себя относительно Нижнего. И тогда нижний видит, что действительно Высшим есть все наполнения для него, и все ответы на все вопросы, которые есть у него. Получается, что когда нижний видит гадлут, величие Высшего, благодаря этому самому, нижний растет. Но изначально

0: раз получать знания высшего. И таким образом человек растет. Да. Как я могу, откуда я знаю, что это высший?
1: Откуда ты знаешь, что это высший? Мы говорим, что все наше продвижение происходит посредством света, возвращающего к источнику. Ты сейчас изучаешь книгу. Тебе дают свыше точку в сердце. И с ее помощью тебя влечет к чему-то вне этого мира. Ты получаешь толчок что-то раскрыть. И видишь, что в этом мире этому нет наполнения. Люди переходят от желаний к деньгам, почестям, к знаниям, к самым разным желаниям и считают, что могут так себя наполнить. В конечном итоге приходят к состоянию, когда им понятно, что их наполнение заключается в том, чтобы постичь, для чего я живу, ради чего, каков смысл жизни. А это уже потребность к источнику света, к Творцу. Так вот, с таким хисароном, собственно, такая потребность и приводит человека в правильное место для учебы и к правильным книгам. Возьмешь какую-то любую другую книгу, ты не почувствуешь, что от этой книги ты получаешь отклик, получаешь ответ. Это все связано с точкой в сердце, или то, что называется «согласно душе». Поэтому и говорится, что человек учится лишь там, к чему лежит его сердце. Проверка такая. Тебя сейчас тянет к медицине. Обратись к медицинским книгам. Ты приходишь к Торе. Означает, что у тебя есть точка, имеющая отношение к Торе. Но точку в сердце дают для того, чтобы приблизить тебя к правильной книге. Затем все остальное продвижение уже зависит от тебя. От того, насколько ты сейчас, сидя над книгой, просишь, чтобы пришла сила, свет, возвращающий к источнику. Сила, которая даст тебе новый разум, новые чувства, то, что будет тебя тянуть вперед. И если ты будешь просить, ты получишь. И теперь все заключается от тебя. Все зависит от тебя. Так вот, что означает «и выбери жизнь»? В чем здесь выбор? Где здесь просьба? Я постепенно должен прийти к тому, чтобы моя просьба соответствовала высшей силе, тому, что высший хочет мне дать. Чтобы я пожелал того, что высший разум хочет дать мне. Другими словами, я постепенно должен для себя прояснять, чего именно я должен просить от книги и от учебы. И вот тут я должен прислушаться к каббалистам. Если я буду просить то, что я сейчас хочу, а я хочу заглотить весь этот мир, и не знаю, что такое будущий мир, но я его тоже хочу. И так буду постоянно все хотеть и хотеть и хотеть. Идти согласно разуму высшего, для этого я должен начинать просить, чтобы узнать, что такое Высший. Если ты сейчас думаешь о высшей силе, то ты думаешь о том, что он великий, дающий. У него есть все, у него есть знания, есть вечность, совершенство. Но когда ты думаешь о себе, о том, что ты хочешь приблизиться к нему, ты хочешь подниматься наверх. Ты не думаешь, что подъем наверх и приближение к Высшему означает приобретение свойств Высшего. Ты думаешь, что ты будешь больше получать, ты будешь больше наполняться. Ты не считаешь, что приблизиться к Высшему означает больше отдавать, больше уступать. Мы и думать так не можем. В этом проблема. В том, что твоя просьба в то время, когда ты учишься, ты не просишь свет, который возвращает к источнику. Ты просишь, чтобы он пришел и тебя наполнил.

0: Согласно тому, как ты понимаешь, что он тебе должен.
1: То есть
0: мы просим не света исправления, а света наполнения. А так оно не работает. Потому что сначала должен прийти свет Абса, как мы это изучаем, должен исправить Скелим, и только потом придет наполнение, которое наполнит их. Порядок только такой, поменять нельзя. Если сначала придет свет наполнения, ты будешь ощущать большую тьму, чем сейчас. Потому что у тебя не будет облачения хасадим. Облачения намерения ради отдачи у тебя нет. И поэтому нужно просить что-то правильное. Так, чтобы твое желание соответствовало его желанию. И вот в этом, собственно, заключается наша работа. То есть все время правильно истолковывать, что такое высшее. Высшее — это отдача. Что такое «я хочу приблизиться к нему»? То, что «я хочу получить его разум отдачи». То, что в противоречии мне, что мне делать? Поэтому я прошу во время учебы. Во время учебы я прошу, чтобы мне дали немного разума, немного ощущения, чтобы понять, что такое отдача. У меня просто выхода нет, а иначе я никогда не познаю Высшего. Что ты измеряешь? Ты меряешь по своей способности отменить себя перед Высшим относительно твоего предыдущего разума. Это связано с группой. Почему? Потому что группа тебе помогает лучше понять, насколько ты не хочешь отдавать, насколько ты не можешь думать о других. И вот тогда ты приходишь как бы с более явным хисароном к учебе. Все, что мы делаем, будь то распространение, разные группы и все такое, все для того, чтобы потом или сейчас сидеть с книгой, чтобы было правильное намерение к свету, возвращающему к источнику, и как он приходит к нам. Если моя просьба будет соответствовать тому, что он мне должен дать, тогда свет действительно придет. Но если мое желание о рыбе, он дает мне мясо, то просто мне не поможет, это не входит в то же кли, не исправляет меня.
2: Откуда я знаю, что это правильная книга?
0: Откуда ты знаешь, что эта книга правильная? Человек учится лишь там, к чему лежит его сердце. Только согласно сердцу. Относительно твоего сердца. А как ты хочешь? Ты хочешь мне поверить? Есть таких еще много, даже лучше меня, более важные, более великие. Будешь верить кому-то еще? Так ты можешь верить кому угодно. Так что ты можешь сделать? Или следовать своему разуму? А откуда ты знаешь? Вот вчера я думал так, сегодня думаю по-другому. Так как можно принять решение, как выбрать? Относительно чего выбирать? То есть снаружи кого-то услышать я не хочу, а вдруг они ошибаются. Какие бы они великие ни были, неважно, может, вдруг ошибаются. Самому себе, а кто я? Я тоже все время ошибаюсь, так что же мне остается? Только следовать сердцу. Не разуму, и не его разуму, и не моему разуму, а относительно сердца. Поэтому так и сказано, что человек учится лишь там, к чему лежит его сердце. То есть, где по-настоящему возникает вопрос о существовании? И если книга дает тебе на этот ответ, но на самом деле ты должен по-настоящему исследовать, не лгать себе. Не идти на компромиссы. Если ты получаешь ответ, значит, это может быть будет твоя книга, может быть, через какое-то время ты увидишь, что все закончится, может быть, света уже не дает, уже не получаешь ответа на вопрос, в чем смысл жизни. Обратись к другой книге, меняй. Поэтому мы все время должны проверять сердце. И то, насколько то, что мы изучаем, подходит моему сердцу. Все это только исправление сердца, не больше. А все остальное, во всем остальном мы животные, мы поменяться не можем. Ни характер, ни да вообще ни в чем. Только исправление сердца. И поэтому всякий раз тебе понадобится другая книга или та же самая книга. Если меняется твое сердце, ты раскроешь, что эта книга все время новая. И все время ты будешь видеть что-то новое в той же самой книге.
2: Что это за сердце, которое надо чувствовать, которым я чувствую, что я делаю что-то правильное, что я нахожусь на правильном пути?
0: Я пытаюсь тебе объяснить, что нет проверки. Ты понимаешь, что проверить невозможно? Вот так человек стоит где-то посередине мира и не может проверить, куда идти, чем заняться. Потому что если он что-то возьмет, то все, он закончил на этом со своим выбором. Как? Согласно чему можно проверять? Так сама Тора ему советует, и действительно по природе так и происходит. Когда человек постепенно, согласно своему развитию, развитию своего желания, приходит к такому месту, где он может наполнить желание. Если он может наполнить свое желание, пока не через приобретение экранов и обретение высших ступеней, а его желание в том, что находится в этом мире, то есть он развивается от желания к деньгам, к почестям, к знаниям, то он все еще ищет то место, где он может наполнить себя в подходящих для этого местах. Но если он уже с точкой в сердце, у него уже раскрылся этот хиссарон, который после всех предыдущих потребностей, то он ищет в соответствии с этим и не находит места. Или да, находит место. Не смотри на наши тела. Взгляни на душу. Вот перед тобой поле, такое подобное магнитному полю, как электрическое поле, и нет тел, нет материального, есть только поле. И наша душа — это точка в сердце, согласно своему потенциалу, заряду, который есть в ней, теперь ищет заряду, который в ней есть, теперь ищет, согласно закону подобия по свойствам, в каком месте она будет находиться в подобии по свойствам с этим полем. Понимаешь? Так человек и идет. То, что мы выполняем разные действия, это все результат того, как душа все время находится в движении в этом поле по отношению напряжения этого поля и тем зарядом души. И наше тело только выполняет внешние движения. И все. Поэтому для нас самое важное понять, что такое Высший, что такое наше желание. И в том, что мы все это выясняем постепенно, каждый раз приходим к месту все более и более правильному, к корню нашей души. Это, по сути, то, что человек должен делать в то время, когда он облачен в тело. Но отбрось это тело. Представь себе только то, что я тебе говорю. Представь поле и заряд. Ты должен достичь корня души. То есть к самому-самому высокому, самому большому месту, где у тебя будет уподобление по свойствам с этим полем. Если ты придешь к такому месту, то означает, что ты достиг своего корня в Адаме Ришоне. Все это поле, это, в общем, душа Адама Ришона. И ты должен прилепить себя к этому месту, в его теле, как бы в этом поле, то, откуда твоя душа. И это ты должен сделать своими собственными усилиями сейчас, в то время, когда ты находишься здесь, живешь в этом мире. Вот так. Поэтому говорят, что то, к чему его сердце тянется, какие книги взять, где говорит больше о цели творения, а не что-то еще. Может быть, говорится о том же самом, но во внешнем проявлении. То есть техника простая. Нет здесь чего-то сложного. Только два элемента. Поле — это творец, а я — это душа, это и есть этот заряд, то, что ищет, где моя точка слияния с Творцом. И все. Другого вида проверки нет. Когда я спросил Рабаша, тоже мне было тогда 32, 32, 33 года, когда я к нему пришел. Я до этого тоже уже 5 лет искал. Приблизительно с 28-летнего возраста начал искать, ну, по-настоящему уже. Так я его спросил открыто. Вы открываете мне такие книги, со мной разговариваете, вы великий, действительно очень мудрый. И, может быть, хороший психолог, хотя психологию не изучал. Ну, допустим, знаете все. Да, нормально. Но откуда я знаю, что то, что я учу, это то, что мне нужно? Так вот, ответ, который я получил, иди, проверь, в другом месте возвращайся, если что. Нет другого ответа. Все остальные ответы, они просто диктуют тебе что-то делать, отменяя свободу выбора.
2: Вы сказали, что работа выше знания, это что, если есть вещи, которые я не согласен с высшим, я все-таки должен делать их, хотя я не согласен. Но в каком-то месте это становится искусственным. То есть, как будто если действие убеждает меня, я, что он наверняка прав, но, я, видимо, это верно, я не знаю, становится искусственным.
0: То есть ты говоришь так, вы мне сказали, что я должен сейчас все проверять в своем сердце, никому не верить. А тут, несколько секунд назад, вы сказали, что нужно идти выше знания, то есть, тем не менее, нужно принять выше разум высшего. Так где же я во всем этом, и где разум высшего я должен поверить высшему? Дело в том, чтобы не верить Высшему, а в том, что выбор не в этом. Ты постоянно находишься в том, что ты хочешь продвигаться. Ты все время учишься, где находишься ты и кто ты такой. Потому что свет, возвращающий к источнику, все время светит тебе все больше и больше. И ты все больше и больше не согласен с Высшим. Не согласен с ним. Внутри своего желания получать. И вместе с этим, внутри точки в сердце, ты начинаешь понимать. Если ты как бы оторвешься от тела, оторвешься от своего желания, ты начнешь понимать, что это правильнее. То есть у тебя, внутри тебя начинается борьба между разумом и сердцем, между горьким и сладким, между истиной и ложью. И вот тут начинается то трение, которое, собственно, и называется выбором. Относительно чего двигаться? Или по ощущению, или по пониманию. Так вот, выше знания означает, что идти согласно истине, несмотря на то, что это горькое в моих келим. Будем еще об этом говорить. Здесь есть много деталей, которые невозможно выразить, и человек не может понять, если у него все еще нет внутренних килим, нет внутренней подготовки. Ты же видишь, то, что ты вчера не понимал, ты понимаешь сегодня. Не потому, что ты стал умнее. Сердце стало мудрее. Там есть как бы больше деталей внутри сердца, что появилась возможность больше воспринять. Это подобно плоду, зародышу. Из капли семени постепенно начинает образовываться тело. Так вот, в чем отличие? Все находится в капле семени, но вот за счет появления тела и того, что оно совершенствуется и растет изнутри, мы больше понимаем. Это то, что происходит от точки к душе. Что мы будем учить?
2: Поделимся впечатлениями от урока, и что из этого мы берем для реализации в десятке.
3: טוב, אנחנו רואים באמת שמשורים האלה שיותר מ-20 שנה יש כל כך הרבה כוח.
0: Мы видим, что в этих уроках 20-летней давности столько силы и столько мудрости. Я помню из этого урока в основном выяснение. Что такое идти выше знания? Что такое привлекать свет, возвращающий к источнику? И много еще чего.
4: Вау, шиур бамет, топ.
2: Сегодня урок замечательный.
4: Афраот.
2: Помещим.
4: Рав пашут миламедо тану бемет.
2: Рав просто учит нас, действительно, что мы должны, о чем прежде всего думать во время учебы.
4: Эх анахну црихим лисадер это дворим.
2: Мы должны организовывать вещи, что мы должны думать. И
4: бамет, они пошут митрагаешь.
2: Действительно, я просто волнуюсь всем сердцем, что я прежде всего сижу с товарищами, которые дают мне возможность быть с ними.
0: Мой итог. Рав говорил о вере ниже знания, вере внутри знания, выше знания. И весь урок был вокруг этой темы. Как мы на самом деле приходим к вере выше знания? Что нужно быть в вере выше мудрецов? Приобретать высший разум. Еще он сказал, что в конце весь выбор заключается из точки в сердце то, к чему человек тянется, к чему лежит его сердце.
3: Да,
2: и когда человек как заряд, как электрон в электрическом поле, внутри этого поля он находит свое место согласно своему заряду, в мире своего заряда. Это интересная вещь. Сама статья о поле, которое благословил Творец и так далее. И Рав говорил о связи вообще между высшим и нижним, как Ахаб высшего находится внутри Гагарта и Наим нижнего, Гагарта и Наим нижнего находится в Ахабе высшего. Он говорил о приходе, о том, что человек, в состоянии, в котором он находится, он находится. Есть состояние высшего, где находится состояние высшего, что весь мир раскрывается ему заново, как что-то совершенно другое. Это говорит, в чем вызов? Вызов понять переход от нижнего к высшему. Это переход, то, что наука была объясняет так хорошо, там как раз все эти вещи, все свойства в переходе от нижнего к высшему, и все. Объяснил нам механизм. Как Ахаб высшего, который находится внутри Гагальтейнаем нижнего. Интересно, что с одной стороны это очень чувственная наука, с другой стороны очень научная и точная.
0: Насколько важно окружение человека, насколько важен выбор, которое человек делает каждый день. В том месте, где есть важность, величие, как развивается внутри окружения. И как реализует себя. Это то, что определяет, что будет завтра и что будет в будущем. И выбрать окружение это необходимость нашей жизни, потому что то, куда я вкладываю сегодня, то, где я вижу важность, там, где даю подарки, там я развиваюсь. Нужно выбирать окружение каждое мгновение в жизни.
2: Да, продолжаю то, что еще сказали. То, что я помню, нужно отмениться перед Высшим, и тогда Он поднимает тебя. Рав говорил также, что эта методика, на самом деле, дает свободу выбора человеку. Выбрать окружение и продвигаться.
4: Кен Каманита фастит корона зе.
0: Да, я тоже услышал этот принцип. То, с чем мы знакомы. Чтобы ценить еще больше окружение, насколько оно важно, и то, что без окружения у нас вообще просто нечего делать.
2: Да, он входит в разрешение всего этого веры выше знания. Нет никакого способа знать.
0: Перейдем к следующей части урока.

0: Учение десяти сферот. Дорогие хаверим, напомним, что каждую субботу утром будем учиться с Рабашем из учения десяти сферот, второй том, шестая часть. Прежде чем мы зайдем в учебу, мы послушаем Рава о важности шестой части.
1: Это очень важная часть. Она принципиальная. Я бы сказал, что она находится в центре 16 частей учения 10 сферот. Почему? Потому что она говорит о начале связи, системы связи, которая есть между Келим, творений, которые еще не вышли в свет, и Творца. И здесь мы можем начать форму связи, необходимость в связи, что происходит с Келим, которые хотят соединиться, в каких свойствах они должны быть, какие у них должны быть свойства, и как Творец относится к ним, как они должны относиться к Творцу. К чему именно вот эта связь, которую сейчас мы будем изучать, на протяжении вот этой части, как она связывает их вместе таким образом, что есть здесь разбиение, есть здесь отторжение, есть нехватка получения одной части другой. И тут мы начинаем изучать противоположные свойства, те и другие. И здесь мы начинаем видеть творение, силы творения, которые находятся в нем, и как мы должны понять его, привести его к равновесию и к взаимной связи над всеми противоположными силами. Поэтому эта часть, она очень важная. Мы постараемся учить ее, насколько сможем понять, почувствовать. Обычно это не очень легко проходит ее, это берет несколько лет. Учат, потом оставляют, потом снова учат, снова оставляют. Так у нас было и с Рабашем. Есть люди, которые улавливают это легко. Есть люди, которым тяжело это воспринимать. Но это ни о чем не говорит о продвижении людей в их духовном процессе, в общем, внутреннем исправлении души. Но все-таки нужно учиться и стараться как-то привести себя в соответствие тому, что мы будем изучать. Что еще можно сказать? Есть части, разделы из этой части, которые совершенно непонятны. Есть такие разделы, которые легко воспринимаются. Ну, посмотрим. Главное, в общем, понимать, о чем идет речь. Что Баля Сулам и, в общем-то, все каббалисты, Ари, в книге «Свои древа жизни», что они хотят объяснить нам? Какая связь должна быть между творениями и Творцом через эту систему, которая называется мир Никудим. И здесь, в общем-то, о ней говорится. Я бы сказал, что это впервые в этом мире, в изучении духовной системы, мы сталкиваемся с реакциями творения, мир Никудим, на воздействие Творца, на свет бесконечности. Чтобы нам было понятно, насколько оба приходят из далеких и противоположных мест, и нужно должны соединиться одни с другими в взаимной связи, чтобы прийти к полному исправлению и к совершенному соединению. Начало этой связи начинается, хотя можно сказать, что и в мире бесконечности, где произошло сокращение, экран, отраженный свет, выход Парцуфим, мир Адама Кадмон. Но здесь мы говорим уже о реакции нижнего творения на воздействие высшего Творца. И поэтому для нас это очень важно понимать принципы. То, что будет непонятно, спрашивайте. Мы терпеливо будем в это заходить и постараемся, как говорится, человек да поможет ближнему. Так вот, будем продвигаться все. Не страшно, если вы не очень понимаете, не улавливаете сразу. Есть люди, которые сразу входят в эту учебу. Другие не могут много времени понять это. Но, в общем, слушаем, не более. Потихонечку это все наладится, потому что мы начинаем касаться строения нашей души. Здесь это еще не душа, здесь это еще не мир Ацилут. Еще нет у нас всех келим, действий, частей души, души Адама. Но все-таки это уже подготовка, элементы внутреннего нашего духовного строения.
0: Мы учим учение 10 сферот, второй том, шестая часть, страница 395, Шин Цадик Гей, слова Ари, пятый пункт. Теперь урок с Рабашем.
1: Изучаем пятый пункт. И нисходит сначала в виде Тамим Десак. Что такое Тамим Десак? Это Ахаб, который исходит из Создателя Свиюта Бет и ниже, то есть Ахаб, до его табора, Таамим не распространились ниже табора. А потом не вывел остальные свойства наружу, то есть мир Никудим еще не вывел наружу. Так как они облачены внутрь Ма и Бон. Здесь следует объяснить так, что свет Таамим распространился еще и не вывел остальные стадии наружу, то есть мир Никуним. И почему сначала должно было произойти действие, чтобы Сак распространились ниже табура, внутри Ма и Бон? Это потому, что они облачены в Ма и Бон. И сначала нужно, чтобы Кли Сак распространился ниже табура и наполнил пустые Килим Гальгальты. подобно светам общего Абба, из которого раскрываются только те. Саарот, что исходит из Аб, общего Аб, остальные их части скрыты внутри общего Саак. Эти слова трудно объяснить, что он говорит. И не сходят сначала в виде Тамим де Саак, это Ахаб, до его табура, то есть... Сначала, до того, как еще вышли наружу ветви общего са, который называется миром Никудим, Сарот Рош и Дикна, вышли там им десак, которые представляют собой Бину и Зон, и они представляют Ахаб, от Бины и ниже до его табура, и является прямым светом Рахамим, то есть Тамим. И почему Тамим распространились только до его табура? Он пишет, он говорит, посмотри там, что там тоже есть Захар, и это Гимл Дейт Лапшут, уровень которого до хухмы. Но все равно там есть гимел, дейт лапшут, должен был быть аб. Парцов называется не гимел аб, а только от бины ниже, Ахаб. Почему? Потому что основной свет и уровень определяются по Никиве, а не со стороны Тлапшута, который является Захаром. И все распространение в Гуф является только Никивой со стороны Авиюта, который у нее есть, ибо в ней есть вьют, притягивающий свет, а в Накиве есть только Ахаб от Бины ниже, и это называется Бина, поэтому это так. А то, что заканчивается на таборе, это было выяснено, что он говорит нам в этом отрывке. Он хочет объяснить то, что Ария говорит, что Таамим де Саак называются Ахаб. И мы учили, что такое Таамим — это первое распространение. И мы учили, что в первом распространении есть Гимл де Лапшут, который называется Хохма. Так почему Ари говорит, что это Ахаб? Ответ. Поскольку Итлапшу не является распространением в Гуф. И главным образом, когда мы говорим о том, что фактически раскрывается в Гуфе, и поэтому основное распространение происходит со стороны Авиюта, то есть его Авиют лишь Пхинабет, то есть Бина. Поэтому он говорит, что у него есть Ахаб, то есть от Бины ниже. Но Аб не объясняет, почему это не является основной ступенью. А то, что мы говорим, что у него также есть Аб в Гуфе, Гимл Дейт Лапшут, это лишь уровень включения, когда Бет включается в Гимл. Поэтому, когда Бет распространяется, там в свете также Гимл. Но основное распространение — это Бет. Теперь, почему Тамим распространяется до Табура? Это уже объяснялось там, из-за облачения и включения. Это дает ему возможность распространяться больше, чем сам Аб. Что написано наверху? А потом не вывел остальные пхинот наружу. Почему? Так как они облачены внутрь Майбон. Что он говорит нам? Где называется Ма и Бон? Ниже табура. Что он говорит выше, где они распространяются до табура? Что он говорит здесь, так как они облачены внутрь Майбон? Понятны слова? Далее он говорит. Подобно цветам общего Аб, из которого раскрываются только те саарот, что исходят из Аб общего, Аб, а остальные их части скрыты внутри общего саак. Что он говорит? Какова связь между этими вещами? Посмотрим, что он объясняет ниже. Они облачены внутрь Ма и Бон, поэтому он не вывел наружу остальные пхинот. Так говорит Ари. Смысл этого облачения уже был выяснен, ибо Аб вновь не наполнил опустевший килим от табора и ниже во внутреннем Ак, по той причине, что в Аб нет экрана Пхины Далит. Если так, то спустится вниз ниже табора и увидит, что ему полагается получить. У него нет силы экрана, чтобы сказать то, что я могу получить с намерением, я не хочу получать, хотя мне это хочется. Поэтому было запрещено спускаться ниже табора. И поэтому он не может светить от табора и ниже, так как там место Пхины Далит, поскольку он не может направить намерение ради отдачи. Это называется 10 сферот Сиюма, которые говорят, я не хочу получать. Почему? Потому что он не может направить ради отдачи. И поэтому остались Келим Дезон, находящиеся во внутреннем Ако, Табора и ниже, без света Аб не наполнил их. Однако затем, когда распространился Парцуф Саак, тогда его 9 нижних сферот, которые называются Никудот Десак, в которых есть только ступень Бины, а свет Аб Гимл Дейт Лапшут там уже отсутствует. На этот свет на Бину не было сокращения, потому что она не занимается получением. Именно они спустились вниз под Табу Деак и наполнили светом зон, который находится там. И в этом смысл сказано, что не вывел остальные пхинот, которые ниже там и Десак, то есть ниже, то есть 9 нижних сферот Десак, так как они облачены внутри Майбон. Что он говорит? Иными словами, как было выяснено, что 9 нижних сферот Десак облачены в зон, которые находятся ниже табора внутреннего Ак, называются Майбон. И запомните вещи, так как понятие этого облачения 9 нижних сферот Десак во внутренний Майбон — это основные понятия для всех разнообразных случаев в мире Никудим. И нисходит сначала в виде Таамим Десак, и это Ахаб Деву Табра, а потом, когда были только Таамим, не вывел остальные пхинот наружу. Какие пхинот? Мир Никудим, который позже он вывел наружу. Почему? Почему сначала должна была быть подсветка Цимцум Бет, поэтому сначала должны были спуститься Никудот Десак ниже табора и облачиться внутрь Майбон, который находится ниже табора, а затем они должны были подняться обратно, и после этого вышел мир Никуди. Подобно светам общего Ап, из которого же скрываются только те саарот, что исходят из Аб, общего Аб, а остальные их части скрыты внутри общего Сак. Что он говорит здесь? Мы говорим о Таамим Десак. И он говорит нам, что они распространяются до табора. Как же он может вывести что-то ниже табора, если у него там нет ничего? Ведь мы учили, что только после того, как никуда, никуда десак спустились ниже табора и смешались с Майей Бондеак, через это произошел Цимцум Бет, а затем, когда они поднялись в Рождесак, последняя пхина исчезла, и был Зивук с Вейнаем, там Сак, это пхина Бет Давид, а здесь пхина Алиф Давид. И когда нижняя Эй поднялась в Вейнаем, то, что выходит из Вейнаем, это рожь в ступени, а то, что ниже, это гуф в ступени. И поскольку это сокращение не распространяется в нем, он называет это сеарот, то есть новая ступень, новый зивук, который был в Рош Десак на Бет Дейт Лапшут и Алиф Давиут, этот зивук не распространяется в самом Сак, а рассматривается как сеарот. В порядке сарут. Теперь. Выше Инаем, выше места Зивуга, что называется рожь ступени, называется сарут Аб. Почему? Увидим дальше. А ниже Инаем, ниже места Зивуга, называется Сак, который включает в себя все. Возникает вопрос. Если Зивук был на Бет Дейт Лапшут и Алиф Давиут, почему он называет то, что выше Инаем, Аб, который включает в себя все? А то, что ниже Инаем, Сак, включающий в себя все? И сначала привожу исходный порядок, вот можно изучать результат. О чем я здесь говорю? Что я там объяснил? Поскольку выше места Зивуга называется Рош, там не проявляется никакая пхина сокращений, поэтому сеарот рош получили так же, как и тамим десак, то есть как аб. Потому что этот зивук еще ничего не добавляет и не убавляет им. То есть, как мы учим, когда был зивук в парцуфе в Рождегальгальта, на Гимл де Авиют, и выходит Аб, как я называю то, что выше места Зивуга, Аб или Рождегальгальта? Рождегальгальта, также и здесь я говорю, что был Зивук на Бет Дейт Лапшут и Алиф де Авиют, выше Инаем, называется Рош. Какой Рош? Рош Аб, Тамим Десак, высшая ступень, Гимл Дейт Лапшут, Бет Давиют.
2: Перейдем к следующей части урока, но сначала вместе споем песню.

Шамай Парец, Эсайнае.

Ашем, Осе, Шамай, Бар.

0: Шалом, аувим.
1: Мы приветствуем вас, любимые. Продолжаем процесс, который мы начали на прошлой неделе. Пробуждаем снизу, так мы это назвали. И сегодня вот с этого пробуждения снизу, основу, которую мы закрепим в нашей жизни, это укрепление наших десяток. Мы видели, как несколько недель тому назад, тогда, когда все вместе, все мировое кли выполняли действия, как это был конгресс десяток, мы получаем такое сильнейшее движение и большой подъем. И мы хотим подхватить эту волну. И вот в рамках укрепления десяток постараемся поговорить о нескольких вещах. Мы поговорим о том, что происходит с нами, да, в то, что называется глава десятки. Потом поговорим о недельной встрече, где мы хотим, чтобы каждая десятка проводила встречу десятки, собрание или трапезу, где большой свет, тепло, которое мы чувствовали на конгрессе. Это был как такой недельный источник, родник такой. И мы начнем с беседы, небольшой беседы, которая была с Равом в рамках беседы в пути. Это было 4 сентября 2023 года, это 6 минут. Человек берет с собой только то, что сделал в десятке. Итак, первый клип, пожалуйста.
2: Десятки, которые приходят каждое утро, еще за 15 минут до урока.
1: Видел.
2: Есть такие десятки, которые там организуются. Ну, и вызывают зависть у других десяток. И приводят такие примеры.
1: Да, конечно же, это хорошо. Я и больше скажу. Человек умирает, и кроме того, что он сделал в десятке, у него нет ничего, чтобы он взял с собой. Только это. Теперь смотри, что ты сделал? То, что ты берешь теперь с собой. Ну, скажи.
2: А это очень жестко, то, что вы сказали. Ну, что значит, что я сделал десятки?
1: Насколько я помог им объединиться, насколько я соединился с ними, а сколько шагов мы сделали вместе в направлении целетворения. Вместе. Пытались, даже, может быть, не прошли, но пытались. Это то, что у тебя есть. Умер. Все, вот это твой счет. Потому что на самом деле, насколько нам кажется, что это не так уж и важно, может быть, но это то, что остается от человека. То, что остается от человека в этом мире, в следующий мир.
2: Человек, который приходит на урок, он не вкладывает себя в десятку, но он сидит на уроке, слышит рабажа, что не остается ничего от него?
1: Ничего.
2: Человек вкладывает в распространение, вкладывает в свою жизнь, помогает. Не записывается ему?
1: Нет.
2: Так что же тогда записывается человеку?
1: Сколько он действовал на объединение людей?
2: Действие на объединение людей во время урока в отношении моем к десятке?
1: Да.
2: А кроме урока, что записывается мне?
1: Насколько ты действуешь в этом в соответствии со своим временем? Состоянием. Этого я не могу сказать. Но, в принципе, забота об объединении. Ну, смотри, это то, что они пишут. Это то, что остается из всей жизни.
2: Может быть, человек находится здесь 20 лет и ничего не накопил для себя?
1: Нет.
2: И только на уроке, когда мы, как дети, ждем какой-то удар, который нас подвинет вперед, который направит нас. Как заменить это, чтобы не удар направлял нас?
1: Нет, но все равно ты должен как-то создать для себя какой-то удар.
2: Какой удар и как?
1: Нет, но у тебя есть много статей, ты же знаешь, как все это оценить.
2: Как заменить удар, который приходит ко мне сзади? В определенной степени это удобно для меня. На удар, который целенаправленный.
1: Целенаправленный удар — это группа, которая представляет тебе цель, где они и где ты.
2: А удар — это боль, это разница между мной и им?
1: Зависть.
2: Зависть.
1: Зависть, страсть и почести, но зависть — это главное.
2: А если я не завидую им, то значит я не работаю?
1: Да.
2: Если то, что осталось от жизни, только объединение с десяткой, когда ты старался объединить их,
1: да?
2: Так как же можно проверить, что вообще ты делаешь это?
1: Насколько ты привел к тому, что люди стремятся к цели, быть вместе и ближе к цели. Это, в принципе, это результат твоей работы.
2: А чем я могу содействовать им? Что называется содействовать им, чтобы они были вместе?
1: Ты содействуешь им продвигаться к Творцу, к цели творения. Соединить все души в одну душу. То, что Творец специально разбил их, ее разбил.
2: Если бы рядом с каждым была бы какая-то индикация его духовного продвижения, то только это бы и называлось, что оценивалось, а все остальное бы не считалось?
1: Да.
2: Так для чего мы делаем все остальное?
1: А что это все остальное?
2: Не знаю, мы делаем много всего.
1: Не, но все вокруг этого.
2: Заняты распространением.
1: Все вокруг этого.
2: Да, но я там не объединяю свою десятку.
1: Все равно это в том же направлении. Привести всех к объединению.
2: Раф, ну, в итоге, когда умирают, проверяют, с чем ты занимался в десятке?
1: Главным образом так.
2: Я стараюсь вообще понять, нахожусь ли я в правильном направлении.
1: Ну, что сказать тебе? Тогда тебе скажут.
2: Человек умирает, и кроме того, что он сделал в десятке, у него нет ничего, что он берет с собой. Только это. Человек умирает, и кроме того, что он сделал в десятке, у него нет ничего, чтобы он взял с собой. Только это. Теперь смотри, что ты сделал из того, что ты берешь с собой. Итак, мы хотим поговорить об очень особом упражнении, которое вошло в нашу жизнь, Рош десятки. И интересно наблюдать, как каждый раз постепенно нам раскрываются разные вещи, состояния, всякие прекрасные состояния в десятке, которые помогают нам реализовывать связь с Высшим. И вообще интересно наблюдать, как советы Рава входят в нашу жизнь. Начинается

0: упор в то, что касается главы десятки. Итак, снова, вот это строение десятки, где есть Рош, какие вопросы пробуждаются, какие вдруг находки появились. Давайте подытожим. Как мы подытоживаем то, что мы прошли до сих пор касательно Рош десятки, если наша десятка еще не начала работать над этим упражнением, то, что называется Рош и Сирия, то мы спросим себя, почему, и выясним вместе, как мы вообще начинаем реализовывать это упражнение, которое называется «Рош десятки». Пожалуйста, 5 минут семинар.
1: Ну, у меня такое очень интенсивное выяснение по этой теме. Всю неделю, вся неделя она меняется вообще полностью. Вообще, как меняется и глава десятки, так и, по-видимому, и экран Рош десятки, он как бы полон открытий. Например, как отменить перед товарищем, да, который менее активен в повседневной жизни. Или была неделя, да, что бы я делал в качестве главы десятки. Или было такое... Была у меня, да, тоже такая вот отмена перед главой десятки. Только надо было склонить голову в такие моменты, когда решение, где я был там против, ну, тому подобное.
0: Подытожить, мы начали это упражнение не так давно. Мы успели сделать, я думаю, может быть, треть товарищей успели это пройти. Согласно советам каббалистов, мы делали это, менялись раз в неделю. И на самом деле я не знаю, насколько мы почувствовали это упражнение. Есть еще много выяснений, но интересно, что мы производим эти выяснения вместе. Мы читаем отрывки об этом упражнении, мы думаем об этом и усиливаем важность этого. А вот и наша глава десятки.
1: Я думаю, что глава десятки просто дает важность работы между нами, в связи между нами, в любви между нами. И он должен быть все время об этом. То, что называется держать руку на пульсе, что происходит в десятке, что можно поменять, что, может быть, можно... Только вещи очень важные, самые важные, да, которые вот варятся в самой десятке, вызревают. Я на этой неделе глава десятки, и для меня это очень важно. Вот сейчас Рав говорил, что вся жизнь человека — это должна быть внутри десятки. Ну так сколько мыслей, сколько... Я думаю, что только в десятке.
0: Прежде всего, я не думаю, что мы пришли к такому высокому уровню, как говорит Рав, когда мы чувствуем, что вот глава десятки, вся такая работа в десятке, это все, что ты берешь с собой, когда ты умираешь, настолько прямо. Я думаю, что я обратил внимание, что каждая десятка, она сосредотачивается на какой-то важной теме, но пока все еще не чувствуется интеракция между Рош десятки и самой десяткой. Я чувствую, что нету достаточно общей работы, каждый работает на себя. Я пока не чувствую. Это что еще можно добавить? Я думаю, что нужно все еще работать и улучшать то, что называется

0: Вот это глава десятки. То есть пока еще, мне кажется, это еще не ощущается.
1: Ну, нет сомнения, кто уже сделал, да? У нас сколько, половину прошли? Тот, кто уже выполнял этот, кто был уже главой десятки, у него уже есть как бы свои понимания. То, что касается этой недели, он может поделиться, да? У него больше понятий, конечно. Ну, такова реальность, тут ничего не поделаешь. Чем больше ты вкладываешь, так ты больше связан, ты заботишься больше и тому подобное. Каждый, кто у нас уже прошел и был главой десяткой, да, в качестве итоги, да, мы по четвергам делаем итоги, да, мы по четвергам подводим итоги, там сменяем главу десятки. И наши товарищи сказали, это уже находится у тебя в голове, в мыслях. Все это где-то у тебя в мозге существует. И человек за эту неделю, когда он глава десятки, то, что заставляет его укреплять вот эту вот внутреннюю заботу, связь по отношению к десятке. И снова, чем больше человек находится в этом, то у него больше понять. По-видимому, то, что нам надо укреплять между нами, это вот забота того, кто не является Рош главой в ту неделю по отношению к этому человеку, который выполняет эту роль. Да, и проверять, в этом ли он направлен. То есть нам необходимо определять, что такое глава десятки. И понятно, что эта роль становится более сильной.
0: Мне понравилось, да, вот это усиление ответственности, потому что я думаю, что эта роль каждому товарищу необходимо усиливать ответственность, иначе не будет десятки. Я пока еще не совсем понимаю, в чем заключается эта роль глава десятки. Должен ли он заботиться о товарищах, которые мы не видели уже несколько дней, на утреннем уроке, чтобы не возникло такого состояния, что товарищи вдруг куда-то пропадают? Может быть, я не слышал все беседы Рава на эту тему, но нужно действительно поднимать важность главы десятки, вот эта картина. То есть то, что нам дал наша глава десятки, я к этому отношусь серьезно.
1: Что ж, говорим, ну послушали немножко, начали так подводить первичные итоги, статус этого упражнения, глава десятки, что замечательно в этом упражнении, каждая десятка в себе, каждая десятка по-своему это делает. И мы хотим очень услышать, включиться в те понятия, которые вы вынесли отсюда, о десятке, может быть, идеи какие-то особые, которые появились в каких-то десятках в рамках этого упражнения. Столкнулись ли вы с какими-то вызовами или вопросами? Это тоже можно выяснить. Давайте теперь сейчас время взаимного включения. Так, будем включаться вместе. Давайте начнем слушать товарищей здесь и по всему миру. Мы хотим видеть знаки вопроса. Пожалуйста, руки в зале и знаки вопросов.
0: Мы обратили внимание, интересно происходит в десятке. Всегда есть, естественно, товарищи более активные, которые там продвигаются. А есть товарищи по своей природе, которые менее активны, они меньше инициируют какие-то действия, им это труднее. И мы заметили, что когда человек становится главой десятки, когда этот человек малоактивный, он начинает получать силы, начинает что-то придумывать, дает задания, и это дает большие силы десятки, это упражнение, оно прекрасно.
2: Ицхак. Туда, это таргиль
1: Упражнение такое потрясающее, так добавил десятки и по сопротивлению. Да, вот именно на этом, над этим сопротивлением поднимаемся. И упражнение действительно духовное, просто вау, такая потрясающая добавка.
2: Глава десятки полностью зависит от десятки, от того, насколько десятка поднимает и делает важность того, чтобы десятка была десяткой. Поэтому это не то, что там есть какой-то один великий человек, который глава десятки. Вся десятка выстраивает главу десятки. Это очень интересное упражнение. Спасибо.
3: תודה, סשה. ויאנה אחד, בבקשה.
4: כן, חברים. התרגיל ראש בעשריה מאוד חיזק את העשריה שלנו.
0: Да, друзья, это упражнение очень укрепило нашу десятку, особенно порядок. Товарищи, которые были такими зубрилками, стали более человечными, добрыми ко всем в десятке, и начали заботиться об отстающих. Вопрос, насколько глава десятки должен заботиться об отстающих. Но, в общем, это навело больше порядок, и легче слушать кого-то одного.
1: Да, я хочу поблагодарить за это упражнение. Я чувствую, это не упражнение, это уже часть нашей жизни в десятке. Именно так мы почувствовали в этом процессе, когда мы его начали. Мы начали вот так, сделаем и услышим. И у нас появились вдруг товарищи наши, да, те, кто мало были, мы хотели, чтобы они были с нами. И вдруг почувствовали, что они вдруг с нами, они... С момента, как они брали на себя эту роль, и десятка давала им эту возможность, и они тоже захотели войти, они как бы втолкнули себя в десятку, насколько это здорово. И мы отменяли себя перед каждым главой десяткой, да? Как бы то, что он решил, он получает это от Творца, проводит через себя, это то, что нам надо, поэтому огромное спасибо всем.
0: Мы хотим услышать ваши идеи, особенные какие-то вещи, которые произошли, может быть, какие-то интересные идеи, какие-то действия, которые провели, или, может быть, вы обнаружили, нашли что-то новое. Ребята, поделитесь, просто чтобы другие десятки тоже смогли бы как-то обогатиться от вашего опыта, от ваших находок.
1: Я не знаю, насколько это новое, это же предложение Рава, но когда есть кому можно обратиться, и вдруг товарищ обратился ко мне, даже потребовал от меня. То, что мы читали, это заставило... Да, ну, ты начинаешь обретать знания, а вообще разум высшего.
3: Мак 11.
5: Да, дорогие друзья, мы делаем упражнение. Вот как-то был клип Рава, когда он сказал, кому-то дал совет, посчитай, сколько ты раз в день думаешь о десятке. И мы когда стали подводить итоги этого упражнения, уже несколько недель подряд, все сошлись в одном, что действительно во много раз увеличился вот просто то число, которое каждый думает о десятке и о роше десятки конкретно.
3: Френд 3.
6: כן, תודה רבה חברים. היה לנו רעיון בתחילת
1: פתח. У нас была такая идея. Может быть, это будет полезно тем десяткам, которые не начали еще, а упражнение. То есть каждый товарищ берет какое-то качество другого товарища и хочет видеть, как в этом свойстве товарищ может быть самым потрясающим главой десятки, самым таким вот замечательным для десятки. Это дает уверенность каждому товарищу, что он действительно может помочь всей десятке.
7: Шалом, хаверим. Анахну давка баим им...
0: Здравствуйте, друзья. Мы как раз-таки... у нас есть вопрос. Мы хотим с вами посоветоваться. Мы будем рады вашему совету. Десятка думает, что нужно это обсуждать буквально, физически, на встрече, как это все выполнять, как выполнить это упражнение. И мы видим, что это растягивается. Вопрос наш... Должны ли мы просто войти в это упражнение, не понимая его, или мы должны сначала изучить это и потом уже входить в это упражнение?
1: Да, вы прежде чем заходите в это упражнение, надо прочитать, что сказал Рав. Да, Ишай, пожалуйста.
0: Да, продолжает вопрос. Мы тоже начали это упражнение. У нас уже 11-й круг. Но мы сомневались вначале, мы не пришли к решению. Мы поняли, что мы можем бесконечно это обсуждать. Мы просто сказали, давай начнем и будем умнее.
1: Мы тоже присоединяемся к благодарности за упражнение. Мы как следует вообще изучили документ, и мы хотим предложить всем главам десятки обязательно прочитать. И есть процесс как бы смены такой. Мы сделали такой церемонию передачи этой роли. И так, что глава десятки должен поделиться вот всем этим процессом, как он прочувствовал это, как он все это прошел. И ощущение, что это действительно, это духовный процесс такой.
0: Так я понимаю. Я думаю, да, мы, может быть, начинаем это как упражнение, но в итоге это духовное строение, так я понял, что нет десятки без головы, голова должна быть. Лично я могу сказать, что я советуюсь с Рош десятки, что делать, если у меня есть какие-то сомнения. Я на 100% принимаю то, что говорит Рош десятки, полагаюсь на него. Я привык все время спрашивать Рава, у меня была такая возможность. Теперь я спрашиваю главу десятки, и, конечно, каждый решит, но я принимаю советы. Клип номер два.
1: Какая вообще возможность у человека, да, как вы вообще принимаете, как Рош десятки, он получает эти силы, да, вот из 10 человек один. Откуда у него вот, откуда у него есть вообще... полномочия.
0: Есть у него знания и полномочия и обязанности. Обязательства. А организовать десятку.
1: Чем он отличается от других?
0: Тем, что они выбрали его.
1: Мы даем ему силы и полномочия, а до этого нет? Сил не было?
0: Нет.
1: То есть сейчас что-то у него новое?
0: Да.
1: Замечательно. Мы готовы к такому, вы думаете, в десятке?
0: Я думаю, что это не важно. Мы или не мы. Как раз-таки мы должны желать продвигаться.
1: Я все еще не понимаю, почему мы через выяснение, общий семинар не выяснять. Зачем нам нужен глава десятки? Мы лучше общим согласием придем, это общее согласие будет нашей главой.
0: Нет, но то, что вы выбираете кого-то определенного, и он уже становится от этого головой, Рош.
1: Это да, все, что скажет, мы отменяем?
0: Нет, тогда я не могу сказать. Надо продолжать. Но понятно, что для группы, для каждого члена группы, его слово, оно является словом.
1: Мы как-то слышали сейчас от Рава, что вы выбираете кого-то особого, он этим становится главой. И так на самом деле ощущение, которое есть в воздухе, ты удостаиваешься стать главой десятки, и ты чувствуешь, как свыше Творец наполняет тебя силами, дает тебе точное направление, то, что необходимо самой десятке. Так, мы теперь переходим к следующей части нашей недельной встречи. Хотели поговорить как раз о собраниях товарищей, об общих трапезах, которые происходят в десятке. Ну, это как бы уже давно, но на самом деле всего не месяц прошел с конгресса десяток. Это было что-то особое, произвел огромные изменения. Я вижу это как прямо какой-то вообще серьезный знак на нашем пути, да, в десятке. Все, что каждая десятка прочувствовала и ощутила на себе, есть возможность, да, небольшом вообще попробовать, да, вот то, что было на конгрессе, раз в неделю проводить какие-то такие вещи, да, такие моменты, каждую неделю, там есть определенная такая атмосфера, вот во всем, вот и вдруг среди вообще сумасшедших вообще работы, которые делает десятка, вдруг делает собрание товарищей, или вдруг проводит трапезу, то есть сидят вместе и проводят время это вместе. И вот это тепло, которое создаёт, возникает в ней, оно просто меняет, продвигает. И вот это средство можно делать по-разному. Если можно физически встретиться, лучше, конечно, физически. Если невозможно, то тогда жизнь не позволяет нам встретиться физически, тогда виртуально это можно сделать. И мы уверены, что каждая десятка, которая это выполняет, она уже чувствует успех. А те, кто этого еще не делают, то, конечно же, что если они будут это делать, то это тоже серьезно добавит в жизни десятки. И сейчас мы хотели как раз в общем обсуждении обсудить и хотели бы услышать от десяток, те, которые выполняют, которые проводят такие недельные встречи, как это всех продвигает, развивает, как строит связь с Творцом. Как вот эта вот недельная встреча так проводят их от недели к неделе. И мы хотели бы послушать не только десятки, у кого есть возможность встречаться десятки физически, но и те, кто встречается виртуально. Потому что, понятно, там тоже свои задачи, вызов, который больше, да, чем так провести виртуальную встречу. Но в конечном счете мы хотим прийти к состоянию, когда у каждой десятки будет недельная встреча. Но давайте послушаем. Сейчас на в общем обсуждении, что недельная встреча нам дает, как это влияет на нашу связь, на нашу связь с Творцом, как это все продвигает нас от недели к неделе. Кто хочет начать? Ага, желающих нет, тогда я скажу так. Ну, давайте там, ну, уже Израиль там.
0: Спасибо, друзья. Успех на конгрессе дал нам такой толчок. Мы почувствовали важность вместе встречаться на трапезе, объединяться. И вот наша еженедельная встреча сейчас очень мощная. Мы приходим с радостью, готовим трапезу. Это нас сильно продвигает к объединению и любви между нами.
8: All right, thank you, friends. You know, long before when we started meeting on one day,
1: когда мы начали встречаться,
8: all of a sudden the ten started coming together, closer together.
1: На час где-то или даже больше вдруг десятка начала формироваться как-то. И отмена на личном образе, все это стало таким более интенсивным, и все начали выходить из этих встреч, как бы в общем таком уже восприятии, в общем таком желании, это привело к потрясающему подъему десятки. И чем больше и больше мы начали собирать своих товарищей здесь, во Флориде.
9: Спасибо, Хаварим. Да, у нас раз в неделю проходит виртуальная трапеза в воскресенье вечером, несколько месяцев примерно, и товарищи из Петахтиквы огромный в этом пример, что все товарищи каждую неделю собираются в Петахтикве за столами у товарищей дома. И это уровень теплоты, который там раскрывается, не всегда получается его достичь, но мы стараемся, товарищи бывают... плачут от радости, от связи, вот, не знаю, иногда не хочется расходиться, и спасибо вот товарищам из Петахтиквы за этот пример, и физически мы тоже стараемся тоже их делать. Спасибо.
3: Туда оба, Латин 11.
10: Hola, amigos. Gracias al Clima Mundial, gracias a los amigos. En Latin 11 llevamos
1: varios... Latin 11.
10: Entendimos de que las comidas son muy importantes. Hoy tenemos una comida semanal.
1: Мы уже много времени проводим трапезы. Это очень важно. У нас есть недельная трапеза и недельная встреча, собрание товарищей. Это очень сильно укрепило нас, очень объединило. И сердца чувствуют как бы сильнее. И много разных состояний, более сильных. Любовь между нами начала возникать и усиливаться. На конгрессе нас было 9 человек. А в Петахтикву мы съездили тогда 8 человек. Каждая такая недельная встреча, мы прикладываем все больше и больше усилий, и мы хотим поблагодарить Творца, и так мы продвигаемся из недели в неделю. Спасибо за силы, которые вы даете нам в продвижении.
0: Я хотел спросить, кто здесь вот в учебном зале, у кого есть еженедельные встречи? Можете поднять руки. Мы все, кто поднял руку, должны быть гарантами, поручителями за тех, у кого еще нет таких встреч. Это обязательно надо делать в группе. Мы говорим о том, чтобы укрепляться как группа Петахтиквы и другие группы. Давайте прежде всего начнем заботиться о том, чтобы не было десятки, у которой не было бы такой еженедельной встречи. Киев 3.
11: Привіт, друзі. Наша десятка Київ 3 проводить щотижневий шват. Десятки вже
1: наша десятка Київ 3 проводить недільну встречу вже 6 лет. І як правило, дежурні готують статтю і вопроси. І ми кожен раз розкриваємо щось нове в перших істочниках і в зв'язі між нами. Да, и не преувеличивая. Это серьезнейшее действие для десятки. Каждый чувствует, насколько это замечательно, и каждый товарищ, в каком состоянии он находится.
3: Гутева Рабаш. Иньяна сифат хаварим.
0: Рабаш. Собрание товарищей, когда они собираются, о чем нужно говорить? Прежде всего, цель должна быть ясна всем. Это собрание должно дать результат любовь товарищей. Когда каждый из товарищей пробуждается любить другого, это называется любовью к ближнему. Но это результат. Но чтобы родился этот милый ребенок, необходимо выполнить действие, которое вызовет любовь. Одно из действий, о которых мы сейчас говорим, это трапеза или собрание товарищей еженедельное, то, что мы проводим. Мы хотим сейчас провести семинар и разобрать, как нам начать реализовывать нашу еженедельную встречу в десятке, кто еще этого не сделал, кто что, как, когда, как мы это можем организовать. И десятки, которые уже устраивают такую встречу, выясните, что вы можете улучшить в нашей еженедельной встрече, чтобы усилить духовную пользу от этого. Итак, снова, тот, кто не делает, проверяет, как можно это реализовать, а тот, кто уже делает, проверяет, как он может это дело улучшить. У нас на это дело 5 минут.
1: Ну, скажем, мы. Да, в результате этого урока у меня появилась идея такой выстроить лайнап для собрания товарищей, выстроить как бы, чтобы это было собрание товарищей так по порядку, по лайнапу, с песнями, с вопросами. Я предложил своему партнеру, я еще не получил ответ, но я знаю, какой будет ответ.
12: קודם כל, עכשיו שדיברו, שהייתה קטע שיחות על הדרך, על...
0: Сейчас мы слушали беседы в пути, то есть что человек берет, когда он умирает, что он берет от жизни, это объединение в десятке, что он сделал для объединения в десятке. Я сразу подумал о нашем Моте, который отвечает за вот эту встречу нашу каждую неделю, кроме утренних уроков и еженедельных встреч. Мне кажется, что это самое важное дело. И действительно, каждый, кто вкладывает важность этого, он удостаивается духовного, что можно улучшить, просто усилить важность этой встречи и вносить в него больше духовных сил.
1: По правде говоря, я жду этой встречи уже, ну, да, когда мы заканчиваем его в четверг, я уже жду следующего четверга. И потому что эта встреча у нас это во-первых, трапеза. Второе, это то, что у нас есть время поговорить о всех тех темах, которые просто накопились за неделю. Очень важные темы. И действительно, посидеть с товарищами, ну, это как собрание товарищей. На этом собрании ты можешь на самом деле и почувствовать товарищей. А поскольку в течение недели у нас нет времени, но на этой встрече все как бы... Реализуется все то, что ты хотел сказать товарищам. Это время.
0: Ну, прежде всего, у нас есть две встречи, а не одна. Одна у нас в четверг, трапеза, а в пятницу мы встречаемся на такой перекус. И как укрепить связь и любовь между нами. В течение недели мы учим то, что мы учим от Рава, с товарищами вместе, а здесь мы буквально реализуем это действие конкретное. Вместе, на совместной трапезе, мы поднимаем, лыхаем, читаем отрывки. Я очень люблю эти наши встречи. Как еще можно улучшить, чтобы еще больше товарищей приходило на это, на эти встречи? Мы были как вся десятка, и чтобы нам давало это больше сил.
1: Я только добавлю, что две эти встречи наших — это рабочий инструмент. В качестве примера, скажем, на прошлой неделе, нет, на этой неделе, когда мы почувствовали, что надо поднять важность всего то, что касалось главы десятки, хотя мы в этом уже Ну, где-то уже половина десятки уже прошли это, но мы почувствовали, что нам важно поднять важность этого, поэтому взяли документ, касающийся главы десятки, и это то, что мы прочитали, это как материал, как учебный материал. Да, как это стал контентом нашей встречи, это действительно, наша встреча — это рабочий инструмент, как принимать решения, как объединяться, как поднимать важность. Это также место дать товарищу, который меньше приходит на уроки, все равно все-таки прийти в десятку, и чтобы не было отрыва такого. Все-таки какая-то нить, которая связывает их больше на нашем пути.
0: Итак, друзья, если до сих пор это был вопросом, как делать и что делать, понятно, что мы рекомендуем, чтобы каждая десятка, где бы она ни находилась, виртуальная, физическая, гибридная, любая, чтобы производила вот эту еженедельную встречу, одну теплую, такую горячую, чтобы это было как такой якорь в десятке, такой офстов. И там можно выяснять любые вопросы о главе десятки и другое. Это необходимо для каждой десятки. А сейчас мы хотели бы перейти к последней части. Здесь мы хотели бы очень послушать вас, товарищи, и здесь, в зале, и в мире. Что же можно добавить в жизни наших десяток, чтобы продвигаться духовно? Наверняка у вас возникают разные десятки, разные вопросы и идеи в разных десятках, даже если мы это не обсуждали. Но мы хотим послушать, давайте послушаем, что же можно добавить в жизни нашей десятки, чтобы продвигаться духовно. Что происходит и что мы можем добавить, чтобы продвинуться еще духовно? Давайте послушаем. Поднимите руки, ставьте вопросительные знаки. Гай.
1: Мы выполняли собрание товарищей обычно по пятницам, после трапезы. Ну, мы уже сытые. Теперь благодаря Рош десятке в этом упражнении поменялась эта традиция. Мы перешли на четверг. Кроме того, что каждый хочет привнести свое сердце, он хочет еще приготовить что-то для товарищей, что-то выпить, покушать. Мы чувствуем вкусы каждого, что привносит каждый товарищ. Мы чувствуем тут духовные силы, не только еду. Поэтому это добавило, на самом деле, немножко качественно.
0: Еще идеи, что мы можем добавить в жизни десятки, чтобы продвигаться духовно. Вопрос, очевидно, неожиданный, да? Мы к нему не готовились?
1: На самом деле мы еще этого не сделали, но я бы хотел бы это сделать. Предложение такое — поделить десятку на пары и заставить их разговаривать друг с другом каждый день. Потому что вот в моем ощущении, если это удается перейти, вот как бы вместо того, чтобы была сухая такая неделя, да, там были постсеминарии, я сказал свое, сказал. Да, это стало рутиной. А если я хочу добиться чего-то больше, то это меньше происходит. Но в паре ты обязываешь их разговаривать друг с другом. Я считаю, что это будет польза.
0: Спасибо. Уди, есть десятки, которые, может быть, это делают. Прекрасная идея. Мак-24.
13: Здравствуйте, дорогие друзья и подруги. Очень хорошие предложения товарищей. Любое предложение может послужить обновлением. У нас возник такое предложение, что каждую трапезу недельную, чтобы придать торжественность передаче функций главы десятки, совместить, и чтобы это не превратилось просто в график дежурств передачи десятки, а именно придать такую торжественность и такую основательность этому процессу. Спасибо.
6: Туда, раба. Лоренс. Лейв.
0: Лоренс Лейб, у меня есть чувство и опыт у нас в 5-9, когда мы встречаемся поговорить о пользе других. У нас была возможность организовать урок утренний на конгрессе. И вот это упражнение, вау, какое чувство, какая важность и объединение между нами. Это все очень усилилось. Может быть, если каждая десятка подумает о том, как улучшить связь в других десятках, может быть, раз в месяц или в два, одна десятка организует собрание товарищей для другой десятки.
1: До этого Акока сказал, что есть десятки, которые не выполняют, не проводят недельные встречи, или там у них нет этого упражнения, глава десятки. И то, что сейчас Элейб сказал, это то, что очень можно добавить в этом. Я поймал себя. Да, но когда он спросил, как быть в таком поручительстве, как мы можем добавить, как найти все-таки способ, как десятка быть поручителями и гарантами для других десяток.
14: Я
0: думаю, что каждая десятка должна начинать улучшать то, в чем она хороша, специализироваться. И мы видим уже, как каждая десятка, у нее есть особая какая-то склонность. Может быть, это связано со связью между десятками или ведение трапезы, контент, пение, разные такие вещи. Это могло бы дать нам больше сил каждой десятке.
14: Ну
1: вот три последних товарища, как говорили, я тоже как бы захотел сказать. Это заставило меня встать. Да, связь с десятками. Это ступень, которая вот сейчас вот приближается, начинается с десятки, и начать как бы первый контакт формировать. Я думаю, что мы уже готовы.
0: Мы прочитаем сейчас отрывок номер 2, Баля Сулам, статья «Мир». Я думаю, прежде чем мы прочитаем, это очень трогательно слышать, как Рав говорит, что ты берешь с собой только то, что ты сделал в десятке, и ничего другое. Я думаю, что это и трогательно и повышает ответственность, и очень точно. Итак, отрывок номер 2, Баля Сулам, статья «Мир». «И все готово к трапезе», то есть к истинной, конечной цели и высшей неге, которая должна будет раскрыться вместе с раскрытием цели Творца в творении. И весь труд и усилия, и страдания, которые постоянно возвращаются к нам в разных временах и поколениях, он уподобляет хозяину, который трудится и хлопочет, прилагая большие усилия, чтобы приготовить роскошную трапезу для приглашенных гостей. А желанную цель, которая в конце концов должна раскрыться, он уподобляет трапезе, в которой гости участвуют с большим удовольствием и наслаждением.
1: Дорогие хаверим, завтра, 21 июня, с 12:00 до 13:00 будет особая встреча, каббалистическая музыка. В чем она особенная? А мы будем встречать наши судьи Асаф Авидара, и он и сыграет нам несколько мелодий. Итак, завтра в 12:00 в системе Арвут приглашаем всех. Сейчас будет вторая трапеза, но сначала мы вместе споем песню.

0: חברים יקרים, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב מתאריך.
1: Дорогие חברים, на первой части урока мы изучаем урок с равом от 1 февраля 2002 года. Статья «В чем разница между полем и человеком, поле в работе?» Статья находится в первом томе трудов Рабаша. Читаем вместе статью, в нашем распоряжении 16 минут.
0: В
2: чем разница между полем и человеком, поле в работе? Сказано в книге Зоар, и Ицхак любил Исава, и было в левустах его, как написано в Торе, вот человек, сведущий в охоте, человек поля. И сказано там, он был героем охоты. Что означает сказанное там? То, что охотился на умы людей и опутывал их, чтобы они восставали против Творца. А также и здесь человек поля означает, что Исав находился там, чтобы грабить людей и убивать их. Человек поля, потому что удел наследия его не в месте поселения, а в месте разрушения, в пустыне, в поле. И поэтому он называется человек поля. Конец цитаты. И также про Ицхака, как мы видим, тоже написано «поле». Как сказано в Торе, и вышел Ицхак молиться в поле. И про Якова сказано, и сказал, «Смотри, запах сына моего, как запах поля, которое благословил Творец». И необходимо понять, чем отличается поле, когда говорится об Исаве, называемом человек поля, который, как объясняет Зоар, был в поле, чтобы грабить людей и убивать их. И тогда, как об Ицхаке сказано, молиться в поле, и как объясняют мудрецы, что это великое дело. Так как мудрецы сказали, Ицхак этим установил дневную молитву, минха, как сказано, вышел Ицхак молиться в поле. Также необходимо понять, что означает написанное про Якова, что Ицхак сказал о нем запах сына моего, как запах поля, которое благословил Творец. В таком случае необходимо понять разницу между человеком поля и молиться в поле и запахом поля.
1: Известно, что Малхут называется полем. И так как вследствие сокращения у Малхут есть множество изменений, то Малхут имеет много названий. Одно из них — поле. Есть правило, что когда мы говорим о Малхут, то речь идет о Малхут прямого света, когда она использовала желание получать для себя. И в этом отношении в ней нет изменений. В соответствии с созданным Творцом желанием получать для получения добра и наслаждения, которые Он задумал дать творение. Это называется «Малхут прямого света». И поэтому эта Малхут называется бесконечность Энсов, так как Малхут еще не сделала ограничения на получение высшего света, то есть не сказала еще до сих пор, то есть не сказала, что не хочет получать свое свойство, называемое «получать ради получения», но получала бы это свойство, и поэтому в ней не было никаких изменений. И поэтому такое состояние называется «все было одним светом». Но затем эта Малхут захотела достичь подобия свойств с Творцом, которое называется украшением, в точке желания. То есть не хотела получать ради получения, а только ради отдачи. И в этом отношении можно назвать Малхут полем. То есть как поле, которое нужно вспахать, перевернуть его так, чтобы было внизу, стало то, что было внизу.

0: стало вверху, а то, что было вверху, стало внизу. Также и в Малхут, называемом поле. Желание получать для себя важно получение. Важность его находится вверху, а важность отдачи внизу. В духовной работе тоже есть вспахивание, выполнение работы в поле, переворачивание, чтобы желание получать, находящееся вверху, стало внизу, а желание отдавать было наверху. Ведь именно благодаря этому можно получить урожай, который станет едой. А иначе нет никакого шанса, что мы сможем вкушать от явств святости, как сказано, изобилие урожая в силе быка. То есть обильность урожая зависит от силы быка.
1: А бык означает, как сказали наши мудрецы, что высшая Малхут должна быть как бык под ярмом и осел под поклажей. И сказал мой отец и учитель, бык под ярмом означает, ярмо веры должно быть как кладут ярмо на быка, чтобы он пахал поле, не считаясь с его желаниями, не спрашивая, согласен ли он. А его впрягают в ярмо против его желания. Также человек должен принять на себя ярмо высший Малхут, поскольку бык называется свойством знания, как сказано, знает бык хозяина своего. Поэтому вера называется ярмом по отношению к тому, кто нуждается в знаниях. Из сказанного вытекает, что поле — это малхут в отношении получения для себя, которое нуждается в вспахивании. Это исправление поля, переворачивать клип получения, которое наверху по важности, и сделать это свойством внизу по важности, а отдающие келим, которые внизу по важности, поднимать их, чтобы они были наверху по важности. А желание получать, как известно, в сердце и разуме, и оба они нуждаются в исправлении. Для моха разума исправление выше знания, а в сердце либо исправление заключается в том, что каждое наслаждение, которое он получает, было бы ради отдачи. А точнее, что все действие, которое он исполняет, чтобы оно было ради отдачи, а иначе не следует совершать никакого движения.
0: Исходя из этого, нужно понимать, что написано про Исава, что он человек поля. Имеется в виду человек, находящийся в состоянии, называемом полем, когда должен принять на себя власть Творца, как бык под ярмом, но думает, что он уже совершенен и не нуждается ни в каких исправлениях. И это называется ловля в устах его. Как сказано, взор. Эсав говорил, что он находится в поле, чтобы молиться. И этой уловкой обманывал Ицхака в устах своих. В духовной работе ловля в устах его означает, что сердце и уста говорят разное, что устами называются внешние действия, по которым человек кажется праведником. Ведь в действии нельзя прибавить. Но в сердце, то есть намерении, он не таков, как в действии. Ведь в действии, которое видно глазу, кажется, что он хочет выполнить заповедь Творца, чтобы доставить ему наслаждение тем, что выполняет его желание выполнением заповеди. Но в сердце считается только с личной выгодой, а не с пользой Творца. Получается, что на словах одно, а в сердце другое. Поэтому в действии Эсав кажется совершенным, безупречным человеком. Поэтому он называется Эсав человек поля, которому больше не нужно работать в поле. Ведь работа в поле, начинающееся со впахивания, заключающегося в переворачивании желания получать не для него, так как для него достаточно выполнить все внешнее, что называется устами, то есть его уста и сердце не едины. И поэтому он называется человеком поля, как сказано выше, поле, которое ради получения для себя. И в этом он совершенен, и ему больше нечего добавить.
1: Иначе с Яковом и Ицхаком. Для них работа в поле была в свойстве усилия и молитвы в поле, как сказано об Ицхаке, и вышел Ицхак молиться в поле. И это означает молитву, как сказали наши мудрецы, что Ицхак установил молитву Минха, дневную молитву, что означает молиться, поднять шхину из праха, что означает, что отдающие келим, которые должны быть в высшей малхут в разуме и в сердце, было с намерением ради отдачи. Однако Эсав, который был человеком поля и не справил ничего, чтобы было ради отдачи, а все у него было только ради собственной выгоды. И поэтому книга Зоар объясняет, что человек поля, чтобы грабить людей и убивать их. И еще книга Зоар объясняет, что человек поля, потому что надел его не вместе поселения, а вместе разрушения в пустыне, в поле. И поэтому он называется человеком поля. Ведь когда работают только ради собственной выгоды, это состояние называется, что человек обкрадывает свойство человека, которое есть у него. То есть это свойство, что вы называете человеком, а народы мира не называются человеком. Это свойство грабится у него, когда он работает ради собственной выгоды. Еще хуже из-за того, что преступление влечет преступление. Поэтому он убивает человека внутри себя. Это то, что говорит книга Зоар, и убивать их. И потому сказано, из-за того, что надел его не находится в месте поселения, что означает место поселения там, где живут люди, как сказано выше, в плане того, что вы называете человек, а в месте разрушения, это место, где произошло разбиение келим. Из-за того, что там раскрылось желание получать для себя, произошло разрушение мира.
0: Про Якова сказано: «И сказал, посмотри, запах сына моего, как запах поля, которое благословил Творец. Ведь Яков сделал исправление, установил молитву Маариф, как сказано в Торе, достиг места, установил вечернюю молитву. Также сказано про Якова, и вот колодец в поле, и три стада мелкого скота у него». И объясняет Зоар: «И увидел колодец в поле» означает, что увидел колодец свыше, нукву, один против другого. То есть колодец внизу был направлен на колодец наверху. И это надо понимать так, что Яков исправил нижний колодец, изменил направление намерения своего колодца, желание получать, называемого поля, исправил его так, чтобы оно стало таким же, как вверху, то есть как у святой Малхут, у которой есть экран на желание получать для себя, поднимающий отраженный свет так, чтобы все, что она желает получать, все только ради того, чтобы отдавать. Также и Яков исправил себя так, чтобы все его поступки были только с намерением отдавать. Поэтому, когда Яков пришел к Ицхаку, а Яков — это средняя линия, которая раскрывает все совершенство, и поэтому написано, что Ицхак сказал: «Посмотри, запах сына моего, как запах поля, которое благословил Творец». То есть,

0: В чем разница между
1: Адам не гравится,
0: между полем и человеком поля в работе? Человек называется дерево в поле, поле называется место работы.
1: Адаму
0: человек – это результат работы в поле. Поэтому все наши работы, которые мы производим, это работы, связанные с землей. Так мы учим и законы из всех этих работ, которые запрещены в субботу, и их производят в будни. Суббота соответствует окончательному исправлению, а будни 6000 лет нашей работы. Все вопросы об этом? Так, статья понятна? Работа в поле начинается с того, что прежде всего чувствует место работы. Это занимает время, пока человек начнет понимать, что именно он должен делать. Место называется хисароном. Когда человек учится, есть в Торе, в общем, две части. То, что передали нам каббалисты от Авраама, Моше. То, что мы получили, в общем, в этой методике, которая называется Тора, у нас есть две части. Одна часть говорит об исполнении заповедей в этом мире, практических заповедей, которые мы должны просто исполнять в этом мире. Почему? Потому что мы, это говорится о людях, которые хотят быть подобными высшим законам, также и в этом мире. Нет никакой связи между этими законами, нет никакого результата от того, что человек исполняет эти законы в этом мире, духовного результата, кроме того, что это поддерживает его быть святым неживым. Но это проекция духовного в материальное. А вторая часть в Торе, являющаяся главной, то, что учит Тору, согласно тому, как сказано, что свет в ней возвращается к источнику. То есть есть сила в Торе. И когда человек учится, из-за того, что эти книги, все книги, которые мы называем святыми книгами, их написали люди, которые были на духовных ступенях выше этого мира, так с того духовного уровня, когда я читаю книгу, с того духовного уровня, где был автор, когда он писал книгу, оттуда ко мне приходит свет, который называется свет, возвращающий к источнику. И этот свет действует на меня и исправляет меня, вытягивает меня постепенно к этому источнику, к этому месту, откуда книга была написана. И действие этого света, возвращающего к источнику, это насколько я помещаю свой хисарон в книгу во время учебы, и я хочу действительно подняться на духовный уровень к этому источнику. То есть главное во время учебы, всех святых книг, но главное во время учебы думать о цели, свете, возвращающем к источнику, что я должен вернуться к духовному источнику, постичь его, раскрыть его, почувствовать, увидеть его. И в таком случае у нас есть книги, которые помогают больше, и якобы помогают меньше. Что значит? Это значит, все книги то же самое, но относительно нас, в соответствии с тем, насколько книга поможет мне быть в хисароне. Эта книга более полезна для меня, чтобы вернуться, прийти к возвращению, то, что называется. Свернуться к этому источнику называется прийти к возвращению. Поэтому каббалисты кричат: «Учите каббалу, в чем разница?» Гемара не была написана.

0: каббалистами. Раби Шимон был тоже один из авторов Гемары. А в чем разница? Разница в языке. То есть относительно нас есть разница. Если я читаю Каббалу, каббалистические книги, я не забываю о цели творения, потому что я учу, откуда приходит свет, что он должен делать с келим, какое желание он должен изменить, желание получать, нежелание отдавать, к какой цели я должен прийти, каков закон подобия по форме. Я учу о том действии, которое якобы должен исполнить, произвести с собой с помощью окружающего света. И не учу, как Гемара там говорит, что бык забодал корову, ущербы, там двое держатся за талит, яйцо, произведенное в праздник. Все эти вещи связаны с ежедневными действиями, возможно. Но они помогают мне забыть о цели учебы. И тогда я не могу поместить хисарон во время учебы, чтобы свет пришел и исправил меня. Я забываю об этом. Из-за этого все каббалисты говорят, что лучше учить каббалистические книги вместо второй части учебы. Конечно, нужно учиться согласно сокращенным версиям книг, как Шульхан Арух, соблюдение субботы, законов, то есть сокращенные законы надо учить. Но все остальное, главным образом, зачем учат Тору, что свет не возвращает к источнику, эту часть учить согласно каббалистическим книгам. В этом вся разница. Так человек, благодаря тому, что он учится в правильном месте, начинает раскрывать, что такое поле. Поле называется желание. Место. Место хисарона, желание. И тогда начинается исправление желания. Это исполнять с ним действия, из которых вырастет человек. Так начинается с вспахивания, да? Нужно перевернуть желание получать на желание отдавать. И тогда бросить туда семена, и из них уже вырастет все. Так это первое действие, которое мы должны, к которому мы должны прийти. Да.
1: Он тут пишет, что есть в разуме исправление веры высшее знание, в сердце исправление в том, чтобы получаемое наслаждение было ради отдачи. Что это значит? Что в этом, что речь идет о состоянии после Махсома? После Махсома это значит вере высшее знание, направленным на отдачу?
0: Вера высшее знание, что такое вообще вера? Никто не может сказать точное определение веры. Знание мы понимаем. Познание. Де-факто, что называется, я вижу. Нет судьи больше, чем видит его глаза. Я вижу. Я не знаю, насколько я вижу, что это верно, насколько я понимаю то, что я вижу, я понимаю правильно. Но это границы, в которых я существую. Мне дали зрение, мне дали разум. И согласно этому я живу и ориентируюсь в жизни, что называется вера. Что ты придешь и скажешь, я знаю, что ты не видишь, но я говорю тебе, что это так-то и так-то. То есть я пользуюсь как будто твоими словами. Вместо того, чтобы видеть, вместо того, чтобы чувствовать, я беру факт, как факт то, что ты мне говоришь, и используешь. Это называется вера? Ну, допустим, что это называется вера. Потому что тут есть проблема, почему я должен это делать? Как можно верить кому-то, как можно идти согласно чьим-то глазам, посмотрим. Ну, допустим, так. Если ты приходишь и говоришь мне какие-то вещи, для тебя ты говоришь, что это факты, и стоит мне тоже слушаться этого, то я могу Поверить тебе без проверки. Это называется вера ниже знания. Что значит ниже знания? Я не проверяю ничего. Ты сказал, для меня это становится святым. На 100% я принимаю это и работаю согласно этому, делаю согласно этому все. Это фанатизм, это так верят массы снаружи, им сказали, насколько человек меньше проверяет, насколько он меньше думает, а больше исполняет. Да? Это называется, что он сильнее, более успешен, лучше. Думают об этом, говорят об этом, что это невинная вера. Невинная тмима – это шлема, совершенная. Это, конечно, не совершенная, это просто глупая вера. Но это народная, так делают, так работает весь мир. Есть вера внутри знания. Ты сказал мне что-то, и я пошел проверять. И в той степени, в которой я проверил своим разумом, я принимаю то, что ты сказал мне. Где знание и вера равны, так я беру. А есть вера выше знания. Вера выше знания. Что ты сказал мне? Я пошел проверить. То, что я проверил, я увидел, что ты не прав. Ты обманул меня. По факту, значит, обманул. Ты сказал, это синее, а я вижу, что это красное. Теперь у меня есть тут две возможности. Или я говорю, что дорогой, это синее. Ты говоришь, ну я говорю тебе, что это красное. Теперь вопрос, идти согласно моим глазам или согласно твоим глазам? Я могу идти согласно моему знанию, я останусь в вере внутри знания, или я могу идти выше моего знания, взять твое знание, это называется вера выше знания. То есть, несмотря на то, что я проверил на 100% и увидел, что ты не прав по моим глазам, согласно моим глазам, я все-таки беру твои глаза и иду. Чем это помогает мне? Если ты выше меня, больше меня, выше по уровню, то при этом я беру твой разум и как будто поднимаюсь на твой уровень. У нас нет возможности подняться с одного уровня на другой в духовном, кроме как с помощью веры выше знания. Потому что в духовном есть закон. И не в духовном тоже. Это и в нашем мире, только мы не понимаем эти состояния. Есть простой закон. Там, где я нахожусь, на каком-то уровне, это я. Это мой разум, мое знание, понимание, чувство, свойства. Все определяется согласно уровню, который я сейчас занимаю. Как я могу с этой ступени подняться на вторую ступень? Подняться на вторую ступень, быть на ней, это быть в другом желании получать, с другим экраном, с пониманиями, ощущениями, впечатлениями, с всем другим. Так если я нахожусь в моем состоянии, я — это я. Если я буду в более высоком состоянии, я буду тот, более высокий. Все изменится во мне. Каково средство между тем, что я нахожусь в моем состоянии, как-то подняться в более высокое состояние? Что среднее? С помощью чего я могу подняться на другую ступень? С помощью чего я? Что я должен добавить у себя, чтобы подняться на другую ступень? У меня нет внутри моей ступени никакого средства, никакой части более высокой ступени. Все ступени, просто каждая ступень — это самостоятельный парцуф со своим вьютом, со своим экраном. Так как я могу подняться? Мы учим, что благодаря второму сокращению Ахаб высшего упал в Гаргальта Инаем нижнего. То есть часть высшего парцуфа вошла в часть нижнего. И эта часть высшего начинает давать нижнему очень маленькое такое определенное свечение. И это называется знание высшего. Знание высшего, как он светит нижнему, если нижний проверяет то, что он получает от высшего, он видит, что это совершенно неверно. Потому что согласно моему разуму, моему экрану, тому, что, чем являюсь я вижу, дружок, как это должно быть, так-то и так-то. А ты говоришь мне, нет, ты должен больше уступать, больше давать, больше быть выше своих ощущений, выше своего разума, если ты хочешь подняться. Так здесь человек выбирает, идти согласно своему разуму, согласно Гальгальта Инаем своим, или согласно Ахапу Высшего, который находится внутри Гальгальта Инаем. Понимаешь? Вы понимаете? Это две ступени. Это высшая ступень, один. А это вторая ступень. Нижняя. Это Гальгальта Инаем Высшего, Ахап Высшего. Это Гальгальта Инаем Нижнего. А это Ахап Нижнего. Так они находятся.
2: Эхат.
0: Вот так. Один.
2: Эхат битох ашини.
0: Один внутри другого. Так?
2: Так эхат битох ашини им нимцаим.
0: Так один внутри другого они находятся. Так я могу пользоваться моей вот этой частью, Гальгальта Инаем, и сказать, согласно моему знанию, это мое знание, так и так я делаю. Или я могу сказать, я пользуюсь его знанием, знанием высшего, которое находится внутри меня. Но его знание всегда противоречит моему знанию, потому что у него больше экран и понимание совершенно другие. Он говорит, ты должен отказаться от половины собственности, не знаю от чего. Там, просто так я говорю. Он говорит, желание отдавать больше, выше. А у меня желание отдавать должно быть в балансе, в моем правильном, понимаешь? Как у нас, мы говорим, что нужно быть вежливыми, немножко уступать, согласно нашему знанию, иначе нам будет хуже. А выше говорит, нет, ты должен отказаться и больше давать, больше, чем тебе кажется, что является твоим равновесием. Это называется высшее знание. То есть если я сейчас беру знание высшего, в тот момент, когда я отказываюсь от моего знания, беру его знание, я уже отношусь к этой ступени, он уже начинает поднимать меня на свою ступень. То есть этот ахап, который находится здесь, это как лифт, начинает поднимать меня на более высокую ступень. И тогда я поднимаюсь со своей ступени на более высокую. И на более высокой ступени, когда я уже нахожусь, я изучаю ее, воспринимаю ее. Я уже исправил себя и уподобил себя более высокой ступени. В тот момент, когда я закончил эту работу, я начинаю внутри себя раскрывать и чувствовать еще ахап высшего, более высокого, чем я, и снова происходит то же самое. То есть всегда работа выше нашего разума, но почему это выше разума? Потому что я все время проверяю свой разум, и несмотря на то, что высший против моего разума, я беру его разум. То есть в противоположность, я не стираю свой разум, я обязан проверять, я должен видеть, где не противоречу высшему, где я не согласен с ним, где я против него, где я ненавижу его, не хочу его. Разные противоречащие, противоположные чувства, потом я изменяю их, переворачиваю землю. И с помощью этого я переворачиваю этого, с помощью этого я прихожу к рассвету, цветению. Невозможно иначе, если я не делаю все эти действия, а то, что Высший говорит мне, бум, я получаю, не проверяя так закрытыми глазами. Это называется ниже знания. Это путь обывателя. Поэтому называется знание Торы, знание Высшего, противоположно знанию обывателей, потому что они берут это без проверки, и поэтому они не должны подниматься. Они принимают это только в действии. Да.
1: Как могу взять разум Высшего, если вижу только его ахаб? Всегда думаю, что он менее прав, чем я.
0: Я думаю всегда, что Высший меньше прав, чем я, и я не согласен с ним. И тогда или я беру это через удары, я вижу, у меня нет выбора, или я прошу, чтобы пришел свет и дал мне силу все же согласиться с Высшим, Высшим знанием. Ты спрашиваешь как бы так, но у меня есть, в общем, знание, у меня нет больше. То как я могу внутри моего знания согласиться идти выше моего знания? Не будет. Не будет. Только через то, что я действительно отменяю себя перед Высшим. И в действии Высшее знание. Орен, всегда помню, где это? Да?
3: Амуд 106, Каббала ле-Матхил. Амуд 106, Каббала ле-Матхил.
0: 106 страница Каббала для начинающих. По поводу сочетания суда и милосердия.
2: Есть ли сефер?
0: Ну, чем сефер? Есть книга?
2: А второе, бен адам ешь без
0: сефер. Человек сидит без книги. Дайте ему. Зачем вы нужны тут старички? Тут есть несколько мест спереди, где можно сесть рядом со мной. Давайте почитаем. Главная работа в выборе. Выбор жизни, то есть слияние, и это свойство лишма. Я читаю 106-ю страницу Каббала для начинающих, 106-я страница о сочетании свойства суда и милосердия. Главная работа человека в выборе. Это единственное, что мы можем выбрать. Все остальные работы и вообще все остальные действия, которые происходят с нами, или мы как бы делаем, это как куклы мы делаем, у нас в этом никакого выбора. Нам дают свыше, помещают все знания и желания, устраивают вокруг нас окружение всякий раз, изменяется. И мы в этом просто как роботы во всем. То есть выбор только в одном. Когда? Выбери жизнь, то, что написано. Это единственное, что можно выбрать. Это слияние. И свойство лишма. И благодаря этому удостаивается быть в слиянии с источником жизни. А когда есть явное управление, нет места для выбора. И потому, да как человеку дают возможность выбрать, быть человеком, потому что насколько он выбирает, насколько он пользуется своим выбором, только в этом он человек. Во всем остальном, если это без выбора, в этом он животное, как весь мир, то есть все неживые растительные животные, говорящие эти массы, также все, подобно животным. Когда есть выбор, только во время скрытия. Потому что когда есть явное управление, нет места выбора. И потому, что произошло, какое исправление, что было скрытие, что было место выбора, Высший поднял Малху, то есть свойство суда, Вейнаем, специально. И благодаря этому возникло скрытие. То есть Нижний узнал, что у Высшего есть Хисарон. У нас нет Высшего Нижнего, мы не видим этого, мы не находимся на высших ступенях, но план, закономерность, то, что мы должны исполнять, то, что мы должны делать, то, что каббалисты говорят нам, это называется для нас Ахаб Высшего, который специально скрыт от нас. Мы не видим. Они говорят, что надо делать так-то и так-то. Мы не видим, что это правильно. А что мы видим? Что есть скрытие, что нет гадлута, величия высшим. Духовное недостаточно важно. Оно не представляется мне полным силой, что управляет всем. Если бы я знал, насколько высший мир управляет нашим миром, то я сразу захотел бы соединиться с высшим миром. Но есть скрытие. И у меня есть ощущение, что нет величия в высшем, нет гадлута. Этот мир важнее, он больше определяет. И тогда меры высшего находятся у нижнего. То есть, что именно благодаря тому, что высший скрыл себя, он может опуститься к нижнему, в части, которая скрывает в ахате высшего. То есть, что он в хисароне. Получается, что эти келим высшего, у них есть подобие с высшим, то есть как нет жизненной силы у нижнего, так нет жизненной силы в высших свойствах. То есть у него нет никакого вкуса в Торе и заповеди, то есть они без жизни. Тора и заповедь имеется в виду все наше понимание духовного. В духовном тоже нет больше, может быть, чуть-чуть больше, чем нам кажется в этом мире. Но не то, что духовное, более высокий уровень определяет, управляет, и что там есть все для меня, все наполнения. И тогда именно благодаря этому есть место для выбора. То есть нижний должен сказать. То есть человек должен сказать, что все это скрытие, которое он чувствует, это из-за того, что высший сократил себя ради нижнего. То есть, что не то, что в духовном нет ничего, и Творец такой слабый, не хочет показать себя, а все скрытия — это для того, чтобы дать мне место выбора. И это называется «Исраэль». В изгнании Шхина с ними вместе. То есть какой вкус он ощущает, так он и говорит. То есть что он не виноват в том, что он чувствует вкус жизненных сил. А действительно в высшем он чувствует, что нет, в духовном нет никакой жизненной силы. Так что тут надо сделать? И тут действие, которое мы должны произвести. Без этого действия мы никогда не поднимемся с одного уровня на другой. Никогда. Мы останемся животным. Животное с места рождения, с момента рождения до места смерти, то же самое. Однодневный теленок называется быком. И если человек преодолевает и говорит, что то, что он находит горький вкус в этих, в этом питании, то есть что он не видит ничего от высшего, не впечатляется особенно, это только из-за того, что у него нет подходящих келим, чтобы он мог получить высшее благо. То есть из-за того, что его келим для получения, а не для отдачи. И он сожалеет о том, что высший вынужден скрывать себя. И поэтому у нижнего есть место для злословия. Человек проклинает его, он не согласен, он находится в отчаянии. Короче, не в радости от того, что у него есть какое-то столкновение с высшим. И подъем, то есть что высший может показать нижнему благо, наслаждение, которое есть в Хелем Ахапа. И что он может раскрыть их, да, относительно нижнего, получается, что он поднимает Гальгаль Тейнаем в том самом, что нижний видит свойства высшего. Получается, что нижний поднимается вместе с Ахапом высшего. Если нижний готов отменить себя перед Ахапом Высшего, то Высший начинает поднимать его. Что значит поднимать? Нет подъемов и падений, как в лифте, а Гальгальтинаем Нижнего, Высшего, который находится в Нижнем, начинает светить. Высший уже согласно мере отмене Нижнего, насколько Нижний может согласиться с ним, в этом он начинает светить, раскрывать себя относительно Нижнего. И тогда Нижний видит, что действительно Высшим есть все наполнения для него, и все ответы на все вопросы, которые есть у него. Получается, что когда Нижний видит Гадлут, величие Высшего, благодаря этому самому Нижний растет. Но изначально Нижний не способен получить ничего, кроме катнута, отменить себя, быть как маленький относительно большого. А когда выходит гадлут Высшего, происходит конфликт между правым и левым, то есть между свойством веры и знанием. Ладно, это уже другой этап. Как он приходит от того, что отменяется перед Высшим к самому гадлуту. Так это работа в поле. То, что Рэбе написал здесь в книге, перевернуть мое желание на желание Высшего. Каждый раз получать знание Высшего. И таким образом человек растет. Да? Как я могу, откуда я знаю, что это Высший?
1: Откуда ты знаешь, что это Высший? Мы говорим, что все наше продвижение происходит посредством света, возвращающего к источнику. Ты сейчас изучаешь книгу. Тебе дают свыше точку в сердце. И с ее помощью тебя влечет к чему-то вне этого мира. Ты получаешь толчок что-то раскрыть. И видишь, что в этом мире этому нет наполнения. Люди переходят от желаний к деньгам, почестям, к знаниям, к самым разным желаниям и считают, что могут так себя наполнить. В конечном итоге приходят к состоянию, когда им понятно, что их наполнение заключается в том, чтобы постичь, для чего я живу, ради чего, каков смысл жизни. А это уже потребность к источнику света, к Творцу. Так вот, с таким хисароном, собственно, такая потребность и приводит человека в правильное место для учебы и к правильным книгам. Возьмешь какую-то любую другую книгу, ты не почувствуешь, что от этой книги ты получаешь отклик, получаешь ответ. Это все связано с точкой в сердце, или то, что называется согласно душе. Поэтому и говорится, что человек учится лишь там, к чему лежит его сердце. Проверка такая. Тебя сейчас тянет к медицине. Обратись к медицинским книгам. Ты приходишь к Торе. Означает, что у тебя есть точка, имеющая отношение к Торе. Но точку в сердце дают для того, чтобы приблизить тебя к правильной книге. Затем все остальное продвижение уже зависит от тебя. От того, насколько ты сейчас, сидя над книгой, просишь, чтобы пришла сила, свет, возвращающий к источнику. Сила, которая даст тебе новый разум, новые чувства, то, что будет тебя тянуть вперед. Если ты будешь просить, ты получишь. И теперь все заключается от тебя. Все зависит от тебя. Так вот, что означает «и выбери жизнь»? В чем здесь выбор? Где здесь просьба? Я постепенно должен прийти к тому, чтобы моя просьба соответствовала высшей силе, тому, что Высший хочет мне дать. Чтобы я пожелал того, что высший разум хочет дать мне. Другими словами, я постепенно должен для себя прояснять, чего именно я должен просить от книги и от учебы. И вот тут я должен прислушаться к каббалистам. Если я буду просить то, что я сейчас хочу, а я хочу заглотить весь этот мир, и не знаю, что такое будущий мир, но я его тоже хочу. И так буду постоянно все хотеть и хотеть и хотеть. Идти согласно разуму Высшего, для этого я должен начинать просить. чтобы узнать, что такое высший. Если ты сейчас думаешь о высшей силе, то ты думаешь о том, что он великий, дающий. У него есть все, у него есть знания, есть вечность, совершенство. Но когда ты думаешь о себе, о том, что ты хочешь приблизиться к нему, ты хочешь подниматься наверх, ты не думаешь, что подъем наверх и приближение к высшему означает приобретение свойств высшего. Ты думаешь, что ты будешь больше получать, ты будешь больше наполняться. Ты не считаешь, что приблизиться к Высшему означает больше отдавать, больше уступать? Мы и думать так не можем. В этом проблема. В том, что твоя просьба в то время, когда ты учишься, ты не просишь свет, который возвращает к источнику. Ты просишь, чтобы он пришел и тебя наполнил, согласно тому, как ты понимаешь, что он тебе должен. То есть мы просим не света исправления, а света наполнения. А так оно не работает. Потому что сначала должен прийти свет Абса, как мы это изучаем, должен исправить Келим, и только потом придет наполнение, которое наполнит их. Порядок только такой, поменять нельзя. Если сначала придет свет наполнения, ты будешь ощущать большую тьму, чем сейчас. Потому что у тебя не будет облачения хасадим. Облачения намерения ради отдачи у тебя нет. И поэтому нужно просить что-то правильное, так, чтобы твое желание соответствовало его желанию. И вот в этом, собственно, заключается наша работа. То есть все время правильно истолковывать, что такое высший. Высший — это отдача. Что такое «я хочу приблизиться к нему»? То, что «я хочу получить его разум отдачи». То, что в противоречии мне, что мне делать. Поэтому я прошу во время учебы. Во время учебы я прошу, чтобы мне дали немного разума, немного ощущения, чтобы понять, что такое отдача. У меня просто выхода нет, а иначе я никогда не познаю высшего.
2: А там
1: что ты измеряешь? Ты меряешь по своей способности отменить себя перед Высшим относительно твоего предыдущего разума. Это связано с группой. Почему? Потому что группа тебе помогает лучше понять, насколько ты не хочешь отдавать, насколько ты не можешь думать о других. И вот тогда ты приходишь как бы с более явным хисароном к учебе. Все, что мы делаем, будь то распространение, разные группы и все такое, все для того, чтобы потом или сейчас сидеть с книгой, чтобы было правильное намерение к свету, возвращающему к источнику, и как он приходит к нам. Если моя просьба будет соответствовать тому, что он мне должен дать, тогда свет действительно придет. Но если мое желание о рыбе, а он дает мне мясо, то просто мне не поможет, это не входит в то же Кли, не исправляет меня.
0: Откуда я знаю, что это правильная книга?
1: Откуда ты знаешь, что эта книга правильная? Человек учится лишь там, к чему лежит его сердце. Только согласно сердцу. Относительно твоего сердца. А как ты хочешь? Ты хочешь мне поверить? Есть таких еще много, даже лучше меня. Более важные, более великие. Будешь верить кому-то еще? Так ты можешь верить кому угодно. Так что ты можешь сделать? Или следовать своему разуму? А откуда ты знаешь? Вот вчера я думал так, сегодня думаю по-другому. Так как можно принять решение, как выбрать? Относительно чего выбирать? То есть снаружи кого-то услышать я не хочу. А вдруг они ошибаются? Какие бы они великие ни были, неважно, может, вдруг ошибаются. Самому себе? А кто я? Я тоже все время ошибаюсь. Так что же мне остается? Только следовать сердцу. Не разуму, и не его разуму, и не моему разуму, а относительно сердца. Поэтому так и сказано, что человек учится лишь там, к чему лежит его сердце. То есть где по-настоящему возникает вопрос о существовании. И если книга дает тебе на этот ответ, но на самом деле ты должен по-настоящему исследовать, не лгать себе, не идти на компромиссы. Если ты получаешь ответ, значит, это может быть будет твоя книга, может быть, через какое-то время ты увидишь, что все закончится, может быть, света уже не дает, уже не получаешь ответа на вопрос, в чем смысл жизни. Обратись к другой книге, меняй. Поэтому мы все время должны проверять сердце и то, насколько то, что мы изучаем, подходит моему сердцу. Все это только исправление сердца, не больше. А все остальное, во всем остальном мы животные, мы поменяться не можем. Ни характер, ни да вообще ни в чем. Только исправление сердца. И поэтому всякий раз тебе понадобится другая книга или та же самая книга. Если меняется твое сердце, ты раскроешь, что эта книга все время новая. И все время ты будешь видеть что-то новое в той же самой книге.
4: Что это за сердце, которое надо чувствовать, которым я чувствую, что я делаю что-то правильное, что я нахожусь на правильном пути?
1: Я пытаюсь тебе объяснить, что нет проверки. Ты понимаешь, что проверить невозможно? Вот так человек стоит где-то посередине мира и не может проверить, куда идти, чем заняться. Потому что если он что-то возьмет, то все, он закончил на этом со своим выбором. Как? Согласно чему можно проверять? Так сама Тора ему советует, и действительно, по природе так и происходит. Когда человек постепенно, согласно своему развитию, развитию своего желания, приходит к такому месту, где он может наполнить желание. Если он может наполнить свое желание, пока не через приобретение экранов и обретение высших ступеней, а его желание в том, что находится в этом мире, то есть он развивается от желания к деньгам, к почестям, к знаниям, то он все еще ищет то место, где он может наполнить себя в подходящих для этого местах. Но если он уже с точкой в сердце, у него уже раскрылся этот хиссарон, который после всех предыдущих потребностей, то он ищет в соответствии с этим и не находит места. Или да, находит место. Не смотри на наши тела. Взгляни на душу. Вот перед тобой поле, такое подобное магнитному полю, как электрическое поле. И нет тел, нет материального, есть только поле. И наша душа — это точка в сердце. Согласно своему потенциалу, заряду, который есть в ней, теперь ищет заряду, который в ней есть. Теперь ищет, согласно закону подобия по свойствам, в каком месте она будет находиться в подобии по свойствам с этим полем. Понимаешь? Так человек и идет. То, что мы выполняем разные действия, это все результат того, как душа все время находится в движении в этом поле по отношению напряжения этого поля и тем зарядом души. И наше тело только выполняет внешние движения. И все. Поэтому для нас самое важное понять, что такое Высший, что такое наше желание. И в том, что мы все это выясняем постепенно, каждый раз приходим к месту все более и более правильному, к корню нашей души. Это, по сути, то, что человек должен делать в то время, когда он облачен в тело. Но отбрось это тело. Представь себе только то, что я тебе говорю. Представь поле и заряд. Ты должен достичь корня души. То есть к самому-самому высокому, самому большому месту, где у тебя будет уподобление по свойствам с этим полем. Если ты придешь к такому месту, то означает, что ты достиг своего корня в Адаме Решенном. Все это поле, это, в общем, душа Адама Ришона. Ты должен прилепить себя к этому месту, в его теле, как бы в этом поле, то, откуда твоя душа. И это ты должен сделать своими собственными усилиями сейчас, в то время, когда ты находишься здесь, живешь в этом мире.
2: Вот так.
1: Поэтому говорят, что то, к чему его сердце тянется, какие книги взять, где говорится больше о цели творения, а не что-то еще. Может быть, говорится о том же самом, но во внешнем проявлении. То есть техника простая. Нет здесь чего-то сложного. Только два элемента. Поле — это Творец, а я — это душа, это и есть этот заряд, то, что ищет, где моя точка слияния с Творцом. И все. Другого вида проверки нет. Когда я спросил Рабаша, тоже мне было тогда 32-33 года, когда я к нему пришел. Я до этого тоже уже 5 лет искал. Приблизительно с 28-летнего возраста начал искать, ну, по-настоящему уже. Так я его спросил открыто. Вы открываете мне такие книги, со мной разговариваете, вы великий, действительно очень мудрый. И, может быть, хороший психолог, хотя психологию не изучал. Ну, допустим, знаете все, да, нормально. Но откуда я знаю, что то, что я учу, это то, что мне нужно? Так вот, ответ, который я получил, иди, проверь, в другом месте возвращайся, если что. Нет другого ответа. Все остальные ответы, они просто диктуют тебе, что ты делать, отменяя свободу выбора.
4: Вы сказали, что работа выше знания, это что, если есть вещи, которые я не согласен с высшим, я все-таки должен делать их, хотя я не согласен. Но в каком-то месте это становится искусственным. То есть, как будто если действие убеждает меня, я, что он наверняка прав, но, я, видимо, это верно, я не знаю, становится искусственным.
1: То есть ты говоришь так, вы мне сказали, что я должен сейчас все проверять в своем сердце, никому не верить. А тут, несколько секунд назад, вы сказали, что нужно идти выше знания, то есть, тем не менее, нужно принять выше, разум высшего. Так где же я во всем этом, и где разум высшего, я должен поверить высшему? Дело в том, чтобы не верить Высшему, а в том, что выбор не в этом. Ты постоянно находишься в том, что ты хочешь продвигаться. Ты все время учишься, где находишься ты и кто ты такой. Потому что свет, возвращающий к источнику, все время светит тебе все больше и больше. И ты все больше и больше не согласен с Высшим. Не согласен с ним. Внутри своего желания получать. И вместе с этим... Внутри точки в сердце ты начинаешь понимать. Если ты как бы оторвешься от тела, оторвешься от своего желания, ты начнешь понимать, что это правильнее. То есть у тебя, внутри тебя начинается борьба между разумом и сердцем, между горьким и сладким, между истиной и ложью. И вот тут начинается то трение, которое, собственно, и называется выбором. Относительно чего двигаться? Или по ощущению, или по пониманию. Так вот, выше знания означает, что идти согласно истине, несмотря на то, что это горькое в моих келим. Будем еще об этом говорить. Здесь есть много деталей, которые невозможно выразить, и человек не может понять, если у него все еще нет внутренних килим, нет внутренней подготовки. Ты же видишь, то, что ты вчера не понимал, ты понимаешь сегодня. Не потому, что ты стал умнее. Сердце стало мудрее. Там есть как бы больше деталей внутри сердца, что появилась возможность больше воспринять. Это подобно плоду, зародышу. Из капли семени постепенно начинает образовываться тело. Так вот, в чем отличие? Все находится в капле семени, но вот за счет появления тела и того, что оно совершенствуется и растет изнутри, мы больше понимаем. Это то, что происходит от точки к душе. Что мы будем учить?
5: Поделимся
4: впечатлениями от урока, и что из этого мы берем для реализации в десятке.
6: טוב, אנחנו רואים באמת שמשורים האלה שיותר מ-20 שנה יש כל כך הרבה כוח.
1: Мы видим, что в этих уроках 20-летней давности столько силы и столько мудрости. Я помню из этого урока в основном выяснение, что такое идти выше знания, что такое привлекать свет, возвращающий к источнику. И много еще чего.
2: Вау, шиур бамет, топ.
4: Сегодня урок замечательный.
2: Афраот.
4: Помещи.
2: Рав пашут миламеду тану бамет.
4: Рав просто учит нас, действительно, что мы должны, о чем прежде всего думать во время учебы.
2: Как
4: мы должны организовывать вещи, что мы должны думать. И действительно, я просто волнуюсь всем сердцем, что я прежде всего сижу с товарищами, которые дают мне возможность быть с ними.
1: Мой итог. Рав говорил о вере ниже знания, вере внутри знания, выше знания. И весь урок был вокруг этой темы. Как мы на самом деле приходим к вере выше знания? Что нужно быть в вере выше мудрецов? Приобретать высший разум. Еще он сказал, что в конце весь выбор заключается из точки в сердце то, к чему человек тянется, к чему лежит его сердце.
4: Да, и когда человек как заряд, как электрон в электрическом поле, внутри этого поля он находит свое место согласно своему заряду, в мире своего заряда. Это интересная вещь. Сама статья о поле, которое благословил Творец и так далее. И Рав говорил о связи вообще между высшим и нижним, как Ахаб высшего находится внутри Гагарта и Наим нижнего. Гагарта и Наим нижнего находится в Ахабе высшего. Он говорил о приходе, о том, что человек, в состоянии, в котором он находится. Есть состояние высшего, где находится в состоянии высшего. Весь мир раскрывается ему заново, как что-то совершенно другое. Что говорит, в чем вызов? Вызов понять переход от нижнего к высшему. Это переход, то, что наука была объясняет так хорошо, там как раз все эти вещи, все свойства в переходе от нижнего к высшему, и все. Объяснил нам механизм. Как Ахаб высшего, который находится внутри Гагартинаем нижнего. Интересно, что с одной стороны это очень чувственная наука, с другой стороны очень научная и точная.
1: Насколько важно окружение человека, насколько важен выбор, которое человек делает каждый день. В том месте, где есть важность, величие, как развивается внутри окружения. И как реализует себя. Это то, что определяет, что будет завтра и что будет в будущем. И выбрать окружение. Это необходимость нашей жизни, потому что то, куда я вкладываюсь сегодня, то, где я вижу важность, там, где даю подарки, там я развиваюсь. Нужно выбирать окружение каждое мгновение в жизни.
4: Да, продолжаю то, что товарищи сказали. То, что я помню, нужно отмениться перед Высшим, и тогда Он поднимает тебя. Рав говорил также, что эта методика на самом деле дает свободу выбора человеку, выбрать окружение и продвигаться.
5: Кенгаманита фастит и корона зе,
7: за корон. Да, я тоже услышал этот принцип. То, с чем мы знакомы, чтобы ценить еще больше окружение, насколько оно важно, и то, что без окружения у нас вообще просто нечего делать.
4: Да, он входит в разрешение всего этого веры в высшие знания. Нет никакого способа знать.
7: Перейдем к следующей части урока.

0: Учение десяти сферот. Дорогие хаверим, напомним, что каждую субботу утром будем учиться с Рабашем из учения десяти сферот, второй том, шестая часть. Прежде чем мы зайдем в учебу, мы послушаем Раба о важности шестой части.
1: Это очень важная часть. Она принципиальная. Я бы сказал, что она находится в центре 16 частей учения 10 сферот. Почему? Потому что она говорит о начале связи, системы связи, которая есть между келим, творений, которые еще не вышли в свет, и Творца. И здесь мы можем начать форму связи, необходимость в связи, что происходит с келим, которые хотят соединиться, в каких свойствах они должны быть, какие у них должны быть свойства, и как Творец относится к ним, как они должны относиться к Творцу. К чему именно вот эта связь, которую сейчас мы будем изучать на протяжении вот этой части, как она связывает их вместе таким образом, что есть здесь разбиение, есть здесь отторжение, есть нехватка получения одной части другой. И тут мы начинаем изучать противоположные свойства, те и другие. И здесь мы начинаем видеть творение, силы творения, которые находятся в нем, и как мы должны понять его и привести его к равновесию и к взаимной связи над всеми противоположными силами. Поэтому эта часть, она очень важная. Мы постараемся учить ее, насколько сможем понять, почувствовать. Обычно это не очень легко проходит ее, это берет несколько лет. Учат, потом оставляют, потом снова учат, снова оставляют. Так у нас было и с Рабашем. Есть люди, которые улавливают это легко. Есть люди, которым тяжело это воспринимать. Но это ни о чем не говорит о продвижении людей в их духовном процессе, в общем,

0: Баля Сулам, вы коля мекубалим в этом.
1: Что Баля Сулам и, в общем-то, все каббалисты, Ари, в книге своей «Древо жизни», что они хотят объяснить нам? Какая связь должна быть между творениями и Творцом через эту систему, которая называется «Мир Никудим»? И здесь, в общем-то, о ней говорится. Я бы сказал, что это впервые в этом мире, в изучении духовной системы, мы сталкиваемся с реакциями творения «Мир Никудим» на воздействие Творца, на свет бесконечности. Чтобы нам было понятно, насколько оба приходят из далеких и противоположных мест, и нужно должны соединиться одни с другими во взаимной связи, чтобы прийти к полному исправлению и к совершенному соединению. Начало этой связи начинается, ну, хотя можно сказать, что и в мире бесконечности, где произошло сокращение, экран, отраженный свет, выход Парцуфим, мир Адама Кадмон, но здесь мы говорим уже о реакции нижнего творения на воздействие высшего Творца. И поэтому для нас это очень важно понимать принципы. То, что будет непонятно, спрашивайте. Мы терпеливо будем в это заходить и постараемся. Как говорится, человек да поможет ближнему, так вот будем продвигаться все. Не страшно, если вы не очень понимаете, не улавливаете сразу. Есть люди, которые сразу входят в эту учебу, другие не могут много времени понять это. Но, в общем, слушаем, не более. Потихонечку это все наладится, потому что мы начинаем касаться строения нашей души. Здесь это еще не душа, здесь это еще не мир Ацилут, еще нет у нас всех келим, действий, частей души, души Адама. Но все-таки это уже подготовка, элементы внутреннего нашего духовного строения.
2: Мы учим учение 10 сферот, второй том, шестая часть, страница 395, Шин Цадик Гей, слова Ари, пятый пункт. Теперь урок с Рабашем.
1: Изучаем пятый пункт. И нисходит сначала в виде Тамим Десак. Что такое Тамим Десак? Это Ахаб, который исходит из создателя Свиюта Бет и ниже, то есть Ахаб до его табора. Тамим не распространились ниже табора. А потом не вывел остальные свойства наружу, то есть мир Никудим еще не вывел наружу. Так как они облачены внутрь Ма и Бон. Здесь следует объяснить так, что свет Таамим распространился еще и не вывел остальные стадии наружу, то есть мир Никудим. И почему сначала должно было

0: за те действия, чтобы Исаак распространились ниже табура, внутри Ма и Бон. Это потому, что они облачены в Ма и Бон. И сначала нужно, чтобы Кли Исаак распространился ниже табура и наполнил пустые Килим Гальгальты. Подобно светам общего Аб, из которого раскрываются только те сарот, что исходит из Аб, общего Аб, остальные их части скрыты внутри общего Сак. Эти слова трудно объяснить, что он говорит. И не сходят сначала в виде Тамим де Сак, это Ахаб, до его табура, то есть сначала, до того, как еще вышли наружу ветви общего Сак, который называется Миром Никудим, Сарот Рош и Дикна, вышли Тамим де Сак, которые представляют собой Бину и Зон, и они представляют Ахаб от Бины и ниже до его табура и являются прямым светом Рахамим, то есть Тамим. И почему Тамим распространились только до его табура? Он пишет, он говорит, посмотри там, что там тоже есть Захар, это Гимл Дейт Лапшут, уровень которого до Хухмы. Но все равно там есть Гимл Дейт Лапшут, должен был быть Аб. Парцов называется не Гимл Аб, а только от Бины ниже Ахаб. Почему? Потому что основной свет и уровень определяются по Никиве, а не со стороны Тлапшута, который является Захаром. И все распространение в Гуф является только Никивой со стороны Авиюта, который у нее есть, ибо в ней есть Авиют, притягивающий свет, а в Никиве есть только Ахаб от Бины ниже, и это называется Бина, поэтому это так. А то, что заканчивается на таборе, это было выяснено. Что он говорит нам в этом отрывке? Он хочет объяснить то, что Ария говорит, что Тамим де Сак называются Ахаб. И мы учили, что такое Тамим — это первое распространение. И мы учили, что в первом распространении есть Гимл Дейт Лапшут, который называется Хохма. Так почему Ари говорит, что это Ахаб? Ответ. Поскольку Тлапшу не является распространением в Гуф. И главным образом, когда мы говорим о том, что фактически раскрывается в Гуф, и поэтому основное распространение происходит со стороны Авиюта, то есть его Авиют лишь Пхинабет, то есть Бина. Поэтому он говорит, что у него есть Ахаб, то есть от Бины ниже. Но Аб не объясняет, почему это не является основной ступенью. А то, что мы говорим, что у него также есть Аб в Гуфе, Гимл Дейт Лапшут, это лишь уровень включения, когда Бет включается в Гимл. Поэтому, когда Бет распространяется, там в свете также Гимл. Но основное распространение — это Бет. Теперь, почему Тамим распространяется до табура? Это уже объяснялось там, из-за облачения и включения. Это дает ему возможность распространяться больше, чем сам Аб. что написано наверху, а потом не вывел остальные пхинот наружу. Почему? Так как они облачены внутрь Майбон. Что он говорит нам? Где называется Ма и Бон? Ниже табура. Что он говорит выше, где они распространяются до табура? Что он говорит здесь, так как они облачены внутрь Ма и Бон? Понятны слова? Далее он говорит. Подобно цветам общего Аб, из которого раскрываются только те саарот, что исходят из Аб общего, Аб, а остальные их части скрыты внутри общего саак. Что он говорит? Какова связь между этими вещами? Посмотрим, что он объясняет ниже. Они облачены внутри Ма и Бон, поэтому он не вывел наружу остальные пхинот. Так говорит Ари. Смысл этого облачения уже был выяснен, ибо Аб вновь не наполнил опустевший килим от табора и ниже во внутреннем Ак, по той причине, что в Аб нет экрана пхины далит. Если так, то спустится вниз ниже табура и увидит, что ему полагается получить. У него нет силы экрана, чтобы сказать то, что я могу получить с намерением, я не хочу получать, хотя мне это хочется. Поэтому было запрещено спускаться ниже табура. И поэтому он не может светить от табура и ниже, так как там место пхины далит, поскольку он не может направить намерение ради отдачи. Это называется 10 сферот сиюма, которые говорят, я не хочу получать. Почему? Потому что он не может направить ради отдачи. И поэтому остались килим дезон, находящиеся во внутреннем Ако, табора и ниже, без света Аб не наполнил их. Однако затем, когда распространился парцуф Саак, тогда его 9 нижних сферот, которые называются Никудот де Саак, в которых есть только ступень Бины, а свет Аб, Гимл Дейт Лапшу, там уже отсутствует. На этот свет, на Бину, не было сокращения, потому что она не занимается получением. Именно они спустились вниз под Табур де Аак и наполнили светом зон, который находится там. И в этом смысл сказано, что не вывел остальные пхинот, которые ниже там Мдесак, то есть ниже, то есть 9 нижних сферот Десак, так как они облачены внутри Майбон. Что он говорит? Иными словами, как было выяснено, что 9 нижних сферот Десак, облачены в зон, которые находятся ниже табора внутреннего Ак, называются Майбон. И запомните вещи, так как понятие этого облачения 9 нижних сферот Десак во внутренний Майбон — это основные понятия для всех разнообразных случаев в мире Никудин. И нисходит сначала в виде Таамим Десак, и это Ахаб Деву Табра, а потом, когда были только Таамим, не вывел остальные пхинот наружу. Какие пхинот? Мир Никудин, который позже он вывел наружу. Почему? Почему сначала должна была быть подсветка Цимцум Бет, поэтому сначала должны были спуститься Никудот де Саак ниже табура и облачиться по внутрь Майбон, который находится ниже табура, а затем они должны были подняться обратно, и после этого вышел мир Никуди. Подобно светам общего Аб, из которого же скрываются только те саарот, что исходят из Аб, общего Аб, а остальные их части скрыты внутри общего Сак. Что он говорит здесь? Мы говорим это Амим Десак. И он говорит нам, что они распространяются до табора. Как же он может вывести что-то ниже табора, если у него там нет ничего? Ведь мы учили, что только после того, как Никудот Десак спустились ниже табора и смешались с Майя Бонде Ак, через это произошел Цимцум Бет. А затем, когда они поднялись в Рождесак, последняя пхина исчезла, и был Зивук с Вейнаем. Там Сак — это пхина Бет Давид, а здесь пхина Алиф Давид. И когда нижняя Эй поднялась в Вейнаем, то, что выходит из Вейнаем, — это рожь ступени, а то, что ниже, — это гуф ступени. И поскольку это сокращение не распространяется в нем, он называет это сеарот, то есть новая ступень, новый зивук, который был в Рош Десак на Бет Дейт Лапшут и Алиф Давиют, этот зивук не распространяется в самом Сак, а рассматривается как сеарот. В порядке сарут. Теперь. Выше Инаем, выше места Зивуга, что называется рожь ступени, называется сарут Аб. Почему? Увидим дальше. А ниже Инаем, ниже места Зивуга, называется Сак, который включает в себя все. Возникает вопрос. Если Зивук был на Бет Дейт Лапшут и Алиф Давиу, почему он называет то, что выше Инаем, Аб, который включает в себя все? А то, что ниже Инаем, Сак, включающий в себя все? И сначала привожу исходный порядок, вот можно изучать результат. О чем я здесь говорю? Что я там объяснил? Поскольку выше места Зивуга называется рожь, там не проявляется никакая пхина сокращений, поэтому сеарот рош получили так же, как и тамин десак, то есть как аб. Потому что этот зивук еще ничего не добавляет и не убавляет им. То есть, как мы учим, когда был зивук в Парцуфе в Рош де Гальгальта, на Гимл де Авиют, и выходит Аб, как я называю то, что выше места зивуга, Аб или Рош де Гальгальта? Рош де Гальгальта, также и здесь я говорю, что был зивук на Бет Дейт Лапшут и Алиф Давиу, то выше Инаем называется рожь. Какой рожь? Рожь Аб, Тамим Десак, высшая ступень Гимл Дейт Лапшут Бет Давиу.
1: Перейдем к следующей части урока, но сначала вместе споем песню.

Shamay Baretz, Esa Enayet.

0: Шалом, аувим.
1: Мы приветствуем вас, любимые. Продолжаем процесс, который мы начали на прошлой неделе. Пробуждаем снизу, так мы это назвали. И сегодня вот с этого пробуждения снизу, основу, которую мы закрепим в нашей жизни, это укрепление наших десяток. Мы видели, как несколько недель тому назад, тогда, когда все вместе, все мировое кли выполняли действия, как это был конгресс десяток, мы получаем такое сильнейшее движение и большой подъем. И мы хотим подхватить эту волну. И вот в рамках укрепления десяток постараемся поговорить о нескольких вещах. Мы поговорим о том, что происходит с нами, да, в то, что называется глава десятки. Потом поговорим о недельной встрече. И мы хотим, чтобы каждая десятка проводила встречу десятки, собрание или трапезу, где большой свет, тепло, которое мы чувствовали на конгрессе. Это был как такой недельный источник, родник такой. И мы начнем с беседы, небольшой беседы, которая была с Равом в рамках беседы в пути. Это было 4 сентября 2023 года, это 6 минут. Человек берет с собой только то, что сделал в десятке. Итак, первый клип, пожалуйста.
2: Десятки, которые приходят каждое утро, еще за 15 минут до урока.
1: Видел.
2: Есть такие десятки, которые там организуются. Ну, и вызывают зависть у других десяток. И приводят такие примеры.
1: Да, конечно же, это хорошо. Я и больше скажу. Человек умирает, и кроме того, что он сделал в десятке, у него нет ничего, чтобы он взял с собой. Только это. Теперь смотри, что ты сделал? То, что ты берешь теперь с собой. Ну, скажи. Но.
2: А это очень жестко, то, что вы сказали. Ну, что значит, что я сделал в десятке?
1: Насколько я помог им объединиться, насколько я соединился с ними, а сколько шагов мы сделали вместе в направлении целетворения. Вместе. Пытались, даже, может быть, не прошли, но пытались. Это то, что у тебя есть. Умер, все, вот это твой счет. Потому что на самом деле, насколько нам кажется, что это не так уж и важно, может быть, но это то, что остается от человека. То, что остается от человека в этом мире, в следующий мир.
2: Человек, который приходит на урок, он не вкладывает себя в десятку, но он сидит на уроке, слышит рабажа, что не остается ничего от него?
1: Ничего.
2: Человек вкладывает в распространение, вкладывает в свою жизнь, помогает. Не записывается ему?
1: Нет.
2: Так что же тогда записывается человеку?
1: Сколько он действовал на объединение людей?
2: Действие на объединение людей во время урока в отношении моем к десятке?
1: Да.
2: А кроме урока, что записывается мне?
1: Насколько ты действуешь в этом в соответствии со своим временем? Состоянием. Этого я не могу сказать. Но, в принципе, забота об объединении. Ну, смотри, это то, что они пишут. Это то, что остается из всей жизни.
2: Может быть, человек находится здесь 20 лет и ничего не накопил для себя?
1: Нет.
2: И только на уроке, когда мы, как дети, ждем какой-то удар, который нас подвинет вперед, который направит нас. Как заменить это, чтобы не удар направлял нас?
1: Нет, но все равно ты должен как-то создать для себя какой-то удар.
2: Какой удар и как?
1: Нет, но у тебя есть много статей, ты же знаешь, как все это оценить.
2: Как заменить удар, который приходит ко мне сзади, в определенной степени это удобно для меня, на удар, который целенаправленный?
1: Целенаправленный удар — это группа, которая представляет тебе цель, где они и где ты.
2: А удар — это боль, это разница между мной и им?
1: Зависть.
2: Зависть.
1: Зависть, страсть и почести, но зависть — это главное.
2: А если я не завидую им, то значит, я не работаю?
1: Да.
2: Если то, что осталось от жизни, только объединение с десяткой, когда ты старался объединить их,
1: да,
2: так как же можно проверить, что вообще ты делаешь это?
1: Насколько ты привел к тому, что люди стремятся к цели, быть вместе и ближе к цели. Это, в принципе, это результат твоей работы.
2: А чем я могу содействовать им? Что называется содействовать им, чтобы они были вместе?
1: Ты содействуешь им продвигаться к Творцу, к цели творения. Соединить все души в одну душу. То, что Творец специально разбил их, ее разбил.
2: Если бы рядом с каждым была бы какая-то индикация его духовного продвижения, то только это бы и называлось, что оценивалось, а все остальное бы не считалось?
1: Да.
2: Так для чего мы делаем все остальное?
1: А что это все остальное?
2: Не знаю, мы делаем много всего.
1: Не, но все вокруг этого.
2: Заняты распространением.
1: Все вокруг этого.
2: Да, но я там не объединяю свою десятку.
1: Все равно это в том же направлении. Привести всех к объединению.
2: Раф, ну, в итоге, когда умирают, проверяют, с чем ты занимался в десятке?
1: Главным образом так.
2: Я стараюсь вообще понять, нахожусь ли я в правильном направлении.
1: Ну, что сказать тебе? Тогда тебе скажут.
2: Человек умирает, и кроме того, что он сделал в десятке, у него нет ничего, что он берет с собой. Только это. Человек умирает, и кроме того, что он сделал в десятке, у него нет ничего, чтобы он взял с собой. Только это. Теперь смотри, что ты сделал из того, что ты берешь с собой. Итак, мы хотим поговорить об очень особом упражнении, которое вошло в нашу жизнь, Рош десятки. И интересно наблюдать, как каждый раз постепенно нам раскрываются разные вещи, состояния, всякие прекрасные состояния в десятке, которые помогают нам реализовывать связь с Высшим. И вообще интересно наблюдать, как советы Рава входят в нашу жизнь. Начинается с каких-то таких небольших капелек отравы, потом превращается в дождь, в шторм. Потом мы видим, что он и раньше это говорил, мы видим, что это в первоисточниках это есть. Те советы, которые мы получаем от Рава, мы получили такое упражнение, которое называется «Рош Асирия», глава десятки. И мы уже несколько недель находимся в этом, и нам важно сейчас вместе проверить, где мы находимся, где вся десятка находится, и поделиться впечатлениями так, чтобы это нас укрепило, укрепило как группу. Давайте-ка обсудим наш первый вопрос на семинар. Давайте поговорим о том, как мы подытоживаем то, что мы прошли до сих пор, то, что касается главы десятки. Итак, снова, вот это строение десятки, где есть Рош, какие вопросы пробуждаются, какие вдруг находки появились. Давайте подытожим, как мы подытоживаем то, что мы прошли до сих пор касательно Рош десятки. Если наша десятка еще не начала работать над этим упражнением, то, что называется Рош и Сирия, то мы спросим себя, почему, и выясним вместе, как мы вообще начинаем реализовывать это упражнение, которое называется «Рош десятки». Пожалуйста, 5 минут семинар.
1: Ну, у меня такое очень интенсивное выяснение по этой теме. Всю неделю, вся неделя меняется вообще полностью. Вообще, как меняется и глава десятки, так и, по-видимому, и экран Рош десятки, он как бы полон открытий. Например, как отменить перед товарищем, да, который менее активен в повседневной жизни. Или была неделя, да, чтобы я делал в качестве главы десятки. Или было такое... Была у меня, да, тоже такая вот отмена перед главой десятки, только надо было склонить голову в такие моменты, когда решение, где я был там против, ну, тому подобное.
2: Подытожить, мы начали это упражнение не так давно. Мы успели сделать, я думаю, может быть, треть товарищей успели это пройти. Согласно советам каббалистов, мы делали это, менялись раз в неделю. И на самом деле я не знаю, насколько мы почувствовали это упражнение. Есть еще много выяснений, но интересно, что мы производим эти выяснения вместе. Мы читаем отрывки об этом упражнении, мы думаем об этом и усиливаем важность этого. А вот и наша глава десятки.
1: Я думаю, что глава десятки просто дает важность работы между нами, в связи между нами, в любви между нами. И он должен быть все время об этом. То, что называется держать руку на пульсе, что происходит в десятке, что можно поменять, что, может быть, можно... вещи очень важные, самые важные, да, которые вот варятся в самой десятке, вызревают. Я на этой неделе глава десятки, и для меня это очень важно. Вот сейчас Рав говорил, что вся жизнь человека — это должна быть внутри десятки. Ну так сколько мыслей, сколько... Я думаю, что только в десятке.
2: Прежде всего, я не думаю, что мы пришли к такому высокому уровню, как говорит Рав, когда мы чувствуем, что вот глава десятки, вся такая работа в десятке, это все, что ты берешь с собой, когда ты умираешь, настолько прямо. Я думаю, что я обратил внимание, что каждая десятка, она сосредотачивается на какой-то важной теме, но пока все еще не чувствуется интеракция между Рош десятки и самой десяткой. Я чувствую, что нету достаточно общей работы, каждый работает на себя. Я пока не чувствую. Это что еще можно добавить? Я думаю, что нужно все еще работать. и улучшать то, что называется вот эта глава десятки. То есть пока еще, мне кажется, это еще не ощущается.
1: Ну нет сомнения, кто уже сделал, да? У нас сколько, половину прошли? Тот, кто уже выполнял этот, кто был уже главой десятки, у него уже есть как бы свои понимания, то, что касается этой недели, он может поделиться, да? У него больше понятий, конечно. Ну, такова реальность, тут ничего не поделаешь. Чем больше ты вкладываешь, так ты больше связан, ты заботишься больше и тому подобное. Каждый, кто у нас уже прошел и был главой десяткой, да, в качестве итоги, да, мы по четвергам делаем итоги, да, мы по четвергам подводим итоги, там сменяем главу десятки. И наши товарищи сказали, это уже находится у тебя в голове, в мыслях. Все это где-то у тебя в мозге существует. И человек за эту неделю, когда он глава десятки, то, что заставляет его укреплять вот эту вот внутреннюю заботу, связь по отношению к десятке. И снова, чем больше человек находится в этом, то у него больше понять. По-видимому, то, что нам надо укреплять между нами, это вот забота того, кто не является Рош главой в ту неделю по отношению к этому человеку, который выполняет эту роль. Да, и проверять, в этом ли он направлен. То есть нам необходимо определять, что такое глава десятки. Понятно, что эта роль становится более сильной.
2: Мне понравилось, да, вот это усиление ответственности, потому что я думаю, что эта роль каждому товарищу необходимо усиливать ответственность, иначе не будет десятки. Я пока еще не совсем понимаю, в чем заключается эта роль глава десятки. Должен ли он заботиться о товарищах, которые мы не видели уже несколько дней на утреннем уроке, чтобы не возникло такого состояния, что товарищи вдруг куда-то пропадают? Может быть, я не слышал все беседы Рава на эту тему, но нужно действительно поднимать важность главы десятки, вот эта картина. То есть то, что нам дала наша глава десятки, я к этому отношусь серьезно.
1: Что ж, говорим, ну послушали немножко, начали так подводить первичные итоги, статус этого упражнения, глава десятки, что замечательно в этом упражнении, каждая десятка в себе, каждая десятка по-своему это делает. И мы хотим очень услышать, желаем услышать, включиться в те понятия, которые вы вынесли отсюда, о десятке, может быть, идеи какие-то особые, которые появились в каких-то десятках в рамках этого упражнения. Столкнулись ли вы с какими-то вызовами или вопросами? Это тоже можно выяснить. Давайте теперь сейчас время взаимного включения. Так, будем включаться вместе. Давайте начнем слушать товарищей здесь и по всему миру. Мы хотим видеть знаки вопроса. Пожалуйста, руки в зале и знаки вопросов.
2: Мы обратили внимание, интересно происходит в десятке, всегда есть, естественно, товарищи более активные, которые там продвигаются, а есть товарищи по своей природе, которые менее активные, они меньше инициируют какие-то действия, им это труднее. И мы заметили, что когда человек становится главой десятки, когда этот человек малоактивный, он начинает получать силы, начинает что-то придумывать, дает задания, и это дает большие силы десятки, это упражнение, оно прекрасно.
3: Ицхак. Туда, это торгиль.
1: Упражнение такое потрясающее, так добавил десятки и по сопротивлению. Да, вот именно на этом, над этим сопротивлением поднимаемся. И упражнение действительно духовное, просто вау, такая потрясающая добавка.
3: Глава десятки полностью зависит от десятки, от того, насколько десятка поднимает и делает важность того, чтобы десятка была десяткой. Поэтому это не то, что там есть какой-то один великий человек, который глава десятки. Вся десятка выстраивает главу десятки. Это очень интересное упражнение. Спасибо.
4: תודה, סשה. ויאנה אחד, בבקשה.
5: כן, חברים. התרגיל ראש בעשרייה מאוד חיזק את העשרייה שלנו.
2: Да, друзья, это упражнение очень укрепило нашу десятку, особенно порядок. Товарищи, которые были такими зубрилками, стали более человечными, добрыми ко всем в десятке. И начали заботиться об отстающих. Вопрос, насколько глава десятки должен заботиться об отстающих. Но, в общем, это навело больше порядок и легче слушать кого-то одного.
1: Да, я хочу поблагодарить за это упражнение. Я чувствую, это не упражнение, это уже часть нашей жизни в десятке. Именно так. Мы почувствовали в этом процессе, когда мы его начали. Мы начали вот так, сделаем и услышим. И у нас появились вдруг товарищи наши, да, те, кто мало были. Мы хотели, чтобы они были с нами. И вдруг почувствовали, что они вдруг с нами, они... С момента, как они брали на себя эту роль, и десятка давала им эту возможность, и они тоже захотели войти, они как бы втолкнули себя в десятку, насколько это здорово. И мы отменяли себя перед каждым главой десятки, да? Как бы то, что он решил, он получает это от Творца, проводит через себя, это то, что нам надо, поэтому огромное спасибо всем.
2: Мы хотим услышать ваши идеи, особенные какие-то вещи, которые произошли, может быть, какие-то интересные идеи, какие-то действия, которые провели, или, может быть, вы обнаружили, нашли что-то новое. Ребята, поделитесь, просто чтобы другие десятки тоже смогли бы как-то обогатиться от вашего опыта, от ваших находок.
1: Я не знаю, насколько это новое, это же предложение Рава, но когда есть кому можно обратиться, и вдруг товарищ обратился ко мне, даже потребовал от меня. То, что мы читали, это заставило... Да, ну, ты начинаешь обретать знания, а вообще разум высшего.
4: Мак 11.
6: Да, дорогие друзья, мы делаем упражнение. Вот как-то был клип Рава, когда он сказал, кому-то дал совет, посчитай, сколько ты раз в день думаешь о десятке. И мы, когда стали подводить итоги этого упражнения, уже несколько недель подряд, все сошлись в одном, что действительно во много раз увеличился вот просто то число, которое каждый думает о десятке и о роше десятки конкретно.
4: Френ 3.
1: У нас была такая идея, может быть, это будет полезно тем десяткам, которые не начали еще, а упражнение. То есть каждый товарищ берет какое-то качество другого товарища и хочет увидеть, как в этом свойстве товарищ может быть самым потрясающим главой десятки, самым таким вот замечательным для десятки. Это дает уверенность каждому товарищу, что он действительно может помочь всей десятке.
7: Шалом, хаверим. Анахну давка баим им...
2: Здравствуйте, друзья. Мы как раз-таки... у нас есть вопрос. Мы хотим с вами посоветоваться. Мы будем рады вашему совету. Десятка думает, что нужно это обсуждать буквально, физически, на встрече, как это все выполнять, как выполнить это упражнение. И мы видим, что это растягивается. Вопрос наш... Должны ли мы просто войти в это упражнение, не понимая его, или мы должны сначала изучить это и потом уже входить в это упражнение?
1: Да, вы прежде чем заходите в это упражнение, надо прочитать, что сказал Рав. Да, Ишай, пожалуйста.
2: Да, продолжает вопрос. Мы тоже начали это упражнение. У нас уже 11-й круг. Но мы сомневались вначале, мы не пришли к решению, мы поняли, что мы можем бесконечно это обсуждать. Мы просто сказали, давай начнем и будем умнее.
1: Мы тоже присоединяемся к благодарности за упражнение. Мы как следует вообще изучили документ, и мы хотим предложить всем главам десятки обязательно прочитать. И есть процесс как бы смены такой. Мы сделали такой церемонию передачи этой роли. И так что глава десятки должен поделиться вот всем этим процессом, как он прочувствовал это, как он все это прошел. И ощущение, что это... Действительно, это духовный процесс такой.
2: Как я понимаю, я думаю, да, мы, может быть, начинаем это как упражнение, но в итоге это духовное строение, так я понял, что нет десятки без головы, голова должна быть. Лично я могу сказать, что я советуюсь с Рош десятки, что делать, если у меня есть какие-то сомнения. Я на 100% принимаю то, что говорит Рош десятки, полагаюсь на него. Я привык все время спрашивать Рава, у меня была такая возможность. Теперь я спрашиваю главу десятки, и, конечно, каждый решит, но я принимаю советы. Клип номер два.
1: Какая вообще возможность у человека, да? Как вообще принимать? Как Рош десятки, он получает эти силы, да? Вот из 10 человек один. Откуда у него вот? Откуда у него есть вообще полномочия?
2: Есть у него знания и полномочия, и обязанности, обязательства, а организовать десятку.
1: Чем он отличается от других?
2: Тем, что они выбрали его.
1: Мы даем ему силы и полномочия, а до этого нет? Сил не было?
2: Нет.
1: То есть сейчас что-то у него новое?
2: Да.
1: Замечательно. Мы готовы к такому, вы думаете, в десятке?
2: Я думаю, что это не важно. Мы или не мы. Как раз-таки мы должны желать продвигаться.
1: Я все еще не понимаю, почему мы через выяснение, общий в семинар не выяснять. Зачем нам нужен глава десятки? Мы лучше общим согласием придем, это общее согласие будет нашей головой.
2: Нет, но то, что вы выбираете кого-то определенного, и он уже становится от этого головой Рош.
1: Это да, все, что скажет, мы отменяем.
2: Нет, тогда я не могу сказать. Надо продолжать.

0: Но понятно, что для группы, для каждого члена группы, его слово, оно является словом.
1: Мы как-то слышали сейчас от Рава, что вы выбираете кого-то особого, он этим становится главой. И так на самом деле ощущение, которое есть в воздухе, ты удостаиваешься стать главой десятки, и ты чувствуешь, как свыше Творец наполняет тебя силами, дает тебе точное направление, то, что необходимо самой десятке. Так, мы теперь переходим к следующей части нашей недельной встречи. Хотели поговорить как раз о собраниях товарищей, об общих трапезах, которые происходят в десятке. Ну, это как бы уже давно, но на самом деле всего не месяц прошел с конгресса десяток. Это было что-то особое, произвел огромные изменения. Я вижу это как прямо какой-то вообще серьезный знак на нашем пути, да, в десятке. Все, что каждая десятка прочувствовала и ощутила на себе, есть возможность, да, небольшом вообще попробовать, да, вот то, что было на конгрессе, раз в неделю проводить какие-то такие вещи, да, такие моменты, каждую неделю, там есть определенная такая атмосфера, вот во всем, вот и вдруг среди вообще сумасшедших вообще работы, которые делает десятка, вдруг делает собрание товарищей, или вдруг проводит трапезу, то есть сидят вместе и проводят время это вместе. И вот это тепло, которое создаёт, возникает в ней, оно просто меняет, продвигает. И вот это средство можно делать по-разному. Если можно физически встретиться, лучше, конечно, физически. Если невозможно, то тогда жизнь не позволяет нам встретиться физически, тогда виртуально это можно сделать. И мы уверены, что каждая десятка, которая это выполняет, она уже чувствует успех. А те, кто этого еще не делают, то, конечно же, что если они будут это делать, то это тоже серьезно добавит в жизни десятки. И сейчас мы хотели как раз в общем обсуждении обсудить и хотели бы услышать от десяток, те, которые выполняют, которые проводят такие недельные встречи, как это всех продвигает, развивает, как строит связь с Творцом. Как вот эта вот недельная встреча так проводят их от недели к неделе. И мы хотели бы послушать не только десятки, у кого есть возможность встречаться десятки физически, но и те, кто встречается виртуально. Потому что, понятно, там тоже свои задачи, вызов, который больше, да, чем так провести виртуальную встречу. Но в конечном счете мы хотим прийти к состоянию, когда у каждой десятки будет недельная встреча. Но давайте послушаем. Сейчас в общем обсуждении, что недельная встреча нам дает, как это влияет на нашу связь, на нашу связь с Творцом, как это все продвигает нас от недели к неделе. Кто хочет начать? Ага, желающих нет, тогда я скажу так. Ну, давайте там, ну, уже Израиль там.
2: Спасибо, друзья. Успех на конгрессе дал нам такой толчок. Мы почувствовали важность вместе встречаться на трапезе, объединяться. И вот наша еженедельная встреча сейчас очень мощная. Мы приходим с радостью, готовим трапезу. Это нас сильно продвигает к объединению и любви между нами.
3: All right, thank you, friends. You know, long before when we started meeting on one day,
1: когда мы начали встречаться,
3: all of a sudden the ten started coming together, closer together.
1: На час где-то или даже больше, вдруг десятка начала формироваться как-то. и отмена на личном образе, все это стало таким более интенсивным, и все начали выходить из этих встреч как бы в общем таком уже восприятии, в общем таком желании. И это привело к потрясающему подъему десятки. И чем больше и больше мы начали собирать своих товарищей здесь, во Флориде.
4: Спасибо, Хаварим. Да, у нас раз в неделю проходит виртуальная трапеза в воскресенье вечером, несколько месяцев примерно, и товарищи из Питактикуи огромный в этом пример, что все товарищи каждую неделю собираются в Питактикуи за столами у товарищей дома. И это уровень теплоты, который там раскрывается, не всегда получается его достичь, но мы стараемся. Товарищи бывают плачут от радости, от связи. Вот, не знаю, иногда не хочется расходиться. И спасибо вот товарищам из Питактики за этот пример. И физически мы тоже стараемся тоже их делать. Спасибо.
5: Тудароба, Латин 11.
6: Hola amigos, gracias al Clima Mundial, gracias a los amigos. En Latin 11 llevamos.
1: En Latin 11.
6: Entendimos de que las comidas son muy importantes. Hoy tenemos una comida semanal.
1: Мы уже много времени проводим трапезы, это очень важно. У нас есть недельные трапезы и недельные встречи, собрание товарищей. Это очень сильно укрепило нас, очень объединило, и сердца чувствуют как бы сильнее, и много разных состояний, более сильных. Любовь между нами начала возникать и усиливаться. На конгрессе нас было 9 человек. А в Питактикуи мы съездили тогда 8 человек. Каждая такая недельная встреча, мы прикладываем все больше и больше усилий, и мы хотим поблагодарить Творца, и так мы продвигаемся из недели в неделю. Спасибо за силы, которые вы даете нам в продвижении.
0: Я хотел спросить, кто здесь вот в учебном зале, у кого есть еженедельные встречи? Можете поднять руки. Мы все, кто поднял руку, должны быть гарантами, поручителями за тех, у кого еще нет таких встреч. Это обязательно надо делать в группе. Мы говорим о том, чтобы укрепляться как группа Питахтиквы и другие группы. Давайте прежде всего начнем заботиться о том, чтобы не было десятки, у которой не было бы такой еженедельной встречи. Киев 3.
7: Привіт, друзі. Наша десятка Київ 3 проводить щотижневий шват. Десятки вже
1: наша десятка Київ 3 проводить недільну встречу вже 6 лет. І, як правило, дежурні готують статтю і вопроси. І ми кожен раз розкриваємо щось нове в перших істочниках і в зв'язі між нами. Да, и не преувеличивая, это серьезнейшее действие для десятки. Каждый чувствует, насколько это замечательно, и каждый товарищ, в каком состоянии он находится.
5: Гутева Рабаш. Иньяна сифат хаварим.
0: Рабаш, собрание товарищей, когда они собираются, о чем нужно говорить? Прежде всего, цель должна быть ясна всем. Это собрание должно дать результат любовь товарищей. Когда каждый из товарищей пробуждается любить другого, это называется любовью к ближнему. Но это результат. Но чтобы родился этот милый ребенок,
2: необходимо выполнить действие, которое вызовет любовь. Одно из действий, о которых мы сейчас говорим, это трапеза или собрание товарищей еженедельное, то, что мы проводим. Мы хотим сейчас провести семинар и разобрать, как нам начать реализовывать нашу еженедельную встречу в десятке, кто еще этого не знает.

0: для собрания товарищей, выстроить как бы, чтобы это было собрание товарищей так по порядку, по лайнапу, с песнями, с вопросами, я предложил своему партнеру, я еще не получил ответ, но я знаю, какой будет ответ.
1: קודם כל, עכשיו שדיברו, שהייתה קטע שיחות על הדרך, על...
2: Сейчас мы слушали беседы в пути, то есть что человек берет, когда он умирает, что он берет от жизни, это объединение в десятке, что он сделал для объединения в десятке. Я сразу подумал о нашем Моте, который отвечает за вот эту встречу нашу, каждую неделю, кроме утренних уроков и еженедельных встреч, мне кажется, что это самое важное дело. И действительно, каждый, кто вкладывает в важность этого, он удостаивается духовного, что можно улучшить, просто усилить важность этой встречи и вносить в него больше духовных сил.
0: По правде говоря, я жду этой встречи уже, ну, да, когда мы заканчиваем его в четверг, я уже жду следующего четверга. И потому что эта встреча у нас это, во-первых, трапеза. Второе, это то, что у нас есть время поговорить о всех тех темах, которые просто накопились за неделю. Очень важные темы. И действительно, посидеть с товарищами, это как собрание товарищей. На этом собрании ты можешь на самом деле и почувствовать товарища. А поскольку в течение недели у нас нет времени, но на этой встрече все как бы... Реализуется все то, что ты хотел сказать товарищам. Это время.
2: Ну, прежде всего, у нас есть две встречи, а не одна. Одна у нас в четверг. Трапеза, а в пятницу мы встречаемся на такой перекус. И как укрепить связь и любовь между нами. В течение недели мы учим то, что мы учим от Рава с товарищами вместе, а здесь мы буквально реализуем это действие конкретное. Вместе, на совместной трапезе, мы поднимаем, лыхаем, читаем отрывки. Я очень люблю эти наши встречи. Как еще можно улучшить, чтобы еще больше товарищей приходило на это, на эти встречи?
0: Чтобы
2: мы были как вся десятка, и чтобы нам давало это больше сил.
0: Я только добавлю, что две эти встречи наших — это рабочий инструмент. В качестве примера, скажем, на прошлой неделе, нет, на этой неделе, когда мы почувствовали, что надо поднять важность всего то, что касалось главы десятки, хотя мы в этом уже... Ну, где-то уже половина десятки уже прошли это, но мы почувствовали, что нам важно поднять важность этого, поэтому взяли документ, касающийся главы десятки, и это то, что мы прочитали, это как материал, как учебный материал. Да, когда это стал контентом нашей встречи, это действительно, наша встреча — это рабочий инструмент, как принимать решения, как объединяться, как поднимать важность. Это также место дать товарищу, который меньше приходит на уроки, все равно все-таки прийти в десятку, и чтобы не было отрыва такого. все-таки какая-то нить, которая связывает их больше на нашем пути.
2: Итак, друзья, если до сих пор это был вопросом, как делать и что делать, понятно, что мы рекомендуем.

0: рекомендуем, чтобы каждая десятка, где бы она ни находилась, виртуальная, физическая, гибридная, любая, чтобы производила вот эту еженедельную встречу, одну теплую, такую горячую, чтобы это было как такой якорь в десятке, такой овстов. И там можно выяснять любые вопросы о главе десятки и другие. Это необходимо для каждой десятки. А сейчас мы хотели бы перейти к последней части. Здесь мы хотели бы очень послушать вас, товарищи, и здесь, в зале, и в мире. Что же можно добавить в жизни наших десяток, чтобы продвигаться духовно? Наверняка у вас возникают разные десятки, разные вопросы и идеи в разных десятках, даже если мы это не обсуждали. Но мы хотим послушать, давайте послушаем, что же можно добавить в жизни нашей десятки, чтобы продвигаться духовно. Что происходит и что мы можем добавить, чтобы продвинуться еще духовно? Давайте послушаем. Поднимите руки, ставьте вопросительные знаки. Гай.
1: Мы выполняли собрание товарищей обычно по пятницам после трапезы. Ну, мы уже сытые. Теперь благодаря Рош десятке в этом упражнении поменялась эта традиция. Мы перешли на четверг. Кроме того, что каждый хочет привнести свое сердце, он хочет еще приготовить что-то для товарищей, что-то выпить, покушать. Мы чувствуем вкусы каждого, что привносит каждый товарищ. Мы чувствуем тут духовные силы, не только еду. Поэтому это добавило, на самом деле, немножко качественно.
0: Еще идеи, что мы можем добавить в жизни десятки, чтобы продвигаться духовно. Вопрос, очевидно, неожиданный, да? Мы к нему не готовились?
1: На самом деле мы еще этого не сделали, но я бы хотел бы это сделать. Предложение такое: поделить десятку на пары и заставить их разговаривать друг с другом каждый день. Потому что вот в моем ощущении, если это удается перейти, вот как бы вместо того, чтобы была сухая такая неделя, да, там были просто семинары, я сказал свое, сказал. Да, это стало рутиной. А если я хочу добиться чего-то больше, то это меньше происходит. Но в паре ты обязываешь их разговаривать друг с другом. Я считаю, что это будет польза.
0: Спасибо. Уди, есть десятки, которые, может быть, это делают. Прекрасная идея. Мак 24.
2: Здравствуйте, дорогие друзья и подруги. Очень хорошие предложения товарищей. Любое предложение может послужить обновлением. У нас возник такое предложение, что каждую трапезу недельную, чтобы придать торжественность передаче функций главы десятки, совместить, и чтобы это не превратилось просто в график дежурств передачи десятки, а именно придать такую торжественность и такую основательность этому процессу. Спасибо.
3: Туда раба. Лоренс. Лейв.
0: Лоренс Лейб, у меня есть чувство и опыт у нас в 5-9, когда мы встречаемся поговорить о пользе других. У нас была возможность организовать урок утренний на конгрессе. И вот это упражнение, вау, какое чувство, какая важность и объединение между нами. Это все очень усилилось. Может быть, если каждая десятка подумает о том, как улучшить связь в других десятках, может быть, раз в месяц или в два, одна десятка организует собрание товарищей для другой десятки.
1: До этого Акока сказал, что есть десятки, которые не выполняют, не проводят недельные встречи, или там у них нет этого упражнения, глава десятки. И то, что сейчас Элейб сказал, это то, что очень можно добавить в этом. Я поймал себя. Да, но когда он спросил, как быть в таком поручительстве, как мы можем добавить, как найти все-таки способ, как десятка быть поручителями и гарантами для других десяток.
0: Я думаю, что каждая десятка должна начинать улучшать то, в чем она хороша, специализироваться. И мы видим уже, как каждая десятка, у нее есть особая какая-то склонность, может быть, это связано со связью между десятками, или ведение трапезы, контент, пение, разные такие вещи. Это могло бы дать нам больше сил каждой десятке.
1: Ну вот три последних товарища, как говорили, я тоже как бы захотел сказать. Это заставило меня встать. Да, связь с десятками. Это ступень, которая вот сейчас вот приближается, начинается с десятки, и начать как бы первый контакт формировать. Я думаю, что мы уже готовы.
0: Мы прочитаем сейчас отрывок номер 2, Баля Сулам, статья «Мир». Я думаю, прежде чем мы прочитаем, это очень трогательно слышать, как Рав говорит, что ты берешь с собой только то, что ты сделал в десятке, и ничего другое. Я думаю, что это и трогательно и повышает ответственность, и очень точно. Итак, отрывок номер 2, Баля Сулам, статья «Мир», и все готово к трапезе, то есть к истинной, конечной цели и высшей неге, которая должна будет раскрыться вместе с раскрытием цели Творца в творении. И весь труд и усилия, и страдания, которые постоянно возвращаются к нам в разных временах и поколениях, он уподобляет хозяину, который трудится и хлопочет, прилагая большие усилия, чтобы приготовить роскошную трапезу для приглашенных гостей. А желанную цель, которая в конце концов должна раскрыться, он уподобляет трапезе, в которой гости участвуют с большим удовольствием и наслаждением.
1: Дорогие хаверим, завтра, 21 июня, с 12 до часа 30 будет особая встреча, каббалистическая музыка, в чем она особенная. А мы будем встречать наши судьи Асафа Авидара, и он и сыграет нам несколько мелодий. Итак, завтра в 12:00 в системе Арвут приглашаем всех. Сейчас будет вторая трапеза, но сначала мы вместе споем песню.

0: חברים יקרים, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב מתאריך.
1: Дорогие חברים, на первой части урока мы изучаем урок с равом от 1 февраля 2002 года. Статья «В чем разница между полем и человеком, поле в работе?». Статья находится в первом томе трудов Рабаша. Читаем вместе статью, в нашем распоряжении 16 минут.
2: В чем разница между полем и человеком, поле в работе? Сказано в книге Зоар, и Ицхак любил Исава, и было в его устах его, как написано в Торе, вот человек, сведущий в охоте, человек поля. И сказано там, он был героем охоты. Что означает сказанное там? То, что охотился на умы людей и опутывал их, чтобы они восставали против Творца. А также и здесь человек поля означает, что Исав находился там, чтобы грабить людей и убивать их. Человек поля, потому что удел наследия его не в месте поселения, а в месте разрушения, в пустыне, в поле. И поэтому он называется человек поля. Конец цитаты. И также про Ицхака, как мы видим, тоже написано «поле». Как сказано в Торе, и вышел Ицхак молиться в поле. И про Якова сказано, и сказал, «Смотри, запах сына моего, как запах поля, которое благословил Творец». И необходимо понять, чем отличается поле, когда говорится об Исаве, называемом «человек поля», который, как объясняет Зоар, был в поле, чтобы грабить людей и убивать их. И тогда, как об Ицхаке сказано, молиться в поле, и как объясняют мудрецы, что это великое дело. Так как мудрецы сказали, Ицхак этим установил дневную молитву, минха, как сказано, вышел Ицхак молиться в поле. Также необходимо понять, что означает написанное про Якова, что Ицхак сказал о нем запах сына моего, как запах поля, которое благословил Творец. В таком случае необходимо понять разницу между человеком поля и молиться в поле и запахом поля.
1: Известно, что Малхут называется полем. И так как вследствие сокращения у Малхут есть множество изменений, то Малхут имеет много названий. Одно из них — поле. Есть правило, что когда мы говорим о Малхут, то речь идет о Малхут прямого света, когда она использовала желание получать для себя. И в этом отношении в ней нет изменений. В соответствии с созданным Творцом желанием получать для получения добра и наслаждения, которые Он задумал дать творение. Это называется «Малхут прямого света». И поэтому эта Малхут называется «бесконечность Энсов». Так как Малхут еще не сделала ограничение на получение высшего света, то есть не сказала еще «до сих пор», то есть не сказала, что не хочет получать свое свойство, называемое «получать ради получения», но получала в это свойство, и поэтому в ней не было никаких изменений. И поэтому такое состояние называется «все было одним светом». Но затем эта Малхут захотела достичь подобия свойств с Творцом, которое называется украшением, в точке желания. То есть не хотела получать ради получения, а только ради отдачи. И в этом отношении можно назвать Малхут полем. То есть как поле, которое нужно вспахать, перевернуть его так, чтобы было внизу, стало то, что было внизу, стало вверху, а то, что было вверху, стало внизу. Также и в Малхут, называемом поле. Желание получать для себя — важно получение. Важность его находится вверху, а важность отдачи — внизу. В духовной работе тоже есть вспахивание, выполнение работы в поле, переворачивание, чтобы желание получать, находящееся вверху, стало внизу, а желание отдавать было наверху. Ведь именно благодаря этому можно получить урожай, который станет едой. А иначе нет никакого шанса, что мы сможем вкушать от явств святости, как сказано, изобилие урожая в силе быка. То есть обильность урожая зависит от силы быка.
2: А бык означает, как сказали наши мудрецы, что высший Малхут должно быть как бык под ярмом и осел под поклажей. И сказал мой отец и учитель, бык под ярмом означает, ярмо веры должно быть как кладут ярмо на быка, чтобы он пахал поле, не считаясь его желанием, не спрашивая, согласен ли он. А его впрягают в ярмо против его желания. Также человек должен принять на себя ярмо высший Малхут, поскольку бык называется свойством знания, как сказано, знает бык хозяина своего. Поэтому вера называется ярмом по отношению к тому, кто нуждается в знаниях. Из сказанного вытекает, что поле — это малхут в отношении получения для себя, которое нуждается в вспахивании. Это исправление поля, переворачивать клип получения, которое наверху по важности, и сделать это свойством внизу по важности, а отдающие килим, которые внизу по важности, поднимать их, чтобы они были наверху по важности. А желание получать, как известно, в сердце и разуме, и оба они нуждаются в исправлении. Для моха разума исправление выше знания, а в сердце либо исправление заключается в том, что каждое наслаждение, которое он получает, было бы ради отдачи. А точнее, что все действие, которое он исполняет, чтобы оно было ради отдачи, а иначе не следует совершать никакого движения.
1: Исходя из этого, нужно понимать, что написано про Исава, что он человек поля. Имеется в виду человек, находящийся в состоянии, называемом полем, когда должен принять на себя власть Творца, как бык под ярмом, но думает, что он уже совершенен, не нуждается ни в каких исправлениях. И это называется ловля в устах его. Как сказано, взор, Эсав говорил, что он находится в поле, чтобы молиться. И этой уловкой обманывал Ицхака в устах своих. В духовной работе ловля в устах его означает, что сердце и уста говорят разное, что устами называются внешние действия, по которым человек кажется праведником. Ведь в действии нельзя прибавить. Но в сердце, то есть намерении, он не таков, как в действии. Ведь в действии, которое видно глазу, кажется, что он хочет выполнить заповедь Творца, чтобы доставить ему наслаждение тем, что выполняет его желание выполнением заповеди. Но в сердце считается только с личной выгодой, а не с пользой Творца. Получается, что на словах одно, а в сердце другое. Поэтому в действии Эсав кажется совершенным, безупречным человеком. Поэтому он называется Эсав, человек поля, которому больше не нужно работать в поле. Ведь работа в поле, начинающаяся со впахивания, заключающегося в переворачивании желания получать не для него, так как для него достаточно выполнить все внешнее, что называется устами, то есть его уста и сердце не едины. И поэтому он называется человеком поля, как сказано выше, поле, которое ради получения для себя. И в этом он совершенен, и ему больше нечего добавить.
2: Иначе с Яковом и Ицхаком. Для них работа в поле была в свойстве усилия и молитвы в поле, как сказано об Ицхаке, и вышел Ицхак молиться в поле. И это означает молитву, как сказали наши мудрецы, что Ицхак установил молитву Минха, дневную молитву, что означает молиться, поднять шхину из праха, что означает, что отдающие келим, которые должны быть в высшей малхуту в разуме и в сердце, было с намерением ради отдачи. Однако Эсав, который был человеком поля и не справил ничего, чтобы было ради отдачи, а все у него было только ради собственной выгоды. И поэтому книга Зоар объясняет, что человек поля, чтобы грабить людей и убивать их. И еще книга Зоар объясняет, что человек поля, потому что надел его не вместе поселения, а вместе разрушения в пустыне, в поле. И поэтому он называется человеком поля. Ведь когда работают только ради собственной выгоды, это состояние называется, что человек обкрадывает свойство человека, которое есть у него. То есть это свойство, что вы называете человеком, а народы мира не называются человеком. Это свойство грабится у него, когда он работает ради собственной выгоды. И еще хуже, из-за того, что преступление влечет преступление. Поэтому он убивает человека внутри себя. Это то, что говорит книга Зоар, и убивать их. И потому сказано, из-за того, что надел его не находится в месте поселения, что означает место поселения там, где живут люди, как сказано выше, в плане того, что вы называетесь человек, а в месте разрушения, это место, где произошло разбиение келим. Из-за того, что там раскрылось желание получать для себя, произошло разрушение мира.
1: Про Якова сказано: «И сказал, посмотри, запах сына моего, как запах поля, которое благословил Творец. Ведь Яков сделал исправление, установил молитву Маариф, как сказано в Торе, достиг места, установил вечернюю молитву. Также сказано про Якова, и вот колодец в поле, и три стада мелкого скота у него». И объясняет Зоар: «И увидел колодец в поле» означает, что увидел колодец свыше, нукву, один против другого. То есть колодец внизу был направлен на колодец наверху. И это надо понимать так, что Яков исправил нижний колодец, изменил направление намерения своего колодца, желание получать, называемого поле. Исправил его так, чтобы оно стало таким же, как вверху. То есть, как у святой Малхут, у которой есть экран на желание получать для себя, поднимающий отраженный свет так, чтобы все, что она желает получать, все только ради того, чтобы отдавать. Также и Яков исправил себя так, чтобы все его поступки были только с намерением отдавать. Поэтому, когда Яков пришел к Ицхаку, а Яков — это средняя линия, которая раскрывает все совершенство, и поэтому написано, что Ицхак сказал: «Посмотри, запах сына моего, как запах поля, которое благословил Творец. То есть, когда высшая Малхут, называемая полем, исправлена в средней линии, это называется поле, которое благословил Творец, где раскрывается добро и наслаждение, которое Творец уготовил творением. Такова разница между понятиями «человек-поле», «молиться в поле» и «запах поля». Перейдем к уроку от 1 февраля 2002 года.
2: Мы прослушали статью «В чем разница между полем и человеком поля в работе». Человек называется дерево в поле, поле называется место работы.
3: Адаму.
2: Человек — это результат работы в поле. Поэтому все наши работы, которые мы производим, это работы, связанные с землей. Так мы учим и законы из всех этих работ, которые запрещены в субботу, и их производят в будни. Суббота соответствует окончательному исправлению, а будни 6000 лет нашей работы. Все вопросы об этом? Так статья понятна? Работа в поле начинается с того, что прежде всего чувствует место работы. Это занимает время, пока человек начнет понимать, что именно он должен делать. Место называется хисароном. Когда человек учится, есть в Торе, в общем, две части. То, что передали нам каббалисты от Авраама, Моше. То, что мы получили, в общем, в этой методике, которая называется Тора, у нас есть две части. Одна часть говорит об исполнении заповедей в этом мире, практических заповедей, которые мы должны просто исполнять в этом мире. Почему? Потому что мы, это говорится о людях, которые хотят быть подобными высшим законам, также и в этом мире. Нет никакой связи между этими законами, нет никакого результата того, что человек исполняет эти законы в этом мире, духовного результата, кроме того, что это поддерживает его быть святым неживым. Но это проекция духовного в материальное. А вторая часть в Торе, являющаяся главной, то, что учит Тору, согласно тому, как сказано, что свет не возвращает к источнику. То есть есть сила в Торе. И когда человек учится, из-за того, что эти книги, все книги, которые мы называем святыми книгами, их написали люди, которые были на духовных ступенях выше этого мира, так с того духовного уровня, когда я читаю книгу, с того духовного уровня, где был автор, когда он писал книгу, оттуда ко мне приходит свет, который называется «свет, возвращающий к источнику». И этот свет действует на меня и исправляет меня, вытягивает меня постепенно к этому источнику, к этому месту, откуда книга была написана. И действие этого света, возвращающего к источнику, это насколько я помещаю свой хисарон в книгу во время учебы, и я хочу действительно подняться на духовный уровень к этому источнику. То есть главное во время учебы всех святых книг, но главное во время учебы думать о цели, свете, возвращающем к источнику, что я должен вернуться к духовному источнику, постичь его, раскрыть его, почувствовать, увидеть его. И в таком случае у нас есть книги, которые помогают больше, и якобы помогают меньше. Что значит? Это значит, все книги то же самое, но относительно нас, в соответствии с тем, насколько книга поможет мне быть в Хиссароне. Эта книга более полезна для меня, чтобы вернуться, прийти к возвращению, то, что называется. Свернуться к этому источнику называется прийти к возвращению. Поэтому каббалисты кричат: «Учите каббалу». В чем разница? Гемара не была написана каббалистами. Раби Шимон был тоже один из авторов Гемары. А в чем разница? Разница в языке. То есть относительно нас есть разница. Если я читаю каббалу, каббалистические книги, я не забываю о цели творения, потому что я учу, откуда приходит свет, что он должен делать с келим, какое желание он должен изменить, желание получать, на желание отдавать, к какой цели я должен прийти, каков закон подобия по форме. Я учу о том действии, которое я якобы должен исполнить, произвести с собой с помощью окружающего света. И не учу, как Гемара там говорит, что бык забодал корову, ущербы, там двое держатся за талит, яйцо, произведенное в праздник. Все эти вещи связаны с ежедневными действиями, возможно. Но они помогают мне забыть о цели учебы. И тогда я не могу поместить Хиссарон во время учебы, чтобы свет пришел и исправил меня. Я забываю об этом. Из-за этого все каббалисты говорят, что лучше учить каббалистические книги вместо второй части учебы. Конечно, нужно учиться согласно сокращенным версиям книг, как Шульхан Арух, соблюдение субботы, законов, то есть сокращенные законы надо учить. Но все остальное, главным образом, зачем учат Тору, что свет не возвращает к источнику, эту часть учить согласно каббалистическим книгам. В этом вся разница. Так человек, благодаря тому, что он учится в правильном месте, начинает раскрывать, что такое поле. Поле называется желание. Место. Место Хиссарона, желание. И тогда начинается исправление желания. Это исполнять с ним действия, из которых вырастет человек. Так начинается с вспахивания, да? Нужно перевернуть желание получать на желание отдавать. И тогда бросить туда семена, и из них уже вырастет все. Так это первое действие, к которому мы должны прийти. Да.
1: Он тут пишет, что есть в разуме исправление веры высшее знание, а в сердце исправление в том, чтобы получаемое наслаждение было ради отдачи. Что это значит? Что речь идет о состоянии после Махсома. После Махсома это значит вере высшее знание, направленном на отдачу?
2: Вера высшее знание, что такое вообще вера? Никто не может сказать точное определение веры. Знание мы понимаем. Познание. Де-факто, что называется, я вижу. Нет судьи больше, чем видит его глаза. Я вижу. Я не знаю, насколько я вижу, что это верно, насколько я понимаю то, что я вижу, я понимаю правильно. Но это границы, в которых я существую. Мне дали зрение, мне дали разум. И согласно этому я живу и ориентируюсь в жизни. Что называется вера? что ты придешь и скажешь, я знаю, что ты не видишь, но я говорю тебе, что это так-то и так-то. То есть я пользуюсь как будто твоими словами. Вместо того, чтобы видеть, вместо того, чтобы чувствовать, я беру факт, как факт то, что ты мне говоришь, и используешь. Это называется вера? Ну, допустим, что это называется вера. Потому что тут есть проблема, почему я должен это делать? Как можно верить кому-то, как можно идти согласно чьим-то глазам? Посмотрим. Ну, допустим, так. Если ты приходишь и говоришь мне какие-то вещи, для тебя ты говоришь, что это факты, и стоит мне тоже слушаться этого, то я могу поверить тебе без проверки. Это называется вера ниже знания. Что значит ниже знания? Я не проверяю ничего. Ты сказал, для меня это становится святым. На 100% я принимаю это и работаю согласно этому, делаю согласно этому все. Это фанатизм, это так верят массы снаружи, им сказали, насколько человек меньше проверяет, насколько он меньше думает, а больше исполняет. Да? Это называется, что он сильнее, более успешен, лучше. Думают об этом, говорят об этом, что это невинная вера. Невинная тмима – это шлема, совершенная. Это, конечно, не совершенная, это просто глупая вера. Но это народная, так делают, так работает весь мир. Есть вера внутри знания. Ты сказал мне что-то, и я пошел проверять. И в той степени, в которой я проверил своим разумом, я принимаю то, что ты сказал мне. Где знание и вера равны, так я беру. А есть вера выше знания. Вера выше знания. Что ты сказал мне? Я пошел проверить. То, что я проверил, я увидел, что ты не прав. Ты обманул меня. По факту, значит, обманул. Ты сказал, это синее, а я вижу, что это красное. Теперь у меня есть тут две возможности. Или я говорю, что дорогой, это синее. Ты говоришь, ну я говорю тебе, что это красное. Теперь вопрос. Идти согласно моим глазам или согласно твоим глазам? Я могу идти согласно моему знанию, я останусь в вере внутри знания, или я могу идти выше моего знания, взять твое знание. Это называется вера выше знания. То есть, несмотря на то, что я проверил на 100% и увидел, что ты не прав по моим глазам, согласно моим глазам, я все-таки беру твои глаза и иду. Чем это помогает мне? Если ты выше меня, больше меня, выше по уровню, то при этом я беру твой разум и как будто поднимаюсь на твой уровень. У нас нет возможности подняться с одного уровня на другой в духовном, кроме как с помощью веры выше знания. Потому что в духовном есть закон. И не в духовном тоже. Это и в нашем мире, только мы не понимаем эти состояния. Есть простой закон. Там, где я нахожусь, на каком-то уровне, это я. Это мой разум, мое знание, понимание, чувство, свойства. Все определяется согласно уровню, который я сейчас занимаю. Как я могу с этой ступени подняться на вторую ступень? Подняться на вторую ступень, быть на ней, это быть в другом желании получать, с другим экраном, с пониманиями, ощущениями, впечатлениями, всем другим. Так если я нахожусь в моем состоянии, я — это я. Если я буду в более высоком состоянии, я буду тот, более высокий. Все изменится во мне. каково средство между тем, что я нахожусь в моем состоянии, как-то подняться в более высокое состояние? Что среднее? С помощью чего я могу подняться на другую ступень? С помощью чего я, что я должен добавить у себя, чтобы подняться на другую ступень? У меня нет внутри моей ступени никакого средства, никакой части более высокой ступени. Все ступени просто... Каждая ступень — это самостоятельный парцов со своим вьютом, со своим экраном. Так как я могу подняться? Мы учим, что благодаря второму сокращению Ахаб Высшего упал в Гаргальта Инаем Нижнего. То есть часть Высшего Парцуфа вошла в часть Нижнего. И эта часть Высшего начинает давать Нижнему очень маленькое такое определенное свечение. И это называется знание Высшего. И знание Высшего, как он светит Нижнему, если Нижний проверяет то, что он получает от Высшего, он видит, что это совершенно неверно. Потому что согласно моему разуму, моему экрану, тому, что чем являюсь я вижу, дружок, как это должно быть, так-то и так-то. А ты говоришь мне, нет, ты должен больше уступать, больше давать, больше быть выше своих ощущений, выше своего разума, если ты хочешь подняться. Так здесь человек выбирает идти согласно своему разуму, согласно Гаргальта Инаем своим, или согласно Ахапу Высшего, который находится внутри Гаргальта Инаем. Понимаешь? Вы понимаете? Это две ступени. Это высшая ступень, один. А это вторая ступень, нижняя. Это Гаргальта Инаем Высшего, Ахап Высшего. Это Гаргальта Инаем Нижнего. А это Ахап Нижнего. Так они находятся.
3: Эхат.
2: Вот так. Один.
3: Эхат битох ашини.
2: Один внутри другого. Так?
3: Так, эхат битох ашини им нимцаим.
2: Так один внутри другого они находятся. Так я могу пользоваться моей вот этой частью, Гаргальта Инаем, и сказать, согласно моему знанию, это мое знание, так и так я делаю. Или я могу сказать, я пользуюсь его знанием, знанием Высшего, которое находится внутри меня. Но его знание всегда противоречит моему знанию, потому что у него больше экран и понимание совершенно другие. Он говорит, ты должен отказаться от половины собственности, не знаю от чего. Там, просто так я говорю. Он говорит, желание отдавать больше, выше. А у меня желание отдавать должно быть в балансе, в моем правильном, понимаешь? Как у нас, мы говорим, что нужно быть вежливыми, немножко уступать, согласно нашему знанию, иначе нам будет хуже. А Высший говорит, нет, ты должен отказаться и больше давать, больше, чем тебе кажется, что является твоим равновесием. Это называется высшее знание. То есть если я сейчас беру знание Высшего, в тот момент, когда я отказываюсь от моего знания, беру его знание, я уже отношусь к этой ступени, он уже начинает поднимать меня на свою ступень. То есть этот Ахаб, который находится здесь, это как лифт, начинает поднимать меня на более высокую ступень. И тогда я поднимаюсь со своей ступени на более высокую. И на более высокой ступени, когда я уже нахожусь, я изучаю ее, воспринимаю ее, я уже исправил себя и уподобил себя более высокой ступени. В тот момент, когда я закончил эту работу, я начинаю внутри себя раскрывать и чувствовать еще Ахав высшего, более высокого, чем я, и снова происходит то же самое. То есть всегда работа выше нашего разума, но почему это выше разума? Потому что я все время проверяю свой разум, и несмотря на то, что высший против моего разума, я беру его разум. То есть в противоположность, я не стираю свой разум, я обязан проверять, я должен видеть, где не противоречу высшему, где я не согласен с ним, где я против него, где я ненавижу его, не хочу его. Разные противоречащие, противоположные чувства, потом я изменяю их, переворачиваю землю. И с помощью этого я переворачиваю это, с помощью этого я прихожу к рассвету, цветению. Невозможно иначе, если я не делаю все эти действия, а то, что Высший говорит мне, бум, я получаю, не проверяя так закрытыми глазами. Это называется ниже знания. Это путь обывателя. Поэтому называется знание Торы, знание Высшего, противоположно знанию обывателей, потому что они берут это без проверки, и поэтому они не должны подниматься. Они принимают это только в действии. Да.
1: Как могу взять разум высшего, если вижу только его Ахав? Всегда думаю, что он менее прав, чем я.
2: Я думаю всегда, что высший меньше прав, чем я, и я не согласен с ним. И тогда или я беру это через удары, я вижу, у меня нет выбора, или я прошу, чтобы пришел свет и дал мне силу все же согласиться с высшим, высшим знанием. Ты спрашиваешь как бы так, но у меня есть, в общем, знание, у меня нет больше. Так как я могу внутри моего знания согласиться идти выше моего знания? Не будет. Не будет. Только через то, что я действительно отменяю себя перед Высшим. И в действии Высшее знание. Орен, всегда помню, где это? Да?
4: Амуд 106, Каббала ле Матхил. 106, Каббала ле Матхил.
2: 106, страница Каббала для начинающих. По поводу сочетания суда и милосердия. Есть книга? Человек сидит без книги. Дайте ему. Зачем вы нужны тут старички? Тут есть несколько мест спереди, где можно сесть рядом со мной. Давайте почитаем. Главная работа – выбор жизни, то есть слияние, и это свойство Лишма. Я читаю 106-ю страницу «Каббала для начинающих», 106-я страница о сочетании свойства суда и милосердия. Так, главная работа человека в выборе. Это единственное, что мы можем выбрать. Все остальные работы и вообще все остальные действия, которые происходят с нами, или мы как бы делаем, это как куклы мы делаем, у нас в этом никакого выбора. Нам дают свыше, помещают все знания и желания, устраивают вокруг нас окружение всякий раз, изменяется. И мы в этом просто как роботы во всем. То есть выбор только в одном. Когда? Выбери жизнь, то, что написано. Это единственное, что можно выбрать. Это слияние. И свойство лишма. И благодаря этому удостаивается быть в слиянии с источником жизни. А когда есть явное управление, нет места для выбора. И потому, да как человеку дают возможность выбрать, быть человеком, потому что насколько он выбирает, насколько он пользуется своим выбором, только в этом он человек. Во всем остальном, если это без выбора, в этом он животное, как весь мир. То есть все неживые растительные животные, говорящие эти массы, также все, подобно животным. Когда есть выбор, только во время скрытия. Потому что когда есть явное управление, нет места выбора. И потому, что произошло, какое исправление, что было скрытие, что было место выбора, Высший поднял Малхут, то есть свойство суда, Вейнаем, специально. И благодаря этому возникло скрытие. То есть Нижний узнал, что у Высшего есть Хисарон. У нас нет Высшего Нижнего, мы не видим этого, мы не находимся на высших ступенях, но... план, закономерность, то, что мы должны исполнять, то, что мы должны делать, то, что каббалисты говорят нам, это называется для нас Ахав Высшего, который специально скрыт от нас. Мы не видим. Они говорят, что надо делать так-то и так-то. Мы не видим, что это правильно. А что мы видим? Что есть скрытие, что нет гадлута, величия в Высшем. Духовное недостаточно важно. Оно не представляется мне полным силой, что управляет всем. Если бы я знал, насколько Высший мир управляет нашим миром, то я сразу захотел бы соединиться с Высшим миром. Но есть скрытие. И у меня есть ощущение, что нет величия в Высшем, нет гадлута. Этот мир важнее, он больше определяет. И тогда меры Высшего находится у Нижнего. То есть, что именно благодаря тому, что Высший скрыл себя, он может опуститься к Нижнему в части, которая скрывает в Ахаве Высшего. То есть, что он в Хисароне. Получается, что эти келим Высшего, у них есть подобие с Высшим, то есть как нет жизненной силы у Нижнего, так нет жизненной силы в Высших свойствах. То есть у него нет никакого вкуса в Торе и заповеди, то есть они без жизни. Торе и заповеди имеется в виду все наше понимание духовного. В духовном тоже нет больше, может быть, чуть-чуть больше, чем нам кажется в этом мире. Но не то, что духовное, более высокий уровень определяет, управляет, и что там есть все для меня, все наполнения. И тогда именно благодаря этому есть место для выбора. То есть Нижний должен сказать, то есть человек должен сказать, что все это скрытие, которое он чувствует, это из-за того, что Высший сократил себя ради Нижнего. То есть, что не то, что в духовном нет ничего, и Творец такой слабый, не хочет показать себя, а все скрытия — это для того, чтобы дать мне место выбора. И это называется «Исраэль». В изгнании Шхина с ними вместе. То есть какой вкус он ощущает, как он и говорит. То есть что он не виноват в том, что он чувствует вкус жизненных сил. А действительно в Высшем он чувствует, что нет, в духовном нет никакой жизненной силы. Так что тут надо сделать? Тут действие, которое мы должны произвести. Без этого действия мы никогда не поднимемся с одного уровня на другой. Никогда. Мы останемся животным. Животное с места рождения, с момента рождения до места смерти, то же самое. Однодневный теленок называется быком. Если человек преодолевает и говорит, что то, что он находит горький вкус в этих, в этом питании, то есть что он не видит ничего от Высшего, не впечатляется особенно, это только из-за того, что у него нет подходящих келим, чтобы он мог получить высшее благо. То есть из-за того, что его келим для получения, а не для отдачи. И он сожалеет о том, что Высший вынужден скрывать себя. И поэтому у Нижнего есть место для злословия. Человек проклинает его, он не согласен, он находится в отчаянии. Короче, не в радости от того, что у него есть какое-то столкновение с Высшим. И подъем, то есть что Высший может показать Нижнему благо, наслаждение, которое есть в Херемахапа. и что он может раскрыть их, да, относительно нижнего, получается, что он поднимает Гальгаль Тейнаем в том самом, что нижний видит свойства высшего. Получается, что нижний поднимается вместе с Ахапом высшего. Если нижний готов отменить себя перед Ахапом высшего, то высший начинает поднимать его. Значит, поднимать нет подъемов и падений, как в лифте, а Гальгаль Тейнаем нижнего, высшего, который находится в нижнем, начинает светить. Высший уже согласно мере отмене нижнего, насколько нижний может согласиться с ним, в этом он начинает светить, раскрывать себя относительно нижнего. И тогда нижний видит, что действительно в высшем есть все наполнения для него, и все ответы на все вопросы.

0: книге перевернуть мое желание на желание высшего. Каждый раз получать знание высшего. И таким образом человек растет. Да. Как я могу, откуда я знаю, что это высший?
1: Откуда ты знаешь, что это высший? Мы говорим, что все наше продвижение происходит посредством света, возвращающего к источнику. Ты сейчас изучаешь книгу. Тебе дают свыше точку в сердце. И с ее помощью тебя влечет к чему-то вне этого мира. Ты получаешь толчок что-то раскрыть. И видишь, что в этом мире этому нет наполнения. Люди переходят от желаний к деньгам, почестям, к знаниям, к самым разным желаниям и считают, что могут так себя наполнить. В конечном итоге приходят к состоянию, когда им понятно, что их наполнение заключается в том, чтобы постичь, для чего я живу, ради чего, каков смысл жизни. А это уже потребность к источнику света, к Творцу. Так вот, с таким хисароном, собственно, такая потребность и приводит человека в правильное место для учебы и к правильным книгам. Возьмешь какую-то любую другую книгу, ты не почувствуешь, что от этой книги ты получаешь отклик, получаешь ответ. Это все связано с точкой в сердце, или то, что называется «согласно души». Поэтому и говорится, что человек учится лишь там, к чему лежит его сердце. Проверка такая. Тебя сейчас тянет к медицине. Обратись к медицинским книгам. Ты приходишь к Торе. Означает, что у тебя есть точка, имеющая отношение к Торе. Но точку в сердце дают для того, чтобы приблизить тебя к правильной книге. Затем все остальное продвижение уже зависит от тебя. От того, насколько ты сейчас, сидя над книгой, просишь, чтобы пришла сила, свет, возвращающий к источнику, сила, которая даст тебе новый разум, новые чувства, то, что будет тебя тянуть вперед. И если ты будешь просить, ты получишь. И теперь все заключается от тебя. Все зависит от тебя. Так вот, что означает «и выбери жизнь»? В чем здесь выбор? Где здесь просьба? Я постепенно должен прийти к тому, чтобы моя просьба соответствовала высшей силе, тому, что высший хочет мне дать. Чтобы я пожелал того, что высший разум хочет дать мне. Другими словами, я постепенно должен для себя прояснять, чего именно я должен просить от книги и от учебы. И вот тут я должен прислушаться к каббалистам. Если я буду просить то, что я сейчас хочу, а я хочу заглотить весь этот мир, и не знаю, что такое будущий мир, но я его тоже хочу. И так буду постоянно все хотеть и хотеть и хотеть. Идти согласно разуму высшего, для этого я должен начинать просить, чтобы узнать, что такое Высший. Если ты сейчас думаешь о высшей силе, то ты думаешь о том, что он великий, дающий. У него есть все, у него есть знания, есть вечность, совершенство. Но когда ты думаешь о себе, о том, что ты хочешь приблизиться к нему, ты хочешь подниматься наверх. Ты не думаешь, что подъем наверх и приближение к Высшему означает приобретение свойств Высшего. Ты думаешь, что ты будешь больше получать, ты будешь больше наполняться. Ты не считаешь, что приблизиться к Высшему означает больше отдавать, больше уступать. Мы и думать так не можем. В этом проблема. В том, что твоя просьба в

0: время, когда ты учишься, ты не просишь свет, который возвращает к источнику. Ты просишь, чтобы он пришел и тебя наполнил, согласно тому, как ты понимаешь, что он тебе должен. То есть мы просим не света исправления, а света наполнения. А так оно не работает. Потому что сначала должен прийти свет Абса, как мы это изучаем, должен исправить Скелим, и только потом придет наполнение, которое наполнит их. Порядок только такой, поменять нельзя. Если сначала придет свет наполнения, ты будешь ощущать большую тьму, чем сейчас. Потому что у тебя не будет облачения хасадим. Облачения намерения ради отдачи у тебя нет. И поэтому нужно просить что-то правильное. Так, чтобы твое желание соответствовало его желанию. И вот в этом, собственно, заключается наша работа. То есть все время правильно истолковывать, что такое высшее. Высшее — это отдача. Что такое «я хочу приблизиться к нему»? То, что «я хочу получить его разум отдачи». То, что в противоречии мне, что мне делать? Поэтому я прошу во время учебы. Во время учебы я прошу, чтобы мне дали немного разума, немного ощущения, чтобы понять, что такое отдача. У меня просто выхода нет, а иначе я никогда не познаю Высшего. Что ты измеряешь? Ты меряешь по своей способности отменить себя перед Высшим относительно твоего предыдущего разума. Это связано с группой. Почему? Потому что группа тебе помогает лучше понять, насколько ты не хочешь отдавать, насколько ты не можешь думать о других. И вот тогда ты приходишь как бы с более явным хиссароном к учебе. Все, что мы делаем, будь то распространение, разные группы и все такое, все для того, чтобы потом или сейчас сидеть с книгой, чтобы было правильное намерение к свету, возвращающему к источнику, и как он приходит к нам. Если моя просьба будет соответствовать тому, что он мне должен дать, тогда свет действительно придет. Но если мое желание о рыбе, а он дает мне мясо, то просто мне не поможет, это не входит в то же кли, не исправляет меня.
1: Откуда я знаю, что это правильная книга?
0: Откуда ты знаешь, что эта книга правильная? Человек учится лишь там, к чему лежит его сердце. Только согласно сердцу. Относительно твоего сердца. А как ты хочешь? Ты хочешь мне поверить? Есть таких еще много, даже лучше меня, более важные, более великие. Будешь верить кому-то еще? Так ты можешь верить кому угодно. Так что, что ты можешь делать? Или следовать своему разуму? А откуда ты знаешь? Вот вчера я думал так, сегодня думаю по-другому. Так как можно принять решение, как выбрать? Относительно чего выбирать? То есть снаружи кого-то услышать я не хочу. А вдруг они ошибаются? Какие бы они великие ни были, неважно, может, вдруг ошибаются. Самому себе? А кто я? Я тоже все время ошибаюсь. Так что же мне остается? Только следовать сердцу. Не разуму, и не его разуму, и не моему разуму, а относительно сердца. Поэтому так и сказано, что человек учится лишь там, к чему лежит его сердце. То есть, где по-настоящему возникает вопрос о существовании? И если книга дает тебе на этот ответ, но на самом деле ты должен по-настоящему исследовать, не лгать себе. Не идти на компромиссы. Если ты получаешь ответ, значит, это может быть будет твоя книга. Может быть, через какое-то время ты увидишь, что все закончится. Может быть, света уже не дает, уже не получаешь ответа на вопрос, в чем смысл жизни. Обратись к другой книге, меняй. Поэтому мы все время должны проверять сердце. И то, насколько то, что мы изучаем, подходит моему сердцу. Все это только исправление сердца, не больше. А все остальное, во всем остальном мы животные, мы поменяться не можем. Ни характер, ни, да вообще ни в чем. только исправление сердца. И поэтому всякий раз тебе понадобится другая книга или та же самая книга. Если меняется твое сердце, ты раскроешь, что эта книга все время новая. И все время ты будешь видеть что-то новое в той же самой книге.
1: Что это за сердце, которое надо чувствовать, которым я чувствую, что я делаю что-то правильное, что я нахожусь на правильном пути?
0: Я пытаюсь тебе объяснить, что нет проверки. Ты понимаешь, что проверить невозможно? Вот так человек стоит где-то посередине мира и не может проверить, куда идти, чем заняться. Потому что если он что-то возьмет, то все, он закончил на этом со своим выбором. Как? Согласно чему можно проверять? Так сама Тора ему советует, и действительно по природе так и происходит. Когда человек постепенно, согласно своему развитию, развитию своего желания, приходит к такому месту, где он может наполнить желание. Если он может наполнить свое желание, пока не через приобретение экранов и обретение высших ступеней, а его желание в том, что находится в этом мире, то есть он развивается от желания к деньгам, к почестям, к знаниям, то он все еще ищет то место, где он может наполнить себя в подходящих для этого местах. Но если он уже с точкой в сердце, у него уже раскрылся этот хиссарон, который после всех предыдущих потребностей, то он ищет в соответствии с этим и не находит места. Или да, находит место. Не смотри на наши тела. Взгляни на душу. Вот перед тобой поле, такое подобное магнитному полю, как электрическое поле. И нет тел, нет материального, есть только поле. И наша душа — это точка в сердце. Согласно своему потенциалу, заряду, который есть в ней, теперь ищет заряду, которая в ней есть. Теперь ищет, согласно закону подобия по свойствам, в каком месте она будет находиться в подобии по свойствам с этим полем. Понимаешь? Так человек и идет. То, что мы выполняем разные действия, это все результат того, как душа все время находится в движении в этом поле по отношению напряжения этого поля и тем зарядом души. И наше тело только выполняет внешние движения. И все. Поэтому для нас самое важное — понять, что такое Высший, что такое наше желание. И в том, что мы все это выясняем постепенно, каждый раз приходим к месту все более и более правильному, к корню нашей души. Это, по сути, то, что человек должен делать в то время, когда он облачен в тело. Но отбрось это тело. Представь себе только то, что я тебе говорю. Представь поле и заряд. Ты должен достичь корня души. То есть к самому-самому высокому, самому большому месту, где у тебя будет уподобление по свойствам с этим полем. Если ты придешь к такому месту, то означает, что ты достиг своего корня в Адаме Ришоне. Все это поле — это, в общем, душа Адама Ришона. И ты должен прилепить себя к этому месту, в его теле, как бы в этом поле, то, откуда твоя душа. И это ты должен сделать своими собственными усилиями сейчас, в то время, когда ты находишься здесь, живешь в этом мире. Вот так. Поэтому говорят, что то, к чему его сердце тянется, какие книги взять, где говорит больше о цели творения, а не что-то еще. Может быть, говорится о том же самом, но во внешнем проявлении. То есть техника простая. Нет здесь чего-то сложного. Только два элемента. Поле — это творец, а я — это душа, это и есть этот заряд, то, что ищет, где моя точка слияния с Творцом. И все. Другого вида проверки нет. Когда я спросил Рабаша, тоже мне было тогда 22, 23, 32-33 года, когда я к нему пришел. Я до этого тоже уже 5 лет искал. Приблизительно с 28-летнего возраста начал искать, ну, по-настоящему уже. Так я его спросил открыто. Вы открываете мне такие книги, со мной разговариваете, вы великий, действительно очень мудрый. И, может быть, хороший психолог, хотя психологию не изучал. Ну, допустим, знаете все. Да, нормально. Но откуда я знаю, что то, что я учу, это то, что мне нужно? Так вот, ответ, который я получил, иди, проверь, в другом месте возвращайся, если что. Нет другого ответа. Все остальные ответы, они просто диктуют тебе что-то делать, отменяя свободу выбора.
1: Вы сказали, что работа выше знания, это что если есть вещи, которых я не согласен с высшим, я все-таки должен делать их, хотя я не согласен. Но в каком-то месте это становится искусственным. То есть, как будто если действие убеждает меня, я, что он наверняка прав, но, я, видимо, это верно, я не знаю, становится искусственным.
0: То есть ты говоришь так, вы мне сказали, что я должен сейчас все проверять в своем сердце, никому не верить, а тут несколько секунд назад вы сказали, что нужно идти в высшее знание, то есть, тем не менее, нужно принять выше, разум высшего. Так где же я во всем этом, и где разум высшего я должен поверить высшему? Дело в том, чтобы не верить Высшему, а в том, что... Выбор не в этом. Ты постоянно находишься в том, что ты хочешь продвигаться. Ты все время учишься, где находишься ты и кто ты такой. Потому что свет, возвращающий к источнику, все время светит тебе все больше и больше. И ты все больше и больше не согласен с Высшим. Не согласен с ним, внутри своего желания получать. И вместе с этим, внутри точки в сердце, ты начинаешь понимать. Если ты как бы оторвешься от тела, оторвешься от своего желания, ты начнешь понимать, что это правильнее. То есть у тебя, внутри тебя начинается борьба между разумом и сердцем, между горьким и сладким, между истиной и ложью. И вот тут начинается то трение, которое, собственно, и называется выбором. Относительно чего двигаться? Или по ощущению, или по пониманию. Так вот, высшее знание означает, что идти согласно истине, несмотря на то, что это горькое в моих келе. Будем еще об этом говорить. Здесь есть много деталей, которые невозможно выразить, и человек не может понять, если у него все еще нет внутренних килим, нет внутренней подготовки. Ты же видишь, то, что ты вчера не понимал, ты понимаешь сегодня. Не потому, что ты стал умнее. Сердце стало мудрее. Там есть как бы больше деталей внутри сердца, что появилась возможность больше воспринять. Это подобно плоду, зародышу. Из капли семени постепенно начинает образовываться тело. Так вот, в чем отличие? Все находится в капле семени, но вот за счет появления тела и того, что оно совершенствуется и растет изнутри, мы больше понимаем. Это то, что происходит от точки к душе. Что мы будем учить?
1: Поделимся впечатлениями от урока, и что из этого мы берем для реализации в десятке.
2: Мы
0: видим, что в этих уроках 20-летней давности столько силы и столько мудрости. Я помню из этого урока в основном выяснение, что такое идти выше знания, что такое привлекать свет, возвращающий к источнику. И много еще чего.
3: Вау, шиур бамет, топ.
1: Действительно, урок замечательный.
3: Афраот.
1: Помещи.
3: Рав пашут миламедо тану бемет.
1: Рав просто учит нас, действительно, что мы должны, о чем прежде всего думать во время учебы.
3: Как
1: мы должны организовывать вещи, что мы должны думать. И действительно, я просто волнуюсь всем сердцем, что я прежде всего сижу с товарищами, которые дают мне возможность быть с ними.
4: Мой итог. Рав говорил о вере ниже знания, вере внутри знания, выше знания. И весь урок был вокруг этой темы. Как мы на самом деле приходим к вере выше знания? Что нужно быть в вере выше мудрецов? Приобретать высший разум. Еще он сказал, что в конце весь выбор заключается из точки в сердце, то, к чему человек тянется, к чему лежит его сердце.
1: Да, и когда человек как заряд, как электрон в электрическом поле, внутри этого поля он находит свое место согласно своему заряду, в мире своего заряда. Это интересная вещь. Сама статья о поле, которое благословил Творец и так далее. И Рав говорил о связи вообще между высшим и нижним, как Ахав высшего находится внутри Гагартайнаем нижнего, Гагартайнаем нижнего находится в Ахаве высшего. Он говорил о приходе, о том, что человек в состоянии, в котором он находится, он находится. Есть состояние высшего, он находится в состоянии высшего. Весь мир раскрывается ему заново, как что-то совершенно другое. Он говорит, в чем вызов? Вызов понять переход от нижнего к высшему. Это переход, то, что наука была объясняет так хорошо, там как раз все эти вещи, все свойства в переходе от нижнего к высшему, и все. Объяснил нам механизм. Как Ахав высшего, который находится внутри Гагартайнаем нижнего. Интересно, что с одной стороны это очень чувственная наука, с другой стороны очень научная и точная.
4: Насколько важно окружение человека, насколько важен выбор, которое человек делает каждый день. В том месте, где есть важность, величие, как развивается внутри окружения. И как реализует себя. Это то, что определяет, что будет завтра и что будет в будущем. И выбрать окружение — это необходимость нашей жизни, потому что то, куда я вкладываюсь сегодня, то, где я вижу важность, там, где даю подарки, там я развиваюсь. Нужно выбирать окружение каждое мгновение в жизни.
1: Да, продолжаю то, что еще сказали. То, что я помню, нужно отмениться перед Высшим, и тогда Он поднимает тебя. И Рав говорил также, что эта методика на самом деле дает свободу выбора человеку. Выбрать окружение и продвигаться.
5: Кенгаманита фастита и корона зе.
4: Да, я тоже услышал этот принцип. То, с чем мы знакомы. Чтобы ценить еще больше окружение, насколько оно важно, и то, что без окружения у нас вообще просто нечего делать.
1: резолюции. Да, он входит в разрешение всего этого веры выше знания. Нет никакого способа знать.
4: Перейдем к следующей части урока.

0: Учение десяти сферот. Дорогие хаверим, напомним, что каждую субботу утром будем учиться с Рабашем из учения десяти сферот, второй том, шестая часть. Прежде чем мы зайдем в учебу, мы послушаем Рава о важности шестой части.
1: Это очень важная часть. Она принципиальная. Я бы сказал, что она находится в центре 16 частей учения 10 сферот. Почему? Потому что она говорит о начале связи, системы связи, которая есть между Келим, творений, которые еще не вышли в свет, и Творца. И здесь мы можем начать форму связи, необходимость в связи, что происходит с Келим, которые хотят соединиться, в каких свойствах они должны быть, какие у них должны быть свойства, и как Творец относится к ним, как они должны относиться к Творцу. К чему именно вот эта связь, которую сейчас мы будем изучать, на протяжении вот этой части, как она связывает их вместе таким образом, что есть здесь разбиение, есть здесь отторжение, есть нехватка получения одной части другой. И тут мы начинаем изучать противоположные свойства, те и другие. И здесь мы начинаем видеть творение, силы творения, которые находятся в нем, и как мы должны понять его, привести его к равновесию и к взаимной связи над всеми противоположными силами. Поэтому эта часть, она очень важная. Мы постараемся учить ее, насколько сможем понять, почувствовать. Обычно это не очень легко проходит ее, это берет несколько лет. Учат, потом оставляют, потом снова учат, снова оставляют. Так у нас было и с Рабашем. Есть люди, которые улавливают это легко. Есть люди, которым тяжело это воспринимать. Но это ни о чем не говорит о продвижении людей в их духовном процессе, в общем, внутреннем исправлении души. Но все-таки нужно учиться и стараться как-то привести себя в соответствие тому, что мы будем изучать. Что еще можно сказать? Есть части, разделы из этой части, которые совершенно непонятны. Есть такие разделы, которые легко воспринимаются. Ну, посмотрим. Главное, в общем, понимать, о чем идет речь. Что Баля Сулам и, в общем-то, все каббалисты, Ари, в книге «Свои древа жизни», что они хотят объяснить нам? Какая связь должна быть между творениями и Творцом через эту систему, которая называется мир Никудим. И здесь, в общем-то, о ней говорится. Я бы сказал, что это впервые в этом мире, в изучении духовной системы, мы сталкиваемся с реакциями творения, мир Никудим, на воздействие Творца, на свет бесконечности. Чтобы нам было понятно, насколько оба приходят из далеких и противоположных мест, и нужно должны соединиться одни с другими в взаимной связи, чтобы прийти к полному исправлению и к совершенному соединению. Начало этой связи начинается, ну, хотя можно сказать, что и в мире бесконечности, где произошло сокращение, экран, отраженный свет, выход Парцуфим, мир Адама Кадмон. Но здесь мы говорим уже о реакции нижнего творения на воздействие высшего Творца. И поэтому для нас это очень важно понимать принципы. То, что будет непонятно, спрашивайте. Мы терпеливо будем в это заходить и постараемся, как говорится, человек да поможет ближнему, так вот будем продвигаться все. Не страшно, если вы не очень понимаете, не улавливаете сразу. Есть люди, которые сразу входят в эту учебу, другие не могут много времени понять это. Но, в общем, слушаем, не более. Потихонечку это все наладится, потому что мы начинаем касаться строения нашей души. Здесь это еще не душа, здесь это еще не мир Ацилут, еще нет у нас всех келим, действий, частей души, души Адама. Но все-таки это уже подготовка, элементы внутреннего нашего духовного строения.
0: Мы учим учение 10 сферот, второй том, шестая часть, страница 395, Шин Цадик Рей, слова Ари, пятый пункт. Теперь урок с Рабашем.
1: Изучаем пятый пункт. И нисходит сначала в виде Тамим Десак. Что такое Тамим Десак? Это Ахаб, который исходит из Создателя Свиюта Бет и ниже, то есть Ахаб до его табора. Тамим не распространились ниже табора. А потом не вывел остальные свойства наружу, то есть мир Никудим еще не вывел наружу. Так как они облачены внутрь Ма и Бон. Здесь следует объяснить так, что свет Амим распространился еще и не вывел остальные стадии наружу, то есть мир Никуним. И почему сначала должно было произойти действие, чтобы Сак распространились ниже табура, внутри Ма и Бон? Это потому, что они облачены в Ма и Бон. И сначала нужно, чтобы кли Сак распространился ниже табура и наполнил пустые килим Гальгальты. подобно светам общего Абба, из которого раскрываются только те саарот, что исходит из Аб, общего Аб, остальные их части скрыты внутри общего Сак. Эти слова трудно объяснить, что он говорит. И не сходят сначала в виде Тамим де Сак, это Ахаб, до его табура, то есть сначала, до того, как еще вышли наружу ветви общего Сак, который называется Миром Никудим, Сарот Рош и Дикна, вышли Тамим де Сак, которые представляют собой Бину и Зон, и они представляют Ахаб от Бины и ниже до его табура и являются прямым светом Рахамим, то есть Тамим. И почему Тамим распространились только до его табура? Он пишет, он говорит, посмотри там, что там тоже есть Захар, и это Гимл Дейт Лапшут, уровень которого до Хухмы. Но все равно там есть Гимл Дейт Лапшут, должен был быть Аб. Парцов называется не Гимл Аб, а только от Бины ниже Ахаб. Почему? Потому что основной свет и уровень определяются по Никиве, а не со стороны Тлапшута, который является Захаром. И все распространение в Гуф является только Никивой со стороны Авиюта, который у нее есть, ибо в ней есть Авиют, притягивающий свет, а в Никиве есть только Ахаб от Бины ниже, и это называется Бина, поэтому это так. А то, что заканчивается на таборе, это было выяснено, что он говорит нам в этом отрывке. Он хочет объяснить то, что Ари говорит, что Таамим де Сак называются Ахаб. И мы учили, что такое Таамим — это первое распространение. И мы учили, что в первом распространении есть Гимл де Лапшут, который называется Хохма. Так почему Ари говорит, что это Ахаб? Ответ. Поскольку Итлапшут не является распространением в Гуф. И главным образом, когда мы говорим о том, что фактически раскрывается в Гуфе, и поэтому основное распространение происходит со стороны Авиюта, то есть его Авиют лишь Пхинабет, то есть Бина. Поэтому он говорит, что у него есть Ахаб, то есть от Бины ниже. Но Аб не объясняет, почему это не является основной ступенью. А то, что мы говорим, что у него также есть Аб в Гуфе, Гимл Дейт Лапшут, это лишь уровень включения, когда Бет включается в Гимл. Поэтому, когда Бет распространяется, там в свете также Гимл. Но основное распространение — это Бет. Теперь, почему Тамим распространяется до Табура? Это уже объяснялось там, из-за облачения и включения. Это дает ему возможность распространяться больше, чем сам Аб. Что написано наверху? А потом не вывел остальные пхинот наружу. Почему? Так как они облачены внутрь Майбон. Что он говорит нам? Где называется Ма и Бон? Ниже табура. Что он говорит выше, где они распространяются до табура? Что он говорит здесь, так как они облачены внутрь Майбон? Понятны слова? Далее он говорит. Подобно цветам общего Аб, из которого раскрываются только те саарот, что исходят из Аб общего, Аб, а остальные их части скрыты внутри общего саак. Что он говорит? Какова связь между этими вещами? Посмотрим, что он объясняет ниже. Они облачены внутрь Ма и Бон, поэтому он не вывел наружу остальные пхинот. Так говорит Ари. И смысл этого облачения уже был выяснен, ибо Аб вновь не наполнил опустевший килим от табора и ниже во внутреннем Ак, по той причине, что в Аб нет экрана пхины далит. Если так, то спустится вниз ниже табора и увидит, что ему полагается получить. У него нет силы экрана, чтобы сказать то, что я могу получить с намерением, я не хочу получать, хотя мне это хочется. Поэтому было запрещено спускаться ниже табора. И поэтому он не может светить от табора и ниже, так как там место пхинедалит, поскольку он не может направить намерение ради отдачи. Это называется 10 сферот сиюма, которые говорят, я не хочу получать. Почему? Потому что он не может направить ради отдачи. И поэтому остались килим дезон, находящиеся во внутреннем ако, табора и ниже, без света Аб не наполнил их. Однако затем, когда распространился парцуф Саак, тогда его 9 нижних сферот, которые называются Никудот Десак, в которых есть только ступень Бины, а свет Аб Гимл Дейт Лапшут там уже отсутствует, на этот свет на Бину не было сокращения, потому что она не занимается получением. Именно они спустились вниз под Табу Деак и наполнили светом зон, который находится там. И в этом смысл сказано, что не вывел остальные пхинот, которые ниже там Десак, то есть ниже, то есть 9 нижних сферот Десак, так как они облачены внутри Майбон. Что он говорит? Иными словами, как было выяснено, что 9 нижних сферот Десак облачены в зон, которые находятся ниже табора внутреннего Ак, называются Майбон. И запомни эти вещи, так как понятие этого облачения 9 нижних сферот Десак во внутренний Майбон — это основные понятия для всех разнообразных случаев в мире Никудин. И нисходит сначала в виде Таамим Десак, и это Ахабда его табора, а потом, когда были только Таамим, не вывел остальные пхинот наружу. Какие пхинот? Мир Никудин, который позже он вывел наружу. Почему? Почему сначала должна была быть подсветка Цимцум Бет, поэтому сначала должны были спуститься Никудот Десак ниже табора и облачиться по внутрь Майбон, который находится ниже табора, а затем они должны были подняться обратно, и после этого вышел мир Никуди. Подобно светам общего Аб, из которого же скрываются только те саарот, что исходят из Аб, общего Аб, а остальные их части скрыты внутри общего Саак. Что он говорит здесь? Мы говорим о Таамим Десак. И он говорит нам, что они распространяются до табора. Как же он может вывести что-то ниже табора, если у него там нет ничего? Ведь мы учили, что только после того, как Никудот де Сак спустились ниже табора и смешались с Майя Бонде Ак, через это произошел Цимцум Бет, а затем, когда они поднялись в Рождесак, последняя пхина исчезла, и был Зивук с Вейнаем, там Сак, это пхина Бет Давид, а здесь пхина Алиф Давид. И когда нижняя Эй поднялась в Вейнаем, то, что выходит из Вейнаем, это Рож ступени, а то, что ниже, это Гуф ступени. И поскольку это сокращение не распространяется в нем, он называет это сеарот, то есть новая ступень, новый зивук, который был в Рош де Сак на Бет Дейт Лапшут и Алиф Давиут, этот зивук не распространяется в самом Сак, а рассматривается как сеарот. В порядке сарут. Теперь. Выше Инаем, выше места Зивуга, что называется Рож ступени, называется сарут Аб. Почему? Увидим дальше. А ниже Инаем, ниже места Зивуга, называется Сак, который включает в себя все. Возникает вопрос. Если Зивук был на Бет Дейт Лапшут и Алиф Давиут, почему он называет то, что выше Инаем, Аб, который включает в себя все? А то, что ниже Инаем, Сак, включающий в себя все? И сначала привожу исходный порядок, а потом можно изучать результат. О чем я здесь говорю? Что я там объяснил? Поскольку выше места Зивуга называется Рош, там не проявляется никакая пхина сокращений, поэтому сеарот Рош получили так же, как и Таамим Десак, то есть как Аб. Потому что этот зивук еще ничего не добавляет и не убавляет им. То есть, как мы учим, когда был зивук в Парцуфе в Рош де Гальгальта, на Гимл де Авиют, и выходит Аб, как я называю то, что выше места Зивуга, Аб или Рош де Гальгальта? Рош де Гальгальта, также и здесь я говорю, что был Зивук на Бет Дейт Лапшут и Алиф де Авиют, выше Инаем, называется Рош. Какой Рош? Рош Аб, Таамим де Сак, высшая ступень, Гимл де Лапшут, Бет Давиют.
0: Перейдем к следующей части урока, но сначала вместе споем песню.

Sign up.

0: Шалом, аувим.
1: Мы приветствуем вас, любимые. Продолжаем процесс, который мы начали на прошлой неделе. Пробуждаем снизу, так мы это назвали. И сегодня вот с этого пробуждения снизу, основу, которую мы закрепим в нашей жизни, это укрепление наших десяток. Мы видели, как несколько недель тому назад, тогда, когда все вместе, все мировое кли выполняли действия, как это был конгресс десяток, мы получаем такое сильнейшее движение и большой подъем. И мы хотим подхватить эту волну. И вот в рамках укрепления десяток постараемся поговорить о нескольких вещах. Мы поговорим о том, что происходит с нами, да, в то, что называется глава десятки. Потом поговорим о недельной встрече. И мы хотим, чтобы каждая десятка проводила встречу десятки, собрание или трапезу, где большой свет, тепло, которое мы чувствовали на конгрессе. Это был как такой недельный источник, родник такой. И мы начнем с беседы, небольшой беседы, которая была с Равом в рамках беседы в пути. Это было 4 сентября 2023 года, это 6 минут. Человек берет с собой только то, что сделал в десятке. Итак, первый клип, пожалуйста.
2: Десятки, которые приходят каждое утро, еще за 15 минут до урока.
1: Видел?
2: Есть такие десятки, которые там организуются. Ну, и вызывают зависть у других десяток. И приводят такие примеры.
1: Да, конечно же, это хорошо. Я и больше скажу. Человек умирает, и кроме того, что он сделал в десятке, у него нет ничего, чтобы он взял с собой. Только это. Теперь смотри, что ты сделал? То, что ты берешь теперь с собой. Ну, скажи.
2: А это очень жестко, то, что вы сказали. Ну, что значит, что я сделал в десятке?
1: Насколько я помог им объединиться, насколько я соединился с ними, а сколько шагов мы сделали вместе в направлении цели творения. Вместе. Пытались, даже, может быть, не прошли, но пытались. Это то, что у тебя есть. Умер. Все, вот это твой счет. Потому что на самом деле, насколько нам кажется, что это не так уж и важно, может быть, но это то, что остается от человека. То, что остается от человека в этом мире, в следующий мир.
2: Человек, который приходит на урок, он не вкладывает себя в десятку, но он сидит на уроке, слышит, рабаша, что не остается ничего от него?
1: Ничего.
2: Человек вкладывает в распространение, вкладывает в свою жизнь, помогает. Не записывается ему?
1: Нет.
2: Так что же тогда записывается человеку?
1: Сколько он действовал на объединение людей?
2: Действие на объединение людей во время урока в отношении моем к десятке?
1: Да.
2: А кроме урока, что записывается мне?
1: Насколько ты действуешь в этом в соответствии со своим временем, состоянием? Этого я не могу сказать. Но, в принципе, забота об объединении. Ну, смотри, это то, что они пишут. Это то, что остается из всей жизни.
2: Может быть, человек находится здесь 20 лет и ничего не накопил для себя?
1: Нет.
2: И только на уроке, когда мы, как дети, ждем какой-то удар, который нас подвинет вперед, который направит нас. Как заменить это, чтобы не удар направлял нас?
1: Нет, но все равно ты должен как-то создать для себя какой-то удар.
2: Какой удар и как?
1: Нет, ну у тебя есть много статей, ты же знаешь, как все это оценить.
2: Как заменить удар, который приходит ко мне сзади? В определенной степени это удобно для меня. На удар, который целенаправленный.
1: Целенаправленный удар — это группа, которая представляет тебе цель, где они и где ты.
2: А удар — это боль, это разница между мной и им?
1: Зависть.
2: Зависть.
1: Зависть, страсть и почести, но зависть — это главное.
2: А если я не завидую им, то значит, я не работаю?
1: Да.
2: Если то, что осталось от жизни, только объединение с десяткой, когда ты старался объединить их,
1: да.
2: Так как же можно проверить, что вообще ты делаешь это?
1: Насколько ты привел к тому, что люди стремятся к цели быть вместе и ближе к цели. Это, в принципе, это результат твоей работы.
2: А чем я могу содействовать им? Что называется содействовать им, чтобы они были вместе?
1: Ты содействуешь им продвигаться к Творцу, к цели творения, соединить все души в одну душу, то, что Творец специально разбил их, ее разбил.
2: Если бы рядом с каждым была бы какая-то индикация его духовного продвижения, то только это бы и называлось, что оценивалось, а все остальное бы не считалось?
1: Да.
2: Так для чего мы делаем все остальное?
1: А что это все остальное?
2: Не знаю, мы делаем много всего.
1: Не, но все вокруг этого.
2: Заняты распространением.
1: Все вокруг этого.
2: Да, но я там не объединяю свою десятку.
1: Все равно это в том же направлении. Привести всех к объединению.
2: Раф. Ну, в итоге, когда умирают, проверяют, с чем ты занимался в десятке?
1: Главным образом так.
2: Я стараюсь вообще понять, нахожусь ли я в правильном направлении.
1: Ну, что сказать тебе? Тогда тебе скажут.
2: Человек умирает, и кроме того, что он сделал в десятке, у него нет ничего, что он берет с собой. Только это. Человек умирает, и кроме того, что он сделал в десятке, у него нет ничего, чтобы он взял с собой. Только это. Теперь смотри, что ты сделал из того, что ты берешь с собой. Итак, мы хотим поговорить об очень особом упражнении, которое вошло в нашу жизнь, Рош.

Ох, ланули.

0: 多分、
1: はい。
0: はい。はい、どうぞ、ください。
1: 世界にいる栗の皆様、ご機嫌いかがですか。日本の栗の山岸です。
2: Здравствуйте, друзья. Как же ваши дела, мировой Кли? Меня зовут Ясунари, и я из японского Кли. Я начал свою учебу в первом семестре глобального курса, и я сейчас присоединился к японской группе. Мы маленькая группа учеников. Мы очень сильно работаем над переводом текстов и книг, участвуем в уроках. И у нас есть вместе с нами наш старый товарищ Гиро. Мы делаем большие усилия, чтобы поддержать и быть поддержанными всеми и участвовать во всех процессах, которые мы проходим вместе с Петахтиквой. У нас есть координатор, которого зовут Алексей, и он поддерживает нас, японская Кли. И мы продвигаемся вперед шаг за шагом. У нас иногда стоят вызовы перед группой, мы справляемся с ними и продолжаем объединяться, делать усилия по объединению. И спасибо всем за поддержку японского Кли.
3: Дабаш 577 目的について1977年2月26日、人の仕事の目的は、需要の意図を獲得することにある。
4: Ваша статья по поводу цели. Конечная цель работы человека состоит в том, чтобы прийти к намерению ради отдачи, так как во внешних действиях исправлять нечего. Ведь Кли, созданное Творцом, измениться не может. Все изменения должно произойти только с намерением. То есть, поскольку целью творения является насладить свои создания, с этой целью он создал Кли, называемое желанием и стремлением получать наслаждение. Однако, чтобы не было хлеба стыда, а получение происходило с помощью уподобления по форме, произошло исправление, называемое сокращением, не позволяющее получать иначе, как ради отдачи. То есть в то же самое Кли, которое было до этого, то есть желание получать, но с другим намерением, другими словами, получать не из-за того, что он хочет наполнить свой хисарон, а из-за заповеди Творца, который желает насладить свои создания. Но для самого себя он готов отказаться от этих наслаждений. Отсюда получается, что вся работа лишь над намерением прийти к тому, чтобы человек пожелал отдавать. Это называется внутренней работой. Это вещь скрытая, невидимая снаружи. Намерение человека в производимом им действии.

0: 従って、すべての仕事はただ一つ。人が与えたいと絶望する状態に到達するための意図に関わるのである。これが、内なる仕事と呼ばれるものであり、それは隠されたものであって、外側には現れない。つまり、それは人が行う行為の中にある意図のことである。
1: はい。
2: はい。
1: よろしくお願いします。アクティブワークショップ。10人グループの中で与えること
3: アクティブのセミナー。Пробудим в десятке стремление отдавать. Еще раз. Активный семинар «Пробудим в десятке стремление отдавать».
4: Стремление отдавать. Это... Действительно, насколько непросто объяснить, что такое стремление отдавать. Если ты пришел весь, и уже весь такой, так это пробуждение свыше. Ты все время искать правильные свойства, что такое отдавать. Хотя ты получаешь наоборот. От товарища или от кого-то, неважно. Именно тогда радоваться больше, еще больше радости, потому что это показывает, что ты действительно отдал. И в этом ты не получаешь ничего.
3: Мы родились с телом, и тело — это желание получать для себя все время. И как идти против тела? Только с помощью нашей работы в десятке. Это благословенная вещь, которую мы получили, и тут мы должны приложить все усилия, стремиться отдавать. Нет иного в жизни.
4: Верно, начинать каждое утро и просто всю нашу учебу с того, чтобы стремиться к отдаче, дать еще раз телу удар. Как можно это сделать? Только примерами. Я вижу товарищей, они смотрят на меня, я на них. Мы внутренне идем на взаимное поручительство между нами. Только для этого, только чтобы пробуждать внутри нас это стремление.
3: Да, и действительно, нам выпала честь сидеть сейчас, стараться притянуть окружающий свет, чтобы он объединил нас в такие особые часы, и это пробуждает радость. Мы даже не знаем, насколько, что вложено в то, что мы стараемся делать. Но мы просто стараемся делать, потому что так сказали каббалисты.
4: Пробуждать стремление отдавать. Не знаю, что это. Не знаю, может ли кто-то пробудить такое. Что только можно, как раба, что делать в статье. Пробуждать желание убежать из существующего состояния. Что это такое? Желание получать ты в самой большой тюрьме в мире. Может быть, убежать из нее.
0: Silent workshop. Креатор не отдает ему.
3: Семинар в молчании. Войдем с урок с намерением отдавать Творцу. Войдем в урок с намерением отдавать Творцу. Семинар в молчании.

0: Дорогие друзья, на первой части мы будем слушать урок Рава от 22 мая 2002 года. Урок основан на статье, что означает, что благословение не пребывает над тем, что исчислено в духовной работе. Книга «Труды Рабажа», второй том, 859 страница. Прочитаем вместе статью в десятках. У нас 36 минут, пожалуйста.
1: Что означает, что благословение не пребывает над тем, что исчислено в духовной работе? В книге Зор сказано: «Приди и увидь». Мудрецы установили, что высшее благословение не пребывает над тем, что исчислено. А если спросишь ты, как же были исчислены Израиль, дело в том, что Творец взял у них выкуп за душу, и постановили они не делать подсчета, пока не собрался весь выкуп и не был подсчитан. И получается, что сначала благословили Израиль при получении выкупа, а затем исчислили выкуп, а затем снова благословили Израиль. И выходит, что Израиль получили благословение в начале и в конце, и не было среди них мора. Зор спрашивает, почему из-за подсчета возникает мор? И отвечает, что благословение не пребывает на том, что исчислено. А когда благословение уходит, над ним пребывает ситра ахра, и она может наносить вред. И следует понять. Первое. Если над тем, что исчислено, не пребывает благословение, какая разница, считать ли людей или вместо людей считать выкуп? Ведь в конечном итоге мы знаем количество людей. В таком случае, какая польза от того, что мы заменили людей на выкуп? Ведь в конце концов, мы знаем их количество. Второе. Почему выкуп — это именно половина шекеля, а не целый или четверть? На что указывает нам именно половина?
2: לאיזה צורך אומר הכתוב, העשיר לא ירבה, והדל לא ימעיט.
0: Третье. Для чего Писание говорит, богатый пусть не даст больше, а бедный меньше? Разве есть кто-то, кто не знает, что если нужно узнать количество, и заменяют, чтобы вместо подсчета людей считать что-то другое вместо них? Ясно, что у всех должно быть одно и то же. Иначе узнать количество будет невозможно. В таком случае, чему же это учит нас? Четвертое. Чем полезно нам то, что они благословляются в начале и в конце, если посередине есть подсчет? Разве из-за благословений нарушается счет, если на том, что подсчитано, не может пребывать благословение? И чтобы понять все это в плане духовной работы, нужно обратить внимание на цель, к которой человек должен прийти. Известно, что порядок таков, что ради любой цели, которую человек хочет достичь, нужно приложить усилия. Ведь без работы невозможно достичь ничего. В таком случае, какова же цель, которую человек должен достичь в духовной работе и ради которой он прилагает усилия?
1: Ответ — прийти к слиянию с Творцом, называемому уподоблением по форме, что означает, что как цель Творца в сотворении мира насладить свое творение, также и человек должен держать перед глазами цель — насладить Творца. Другими словами, человек должен делать вещи, наслаждающие Творца. Это называется уподоблением по форме. То есть, когда эти две формы становятся подобными, тогда цель Творца облачается в цель творений. Получается, что его желание насладить свои создания, что является целью творения, облачается в желание доставить наслаждение своему Создателю. И это называется получением ради отдачи. И отсюда получается, что является вознаграждением, которое человек получает за свои усилия. Следует сказать, что вознаграждение есть достижение цели, подобно вознаграждению в материальных делах, когда человек прилагает усилия и за них получает цель, которую он стремится достичь и которую не дают без усилий. И отсюда получается, что когда человек желает идти путем истины, чтобы достичь своей цели, называемой слиянием с Творцом, то есть чтобы все дела его были на отдачу, он должен приложить усилия, называемые страданиями, что означает, что человек должен идти против своей природы. Другими словами, человек создан в келим самонаслаждения, и он должен идти путем, ведущим к наслаждению Творца, а не к собственной выгоде. А этому тело сопротивляется.
0: И по этому поводу идет борьба. Иногда одолевает желание отдавать, а иногда пересиливает желание получать. И следует знать, что все силы, которые будут у человека и которые позволят ему идти против своего желания получать, человек должен получить от Торы. Как сказали наши мудрецы, «Я создал злое начало и создал Тору приправу к нему». То есть, когда он собирается заниматься Торой и прикладывает усилия в Торе, какого вознаграждения он ожидает? Надо сказать, построить намерение, чтобы удостоиться желания отдавать Творцу. И это называется, что он учит Тору, чтобы прийти к Лишма. И это называется ради отдачи, что означает состояние «прилепись к свойствам его». И получается, что согласно этому у усилий в Торе есть два вида. Первый — когда он прилагает усилия в изучении Торы, чтобы благодаря этому достичь собственной выгоды, то есть чтобы его называли «раби» или «ради денежной оплаты» и тому подобное.
1: Второе. Усилие в Торе, чтобы получить силу идти против собственной выгоды. Выходит, что тут следует видеть другой вид усилий. То есть человек прилагает большие усилия, чтобы у него были силы работать в Торе с намерением, направленным против тела. И наоборот, тело, насколько возможно, сопротивляется ему и не хочет дать ему силы, чтобы прилагать усилия в Торе с этим намерением. В то же время в Лолишма, как сказано выше, если тело видит, что достигнет того, что оно стремится получить взамен, тело дает ему энергию, чтобы он мог прилагать усилия в Торе и заповедях. Ведь компенсация, которую оно ожидает получить, не противоречит природе тела, поэтому тело может дать ему силы для работы. Поэтому, когда человек видит, что с помощью усилий он может достичь собственной выгоды, тогда у него есть силы совершать поступки и прилагать большие усилия, и дела рук его не ослабевают. И таким образом начинает воспитание женщин и малолетних, и всей неграмотной массы, ибо только через лолишма человека можно убедить заниматься Торой и заповедями. Однако, когда человек должен сменить цель, то есть вместо того, что в начале его работы в